Здесь записка. Место не знаю. Я сейчас уйду. Сейчас, секунду. Сейчас. Сейчас. Так. Хотели ваши родители, чтобы вы стали актером. Но вы знаете, наверное, как всякие родители, они желают мне добра. И поэтому наша профессия, она не всегда чревата успехом. И, может быть, многие о нашей профессии судят только по каким-то уже результатам. И вот по действительно какому-то признанию. Я сейчас не говорю о себе, поверьте мне. Может быть, по популярности, по известности, по фотографиям в киосках. Действительно, 20 копеек пучок кинозвезд в любое время, пожалуйста. Но все-таки главное, что, так сказать, для меня было, наверное, основополагающим, у меня было, не было иллюзий, что это легко. Потому что я видел на своих глазах все время, как люди тяжело, трудно работают. И наша профессия, она, кроме вот тех уже результатов, и сегодня вот эта студия, вот эти зрители у экранов своих телевизоров, эти интервью, я говорю не о себе, я говорю о любом актере, который будет стоять на моем месте, это все-таки, в первую очередь, работа, извините, пот, надо вкалывать, надо работать, работать и работать. И вот иллюзии, что легко и что можно обойтись без этого, у меня никогда не было. И, наверное, в этом, так сказать, основная заслуга моих родителей. Расскажите о себе, заполните анкету. Кто вы, что закончили? Я, вот, Андрей Миронов, родился в 1941 году, простите, 8 марта. Вот. Потом поступил в школу, закончил среднюю школу. Поступил в театральное училище имени Бориса Васильевича Щукина, которое закончил, и потом был приглашен на работу в Московский театр сатиры, в котором работаю по сей день. Параллельно с этим работаю в кино, работаю вот здесь, на телевидении. Никогда не слышали стихов в вашем исполнении, как я все время на них нарываюсь, чтобы использовать. Стихов в моем исполнении... Работа над каким спектаклем, фильмом принесла вам самое большое удовлетворение? Вы знаете, мне очень трудно об этом сказать. Но, наверное, я вспоминаю, конечно, первые свои шаги в кино, когда я встретился с режиссером Юлием Райзманом. Это было впервые. Я был очень такой шустрый. Я учился в театральном училище имени Щукина. И как-то студенческие годы, это вообще, наверное, самые прекрасные годы в жизни каждого человека. Так мне кажется, уже сейчас. Мне уже сейчас 37 лет. И как-то я много шутил, я много трепался, разговаривал, рассказывал какие-то анекдоты, что-то все время показывал, что-то, значит, имитировал кого-то. Все время, значит, как-то я так... И действительно, вокруг это все очень принимали, смеялись. И меня подозвал Райзман и сказал: «Меньше играй в жизни, больше тебе останется для сцены». Думали ли вы о таком дне, как сегодня, будучи студентом? Нет. Так, студенты Щукинцы, там написано, почему так это очень. Пару напутственных. Будущим актерам, ныне студентам, как жить? Честно жить. Как вы проведете будущий отпуск? Вот буду отдыхать вместе с киносъемочной группой. Трое в лодке, не считая собаки. Киностудия «Ленфильм» снимает фильм по роману Джерома «Трое в лодке, не считая... Трое в лодке, не считая собаки». Вот, но снимают в хорошем месте. Конечно, это утопия, что это будет отпуск и отдых, но все равно атмосфера прекрасной книги, прекрасной природы, прелестных партнеров. Замечательная, рассчитываю, будет собака, тоже приятно, Монморенси. Вот, и, надеюсь, хорошо, интересно, с пользой, может быть, и для кино, и для себя провести
этот отпуск. Ваши герои – народ влюбленный. А вы как в этом смысле? Спасибо. И какой тип женщины вам нравится? Ну, я прошу вас. Я прошу вас. Знаете, ну, как в этом смысле? Ну, действительно, влюбленность – это замечательное чувство. И влюбленность, она помогает. Влюбленность в искусство, в людей. Влюбленность в жизнь. Она помогает жить. Помогает творить. Помогает наслаждаться жизнью. Помогает активно в ней участвовать. А тип женщин, ну, Бог его знает. Не знаю, это в зависимости от настроения, в зависимости от... Мне как-то хочется быть шире в этом вопросе. Как вы относитесь к современной молодежи? Ну, это такой всеобъемлющий вопрос. Вы знаете, когда я спрашиваю, как вы относитесь к современной, такое понятие, современная молодежь. Это такое огромное, такое емкое, такое прекрасное, такое какое-то весомое понятие. Я сразу вспоминаю очень... по-моему, с моей точки зрения, забавный случай, который произошел с великолепной актрисой Фаиной Георгиевной Раневской. Она великолепная актриса, но она еще и женщина, наделенная прекрасным чувством юмора. И вот был в Москве вернисаж Дрезденской галереи, впервые привезли ее. Многие картины люди видели только в репродукциях, поэтому было огромное количество людей в музее изобразительных искусств, в музее Пушкина. И висела в отдельном зале Сикстинская Мадонна. И стояло много людей, смотрели на нее, замерев, значит, действительно как-то впервые увидели это все наяву. И стояла Раневская, и впереди нее стоял какой-то человек, который так стоял, долго смотрел, и начинал молча, значит, смотрел, а потом начал так вслух рассуждать. Он говорит, что-то эта женщина на меня большого впечатления не производит. Когда она стояла сзади, она говорит таким басом, говорит, вы знаете, эта женщина столько времени на стольких людей производила впечатление, что она уже сама может выбирать, на кого ей производить впечатление, на кого нет. Поэтому, вот. Поэтому в данном случае, понимаете, мое отношение к современной молодежи, она уже сама может выбирать. Естественно, к молодежи всегда отношение, с одной стороны, надежды, с другой стороны, зависти, а с третьей стороны, наверное, пожелание всего самого-самого прекрасного в зрелости. Как вы представляете себе идеального зрителя? Ну, я бы сейчас, конечно, начал расшаркиваться перед вами и сказал бы, вот. Но вы знаете, когда зачастую актеры говорят, не тот зритель. Вы знаете, сейчас я нахожусь в таком положении, когда вы зрители, я сейчас смотрю в камеру, смотрю в объектив, и я понимаю, что это такое количество зрителей, таких разных, в таком разном расположении духа, в таком разном настроении смотрят этот вечер, и, так сказать, сказать о них что бы то ни было, и, может быть, и очень хорошие, и чем-то быть недовольным, я, наверное, не вправе. И в данном случае, так сказать, мне важнее думать о том, что делаю я и как я это делаю, чем или предъявлять претензии, или наоборот, очень, значит, благодарить и радоваться, что сегодня такой-то зритель, завтра другой зритель. Нет, зритель всегда один и тот же. Это зависит в первую очередь, конечно, от того, что вот на этом возвышении, именуемом сценой, можем делать мы, на что мы способны и что мы несем этому зрителю. А если мы ему что-то несем, и мы ему отдаем и силы, отдаем эмоции, отдаем разум, отдаем сердце, то какой бы он ни был, он всегда это воспримет с благодарностью. Так. Верите ли вы в удачу? Да, очень верю, в нее все верят. Приходится ли вам петь в спектаклях театра? Если да, то в каких? Хорошо, я, извините, спою. Значит, меня здесь просили прочесть стихи, любимые. Вы знаете, очень многие актеры читают стихи со сцены. Я всегда как-то даже такой белой завистью им завидую. Совсем недавно на телевидении читал свою программу, замечательно, с моей точки зрения, Михаил Казаков. Я как-то никогда не пробовал этого. Так, про себя, да. Но тем более интересно. Значит, я попробую. Я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое называется «Признание».

Как я вас люблю! Когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственно невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы повернетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении, молча, нежно, любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье, вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опочку, и серенады вечерком. Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.

Немножко здесь запутался. В записках. И, может быть, я на какую-то записку не ответил. Во всяком случае, тут ко мне обратились с просьбой. Вот говорят, мол, спойте, пожалуйста, что-нибудь из спектакля Московского театра сатиры. Действительно, на сцене театра мне предоставилась такая возможность. Даже она мне не предоставилась. На сцене нашего театра ставился спектакль, пьеса Льва Славина «Интервенция». Это пьеса о далеком времени, о времени гражданской войны, о времени революции в городе Одессе. И когда мы создавали этот спектакль, естественно, давайте,

Жаль, что маловато экспромта, непроизвольной импровизации. Ну, надо сказать, что вот все, что я здесь делал, как-то я это наизусть не учил. Но я сейчас, может быть, еще что-нибудь постараюсь так. Экспромта. Маловато экспромта. Действительно, прелесть нашей профессии заключается. Много я могу назвать вещей, которые действительно говорят о том, что наша профессия прекрасная. Но и наша профессия заключается в том, что действительно иногда мы можем выслушивать претензии и по поводу наших спектаклей, и по поводу наших фильмов, и людей очень искушенных, и, может быть, людей не всегда искушенных. Но, товарищ Миронов, что-то не очень, не очень, не очень. Кстати, если я где-нибудь, идя мимо стройки, подойду к какому-то рабочему и скажу, товарищ, знаете, неровно кладете, неровно, чуть-чуть левее. Можете сказать, что он мне скажет, да? Вот. Так вот, значит, сейчас начну мучиться с экспромтом. Давайте. Были ли в вашей жизни счастливые случайности? Какая, например? Ну, я не знаю, что было в моей жизни закономерностью. Поэтому мне трудно, так сказать, граничить случайность и закономерность. Не знаю, может быть, случайность, что я стал актером. Это счастливая для меня случайность. Может быть, случайность, что я работаю в Московском театре сатиры. Это для меня счастливая случайность. Может быть, случайность, что сегодня я здесь, на этой сцене. Это, опять же, счастливая случайность. Да. Так вот, Московский театр сатиры, спектакль «Интервенция».

Время 18-е, 19-е годы, начало века. И когда мы создавали этот спектакль, в этой пьесе нет ни песен, особенно нету и музыки. Но нам хотелось насытить этот спектакль какой-то атмосферой тех лет. А Одесса — это всегда атмосфера. И своеобразные колориты юмора, и музыки во все времена. А в Одессе тех лет, в те годы, в чести, в моде, были всяческого рода куплетисты. Пели куплеты на самые разнообразные темы. И вот в спектакле «Интервенция» я и показываю пародии на таких одесских куплетистов тех лет. Значит, как это происходит в спектакле? Это пародии. Куплетист первый, который появляется в начале спектакля, в сцене, которая называется «Приморский бульвар», на летней эстраде, тогда это называлось «Раковина». Куплетист такой любимец Одессы тех лет. Он такой куплетист-импровизатор. Выходя на сцену, очень-очень знает, что он будет делать, в зависимости от обстоятельств, от ситуации. Вот, что касается экспромта, вот это был человек. Так вот, значит, он появляется, куплетист по фамилии Браунталь. Он такой, значит, он такой весь, такой плотный, такой у него такой здесь, значит, визитка у него такая здесь, такие, значит, у него фалдочки болтаются такие. Он такой любимец, его очень любят, его очень ждут. Он знает, что его любят и ждут, поэтому он так появляется немножко как подарок он выходит немножко так. Мол, вот я вышел, сейчас я вам здесь устрою, да? Сейчас вы у меня хлебнете экспромтика здесь. Секундочка. Ты у меня навсегда отучишься писать. Сейчас. День. Пишет. Спрятался там, а я здесь один. Отдуваюсь за все это безобразие. Значит, куплетист Браунталь. Такой ему лет 40. А может быть 60. В общем, ему было 70, короче говоря. Но это не важно, он такой здоровый человек, очень хороший. Кровь с молоком такая. Он выходит и начинает, значит, свой номер. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Те, кто у телевизоров, тоже здравствуйте. Все здравствуйте, короче говоря. Много вас. Всем здравствуйте. Так, секундочку, сейчас. Не сразу. Так. Настроение с ума сойти, я вам так скажу. Не, поначалу немножко волновался, а сейчас уже у меня совсем хорошо. Сейчас все будет нормальненько, сейчас. Немножко распоясался сейчас чуть-чуть, да, сейчас. Сейчас, меня поначалу, конечно, трясло, так что ты вышел, тогда готовили здесь все, тогда в фойе говорили, чего-то рассказывали, хвалили. Так, секундочку, сейчас я всех вспомню здесь, одну минуточку. Так, отработка, да? Вышел, а что делать, я понятия не имею, да? Стою, морочу вам здесь голову, да? Товарищ из кухни прибежал, понимаешь, там у себя, к телевизору. Что он здесь дрыгается, да? Сейчас. Главное, что мне весело, так я вам скажу. Главное, что я с ума схожу, да? Чего вы хлопаете? Что они хлопают? Я еще ничего не сделал, я хлопаю, не нравится. Сейчас вы меня здесь умрете со смеха здесь. А? Тебя сейчас вынесут отсюда вперед ногами, чтобы ты у меня был здоров. Ничего, да? Не очень, сейчас будет лучше, сейчас, секунду. Тоже так шутка сразу, сходу вышел и начал шутить. Да ты попробуй, сейчас, секунду. Так, не устал еще, нет? Нормально все. Так, еще при этом петь надо, что петь монет. Так, ну ладно. К вам никакого отношения не имеет. Так, нормально. Я сейчас вернусь, одну секунду.

время есть? А? Как вы отсюда добираться будете, я не знаю. Не, у меня навалом, и никуда не тороплюсь, пожалуйста. Сейчас вы все разойдетесь, а здесь один останусь, я чувствую. Отработка, да? А? Что ты смеешься? Ты иди попробуй. Сидит, смеется, мне нравится. Все ему весело, да? А этот, а? Он у меня тоже. Вот так и мотаемся. При этом петь надо, что петь я вообще понятия не имею. А по Руси мы прокатились, и сюда мы к вам явились, ездили на чем хотите, где хотите, как хотите, начиная с аэропланов и кончая шарабанов. В общем, так мы докатались, что пешком сюда добрались. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. О! И опять все сначала. У меня слова не главные, у меня танец главный. Шлем привет всем учреждениям, всем одесским заведениям, бледным лицам, бледно-черным, также дочерям покорным, также бритым и усатым, рябым, лысым, бородатым, также дамочкам приличным и, конечно,

0: Благодарю вас. Считайте, пожалуйста, миниатюру «Лед и пламя» о том, как снимают фильм. А, это не миниатюра, это такая просто зарисовка. Это просто такой очень маленький рассказ, как мне кажется, забавный о том, действительно, как снимается кино. Дело в том, что то, что вы видите на экране, зачастую не совпадает с тем, как это происходит на самом деле. И в кино действительно ничего невозможного нет. Там зима, а надо снимать лето. Снимают зимой лето. Лето, а надо снимать зиму. Снимают летом зиму. Кино подвластно все. И вот о том, как на самом деле снимается фильм, собственно, этот рассказ. Я сейчас его могу рассказать. Он короткий. Режиссер сдает картину, поздравляют, жмут руки где-нибудь в канун Нового года. Но говорят, знаете, вот эту вот центральную сцену, вот эту вот, на пляже, это хотелось бы переснять. Он говорит, как, что, где, куда, где, кругом зима. Ну, дорогой мой, чего зима? Ни мальчик, ни первый год работаете в кино. Будьте любезны, возьмите и переснимите. Он говорит, как, что, ну, дорогой мой. Короче говоря, сопротивление бесполезно, режиссеру ничего не остается делать, как действительно где-нибудь в конце декабря месяца, в канун Нового года, снимать эту жаркую пляжную летнюю сцену. Как это происходит? Колонна кинематографистов выезжает куда-нибудь на заснеженный берег Москва-реки. Река, естественно, подо льдом. В надежде отколупать лед, увидеть что-то похожее на море. Минус 23-25 градусов мороза. Полтора метра снежный покров. Но все равно режиссер синего цвета, охрипший, осипший. В руках у него мегафон. Рядом совершенно синий кинооператор, примерший к тележке. Значит, мотается, ставит кадр. Автобусы с массовкой. Естественно, массовка. Крым, Кавказ. Значит, должны быть счастливые обладатели путевок. Курортники, отдыхающие на фоне. Артисты тоже, значит, ютятся где-то в Танвагене. Машина для звука. Лихтваген, машина для света. Огромное количество людей, которые бегают, кричат, машут руками. Значит, атмосфера жуткой деятельности. Режиссер, значит, конструирует эту жаркую пляжную летнюю сцену. Ой, товарищи, я прошу максимально всех мне помочь. Солнце сухое, дни короткие. Мы быстрее, значит, начнем, быстрее кончим. Значит, мы сейчас с оператором, оператор Коля, займемся кадром, артисты и массовка пусть греются. А в автобусе, значит, я всех позову. Значит, Коленька, 300 метров берега, вот до той спасательной будки, засыпьте мне весь снег песочком, сверху набрасывайте песочек, опилочки, легкая желтизна такая. Все, что есть желтое, бросайте. Товарищ свободный, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняйте лед от берега. Не важно, что вода стоит, будем шебуршить палками. Не важно, отгоняйте лед от берега. Значит, на спасательной будке тоже вижу снег. Засыпьте мне всю будку песком, пусть будет бугорок, даже красиво. Коля, одинокая березка на берегу в кадре. Такая, хорошо, вот левая часть, левая в кадре. Левая часть, сбейте сосульки. Клейте листочки полиэтиленовые зеленые. Товарищ свободный, колите, колите, отгоняйте лед от берега. Отгоняйте, быстренько, массовка, все 50 человек. Точнее, никто не прячется, все получили талоны, все выползаем, товарищи. Все сюда ползут, я прошу, все 50 человек, товарищ, уж лысенький. Будьте любезны, я прошу сюда ползут, товарищ. У вас внешность колоритная, будьте любезны, сюда, пожалуйста. Под автобусом тоже холодно, сюда ползут, я прошу. Вся массовка, точнее, все 50 человек, быстренько разделись. Ну, быстренько до трусов разделись. Жаркая пляж. Важная летняя сцена. Значит, я просил трусы, плавки, купальники. Я предупредил, товарищ, товарищ, вот это не плавки, вот это плавки. Идем так, товарищ, быстренько, мне нужно 5 человек, такие спортсмены. Есть атлеты, такие тела, чтобы было приятно посмотреть. Вот на ваше тело хорошо, приятно смотреть. Вот, да, вот вы атлет, хорошо, нет, значит, вы атлет, но вы синий, в сторону, пожалуйста. Вот, значит, вы, ближе к воде будете играть в волейбол. Такая пляжная группа спортсменов, играющих в мячик. Как будете играть в мячик, покажите. Ну, подкинули, нет, что ж так скрючились, так что стадионе, кто такое, но подкинули мячик спортсмены, опять убегает, да, товарищ. Лысенький, будем им сюда ползать? Я прошу вас. Вот эта вот группа, отдаленно напоминающая интеллигенцию, будет играть в карты. Такая пляжная группа профессионалистов, играющих в карты. Как будет играть в карты? Ну, элегантно, пулечку в карты. Ну, в карты. Стоя, в карты не играют. Садитесь, играйте в карты. Остальная массовка легла на полотенце. Значит, я просил не под полотенце, я просил на полотенце. Жаркая пляжная летняя сцена. Товарищ, снимите ушанку из-под соломенной шляпы. Это же пляж, а не сумасшедший дом. А это же у меня курортник в плавках и в валенках с транзистором. Это же не психушка, это здравница. Ну что ты зарылся, самоубийца, там же лед внизу. Я ж тебя до весны не отрою. Никто не взрывается, курортники. Все лежат на поверхности. Ребята с мечом, кто такое, на? Подкинь мячик, дистрофик, на тебя страшно смотреть, а? Ближе к воде. Вот товарищ с картами убегал, а сейчас втянулся. Хорошо, очень художественно. Так, можно снимать. Быстренько артистов в кадр. У меня отдыхающие стынут. Артистов в кадр, быстренько сюда. Так, можно снимать, приготовились. Аппаратная, кадр синхронный. Аппаратная, мотор. Начали. А стоп! Что там за лыжник на втором плане, а? Ну откуда этот ненормальный с семьей на лыжах, а?
1: В декабре на лыжах, психопат. Приготовились. Аппаратный мотор. Начали. Героиня подходит к герою, заигрывает с героем. Хорошо, не притоптывай. Дальше бежит Люсенька к воде. Панорама, средний план, ног не видно. Подбегает к воде. Лед отгоняй ногой. Лед отгоняй ногой. Хорошо. Зачерпывает воду в купальную шапочку. Это же комедия. Ну, бежит обратно к герою. Подбегает к герою. Ну, сзади, любя, льешь из шапочки на героя. Ну, Лида, быстрее поливай, вода замерзает, ей-богу. Ну, герой, ну что ты синеешь, герой, а? У нас же цветное кино, что ж ты синеешь, а? Стоп, секундочку, перерыв. У меня герой совершенно синий, ледокол вошел в кадр. Перерыв, товарищи, спасибо. Чего? Чего? Я говорю, перерыв. Можно всем встать, накрыться полотенцем. Действительно собачий холод, а? Товарищ с картами, который убегал все время. Можно встать, накрыться полотенцем. Спасибо. Ну ты подумай, как трогательно, да, оторвать нельзя. Я говорю, товарищ с картами, который убегал все время, можно встать, накрыться полотенцем. Ну что он сидит в такой жуткой позе? Что делает, говорит? Замерз? Ну так разотрите его. Да не песком, а снегом. А вообще его боюсь, пусть оттаивает за автобусом. Отдыхающий весело, оставшиеся в живых. Быстрее начнем, быстрее приготовь. Аппаратная, мотор, начали. Опять героиня подходит к герою, берет героя за руку, ведет к воде. Да ведет, а не волочи, стоп. Ах ты, Господи, а, снег пошел. Вот климат, а, ничего снять невозможно.

0: Итак, спектакль «Интервенция». Куплетист второй.
1: Любовь не картошка, не бросишь в окошко, она всех с собою манит. Сначала забвенье, потом наслажденье, потом поясница болит. А сухоты, ломоты нету охоты вершить до конца жизни тур. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим «Вив ламур!» «О, я ви ламур муатен!» «Ла-да-да-да-да! Ламур муатен!» Что двигает мир весь, спросить вас хочу. А-а-а. Любовь, любовь, о чем я ночами тихонько глущу. Любовь, любовь, любовь, что пару лошадок заставит заржать. Любовь, любовь, и что нас не может никак удержать. Любовь, любовь, любовь, любовь не картошка. Не бросишь в окошко, она всех с собою манит. Сначала, а потом...
0: Что ж так схватываетесь?
1: Сухоты, ломоты нету охоты вершить до конца жизни. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим ливному. Объёмы, l'amour, moi-t'en. La-da-da-da-da, l'amour, l'amour, l'amour tout le monde, l'amour à la française, à mes 30 ans, mais je t'aime tout droit à ta monde. L'amour à l'espagnol, Corrida, Miguel Cervantes de Costa, l'amour à la russe, Дуня. Я люблю тебя, то как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Любовь, не картошка, не бросишь в окошко, она всех с собою манит. Сначала, а потом... А, здесь, да, ай! Сухоты, ломоты, и нету охоты вершить до конца жизни тур. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим в ламур. Объеви ламур, муатен. Ла-да-да-да-да, ла-да, ла-да, ла-да-да-да.

Благодарю вас. Я хочу выразить признательность вам. И вместе с вами я хочу выразить благодарность тем зрителям, телезрителям, которые вместе с нами сегодня у экранов своих телевизоров. Спасибо вам большое и всего-всего вам доброго.

0: Эту передачу хочется начать со слов благодарности нашей слушательнице Ирине Евгеньевне Гидроиц, приславшей нам очень трогательное письмо. Оно адресовано Вере Владимировне Добровольской, вспоминавшей у нашего микрофона далекую пору своей юности, связанную с Гатчиной 20-х годов, где ей довелось встретить много людей, которых она помнит все эти долгие годы. Оказывается, что Гатчину тех лет знала и автор письма, Ирина Евгеньевна. Там жил и ее будущий муж Юрий, работавший инженером в Ленинградском морском порту и писавший стихи. В конверт были вложены два из них, посвященных славному городку их детства и юности. Одно из его стихотворений, написанных в 70-м году и так тепло названное «Моя Гатчина», мне и хочется сейчас прочитать. «Гатчина, Гатчина, в этом названии все, что утрачено, светлое, раннее, в детство далекое, бурное, вольное, смотрится окнами здание школьное. Гатчина тихая, улиц березовых, в памяти вспыхнула зорькою розовой. Парки тенистые, гроты и мостики, звонкое чистое небо над осенью, кленов убор, пламенеющий листьями, сонных озер глубина серебристая, старая Гатчина. В памяти заново все, что утрачено с детства туманного, радостью встречи, старицей оплачено, верность навечно тебе, моя Гатчина». Прочитанные стихи очень понравились Вере Владимировне Добровольской, которая сегодня снова является участницей нашей передачи и расскажет о событии, оставившем глубокий след в ее памяти. Но прежде чем вы услышите ее голос, мне хочется одним из наших слушателей напомнить, а других и посвятить, в суть того, о чем пойдет речь. Как раз для этого я и открываю сейчас книгу, которая называется «Красная палатка». Она была издана более 20 лет тому назад, в 1975 году. Вступительное слово к ней написал наш земляк, известный полярник, доктор географических наук, профессор Трешников. Начинается оно так. Эта книга – автобиографическая повесть выдающегося итальянского конструктора дирижаблей и полярного исследователя Умберто Нобеля, написанная им в 1967 году. Читатели знают Нобеля как начальника известной полярной экспедиции на дирижабле «Италия» в 1928 году. Катастрофическая гибель дирижабля в Арктике и события, разыгравшиеся при спасении участников экспедиции, привлекли тогда внимание широких кругов общественности во многих странах мира. За эти годы в полярных странах было много трагических и героических событий, более крупных и не менее драматических. Однако о событиях, связанных с воздушной экспедицией на Италии, продолжаются споры, пишутся статьи, книги и снимаются художественные фильмы. У нас в стране хорошо известен цветной художественный советско-итальянский фильм «Красная палатка». Хотя этот фильм художественный, и в нем многое сочинено его авторами, но они назвали героев фильма подлинными их именами. Это прежде всего сам начальник экспедиции Умберто Нобеле. Свою автобиографическую книгу, написанную в 1967 году, он назвал так же, как назван художественный фильм «Красная палатка». В своей книге Нобель уделяет много внимания экспедиции на дирижабле «Италия», но он описывает также свою жизнь до этой экспедиции и после нее. Первая совместная полярная экспедиция Амундсена и Нобеля происходила весной 1926 года. То есть ровно 70 лет тому назад. Подробности о ней можно прочитать в другой книге Умберто Нобеля «Крылья над полюсом». Он писал ее в очень солидном возрасте, в 90 лет, подводя итоги своей богатой событиями долгой жизни. В книге Умберто Нобеля 8 глав, в которых рассказано об истории покорения Арктики воздушным путем, от первых полетов еще на воздушном шаре в 1890 году до блестящего успеха экспедиции 1926 года и трагической гибели дирижабля «Италия» в 1928 году. С темой нашей сегодняшней передачи ближе всего связана 7 глава этой книги, которая называется «Полет по маршруту Рим-Ленинград». В Фрагменты из нее я сейчас и прочитаю. Экспедиция отправилась из Рима субботним утром 10 апреля 1926 года. Вышло так, что автор этой книги был главным действующим лицом в полете из Рима на Аляску через Северный полюс. Полет проходил на дирижабле, который был построен по его проекту и пилотировался им. Не имея помощника, командиру самому приходилось вникать в детали подготовки и проведения полета на всех четырех этапах пути протяженностью 13 тысяч километров. Почти все время я не смыкал глаз, за исключением часа с небольшим, который удалось выкроить для отдыха, когда корабль уже приближался к Шпицбергену. Когда мы покидали Рим, на борту дирижабля находился 21 человек. В последний момент, следом за мной, на борт поднялся 22-й путешественник, очень легонький и почти не причинявший хлопот, маленькая собачка Титина, которая привыкла сопровождать меня повсюду. Ее рост был 30 сантиметров, а вес 5 килограммов. В 9 часов 30 минут, обняв жену и дочь, простившись со всеми провожающими, я поднялся на борт и 2 минуты спустя дал сигнал к отправлению. Люди, державшие дирижабль за канаты, разом отпустили их, и корабль медленно взмыл вверх, сопровождаемый словами прощания и добрыми напутствиями. На корме был поднят норвежский флаг, но тут же из командирской гондолы появилось и весело затрепетало на ветру трехцветное итальянское знамя, которое вместе с флагом должно было опуститься на полюсе. Путь следования дирижабля из Рима в Кингс-Бэй решили разделить на 2 этапа, сделав остановку, чтобы пополнить запасы водорода и бензина. Сделать это можно было или на базе в Пулхаме, в Англии, или в России, в Гатчине, неподалеку от Ленинграда. Мы предпочли 2-й вариант, потому что Гатчина на 1000 километров ближе к Кингс-Бэю, чем Пулхэм. Норвежцы выразили желание увидеть вблизи дирижабль, на котором Амундсен полетит к полюсу. Маршрут Норвегии усложнился, что принесло и дополнительные опасности. Окончательный маршрут – Рим-Пулхэм, Осло, Гатчина, Кингс-Бэй. Из Пулхэма мы вылетели 13 апреля в 23 часа 5 минут. В Осло прибыли в 11 часов 30 минут по Гринвичу. Норвежцы встречали нас восторженно. Тысячи людей вышли на улицы и площади, поднялись на крыши домов. Чудесное весеннее солнце освещало этот великолепный спектакль. Мы сделали несколько кругов над городом и над фьордом. 13 часов 45 минут пришвартовались. Внизу нас ждали король Норвегии и городские власти. Вечером мы встречались с норвежскими метеорологами. Они посоветовали нам ускорить вылет, так как погода начинала портиться. Гатчина находилась на расстоянии 1200 километров. Мы предполагали прибыть туда во 2-й половине дня. Но мы не учли туман, который час от часу сгущался, почти полностью скрыв землю от наших взоров. Скандинавский полуостров и Балтийское море мы пересекали практически вслепую. Заблудившись над Прибалтикой, мы оказались над Эстонией. Мы находились в Валге, над железной дорогой из Сталина в Ригу. 330 километров, которые отделяют Валгу от Гатчины, мы прошли при попутном ветре со средней скоростью 117 километров в час. Особенно запомнился мне стремительный полет над бескрайней снежной и лесистой русской равниной, пустынной и такой величественной в час заката и приземления близ Гатчины. Дело было поздно вечером, и нас встретили, выстроившись в 2 сходившиеся углом шеренги, советские солдаты. Из-за неисправности электростанции на летном поле и в ангаре не было света. Солдаты произвели операцию при белом отсвете снега молча, соблюдая образцовый порядок. Несколько минут спустя Норвегия стояла в ангаре после 43 часов полета. Я чувствовал себя обессиленным. Позади были 60 часов без сна. Хорошая тренировка для полета к полюсу. Но, несмотря на усталость, я был счастлив, закончив второй этап нашей северной эпопеи. Меня посадили в сани, запряженные лошадью, и доставили в Гатчинский дворец. Конец цитаты. Тут я должен сказать, что директором Гатчинского дворца в ту пору, создателем его музейной экспозиции, был известный искусствовед Владимир Кузьмич Макаров. Его квартира находилась в одном из помещений кухонного каре дворца, где он проживал вместе со своей женой и единственной дочерью Верой Макаровой, позже ставшей научным сотрудником Русского музея, Верой Владимировной Добровольской. Вот сейчас и наступил самый подходящий момент для того, чтобы вы услышали ее воспоминания о том, что происходило в Гатчине 70 лет тому назад, весной 1926 года. С Верой Владимировной беседует автор передачи Евгения Кисельер.
1: Меня просто потрясает ваша память и богатство впечатлений, которые остались с поры детской, когда вы жили в Гатчине. Вот вы мне успели упомянуть еще одно очень интересное имя.
2: Это касается весны 1926 года, когда экспедиция Амундсен-Эльстворт-Нобеле, так она именовалась, направлялась на Северный полюс. Амундсен, известный полярник, всему миру известный, он не присутствовал в 26-м году в Гатчине. Команда состояла из норвежцев и итальянцев. Дирижабль строился на итальянских заводах, но так как его купил клуб воздухоплавательной Норвегии, то дирижабль назывался «Норвегия». Главной фигурой был Амундсен, всем известный полярник. Нобель же был главным с моей точки зрения, потому что он был строителем этого дирижабля. И ему важно было опробовать его
1: действий
2: в самых трудных условиях при перелете через полюс. Так вот создалось это
1: содружество, да?
2: Содружество, о чем пишет, кстати, любопытно в романе «Успех» Фейхтвангер, северянин и южанин. Он называет их, не называя имен, показывая различия их характеров и несколько обижая Нобеля, который ему кажется таким легковесным немножко, может быть, хвастливым. Все это не так. Вот я сама видела Умберто Нобеля, генерала тогда Нобеля, каким он появился в Гатчине. Сознательно выбрана была Гатчина. Под Гатчиной находилась деревня Салебзи, давно оборудованная еще до революции ангар. Великие князья, вероятно, еще увлекались воздухоплаванием, и этот ангар сохранился. Его отремонтировали по просьбе Нобеля, он сам приезжал в январе, кажется, 25-го, что ли, года. Он пишет об этом в своей книжке. Дорога до Гатчины оказалась очень трудной. Она была затруднена еще тем, что норвежцы захотели, чтобы дирижабль Норвегии залетел в Осло, чтобы они видели, на какой машине их великий человек полетит на Северный полюс. Надо сказать, что это был смертельный номер – залететь случайно на север в Осло, а потом сделать петлю вниз, на юг, и залететь в Гатчину, где было все приготовлено для ремонта и последней остановки перед Шпицбергеном. Но это было сделано. И в тумане на пути к Гатчине дирижабль заблудился. Об этом писали все газеты, а мы с Гатчине, узнали о том, что дирижабль приближается, следили за всем этим. Я до сих пор храню вырезки из газет того времени, 26-го года. Норвегия заблудилась над Прибалтикой. И был любопытный момент, когда бросали с дирижабля в тумане записки: «Если мы над Латвией, поднимите руки вверх. Если мы над Эстонией, вытяните их вперед». Вот в этом духе. И, несмотря на все эти трудности, вечером, поздним вечером, 16 апреля 26 года, дирижабль прилетел в деревню Салези под Гатчиной. Оттуда на санях Нобеля переправили в Гатчинский дворец, где ему была приготовлена комната, находившаяся у меня за стенкой. Мы жили рядом. Поэтому эту комнату я очень хорошо знаю. К нему была представлена жена столяра Гатчинского дворца, такой был Арефьев, славный очень человек, и молодая, черноглазая, очаровательная Дуся Арефьева, его жена, была откомандирована заботиться о Нобеле. Наступала уже весна, и из-под снега под окнами Гатчинского дворца, они, окна Нобеля и наши, выходили в парк, из-под снега вырастали хрупкие маленькие цветы. Мы называли их подснежники, они, кажется, называются перелески. Голубые цветочки на тоненьких ножках. Я собрала маленький букет этих цветов, поставила в маленький стакан и поставила в отсутствие Нобеля, забравшись в его комнату при помощи вот этой Дуси, которая нас, детей, очень любила. Мне было 13 лет, что ж я была довольно большая девица. И, плохо зная французский, все же написала какие-то несколько слов по-французски. Вера Макарова дарит первые цветы из парка. Нобель очень много работал, поэтому видеть мне его приходилось случайно в коридоре Гатчинского дворца, в третьем этаже кухонного каре, где мы жили рядом, когда он возвращался усталый из Ленинграда, из совещаний в Академии наук или из Салези, когда он все время наблюдал за ремонтом. 6 километров от дворца, от деревни, и большое поле, на котором возвышался этот ангар, где стоял дирижабль Норвегии. Но Нобель летел не один. Он вез с собой свою любимую собачку, Тетина. Ее звали. Ей суждено было дважды перелететь через полюс. В отсутствие Нобеля я и Катя Серебрякова, моя подруга, мы гуляли с Тетиной. Это укрепляло наш интерес к полярнику, которого мы видели впервые. Нобель, надо сказать, отличался удивительной скромностью, обаянием внешним. И какое-то человеческое очарование было в этом человеке. Я очень хорошо помню последний разговор с моим отцом, свидетелем которого я была. Нобель стоял у окна в коридоре. Окно выходило во двор кухонного каре. Мой отец подошел к нему и спросил по-французски: «Вы едете в Ленинград?» Нобель махнул рукой с каким-то очень грустным выражением лица, сказал: «Ну, а Шпицберген?» На следующий день, 5 мая, дирижабль должен был улететь. Отлет задерживался, потому что были неудачные погодные условия. Весна, конец апреля, начало мая. И Нобель в Гатчине даже получил письмо от человека, фамилию которого я не помню. Он ему писал, что предприятие, в которое он ввязался, кстати, довольно откровенно было написано письмо, нелепо. Этот корреспондент очень хорошо знал, видимо, условия севера, и он писал, что на поверхность дирижабля осядет мокрый снег с огромной тяжестью, и дирижабль погибнет.
0: Здесь мне хочется ненадолго прервать беседу с Верой Владимировной Добровольской, потому что в своей книге «Крылья над полюсом» Умберто Нобеле тоже пишет об этом. И мне хочется его процитировать. 21 апреля в Академии наук открылась сессия под председательством уважаемого академика Карпинского. Выступали вице-президент Стеклов, профессор Шакальский, президент Русского географического общества, и профессор Рынин. Рынин высказал мысль, что из-за ухудшения метеорологических условий успех экспедиции вызывает сомнения. Особенно большое беспокойство вызывали снежные бури. Кстати, я получил письмо от незнакомого мне человека, который подписался Федором Григорьевичем Гороховым. Из этого письма я привожу здесь наиболее существенное. «Есть старая русская пословица: от хорошей жизни не полетишь. Когда же идет речь о полете на Северный полюс, то не имеет смысла этого делать, даже если жизнь плоха». Профессор Рынин написал в своих заметках о том, что волнует и меня. Главная опасность, которая угрожает вам во время полета, это мокрый снег. Как вы без посторонней помощи освободите дирижабль от слипшихся пластов снега? Его вес во время сильного снегопада может достигать 40 килограммов на квадратный метр. Другими словами, ваш дирижабль станет тяжелее на много тонн, и это заставит его опуститься на землю. Мое мнение. Никто не должен жертвовать собой ради науки, которая не просит этих жертв. Человечество располагает пока еще достаточными ресурсами, чтобы жить. Нет необходимости искать дополнительные ресурсы в полярных районах. Энергии людей, обладающих талантом, лучше найти менее опасное применение, чем эта экспедиция. Желаю вам всего самого доброго. Шлю привет, Ф. Горохов. Когда мокрый снег стал для нас реальной опасностью, мне вспомнились предостережения Горохова и русских ученых. Но давайте снова послушаем живую свидетельницу этих событий 70-летней давности Веру Владимировну Добровольскую.
2: Так что он ему предрекал самое печальное будущее. Я думаю, что на Нобеле это все влияло. А человек, он был очень какой-то ранимый. Он даже болел за эти дни. Двухнедельное пребывание в Гатчине было связано с тем, что он лежал больной, и Дуся ухаживала за ним, и носила ему туда горячий чай. И на столе у Нобеля стояла фотография его красавицы дочери Марии. И, видимо, он был очень как-то привязан к семье. Все это я могу рассказать не только по своим впечатлениям того времени, но и потому, что прошли многие-многие годы, а этот образ, события эти никогда из жизни не уходили. И в 78 году из Парижа от моей подруги Катерины Борисовны Серебряковой я получила фотографии из парижской газеты, где была фотография Нобеля, на столе чучело умершей уже собачки Тетины. Он умер в 93 года в Риме. Это было его последнее интервью, которое он давал французскому корреспонденту.
0: Вера Владимировна познакомила автора передачи с этим письмом своей давней подруги, дочери знаменитой русской художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой, которая сама всю свою жизнь посвятила искусству. И сейчас, пользуясь случаем, я прочитаю отрывок из этого письма Екатерины Борисовны Серебряковой, написанного 29 сентября 1978 года и адресованного Вере Владимировне Добровольской. «Дорогая моя Верочка, хотела сразу написать тебе, поделиться впечатлениями после виденной передачи по нашему телевидению из Рима, фильма и анкеты на экспедицию дирижабля «Италия» на Северный полюс. Было очень интересно, и меня так взволновали воспоминания об этом. Посылаю тебе фотокопии с вырезки из журнала по поводу этой передачи. Передавали прямо из Рима разговор генерала Нобеля с французским журналистом. Просто не верится, это мы были свидетелями этих первых шагов авиации. Но давайте снова послушаем Веру Владимировну Добровольскую.
2: Он был трагической фигурой по существу Нобеля. Он построил дирижабль, который в 1926 году с успехом преодолел полюс и прилетел в Теллер на Аляске. Но через два года он потерпел страшное крушение, такой же дирижабль, двойник Норвегии под названием «Италия» с итальянской командой. Всем известная экспедиция Италии, «Красная палатка» знаменитая, фильм есть такой. И вот эта трагедия 28-го года заслонила все успехи Нобеля, которые были достигнуты в 26-м году. Ему пришлось на льдине оказаться своими товарищами. Там большая часть команды погибла. Остатки дирижабля унесло в неизвестном направлении, их так и не нашли. Так что полет на Италии стоил жизни нескольким очень хорошим людям. И Нобеле оставался с переломанными ногами, очень тяжело раненый, на льдине около этой красной палатки в 28-м году. Он командир этой экспедиции. Он согласился покинуть льдину и улететь на базу на Шпицбергене, по-моему, это было. Там и итальянский пароход стоял. И это ему было вменено в страшную вину. И 60 лет почти он был под тяжестью этого обвинения, что он покинул первом свою команду. Настолько его затравили в Италии, что он даже покинул Италию какое-то время. Жил у нас в Москве и строил наши дирижабли «Асы Авиахима». Умер он в Италии, как я уже говорила. Вот у меня последние документы, связанные с его смертью, говорящие о том, как мы с детства вот сохраняли память и связь с этими событиями. Уже в 1984 году я получила книжку, достала книжку, которая называется «Крылья над полюсом». Автор ее Умберто Нобили. И в этой книжке 90-летний исследователь полярный и строитель дирижаблей Умберто Нобили не поленился вспомнить не только серьезные и важные события своего путешествия 26-го года, но даже одну из глав называет «Неожиданный подарок» и рассказывает о том, как кто-то поставил ему на стол цветочки в Гатчинском дворце, где он уютно и удобно жил. Он очень трогательно и тепло пишет о моей семье, о моем отце, но меня он просто не заметил. Кто-то ему подсказал неверно, и он считал, что цветочки ставила ему на стол моя мама. Очень трогательная доброта его и памятливость необычайная. И он сохранил и записку мною, девчонкой написанную. И все это пишет в своей книжке, которая посвящена многим событиям полярных исследований. Вот так, он не ленится ввести туда такую вот интимную подробность.
1: Ну, это не просто не ленится, это значит, действительно было очень важно для него, и он запомнил это навсегда. Внимание и теплота никогда не проходят мимо.
0: Мы еще вернемся в наших передачах к воспоминаниям Веры Владимировны Добровольской. Пока же, заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, я снова беру в руки книгу Умберто Нобили «Крылья над полюсом», и хочу прочитать отрывок из той ее главы, которая называется «Отлет из России». 5 мая 1926 года. Прощаться с нами пришли на взлетное поле итальянский консул, который по-братски помогал мне, и морской атташе в итальянском посольстве в Москве. В 9:30 прозвучала команда «Отдать концы!». Кто-то крикнул «Да здравствует Италия!». Советские военные бурно приветствовали нас, а оркестр исполнил наш национальный гимн. Мы держали курс на Ленинград. В 10:07 показалось скованное льдом море, тут и там покрытое синими полыньями. В 10:22 мы пролетели над портом, корабельные гудки приветствовали нас. На высоте 220 проследовали над Зимним дворцом, оказались над Невским проспектом. В светлое майское утро Ленинград утратил свой сумрачный вид. Сквозь чистый холодный воздух город казался прекрасным.
3: Ночи без любимого и ночи с нелюбимым, и большие звезды над горячей головой, и руки, простирающиеся к тому, кто от века не был и не будет, кто не может быть и должен быть, и слеза ребенка по герою, и слеза героя по ребенку, и большие каменные горы на груди того, кто должен вниз. Знаю все, что было, все, что будет. Знаю всю глухонемую тайну, что на темном, на косноязычном языке людском зовется жизнь.
4: А сейчас мы расскажем тебе другую русскую народную сказку. Она называется «Медный лоб». Жил-был царь в царстве, государь на государстве. Жена у него была красавица, вот родила она сына. Бабка снесла царского сына в баню и говорит потом отцу:
5: «Сынок у тебя крепкий, будет проворный человек, только гляди за ним в оба».
6: Ну, ладно, хорошо.
4: Вырос царевич, а отец его ни на шаг от себя не отпускает. И на совет с ним, и на пир с ним, и на охоту с ним. Вот раз приехали они на охоту, стали за оленем гнаться, а царевич с лошади упал. Лежит под кустом, отца зовет, и вдруг слышит:
7: «Не плачь, сынок, не тужи, сынок, отец твой близко!»
4: Обернулся царевич и видит: стоит под деревом большущий человек, медный лоб, оловянное брюхо. Тут отец наехал, к сыну подбежал, на руки его взял, а царевич ему и говорит:
8: «Погляди, батюшка, стоит под кустом большой человек, медный лоб, оловянное брюхо».
4: Царь глянул, да быстро рукой бросил на человека шелковую петлю, завязал его, закрутил его, слуг позвал. Захватили человека, привезли во дворец, посадили в золотую клетку. Все стоят, на него смотрят, любуются, а он на царевича поглядел и говорит:
7: «Эх, сынок, я тебя пожалел, а ты меня в неволю отдал. Не будет тебе добра за злое дело».
4: Ну, царевичу совестно стало. Да уж дело-то сделано. Вот на другой день послал царь гонцов в соседнее царство, иностранное государство: «Приезжайте, дескать, ко мне смотреть чудо чудное. Большого человека, медный лоб, оловянное брюхо». Стали к нему люди звания разного из чужих царств-государств собираться. А тут к вечеру бегал царевич по дворцу, пускал из лука золотую стрелу. И залетела стрела к медному человеку в клетку. Стал царевич просить молить:
8: «Большой человек, медный лоб, оловянное брюхо, дай мне мою золотую стрелу».
4: Медный лоб ему отвечает:
7: «Открой золотую клетку, выпусти меня на волю, отдам тебе золотую стрелу».
4: Тут царевич, недолго думая, открыл золотую клетку и выпустил медного человека. Только его и видели. Повел царь гостей медного человека глядеть, а его и след простыл. Стали гости над царем смеяться:
9: «И где же человек медный лоб,
10: оловянное брюхо? Все про чудище выдумал!
11: Обманул ты нас!»
4: Рассердился царь, разгневался. Стал искать, кто медного человека выпустил. Видала это девушка-чернавушка и говорит царю:
12: «Не вели меня казнить, вели слово вымолвить. Видала я из поварни, как царевич медного человека прочь прогнал».
4: Рассердился царь, разгневался пуще прежнего и велел сына из своего царства прочь прогнать. Идет царевич, горькими слезами плачет. Он день идет, и другой идет. Одежда на нем поизорвалась, обувка на нем поистрепалась. Пришел он в соседнее царство. Пошел к царю. стал работы просить. Не берут его во дворец, не берут его в царские палаты, а взяли его на скотный двор. Повелел ему царь коней пасти. Погнал царевич коней в поле. Стало ему горько. Стал он коней по гривам гладить, а сам плачет и так говорит:
8: «Ах, медный лоб, я тебе добро сделал, и я из-за тебя конюхом стал».
4: Только сказал, видит, что кони головами мотают, в одну сторону шеи гнут. Глядит, а у коней гривы медными стали. Погнал он коней на царский двор. Поглядел царь на коней, удивился и думает:
13: «Непростой человек у меня коней пасет».
4: На другой день повелел ему царь коров пасти. Пасет царевич коров, горько плачет, коров обнимает:
8: «Коровушки мои, буренушки, сделал я добро медному человеку, и из-за него пастухом стал».
4: И видит царевич, что у коров золотые рога выросли. Погнал царевич коров домой –

0: жемчужинке, по жемчужинке. Погнал он свиней во дворец. Тут царь совсем призадумался. Позвал он к себе пастуха и спрашивает:
1: «Ты что за человек такой? Непростой ты человек, непростой свинопас».
0: А царевич ему отвечает:
2: «Непростой я человек, непростой свинопас. Я сын царя, но отец меня прогнал за то, что я большого человека медный лоб, оловянное брюхо из клетки выпустил».
1: «Знаю я, знаю».
0: Царь говорит:
1: «Слыхал, мне про такое дело рассказывали».
0: Взял его царь к себе во дворец, обул, одел, причесал, на своей дочери женил. А дочери это не нравится.
3: «Может, он и был царским сыном, а для меня он пастух, простой мужик. Не хочу я с мужиком век вековать».
0: Позвала она к себе верных слуг и велела ночью царевича связать, на край царства отвезти, в дремучем лесу бросить. Сказано, сделано. Бродит царевич по дремучему лесу, льет горючие слезы, плачет, приговаривает:
2: «Ох, большой человек, медный лоб, оловянное брюхо, я тебе добро сделал, из клетки выпустил, а ты меня погубил».
0: Только сказал, стал перед ним большой человек, медный лоб, оловянное брюхо, и говорит:
4: «Ну, я тебя, царевич, сгубил, я тебе и помогу. Иди по правой тропе на зеленый луг, увидишь там две яблони. Попробуй с каждой яблони по яблоку, а дальше сам смотри, да не плашай».
0: Только сказал, и с глаз исчез. Пошел царевич по правой тропе. Дошел до зеленого луга, увидел две яблони. Сорвал с одной яблони яблоко, откусил его, съел до конца. Чует, голове его тяжело стало. Подошел к ручью, в воду поглядел. Видит, у него рога оленьи выросли. И встать тяжело, и сесть тяжело, и не лечь никак. Пуще прежнего царевич расплакался. Стал по лесу бродить, громким голосом вопить. К ночи голодно ему стало. Пошел он к другой яблоне. Не выдержал, сорвал яблоко, съел его. Чует, голове его легко стало. Подошел к ручью, поглядел, и рогов у него на голове нет. А сам он стал такой молодец, такой удалец, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Тут он все смекнул. Нарвал одних яблок полный карман, да других в другой карман положил и в путь отправился. Долго ли, коротко ли, скоро сказки сказываются, да не скоро дело делается. Пришел он обратно в тот дворец, где пастухом был. Купил корзиночку, положил в нее яблоки. Ходит по двору, покрикивает:
2: «Набегайте, девушки-красавицы, покупайте яблоки румяные».
0: Выбежала из царевнина терема девка-чернавка, и губаста, и браваста, и нос кривой.
5: «Дай, купец-торговец, на грошек яблочек».
0: Дал ей царевич яблоко.

0: Ела девка-чернавка яблоко, стала красавицей, словно лебедь белая. Побежала во дворец, от радости плачет, от гордости смеется. Увидела ее царевна, вынимает ожерелье скатно-жемчуга.
1: «Неси купцу, купи у него все яблоки!»
0: Продал ей царевич других яблочек. Ухватила царевна яблоко, быстренько его скушала, чует, голове тяжело. Подбежала царевна к зеркалу, думает, стала она красавицей, а глядит, у ней на голове оленьи рога. И стоять тяжело, и сидеть тяжело, и не лечь никак. Закричала царевна, заплакала.
1: Да что же это такое?
0: Прибежали царь с царицей, няньки, мамки, лекари.
2: Ой, смотри-ка.
3: Господи, что же это такое?
2: Рога. Да как же так? И что же делать?
0: Царь с царицей плачут, царевна рыдает, няньки, мамки от смеха прыскают. Стали лекари царевну лечить. Что они делают? Рога пуще растут. Сделали царевне полочку. Сама на постель, рога на полке. Стала царевна девку-чернавку просить.
1: «Пойди, найди того купца, может, он меня и вылечит!»
0: Нашла девка-чернавка царевича. Пришел он к царевне, покачал головой.
4: «Эх, царевна, царевна, беда твоя велика! Верно, ты кого изобидела? Верно, зло кому-нибудь сделала?»
0: Тут царевна растужилась, расплакалась.
1: «И заобидела я чужого молодца. Не хотела я с ним век вековать. Повелела его в леса дремучие отвезти. Верно, его съели там звери рыскучие. А мне теперь навеки за злое дело ответ держать!»
0: А царевич ее и спрашивает.
4: «А что бы ты сделала, коли был бы жив этот молодец?»
0: Отвечает ему царевна.
1: Я бы ему в ноги пала, прощение у него попросила, была бы ему век верной женой.
0: Тут царевич ей и говорит.
4: Погляди-ка на меня получше. Не я ли твой суженый? Не я ли у тебя коров пас? Не я ли у тебя мужем был?
0: Узнала его царевна, соскочила с кровати, пала ему в ноги.
1: «Прости меня, муженек, буду я тебе верной женой!»
0: Дал ей тогда царевич другое яблоко. Съела она его и стала красавицей пуще прежнего. Стали они жить-поживать, добра наживать, и теперь живут. Добро всегда вознаграждается, а заносчивость до добра не доводит.
5: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол, отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол, и в душе, и в долине прохлада. Синий сумрак, как стадо овец. за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вот. Хорошо бы на сток, улыбаясь, мордой месяца сено жевать. Где ты? Где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать.
6: Рыцарь Тогенбург.
7: Сладко мне твоей сестрою, милый рыцарь, быть, но любовью иною не могу любить. При разлуке, при свидании сердце в тишине и любви твоей страдания непонятно мне. Он глядит с немой печалью, участь решена. Руку сжал ей, крепкой сталью грудь обложена. Звонкий рог созвал дружину, все уж на конях, и помчались в Палестину крест на раменах. Уж в толпе врагов сверкают грозно шлемы их, уж отвагой изумляют чуждых и своих. Тогенбург лишь выйдет к бою, сарацин бежит, но душа в нем все тоскою прежнюю болит. Год прошел без утоления, нет уж сил страдать, не найти ему забвения. И покинул рать. Зрит корабль, шумят ветрилы, бьет в корму волна, сел, поплыл он в край тот милый, где цветет она. Но стучится к ней напрасно в двери пилигрим. Ах, они с молвой ужасной отперлись пред ним. Узы вечного обета приняла она, и погибшая для света Богу отдана. Пышный праотцев палаты бросить он спешит, навсегда покинул латы, конь навек забыт, в лосиной покрыт одеждой инок в цвете лет, неукрашенный надеждой, он оставил свет. В убогой келье скрылся близ долины той, где меж темных лип светился монастырь святой. Там сияло ль утро ясно, вечер ли темнел, в ожидании с мукой страстной он один сидел. И душе его унылое счастье там одно, дожидаться, чтоб у милой стукнуло окно, чтоб прекрасная явилась, чтоб отвышены в тихий дол лицом склонилась ангел тишины, и, дождавшийся, на ложе простирался он, и надежда завтра тоже услаждала сон. Время годы уводило, для него ж одно ждать, как ждал он, чтоб у милой стукнуло окно, чтоб прекрасная явилась, чтоб от вышины в тихий дол лицом склонилась ангел тишины. Раз туманно утро было, Мертв он там сидел, бледен ликом и уныло на окно глядел.
6: Главное, чтобы адресат получил долгожданный привет и был уверен, там в пути все в порядке. Закрутилась поземка по Оренбургской степи. Казалось бы, в какую дорогу сейчас? Но для нас, топографов, поздняя осень не помеха. Надо, значит, надо. Нас в группе шестеро выпускниц Сысертского училища. Альфия Исянбаева, Люда Казакова, Катя Шабаева, Рая Клещева, Аля Шкляева и Наташа Рябухина. Другие наши ребята тоже работают в разных уголках страны, и мы уверены, что все они с любовью вспоминают нашего мастера производственного обучения Тамару Викторовну Колтышеву. Это она научила нас трудиться на совесть и не пищать, когда трудно.
8: У нас в Крыму осень нынче стояла теплая. Овощи и фрукты удались на славу. И только недавно закончили мы их собирать, пишут студенты-географы 4-го курса Симферопольского университета. Работали так, что руководители колхоза имени Войкова очень нас благодарили за ударную работу. Но это к слову, товарищ. Рассказать же мы хотим тебе о водителе Саше Козлове. Его обязанностью было вывозить на грузовике овощи с поля. Но Саша, закончив очередной рейс, помогал нам, студентам, собирать, грузить, подносить. То есть ни минуты не хотел сидеть без дела. Уставал, конечно, больше всех, но ни слова об усталости мы от него не слышали. Сейчас Саша Козлов, наверное, еще в пути к своему родному дому. И хотелось бы, чтобы в дороге услышал он наш студенческий привет.
6: Есть такой поселок в Арктике, Тикси. Солнце его, как ты знаешь, там...
9: Дядя мой, полковник Егор Ильич Ростанев, выйдя в отставку, переселился в перешедшее к нему по наследству село Степанчиково и зажил в нем так, как будто всю жизнь свою был коренным, не выезжавшим из своих владений помещиком. Наружность он был богатырской, высокий и стройный, с румяными щеками, с белыми, как слоновая кость, зубами, с длинным темно-русым усом, с голосом громким, звонким и с откровенным раскатистым смехом, говорил отрывисто и скороговоркою. Отроду ему было в то время лет 40, и всю жизнь свою, чуть не с 16 лет, он пробыл в гусарах, женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти. Но она умерла, оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. Наконец, получив в наследство село Степанчиково, что увеличило его состояние до 600 душ, он оставил службу и, как уже сказано было, поселился в деревне вместе с своими детьми, 8-летним Илюшей, рождение которого стоило жизни его матери, и старшей дочерью Сашенькой, девочкой лет 15, воспитывавшейся по смерти матери в одном пансионе в Москве. Но вскоре дом дяди стал похож на Ноев ковчег. Вот как это случилось. В то время, когда он получил свое наследство и вышел в отставку, овдовела его маменька, генеральша Крохоткина, вышедшая в другой раз замуж за генерала назад лет 16, когда дядя был еще корнетом, но, впрочем, уже сам задумывал жениться. Маменька долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его в эгоизме, в неблагодарности, в непочтительности, доказывала, что имение его 250 душ и без того едва достаточно на содержание его семейства, то есть на содержание его в маменьке, со всем ее штабом приживалок, мосик, шпицев, китайских кошек и прочее. И среди этих укоров, попреков и взвизгиваний вдруг совершенно неожиданно вышла замуж сама, прежде женитьбы сына, будучи уже 42 лет от роду. Впрочем, и тут она нашла предлог обвинить моего бедного дядю, уверяя, что идет замуж единственно, чтобы иметь убежище на старости лет, в чем отказывает ей непочтительный эгоист ее сын, задумав непростительную дерзость завестись своим домом. Явился Фома Фомич генералу Крохоткину как приживальщик из хлеба, ни более, ни менее. Откуда он взялся, покрыто мраком неизвестности. Я, впрочем, нарочно делал справки и кое-что узнал о прежних обстоятельствах этого достопримечательного человека. Говорили, во-первых, что он когда-то и где-то служил, где-то пострадал, и уж, разумеется, за правду. Говорили еще, что когда-то он занимался в Москве литературою. Мудреного нет. Грязное же невежество Фомы Фомича, конечно, не могло служить помехою его литературной карьере. Но достоверно известно только то, что ему ничего не удалось, и что, наконец, он принужден был поступить к генералу в качестве чтеца и мученика. Не было унижения, которого бы он не перенес из-за куска генеральского хлеба. Правда, впоследствии, по смерти генерала, когда сам Фома совершенно неожиданно сделался вдруг важным и чрезвычайным лицом, он не раз уверял нас всех, что, согласясь быть шутом, он великодушно пожертвовал собою дружбе, что генерал был его благодетель, что это был человек великий, непонятый, и что одному ему, Фоме, доверял он сокровеннейшие тайны души своей, что, наконец, если он Фома и изображал собою по генеральскому востребованию различных зверей и иные живые картины, то единственно, чтобы развлечь и развеселить удрученного болезнями страдальца и друга». Но уверения и толкования Фомы Фомича в этом случае подвергаются большому сомнению. А между тем тот же Фома Фомич, еще будучи шутом, разыгрывал совершенно другую роль на дамской половине генеральского дома. Как он это устроил, трудно представить не специалисту в подобных делах. Генеральша питала к нему какое-то мистическое уважение. За что? Неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома удивительного влияния, отчасти похожего на влияние различных Иван Якличей и тому подобных мудрецов и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями из любительниц. Он читал вслух душеспасительные книги, толковал с красноречивыми слезами о разных христианских добродетелях, рассказывал свою жизнь и подвиги, ходил к обедне и даже к заутрене, отчасти предсказывал будущее. Особенно хорошо умел толковать сны и мастерски осуждал ближнего. Генерал догадывался о том, что происходит в задних комнатах, и еще беспощаднее тиранил своего приживальщика. Но мученичество Фомы доставляло ему еще большее уважение в глазах генеральши и всех ее домочадцев. Наконец все переменилось. Генерал умер. Смерть его была довольно оригинальная. Бывший вольнодумец, атеист, струсил до невероятности. Он плакал, каялся, подымал образа, призывал священников, служили молебны, соборовали. Бедняк кричал, что не хочет умирать, и даже со слезами просил прощения у Фомы Фомича. Последнее обстоятельство придало Фоме Фомичу впоследствии необыкновенного форсу. Впрочем, перед самой разлукой генеральской души с генеральским телом случилось вот какое происшествие. Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и проживавшая постоянно в генеральском доме, одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своей простоватою, безответную кротостью, подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку под головою страдальца. Но страдалец успел таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь от злости. Минут через 10 он умер. Дали знать полковнику, хотя генеральша и объявила, что не хочет видеть его, что скорее умрет, чем пустит его к себе на глаза в такую минуту. Похороны были великолепные. Разумеется, насчет непочтительного сына, которого не хотели пускать на глаза. В разоренном селе Князевке, принадлежащим нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усопшего. Фома Фомич сильно участвовал в составлении этих надписей. Долго ломалась генеральша, отказывая в прощении непокорному сыну. Она говорила, рыдая и взвизгивая, окруженная толпой своих приживалок и мосик, что скорее будет есть сухой хлеб и уж, разумеется, запивать его своими слезами, что скорее пойдет с палочкой выпрашивать себе подаяние под окнами, чем склониться на просьбу непокорного переехать к нему в Степанчиково, и что нога ее никогда-никогда не будет в доме его. Вообще слово «нога», употребленное в этом смысле, произносится с необыкновенным эффектом иными барынями. Генеральша мастерски, художественно произносила его. Словом, красноречие было истрачено в невероятном количестве. Надо заметить, что во время самых этих взвизгиваний уже помаленьку укладывались для переезда в Степанчиково. Полковник заморил всех своих лошадей, делая почти каждодневно по 40 верст из Степанчикова в город, и только через 2 недели после похорон генерала получил позволение явиться на глаза оскорбленной родительницы. Фома Фомич был употреблен для переговоров. Во все эти 2 недели он укорял и стыдил непокорного бесчеловечным его поведением, довел его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. Фома догадался, какой перед ним человек, и тотчас же почувствовал, что прошла его роль шута, и что на безлюдье и Фома может быть дворянином. Зато и наверстал же он свое. «Каково же будет вам, — говорил Фома, — если собственная ваша мать, так сказать, виновница дней ваших, возьмет палочку и, опираясь на нее дрожащими и иссохшими от голода руками, начнет в самом деле и спрашивать себе подаяние? Не чудовищно ли это, во-первых, при ее генеральском значении, а во-вторых, при ее добродетелях? каково вам будет, если она вдруг придет, разумеется, ошибкой, но ведь это может случиться, под ваши же окна и протянет руку свою, тогда как вы, родной сын ее, может быть, в эту самую минуту утопаете где-нибудь в пуховой перине и... Ну, вообще, в роскоши. Ужасно, ужасно. Но всего ужаснее то, позвольте это вам сказать откровенно, полковник, всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мной, как бесчувственный столб, разиня рот и хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного случая вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и испустить ручьи. Что я говорю? Реки, озера, моря, океаны слез. Словом, Фома от излишнего жара зарапортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша вместе со своими приживалками, собачонками, с Фомой Фомичом и с девицей Перепелицыной, своей главной наперсницей, осчастливила, наконец, своим прибытием Степанчикова. Она говорила, что только попробует жить у сына, пока мисс только испытает его почтительность. Можно представить себе положение полковника, пока мисс испытывали его почтительность. Сначала в качестве недавней вдовы генеральша считала своей обязанностью в неделю раза два или три впадать в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале. Причем неизвестно за что, аккуратно каждый раз доставалось полковнику. Иногда, особенно при чьих-нибудь посещениях, подозвав к себе своего внука, маленького Илюшу, и 15-летнюю Сашеньку, внучку свою, генеральша сажала их подле себя, долго-долго смотрела на них грустным, страдальческим взглядом, как на детей погибших у такого отца, глубоко и тяжело вздыхала и, наконец, заливалась безмолвными, таинственными слезами, по крайней мере, на целый час. Горе полковнику, если он не умел понять этих слез. А он, бедный, почти никогда не умел их понять и почти всегда по наивности своей подвертывался, как нарочно в такие слезливые минуты, и волей-неволей попадал на экзамен. Но почтительность его не уменьшалась и, наконец, дошла до последних пределов. Словом, оба, и генеральша, и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от лица генерала Крохоткина. Прошла и никогда не воротится. Бывало, генеральша вдруг ни с того ни с сего покатится на диване в обморок. Подымется беготня, суетня, полковник уничтожится и дрожит, как осиновый лист. «Жестокий сын!» — кричит генеральша, очнувшись. «Ты растерзал мои внутренности!» «Да чем же, маменька, я растерзал ваши внутренности?» — робко возражает полковник. «Растерзал, растерзал! Он еще и оправдывается! Он грубит! Жестокий сын! Умираю!» Полковник, разумеется, уничтожен. Но как-то так случалось, что генеральша всегда оживала. Через полчаса полковник толкует кому-нибудь, взяв его за пуговицу. «Но да ведь она, братец, светская дама, генеральша, добрейшая старушка. Но, знаешь, привыкла ко всему этакому утонченному, не чета мне вахлаку, теперь на меня сердится. А ну, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват». Случалось, что девица Перепелицына, перезрелая и шипящая на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, считала своей обязанностью прочесть наставление полковнику. «Это от того, что вы непочтительны-с. Это от того, что вы эгоисты-с. От того вы и оскорбляете маменьку-с. Они к этому не привыкли-с. Они генеральши-с. А вы еще только полковник-с». «Это, брат, девица Перепелицына, — замечает полковник своему слушателю, — превосходнейшая девица, горой стоит за маменьку, редкая девица. Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама подполковничья дочь. Вот оно как». Но, разумеется, это были еще только цветки. Та же самая генеральша, которая умела выкидывать такие разнообразные фокусы, в свою очередь трепетала, как мышка, перед прежним своим приживальщиком. Фома Фомич заворожил ее окончательно. Она не надышала на него, слышала его ушами, смотрела его глазами. Один из моих троюродных братьев, тоже отставной гусар, человек еще молодой, но замотавшийся до невероятной степени и проживавший одно время у дяди, прямо и просто объявил мне, что по его глубочайшему убеждению генеральша находилась в непозволительной связи с Фомой Фомичом. Разумеется, я тогда же с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет, тут было другое. И это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомича, так как я сам его понял впоследствии. Представьте же себе человечка, самого ничтожного, самого малодушного, выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок неодаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее, Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем самолюбие особенного, именно случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбие оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшей мнительностью. Может быть, спросят, откуда берется такое самолюбие? Как зарождается оно при таком полном ничтожестве в таких жалких людях, которые уже по социальному положению своему обязаны знать свое место? Как отвечать на этот вопрос? Кто знает, может быть, есть и исключения, к которым и принадлежит мой герой. Он и действительно есть исключение из правила, что и объяснится впоследствии. Однако ж, позвольте спросить, уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия? А зависть, а сплетни, а ябедничество, а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же, где-нибудь под боком, за вашим же столом? Кто знает, может быть, в некоторых из этих униженных судьбой скитальцев, ваших шутов и уродивых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения, от юродства и шутовства, от прихлебательства и вечно вынуждаемой подчиненности и безличности. Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может быть, в детстве, гнетом, бедностью, грязью, оплеванным, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах. Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы во всю жизнь угнетенного и забитого, и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы втайне сластолюбивого и самолюбивого, из Фомы огорченного литератора, из Фомы шута из насущного хлеба, из Фомы в душе деспота, несмотря на все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы хвостуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке-покровительнице и обольщенному на все согласному покровителю, в дом которого он попал, наконец, после долгих странствований. О характере дяди я, конечно, обязан объяснить подробнее. Без этого непонятен и успех Фомы Фомича. Но покамест скажу, что с Фомой именно сбылась пословица: «Посади за стол, он и ноги на стол». Наверстал-таки он свое прошедшее. Низкая душа, выйдя из-под гнета, сама гнетет. Фому угнетали, и он тотчас же ощутил потребность сам угнетать. Над ним ломались, и он сам стал над другими ломаться. Он был шутом, и тотчас же ощутил потребность завести своих шутов. Хвастался он до нелепости, ломался до невозможности, требовал птичьего молока, тиранствовал без меры. И дошло до того, что добрые люди, еще не быв свидетелями всех этих проделок, а слушая только россказни, считали все это за чудо, за наваждение, крестились и отплевывались. Я говорил о дяде. Без объяснения этого замечательного характера, повторяю это, конечно, непонятно такое наглое воцарение Фомы Фомича в чужом доме. Непонятна эта метаморфоза из шута в великого человека. Мало того, что дядя был добр до крайности, это был человек утонченной деликатности, несмотря на несколько грубую наружность, высочайшего благородства, мужества, испытанного. Я смело говорю «мужество». Он не остановился бы перед обязанностью, перед долгом, и в этом случае не побоялся бы никаких преград. Душой он был чист, как ребенок. Это был действительно ребенок в 40 лет, экспансивный в высшей степени, всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивавший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. Это был один из тех благороднейших и целомудренных сердцем людей, которые даже стыдятся предположить в другом человеке дурное. Торопливо наряжает своих ближних во все добродетели, радуется чужому успеху, живут таким образом постоянно в идеальном мире, а при неудачах прежде всех обвиняют самих себя. Жертвовать собой интересам других – их призвание. Иной бы назвал его и малодушным, и бесхарактерным, и слабым. Конечно, он был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вообще. Впрочем, бесхарактерен и малодушен он был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам и даже нередко от тех, для которых жертвовал этими выгодами. Впрочем, он никогда не верил, чтобы у него были враги. Они, однако ж, у него бывали. но он их как-то не замечал. Шуму и крику в доме он боялся, как огня. И тотчас же всем уступал и всему подчинялся. Уступал он из какого-то застенчивого добродушия, из какой-то стыдливой деликатности, чтоб уж так, говорил он скороговоркою, отдаляя от себя все посторонние упреки в потворстве и слабости, чтоб уж так, чтоб уж все были довольны и счастливы. Нечего и говорить, что он готов был подчиниться всякому благородному влиянию. Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеется, замаскировав это дурное дело в благородное. Дядя чрезвычайно легко вверялся другим и в этом случае был далеко не без ошибок. Когда же, после многих страданий, он решался, наконец, увериться, что обманувший его человек бесчестен, то прежде всех обвинял себя, а нередко и одного себя. Представьте же себе теперь вдруг воцарившуюся в его тихом доме капризную, выживавшую из ума идиотку неразлучно с другим идиотом, ее идолом, боявшуюся до сих пор только своего генерала, а теперь уже ничего не боявшуюся и ощутившую даже потребность вознаградить себя за все прошлое. Идиотку, перед которой дядя считал своей обязанностью благоговеть уже потому только, что она была мать его. Начали с того, что тотчас же доказали дяде, что он груб, нетерпелив, невежествен и, главное, эгоист в высочайшей степени. Замечательно то, что идиотка-старуха сама верила тому, что она проповедовала. Да, я думаю, и Фома Фомич также, по крайней мере, отчасти. Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим Богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богатством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. Бедный дядя очень скоро уверовал в глубину своего падения, готов был рвать на себе волосы, просить прощения. «Я, братец, сам виноват», — говорит он, бывало, кому-нибудь из своих собеседников. «Во всем виноват. Вдвое надо быть деликатней с человеком, которого одолжаешь». «То есть, что я? Какое одолжаешь?» «Опять соврал. Вовсе не одолжаешь. Он меня, напротив, одолжает тем, что живет у меня, а не я его». «Ну, а я попрекнул его куском хлеба. То есть, я вовсе не попрекнул, но, видно, так что-нибудь с языка сорвалось. У меня часто с языка срывается». Ну и, наконец, человек страдал, делал подвиги. 10 лет, несмотря ни на какие оскорбления, ухаживал за больным другом. Все это требует награды. Ну, наконец, и наука. Писатель, образованнейший человек, благороднейшее лицо. Словом, образ Фомы, образованного и несчастного, в шутах у капризного и жестокого барина надрывал благородное сердце дяди сожалением и негодованием. Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению. Он тотчас же решил в нежной и благородной душе своей, что страдальца нельзя и спрашивать, как с обыкновенного человека, что не только надо прощать ему, но сверх того надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. Задав себе эту цель, он воспламенился до крайности и уже совсем потерял способность хоть какую-нибудь заметить, что новый друг его сластолюбивая, капризная тварь, эгоист, лентяй, лежебок, и больше ничего. В ученость же и гениальность Фомы он верил беззаветно. Я и забыл сказать, что перед словом «наука» или «литература» дядя благоговел самым наивным и бескорыстнейшим образом, хотя сам никогда и ничему не учился. Это была одна из его капитальных и невиннейших странностей. В заключение этой главы позвольте мне сказать, собственно, о моих личных отношениях к дяде и объяснить, каким образом я вдруг поставлен был глаз на глаз с Фомой Фомичом и нежданно-негаданно внезапно попал в круговорот самых важнейших происшествий из всех случавшихся когда-нибудь в благословенном селе Степанчикове. В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя заменил мне собою отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и родной отец. С первого же дня, как он взял меня к себе, я привязался к нему всей душой. Мне было тогда 10 лет, и помню, что мы очень скоро сошлись и совершенно поняли друг друга. Много лет спустя я ненадолго свиделся с дядей уже в Петербурге, где я кончал тогда курс моего учения на его счет. В этот раз я привязался к нему со всем жаром юности. Что-то благородное, кроткое, правдивое и наивное до последних пределов поразило меня в его характере и влекло к нему всякого. Выйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, пока мест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. Петербурга мне оставлять не хотелось. С дядей я переписывался довольно редко, и то только когда нуждался в деньгах, в которых он мне никогда не отказывал. Между тем я уж слышал от одного дворового человека дяди, приезжавшего по каким-то делам в Петербург, что у них в Степанчикове происходят удивительные вещи. Эти первые слухи меня заинтересовали и удивили. Я стал писать дяде прилежнее. Он отвечал мне всегда как-то темно и странно, и в каждом письме старался только заговаривать о науках, ожидая от меня чрезвычайно много впереди по ученой части и гордясь моими будущими успехами. Вдруг, после довольно долгого молчания, я получил от него удивительное письмо, совершенно не похожее на все его прежние письма. Оно было наполнено такими странными намеками, таким сбродом противоположностей, что я сначала почти ничего и не понял. Видно было только, что писавший был в необыкновенной тревоге. Одно в этом письме было ясно. Дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее жениться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника по фамилии Ежевикина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении в Москве насчет дяди и бывшей теперь гувернанткой детей его. Он писал, что она несчастна, что я могу составить ее счастье, что я даже сделаю великодушный поступок, обращался к благородству моего сердца и обещал дать за нею приданное. Впрочем, о приданном он говорил как-то таинственно, боязливо и заключал письмо, умоляя меня сохранить все это в величайшей тайне. Письмо это так поразило меня, что, наконец, у меня голова закружилась. Да и на какого молодого человека, которой, как я только что соскочил со сковороды, не подействовало бы такое предложение, хотя бы, например, романическую своей стороной. К тому же я слышал, что эта молоденькая гувернантка прихорошенькая. Я, однако же, не знал, на что решиться, хотя тотчас же написал дяде, что немедленно отправляюсь в Степанчиково. Дядя выслал мне при том же письме и денег на дорогу. Несмотря на то, я в сомнениях и даже в тревоге промедлил в Петербурге 3 недели. Вдруг случайно встречаю одного прежнего сослуживца дяди, который, возвращаясь с Кавказа в Петербург, заезжал по дороге в Степанчиково. С негодованием рассказал он мне про Фому Фомича и тут же сообщил мне одно обстоятельство, о котором я до сих пор не имел никакого понятия. Именно, что Фома Фомич и генеральша задумали и положили женить дядю на одной пристранной девице, перезрелой и почти совсем полоумной, с какой-то необыкновенной биографией и чуть ли не с 500 000 приданного, что генеральша уже успела уверить эту девицу, что они между собою родня, и вследствие того переманить к себе в дом, что дядя, конечно, в отчаянии, но, кажется, кончится тем, что непременно женится на 500 000 приданного, что, наконец, обе умные головы, генеральша и Фома Фомич, воздвигли страшное гонение на бедную, беззащитную гувернантку детей дяди. Всеми силами выживают ее из дома, вероятно, боясь, чтоб полковник в нее не влюбился, а может и от того, что он уже и успел в нее влюбиться. Эти последние слова меня поразили. Впрочем, на все мои расспросы, уж не влюблен ли дядя в самом деле, рассказчик не мог или не хотел дать мне точного ответа, да и вообще рассказывал скупо, нехотя и заметно уклонялся от подробных объяснений. Я задумался. Известие так странно противоречилось письмом дяди и с его предложением. Но медлить было нечего. Я решился ехать в Степанчиково, желая не только вразумить и утешить дядю, но даже спасти его по возможности, то есть выгнать Фому, расстроить ненавистную свадьбу с перезрелой девой и, наконец, так как по моему окончательному решению любовь дяди была только придирчивой выдумкой Фомы Фомича, осчастливить несчастную, но, конечно, интересную девушку предложением руки моей и прочее, и прочее. Мало-помалу я так вдохновил и настроил себя, что по молодости лет и от нечего делать перескочил из сомнений совершенно в другую крайность. Я начал гореть желанием как можно скорее наделать разных чудес и подвигов. Мне казалось даже, что я сам, выказывая необыкновенное великодушие, благородно жертвуя собою, чтобы осчастливить невинное и прелестное создание. Словом, я помню, что во всю дорогу был очень доволен собой. Был июль, солнце светило ярко, кругом меня развертывался необъятный простор полей с дозревавшим хлебом. А я так долго сидел закупоренный в Петербурге, что казалось мне только теперь настоящим образом взглянул на свет Божий.

0: Предлагаем вам послушать главы из романа украинского писателя Миколы Олейника «Жилюки». Повествование переносит нас в Волынское Полесье. Первая книга романа «Великая глуша» рассказывает о жизни Полищуков до осени 1939 года. Вторая – «Кровь за кровь» – о событиях военного лихолетия. И, наконец, третья – о послевоенных 50-х годах. Автор использовал в работе над романом архивы, воспоминания участников событий, личные наблюдения и впечатления. Итак, слушайте первую передачу по роману Миколы Олейника «Жилюки». Читает Вячеслав Расцветаев.
1: Когда Степану Андроновичу Жилюку, председателю Копанского райисполкома, доложили, что в Великой Глуши сожгли конюшню, первое, что даже подсознательно пришло ему на ум, свадьба брата, Андреева свадьба. Почему пожар произошел?

подобных случаев. И все же похоже на преступление. Хорошо еще, что конюшня оказалась почти пустой, а то злоумышленник добился бы своего. Посевная в рассвете была бы сорвана. Начальник райотдела милиции Малец, которого Степан пригласил к себе, тоже считал, что событие не случайное. «Тогда кто?» Малец пожал плечами. «Есть один момент», — сказал он. «В Карпатах, на Станиславщине, сброшена группа диверсантов. Почти все обезврежены, но давно», — не дал закончить Степан. «Недели две назад». Степан задумался. «И что же?» — спросил вдруг. «Думаете, они сброшены для поджога конюшни? Более важной задачи у них не было?» «Конечно, не ради конюшни», — согласился Малец. «Однако ситуация сложилась так, что бандиты вынуждены были спасаться бегством. К сожалению, нескольким это удалось». «Тогда почему именно к нам?» — настаивал Степан. «Где Станиславщина, а где Полесье?» «В том-то и заковыка, Степан Андронович». Целый день Степан Жилюк был под впечатлением этого разговора. В мыслях у него рождались десятки возможных и невозможных объяснений, причин и всего такого прочего, что могло касаться пожара. Только ни одно из его предположений не подходило, не могло унять беспокойство. Видимо, лучше было бы поехать ему на свадьбу. Возможно, ничего и не случилось бы. Но как? Именно в этот день в район приехали шефы. Не оставишь же их одних. Не скажешь, что свадьба брата. Да и то немаловажно. С селом, с его родной великой глушей. У него связано столько горестных воспоминаний, что ворошить их лишний раз больно. Свадьба напомнила бы об ужасной смерти матери, отца, сестры Еринки, о гибели сына Михайлика и жены Софии. Сколько же смертей в их жилюковском роду. И в других немало, но у них слишком уж много. Что ни год войны, то и смерть коварная, адская. Чтобы унять жгучую боль, Степан велел водителю готовить в дорогу козлика. Позвонил первому, кучию, сказал, что навестит свои села. За каждым из членов бюро были постоянно закреплены села, куда они время от времени приезжали для помощи местному руководству. На обратном пути, возможно, заедет в Великую Глушу. «Поезжай, поезжай», – без особых расспросов согласился кучий. «Да не задерживайся. Вечером соберемся, посоветуемся по некоторым вопросам». О пожаре он даже не вспомнил. Видимо, расследование его считал делом сугубо ведомственным, или же просто не хотел лишний раз говорить о нем. За городом выехали на разбитую танками, автомашинами, подводами, а кое-где на обочинах бомбами и снарядами шоссейку, и Жилюк с удовольствием вдохнул вольготный запах талой земли, воды, что свинцово посверкивало в воронках прошлогоднего, поблекшего и уже чуточку разогретого разнотравия. Ехали лесом. Бесконечный массив тянулся откуда-то с Пинщины, с Белоруссии, а на западе, перепрыгнув через Буг, переходил в Польшу, Мазурщину. Кто-кто, а он, Степан Жилюк, исходил и изъездил его, и тогда, до 39-го, когда еще с отцом трудился зимой на лесоразработках, и позднее, скрываясь от преследований польской охранки, дефензивы, и недавно, когда тут партизанил. Сколько его товарищей лежит вот здесь, в известных и неизвестных могилах. Проезжали Березовую рудку, урочище, где... «Остановимся?» – спросил водитель и, не дожидаясь ответа, затормозил. Козлик подпрыгнул на придорожных коренях, свернул в сторону, остановился возле еле заметной тропинки, ведшей в глубину лес. «Спасибо», – бросил Степан и неторопливо, словно бы утомленно, вылез из машины. Примерно в сотне шагов от дороги, в окружении деревьев, стоял невысокий, метров полтора, обелиск. Издали он был почти незаметен, серая, вытесанная из дубового ствола пирамидка, которую венчала окрашенная в ярко-красный цвет жестяная земля.

0: звездочка, поблекшая от времени и непогоды, утратившая блеск и тоже не сразу бросавшаяся в глаза. Приблизившись к могиле, Степан снял шапку. «Здравствуй, отец», — промолвил глухо. «Как ты здесь?» В ответ где-то в вышине крякнул старый ворон, эхо покатилось лесом и затихло, умолкло между молодой порослью. Степан обошел могилу, ступил за ограду, поднял сбитую ветром сосновую ветку. Надо перенести, одиноко ему, неуютно. Перед мысленным взором снова возникла та партизанская ночь, таинственная смерть отца, которая, наверное, предназначалась для него, Степана, и только в силу неизвестных обстоятельств выпала старику. Каждый раз, приезжая по этой дороге, он не может не остановиться. На сердце постоянное чувство вины, будто он умышленно отослал тогда отца, не дал посидеть возле больной невестки и таким образом избежать внезапной смерти. Взгляд упал на что-то белое, лежавшее под веткой. Степан нагнулся, извлек его. Так и есть, небольшой аккуратный листок. Предчувствие чего-то зловещего охватило душу. Разгладил намокшую бумажку на ладони. «Жилюки, не надейтесь, что на этом конец. Так будет со всеми советскими прихвостнями. Слава Украине!» Без подписи. Буквы неровные, размытые, однако, отметил про себя, написано грамотно, без ошибок, даже с восклицательными знаками. Кто же это? Свой, здешний, сидящий где-то затаенно в схроне и не утерпевший, будто крыса, попавший в капкан, начавший грызть самого себя? Или кто-то чужой, выкуренный откуда-то из других краев? Степан смотрел на бумажку. Беспокойство и неизвестность, которые только что холодили сердце, вдруг покинули его, исчезли, уступив место твердости и решительности, которые всегда в трудную минуту брали в нем верх. «Чудак», — подумалось почему-то совсем спокойно, — «угрожает, корчит из себя. А самому и невдомек, что эта писулька выдает его с головой». Памятны Степану не такие вот рукотворные записочки, а настоящие, с четким оттиском фабричного шрифта, изготовленные где-то в закордонных типографиях и завезенные тайком злодейски. Этот же корябает собственноручно. Однако он есть, и пожар, наверное, учинен им. Другого мнения не может быть. Есть. Степан невольно оглянулся. Не из страха, скорее от любопытства. Желание увидеть того, кто с камнем за пазухой бродит по этой земле, скрежещет в дикой злобе зубами. Что он сказал бы ему? А ничего. Взял бы за шиворот, вывел в поле и ткнул бы мордой в молодые всходы хлебов. Смотри, мол, как не убить на земле эти вечные ростки, так и не уничтожить нас, жилюков, потому что испокон веков мы здесь хозяева. Бумажечка немного просохла в руке. Первым желанием Степана было бросить ее, затоптать. Однако он почему-то удержался, а потом решил, как бы там ни было, документ, свидетельство, где-нибудь, когда-нибудь пригодится. Подержал еще немного, чтобы подсохло, потом осторожно положил во внутренний карман пальто. Уже когда садился в машину, вспомнил вдруг о стецике. Это было так неожиданно, что Степан даже придержал уже занесенную ногу. Стецик, конечно же он, кто же еще? Недавно, отбыв наказание, возвратился. Откуда-то из глубочайших тайников памяти вдруг вынырнуло, как Стецик похвалялся отомстить ему, а он, Степан, тогда лишь равнодушно махнул рукой. Ныне полуподсознательно ухватился за это, как за путеводную нить. Объехав ряд хозяйств, еще больше распалясь от того, что с подготовкой к севу не все в порядке, Степан под вечер, уже с дороги домой, велел водителю свернуть на хутор Сухой, где жил Стецик. Хутор лежал в сторонке, километрах в 15 от шоссе, Поездка туда по бездорожью занимала несколько часов. Однако Степан решил поговорить со Стециком непременно и только сегодня. Подворье Стецека располагалось в центре хутора. Закладывалось оно когда-то первым, на безлюдье и, конечно же, на более удобном месте. Вот и оказалось потом по мере заселения в центре. Кованым железом на дебелых дубовых ушулах воротами подворье выходило на главную улицу, а за дами, огородами и левадой, обрывавшейся у синюхи, узенькой извилистой речушки, подступало к густому ольшаннику и лозняку, за которыми непроглядной мрачной стеной стояла пуща. Было не рано, кое-где уже и огоньки зажглись, когда жилюк, сопровождаемый собачьим лаем, подкатил ко двору. «Светится, не спят», — обрадованно промолвил водитель. Не выходя из машины, Степан присмотрелся. Сквозь голые ветки посверкивало одно единственное окошечко. «Угловое», — заметил, — «кажется, в боковушке». Раза два после войны ему приходилось бывать в этом доме. Память невольно зафиксировала расположение комнат. «Один пойдете?» – спросил водитель. Жилюк ответил не сразу. Локтем открыл расхлябанную дверцу, спустился с сиденья, постоял. «Смотри тут», – сказал немного погодя, и, переступив через полосу света от фар, скрылся в темноте. Калитка была не заперта, Степан легко толкнул ее и вошел в подворье. Чуть не под ноги ему с лаем кинулся пес. В темноте его трудно было разглядеть, угадывался только юркий сероватый клубок чего-то злющего, готового разорвать в клочья кого угодно. Степан остановился, чтобы сориентироваться. К счастью, пес горцевал на привязи, слышалось приглушенное позвякивание цепи, и Жилюк, прижимаясь к плетню, отгораживающему сад, бочком направился к хате. Не успел он пересечь и половину двора, как скрипнула дверь. С крыльца раздался мужской голос. Услышав его, пес притих, однако не отступил, сопровождал незнакомого злым ворчанием. «Кто здесь?» – властно спросил хозяин. «Свои», – в тон ему ответил Жилюк. «Придержи пса». «Кто свои?» «Увидишь». «Придержи», — говорю. Стецек спустился с крыльца, загнал пса в будку, шагнул навстречу. «Жилюк?» — спросил не без удивления, хотя, видно, узнал сразу. «Он самый», — приблизился Степан. «Приглашай в гости». «Раз уж пришел, заходи без приглашения». «Тогда веди, ничего не видно». Хозяин молча повернулся, грузно зашагал к крыльцу. Из хаты дохнуло теплом, застоявшимися запахами разного варева. На голоса из боковушки, где светилось окно, вышла молодица, поздоровалась, остановилась в нерешительности. «Гость к нам, начальство», — угрюмо сказал ей хозяин. «Дай что-нибудь на стол». «Спасибо, не надо», — возразил Жилюк. «Извините, что поздно», — обратился к женщине и, глянув на Стецека, добавил. «Поговорить надо». «Чё ж, говори», — с вызовом ответил тот. «Да разденься, разговор, наверное, долгий». Жилюк снял и повесил на колышке возле двери шапку и кожушок, пригладил сбитые волосы. Он знал, что кроме боковушки в хате есть еще одна комната. Там, наверное, и дети, кухня, и печь. Именно оттуда из-за печи и послышалось покряхтывание да постанование. «Пошли сюда». Жилюк решительно ступил в боковушку. Стецек молча прошел следом. Почуяв неладное, он выжидал, не возражал гостю, хотя и не скрывал раздражения. В комнате стояли две металлические кровати, стол, несколько грубых, видимо, домашней работы стульев, на стенах фотографии, в углу под вышитым рушником икона, перед которой на длинных цепочках висела почерневшая медная лампадка. В том же закуте под божницей стоял небольшой радиоприемник, в нем тихонько потрескивало. Видимо, только что он работал. Хозяева, услышав собачий лай, чуть приглушили его. Степан повернул ручку громкости, передавали последние новости. Передача велась на украинском языке, однако Жилюк уловил в произношении диктора что-то неродное, чужое. «Землячков слушаешь?» – недружелюбно взглянул на Стецека. «Слушаю», – нисколько не растерялся хозяин. На то его, кивнул на радио, и выдумали, чтобы слушать. Должны знать, что в мире происходит. И как знаешь, Жилюк резко обернулся. Может, скажешь, кто поджег конюшню? Извини, чего не знаю, того не знаю, на удивление спокойно ответил Стецик. А если подумать? И как подумать? А по какому... Стецик, наверное, хотел сказать праву. Голос его от сдерживаемого напряжения едва заметно задрожал, однако тотчас же выровнялся. Почему ты считаешь, что я должен знать? Не только знать, но... Жилюку вдруг пришло в голову, что Стецик не тот человек, которого можно напугать, взять криком. И он сам, удивляясь такой своей перемене, перешел на спокойный, чуть ли не товарищеский тон. Понимаешь, некому больше. Перебрал все возможные варианты. Выходит, в меня целишься. Мало тебе моих 5 лет? Теперь, почувствовав, что Жилюк приехал без доказательств, без каких бы то ни было фактов, повысил тон Стецик. Дудки, товарищ начальник, не думай, что если в твоих руках власть, значит, все можно. За клевету? Знаю, что за клевету, прервал его Степан. Но и угроз ты на ветер не бросаешь. Может, захотел свести старые счеты? С миской квашеной капусты, поверх которой лежало несколько огурцов в одной руке, и с тарелкой крупно по-сельски нарезанного сала в другой, вошла жена Стецика. Она молча поставила соленья на стол, открыла хлеб, лежавший здесь же под рушником, и лишь тогда сказала: «Перекусите, может, не такими злыми будете». Пока она расставляла, Стецик вышел и через минуту возвратился с графинчиком и 2 рюмками. Он налил, взглянул на жену, и та, поняв его без слов, вышла. «Давай, Жилюк, лучше выпьем да закусим», — придвигая гостю рюмки, предложил он. «А то, наверное, за весь день и пообедать никто не дал». Он глянул в окно, за которым стояла непроглядная темень, потупил взгляд, некоторое время молчал, затем прямо посмотрел на Степана. «Говоришь, некому больше?» Процедил сквозь зубы. «Я один такой вот. До конца жизни будешь упрекать меня прошлым». Он перевел дыхание, в груди у него клекотало. «А может, я должен тебя спросить, товарищ голова? Может, скажешь, ответишь, где твой любимый братик? Может, его при таком случае вспомнишь, а?» Степан был ошеломлен. Чего-чего такого поворота он не ждал. Всем известно, что брата Павла нет, что исчез он еще до конца войны. Что о нем вспоминать? Может, его и в живых нет? «Может», — иронично повторил Стецик. «Пей луч, потому что пить с тобой я не буду», — встал Степан. «Напрасно», — насупился Стецик. «Недаром говорится, не плюй в колодец». «В плохой можно и плюнуть, все равно ведь чистить надо». Стецик стиснул зубы так, что кожа на щеках побелела. Не поднимая глаз, выдавил: «Тогда вот Бог, а вот порок». «Завтра явишься в милицию», — велел Жилюк. «Уже бывали, не пугай». Жилюк не стал продолжать беседу, оделся и, не прощаясь, вышел. «Проводил бы», — услышал Степан женский голос. В ответ прозвучало злое, приглушенное: «Разве что на тот свет». Павел Жилюк в самом деле никуда с Волыни не ушел. После побега из карательного отряда ауновцев он некоторое время отсиживался у дальних родичей в Бережанах, ни с кем не встречаясь, никому ничего не говоря о себе. Единственным его желанием было найти Мирославу, которую так неосмотрительно потерял на путанных своих дорогах, найти, забраться куда-то в глушь, хотя бы в те же Бережаны, и будь оно все трижды проклято. Несколько лет мотается он из угла в угол своего края, а какого-то приличного конца все еще не видно, как был отщепенцем, так и остался им. Одно лишь утешение, что от пули, словно заговорен, не берет его. Лишь однажды попыталась, клюнула, да и то слегка так себе, будто для отстраски. будто мать Лозины стегнула непослушного сына. Мирославу он вскоре нашел в Копане. Старенькая полька, у которой когда-то жила девушка и куда наведывалась в надежде хоть что-нибудь узнать о Павле, свела их в одну из летних ночей. Что это была за радость? Будет ли у него когда-нибудь еще такая? По железной дороге громыхали поезда. Небо разрывалось от ночного и дневного гула. Вокруг шла война. Они будто вдруг унеслись из всего этого. Мир словно бы расступился перед ними, заглушил все страшные свои голоса, оставив лишь птичьи, зелено-шумные, как легкое дуновение летнего ветерка. Павел привез ее, свою суженую, Бережаны, спрятался от недобрых глаз. Была осень, золотая полесская пора. Подворье Жулюковых родичей огородами и берегами выходило в лес, где всегда можно было набрать опят, побродить, передохнуть. Сельцо лежало вдали от торных дорог. Немцы редко сюда заглядывали, действовали через местных старост. Партизан тоже больше интересовали узлы коммуникаций, где можно пустить под откос эшелон, разгромить склад или карательный отряд. Чтобы даром не есть чужой хлеб и не мозолить чьих-то глаз, Павел с утра брал косу, шел на дальние болотца, косил поздние прихваченные первым холодком отавы. Просилась с ним и Мирослава, брала грабли, узелок с краюшкой хлеба, молоко, вареные яйца, еще что Бог послал, и спешила за ним, широко шагавшим в предчувствии работы. «Не спеши, Павлуша», — просила, когда он, углубленный в свои мысли, прибавлял шагу. «Разве я спешу?» – удивляется Степан. «Само собой так получается. А ты привыкай, привыкай. Это в городе можно так себе с холодком, а в селе ходят быстро». До полудня косили, гребли, выносили траву и растряхивали, чтобы сохло, а сами, примостившись под деревом, полдничали. На душистой, настоянной на луговых, лесных, еще бог весть каких ароматах траве Мирослава расстилала рушник, раскладывала еду, звала любимого. Не раз удивлялась странной перемене в его поведении. Казалось, что это не он, не тот, который ласкал ее ночью. Какая-то холодность, осмотрительность, замкнутость владела им днем. «Не удивляйся, дитя мое», — успокаивала ее тетка Харита, Павлова родичка, — «все они одинаковы. Когда чего-нибудь нужно, ласковый, хоть к ране прикладывай, а так слова доброго не промолвит». «Но Павел не такой, не такой», — твердила себе Мирослава и радовалась тайком, посматривая на него, длинного, неуклюжего, вспоминала прошлое и совсем недавнее, когда он в самом деле... Впрочем, это было раньше. Тогда он изредка наезжал в Копань, и старая полька на целый день оставляла их наедине. После было ранение, была долгая их разлука. Видимо, все это нелегко ложится на сердце, давит, гнетет. На уговоры, на просьбы не поддается, сердится, когда кто-то пытается заглянуть в душу. Наработавшись, под вечер возвращались в село. Со стороны берега входили на подворье. Павел цеплял косу за ветку старой полуусохшей груши, умывался, расспрашивал тетку Хариту, как тут и что. Мирослава помогала старухе по хозяйству, а потом снова, как это уже было много-много раз, наступала ночь, и он снова возвращался к ней всей душой, становился тем давним Павлушей, которого она полюбила и без которого, наверное, уже не может. «Господи!» — шептала она в темноте, обнимая Павла. «Почему так устроено на этом свете? Люди как люди, а воюют, убивают друг друга. Разве нельзя жить по-другому, в мире и согласии?» Павел слушал ее, прижимая к горячей груди. «В мире и согласии! Эй-эй-эй!» Так и ему казалось, когда был пастухом, когда вспугивал на озерах диких уток, пока не оказался в этом страшном водовороте. А теперь... Нет, Мирослава, согласие уже невозможно, ведь была осень 39-го, были леса, разведшкола в Нейгамере и 41-й фашистский батальон «Нахтигаль», в котором он служил. И никуда от этого не денешься, как ни старайся. Все это стоит, подобно туману над рекой, который так просто не развеешь. Нужна буря, грозная буря, чтобы смела, очистила, проложила дорогу новому. Кажется, она уже идет, надвигается. Дыхание ее становится все сильнее, но дождется ли он ее? А если дождется, то принесет ли она ему мир и согласие? Вот, милая, каковы наши дела. Не все тебе известно, не все тебе нужно знать. Счастье твое покамест тебе не изменило. Живи им и наслаждайся, а там двум смертям не бывать, одной не миновать. В один из вечеров, когда Павел, возвратившись из лесу, решил заготовить на зиму дровишек, умывался, в хату ввалились трое неизвестных и потребовали, чтобы он немедленно шел с ними в гмину, сельскую управу. Здание бывшей гмины стояло в центре села, отгороженное деревянным забором. Наверное, перед войной здесь находился сельский совет, потому что к жилым оно не относилось, никаких других хозяйственных пристроек во дворе не было. Просторная комната, посреди которой темнел небольшой стол с одним единственным стулом, гудела от мужских голосов. Когда Павел вошел, гомон притих, на некоторое время воцарилось напряженное молчание. Затем его спросили: «Кто такой? Почему отсиживаешься?» Еще строже обратились к нему. Только теперь Павел заметил, кто задавал вопросы. Справа у окна, выходившего во двор, стоял и пристально всматривался в него невысокий поручик. Лампа, висевшая под потолком, слабо освещала комнату, рассмотреть лицо не удалось. Единожды ступив на путь лжи, Павел катился все дальше и дальше. «Признайся он сейчас по правде. Скажи все, как было, не сносить головы. Поэтому говори неправду, пока можно, пока тебе хоть немного верят, либо пан, либо пропал». «Лечился в госпитале в Ясах, потом бежал сюда вот». «Откуда сам?» «Здешний, точнее, из Великой Глуши, если это пану известно». Поручик подошел ближе. «А ну, встань к свету!» – потребовал он, и Павел вышел на середину комнаты. «Говоришь, из Глуши?» «Да, из Великой Глуши». «Кому принадлежали ее земли?» «Графу Чернецкому, прошу пана». Офицер еще раз пристально посмотрел Павлу в лицо. «Как зовешься? Фамилия?» «Жилюк. Павло Жилюк». «Это из каких же?» «Не из тех, которые против моего отца, графа Чернецкого, бунтовали». Павел с удивлением посмотрел на поручика. «У тебя, кажется, брат есть?»
1: «Да».
0: «Коммунист?»
1: Павел молча пожал плечами.
0: «Где он сейчас?»
1: «Разве я знаю?» – спокойно ответил Павел. «Наши пути разошлись».
0: «Долго еще собираешься сидеть в Бережанах? Кто эта панянка, которая с тобой?»
1: «Это моя жена», – сказал Павел.
0: «Он, наверное, ждет прихода советов», – бросил один из присутствующих. «Ждет, чтобы освободили его».
1: Чернецкий не прервал реплику. Наверное, она отвечала его предположениям. Он лишь выжидательно уставился на Павла.
0: «Я уже сказал», – обиженно молвил Павел. «Я ни с кем не ищу общности. Война осточертела мне. Я хочу покоя».
1: По углам загудели, и Павел понял, что сболтнул лишнее. В конце концов, он точно так же мог бы быть среди них, этих вот вояков, потому что начинал вместе с ними тогда, в 39-м, в лесах под Копанем, когда отец встретил его и стыдил, наставлял на путь истинный.
0: Мог, если бы не отступление, не бредовая идея самостийности, которую так настырно заложили в его сердце вожди из Ауна. Чернецкий молча послушал его и, даже не спросив согласия, будто речь шла о чем-то совсем обычном, внезапно предложил пойти к нему, к Павлу, на ужин. От неожиданности Павел оторопел. За ужином, подвыпив, Чернецкий рассказал о том, о чем, наверное, ему не следовало бы рассказывать, тем паче при женщине.
1: Оказывается, его отряд уже не единожды сталкивался с партизанами, нападал на их посты, базы и, конечно же, не церемонился с пленными и теми, кто симпатизировал большевикам. Было уже позднее время. Мирослава тревожно поглядывала то на Павла, то на гостя, ворвавшегося непрошенным в их, казалось, скрытое от глаз гнездышко. Он разворошил его, открыл студеным ветрам. На прощание Чернецкий сказал: «Будь наготове. Отряд отдохнет малость, и двинемся дальше». Павел проводил гостя, а когда возвратился, застал Мирославу в слезах. «Бежим, Павлуша, пока не поздно, пока не втянул он тебя, бежим отсюда». «А куда бежать? Куда? Мир разворошился. Подняла его какая-то адская сила и трясет, не выпускает. Где найдешь пристанище? Все равно надо бежать», — жарко шептала Мирослава. «Думаешь, они меня выпустят?» Всю ночь не спали, охваченные печалью и тревогой, прислушивались к шуму ветра за окном в кронах деревьев, а он все гу да гу, из-за угловой стены да в дымоход, из дымохода по хате. «Погубит тебя этот Чернецкий, Павлуша!» «Не Чернецкий, жизнь! Судьбе я не понравился, Славушка, и помыкает он на мною, испытывает да бьет, как ей заблагорассудится». На следующий день под вечер Павел все-таки отважился на побег. Тайком собрав свои вещички, прихватив немного харчей, они сказали старухе, что через день-два вернутся, и огородами, берегами, казалось, только им одним известными тропинками, добрались к лесу. Думали, пересидят там несколько дней, а потом снова заживут, как и прежде, в доме старушки. Миновав, казалось, самое опасное место, где могла быть засада, они выбрались на лесную дорогу, пошли по тропинке, вьющейся у обочины дороги, как вдруг в ложбинке их остановили. Павел понял, что попался, что все его намерения провалились. «Мы в соседнее село, к родным, просили навестить». «А есть ли в это время сбор?» – ехидно спросил боевик. «И почему вот с этим?» – заметил завернутый в тряпье автомат в корзине, которую несла Мирослава. «Вот и все», – подумал Павел. «Чернецкий не простит мне этой измены. Надо было подальше отойти от дороги». «Что же теперь, Павлуша?» – заплакала Мирослава. «Проси его. Скажи, что в самом деле к родичам. А оружие, мол, для надежности. Время такое». «Попрошу. Иди, Мирослава», – с трудом промолвил Павел. «Иди домой». Прикоснувшись к ее плечу, Павел словно бы отстранил жену и, опустив голову, побрел дальше. Мирослава постояла немного так, не вытирая слез, которые все время блестели в голубоватых ее глазах, пошла следом. «Я знал, что ты будешь бежать», — встретил Павла Чернецкий. «Больно уж уютно здесь пристроился». «Откуда вы взяли?» — прикидывался наивным Павел. «Сами говорили, что даете несколько дней передышки, вот я и думал. Спросите у старухи, мы ее предупредили». «Интуиция», — продолжал Чернецкий, — «и она меня не подвела. Так вот, я могу тебя расстрелять в назидание другим, потому что не ты один, охотник теплой печки да юбки». Он подумал и добавил: «Но я этого не сделаю. Твоими руками я кое-что сделаю. Понял? А для большей надежности будешь под постоянным надзором. Мои хлопцы не промажут, в случае чего, зарубей это себе на носу». А через несколько дней случилось ужасное. В полдень под Бережанами вспыхнул короткий бой. Конный партизанский разъезд напоролся на засаду и почти весь погиб в перестрелке. В живых остался лишь один всадник. Конь под ним, рассказывали, был убит еще в начале стычки. Партизан же, раненый в ногу, отполз в кусты, но его нашли и привели в село. Партизан был средних лет, черночубый, курчавый. Из его карманов боевики вытянули медаль за отвагу. Однако каких-нибудь документов, которые свидетельствовали о принадлежности к отряду или соединению, не нашли. Чернецкий долго допрашивал раненого. Его интересовала дислокация партизана, их количество и расположение баз. Однако пленный ничего конкретного не сказал. Возможно, он всего этого и не знал. Чернецкий велел расстрелять его. Экзекуция должна была произойти на глазах всего села, чтобы ни у кого не вызывало сомнений относительно твердости местной власти, которая отныне должна считаться единственной и законной. Пока боевики сгоняли на площадку крестьян, Чернецкий позвал Павла и, ехидно улыбаясь, промолвил: «Вот и представился тебе случай доказать свою верность и преданность. Ты должен уничтожить этого советника».
0: «Я просил бы пана офицера лишить меня такой чести».
1: «Лайдак!» — воскликнул Чернецкий. «Ты сделаешь так, как прикажу я. Иначе...» Вдруг он притих и тяжело дыша прохрипел Павлу в лицо. «Иначе сам ляжешь рядом с ним».
0: Домой он в тот день не вернулся. После расстрела партизана Павлом отряд вскочил на коней и поскакал в лес. Павел ушел с ними.
2: Вы слушали первую передачу по страницам романа украинского писателя Миколы Олейника «Жилюки». Читал Вячеслав Расцветаев. Следующую передачу слушайте завтра в это же время.
3: Григорий присел к столу, налил себе из кувшина полный стакан самогона, выпил залпом. «Хороша!» — полюбопытствовал Прохор.
4: «Не разберу, давно не пил».
3: «Как Миколаевская, истинный бог!» — убежденно сказал Прохор и, качнувшись, обнял Михаила Кошевого. «Ты в этих делах, Миша, разбираешься хуже, чем телок в помоях. А вот я знаю в напитках толк. И каких-то настоек и вин мне не припадало пить. Есть такое вино, что не успеешь пробку вынуть, а из бутылки пена идет, как из бешеной собаки. Видит Бог, не брешу. В Польше, когда прорвали фронт, пошли с Семеном Михайловичем врагов костричить, так взяли мы с налету одну помещицкую усадьбу. Дом в ней стоит об двух с лишним этажах. На базу скотины набито рог-крогу. Птицы всякой по двору ходят, плюнуть некуда. Ну, словом, жил этот помещик как царь. Когда взвод наш прибег на конях в эту усадьбу, там как раз белые офицеры с хозяином пировали, нас не ждали. Всех их порубили в саду и на лестнице, а одного взяли в плен. Важный офицер был, а как в плен забрали его, так и усы к ним запустил, и обмяк весь со страху. Григория Пантелеевича в штаб эстерно вызвали. Остались мы сами хозяева. Зашли в нижние комнаты, а там стол огромадный. Ух, и чего только на этом столе нету. Покрасовались, а начинать страшно. Хоть и ужасные мы голодные, а ну, думаем, как оно все отравленное. Пленный наш глядит чертом. Приказуем ему ешь, жрет. Не с охотой, но жрет. Пей, опять же пьет он. Искальные блюда по большому куску заставили пробовать. Искальные бутылки пить по стакану. Распухает проклятый на наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут. Потом видим, что этот белый офицер, он же не помирает. и мы приступили. Наелись, напились пенистого вина аж по ноздри. Глядь, а этого белого офицера чистить с обоих концов начинает. Ну, думаем, пропали. Сам гад отравленной кормы ел и нас обманул. Приступаем к нему с шашками, а он и руками, и ногами. Это же я перекушал, по вашей милости. Не сумлевайтесь, пища здоровая. Ну, тут мы взялись обратно за вино. Нажмешь, пробка настрельнет, будто из винтовки, и пена клубами идет, тяжник со стороны, глядеть страшно. От этого вина я в ту ночь до 3 раз с коня падал. Только сяду в седло, и сызнув меня, как ветром сдует. Вот такое вино каждый день пил бы натощак по стакану, по два, и жил бы лет доста. А так разве свой срок доживешь? Разве это, к примеру, напиток? Зараза, а не напиток. От него отпадлы раньше сроку копыт откинешь. Прохор кивком головы указал на кувшин с самогоном и налил себе стакан доверху. Дуняшка ушла спать к детям в горницу. Спустя немного поднялся и Прохор. Покачиваясь, он накинул в напашку полушубок и сказал: «Кувшин не возьму. Душа и не позволяет ходить с порожней посудой. Приду, и за раз меня баба начнет казнить. Она это умеет. Откуда у нее такие вредные слова берутся? Сам не знаю. Приду, выпьемши, и она, к примеру, говорит так: кобель пьяная, без рукой, такой-сякой, розетокой. Тихочка и спокойночка образумляю ее, говорю: где же ты, чертова шалава? Сучьевыми ты видала пьяных кобелей, да еще без руки. Таковых на свете не бывает. Одну подлость опровергаю, она мне другую говорит. Другую опровергаю, она мне третью подносит. Так у нас всеночная идет до зари. А иной раз начертеет ее слухать, уйду под сарай спать. А другой раз придешь выпьемши, и ежели она молчит, не ругается, я уснуть не могу, истинный Бог. Чего-то вроде мне не хватает. Какая-то чесотка на меня нападет, не усну и шабаш. И вот затрону супругу, и опять она пошла меня казнить, аж не к искры с меня сыплются. Она у меня черта отрывок, а деваться некуда. Уща лютуить, от этого она злее в работе будет. Я верно говорю. Ну, пойду. Прощайте. То лишь мне в яслях переночевать, Не тревожить ее нынче.
4: До дома дотянешь, смеясь осведомился Григорий.
3: Раком одоползу. Али я не казак, Пантелеич. Даже очень обидно слухать.
4: Ну, тогда с Богом. Григорий проводил друга за калитку. Вошел в кухню.
5: Что ж, потолкуем, Михаил?
4: Давай. Они сидели друг против друга, разделенные столом. Молчали. Потом Григорий сказал.
5: Что-то у нас не так. По тебе вижу, не так. Не по душе тебе мой приезд? Или я ошибаюсь?
4: Нет, ты угадал, не по душе.
5: Почему?
4: Лишнюю заботу.
5: Я думаю, сам прокормиться.
4: Я не об этом.
5: Тогда в чем же?
4: Враги мы с тобой.
5: Были.
4: Да видно и будем.
5: Не понимаю. Почему?
4: Ненадежный ты человек.
5: Это ты зря. Говоришь, что это зря.
4: Нет, не зря. Почему тебя в такое время демобилизовали? Скажи прямо.
5: Не знаю.
4: Нет, знаешь, да не хочешь сказать. Не доверяли тебе. Так?
5: Ежели бы не верили, не дали бы эскадрон.
4: Это на первых порах. А раз в армии тебя не оставили, стало быть, дело ясное, браток.
5: А ты мне веришь?
4: Глядя в упор, спросил Григорий. Нет. Как волка не корми, он в лес глядит.
5: Ты выпил нынче лишнего, Михаил.
4: Это ты брось. Я не пьяней твоего. Там тебе не верили. И тут веры большой давать не будут. Так и знай. Григорий промолчал. Вялым движением он взял с тарелки кусок соленого огурца, пожевал его и выплюнул. Тебе жена рассказывала про Кирюшку Громова, спросил Михаил.
5: Да.
4: Тоже не по душе мне был его приезд. Как только услыхал я в этот же день, Григорий побледнел, глаза его округлились от бешенства.
5: Что же я тебе, Кирюшка Громов?
4: Не шуми. А чем ты лучше?
5: Ну, знаешь.
4: Тут и знать нечего. Все давно узнатое. А потом Митька Коршунов явится. Мне тоже радоваться. Нет уж, лучше бы вы не являлись в хутор.
5: Для тебя лучше.
4: И для меня, да и народу лучше. Спокойнее.
5: Ты меня с ними не равняй.
4: Я уже тебе сказал, Григорий, обижаться тут нечего. Ты не лучше их. Ты непременно хуже, опасней.
5: Чем же? Чего ты мелешь?
4: Они рядовые, а ты закручивал всем восстанием.
5: Не я им закручивал. Я был командиром дивизии.
4: А это мало?
5: Мало ли, много не в том дело. Ежели бы тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании.
4: Не был бы ты офицером, никто бы тебя не трогал.
5: Ежели бы меня не брали на службу, не был бы я офицером. Ну, это длинная песня.
4: И длинная, и поганая песня.
5: За раз ее не перепевать. Опаздано.
4: Они молча закурили. Сбивая ногтем пепел с цигарки, Кошевой сказал. Знаю я об твоих геройствах. Слыхал. Много ты наших бойцов загубил. Через это и не могу на тебя легко глядеть. Этого из памяти не выкинешь. Григорий усмехнулся. Крепкая у тебя память. Ты брата Петра убил. А я тебе что-то об этом не напоминаю. Ежели все помнить, волками надо жить. Ну что ж, убил, не отказываюсь. Довелось бы мне тогда тебя поймать, я и тебя бы положил, как миленького. А я, когда Ивана Алексеевича в Усть-Хопре в плен забрали, спешил, боялся, что и ты там, боялся, что убьют тебя казаки. Выходит, за напрасну я тогда спешил. Благодетель какой нашелся. Поглядел бы я, как ты со мною разговаривал, ежели бы за раз кадетская власть была, если бы вы одолели. Ремни бы со спины, небось, вырезывал. Это ты за раз такой добрый. Может, кто-нибудь и резал бы ремни. А я поганить об тебя рук не стал бы. Значит, разные мы с тобой люди. Сроду я не стеснялся об врагов руки поганить. И за раз не сморгну при нужде. Михаил вылил в стаканы остатки самогона. Спросил, будешь пить? Давай, а то дюже трезвые мы стали для такого разговора. Они молча чокнули. Выпили. Григорий слег грудью на стол, смотрел на Михаила, щурясь, покручивая ус. Так ты чего же, Михаил, боишься, что я опять буду против советской власти бунтовать? Ничего я не боюсь. А между прочим, думаю, случись какая-нибудь заварушка, и ты переметнешься на другую сторону. Я мог бы там перейти к белополякам. Как ты думаешь, у нас целая часть перешла к ним?
2: Не успел?
4: Нет, не схотел. Я отслужил свое. Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душою страшно. Все мне надоело, и революция, и контрреволюция. Нехай бы вся эта, нехай оно все идет пропадом. Хочу пожить возле своих детишек, заняться хозяйством, вот и все. Ты поверь, Михаил, говорю это от чистого сердца.
2: Впрочем, никакие заверения уже не могли убедить Кошевого. Григорий понял это и умолк. Он испытал мгновенную и горькую досаду на себя. Какого черта он оправдывался, пытался что-то доказать? К чему было вести этот пьяный разговор и выслушивать дурацкие проповеди Михаила? К черту! Григорий встал. Кончим этот ни к чемушний разговор. Хватит!
4: Одно хочу тебе напоследок сказать. Против власти я не пойду до тех пор, пока она меня за хрип не возьмет. А возьмет, буду обороняться. Во всяком случае, за восстание голову подкладать, как Платон Рябчиков, не буду.
2: Это как, то есть?
4: Так, пущай мне зачтут службу в Красной Армии и ранения, какие там получил. Согласен отсидеть за восстание. Но уж ежели расстрел за это получать, извиняйте, дюже густо будет.
2: Михаил презрительно усмехнулся. Тоже моду выдумал.
4: Рефтрибунал или ЧК у тебя не будут спрашивать, чего ты хочешь и чего не хочешь, и торговаться с тобой не будут. Раз проштрафился, получай свой паёк с довеском. За старые долги надобно платить сполна.
5: Ну, тогда поглядим.
4: Поглядим, ясное дело.
5: Григорий снял пояс и рубашку, кряхтя стал разуваться. Делиться будем? Спросил он с чрезмерным вниманием, разглядывая отпоровшуюся подметку на сапоге. У нас дележ короткий. Подправлю свою хотенку и перейду туда.
6: Да, давай уж как-нибудь расходиться. Лада у нас с тобой не будет.
4: Не будет, подтвердил Михаил.
5: Эх, не думал, что ты обо мне такого мнения. Ну что ж, я сказал прямо, что думаю, то и сказал. В Вешенской когда поедешь?
6: Как-нибудь днями.
5: Не как-нибудь, а надо ехать завтра.
6: Я шел пешком почти 40 верст. Подбился. Завтра отдохну, а послезавтра пойду на регистрацию.
5: Приказ есть такой, регистрироваться немедленно. Ступай завтра.
6: День-то отдохнуть надо.
5: Не убегу же я. А черт тебя знает. Я за тебя отвечать не хочу.
4: Да чего же ты сволочной стал, Михаил? Сказал Григорий, не без удивления разглядывая посуровевшее лицо бывшего друга.
5: Ты меня не сволочи. Я к этому не привык.
4: Михаил перевел дух, повысил голос. Эти, знаешь, офицерские повадки бросать надо. Отправляйся завтра же. А ежели добром не пойдешь, погоню под конвоем. Понятно?
5: Теперь все понятно.
4: Григорий с ненавистью посмотрел в спину уходившему Михаилу. Не раздеваясь, лег на кровать.
5: Что ж, все произошло так, как и должно было произойти. И почему его, Григория, должны были встречать по-иному? Почему, собственно, он думал, что кратковременная честная служба в Красной армии покроет все его прошлые грехи? И, может быть, Михаил прав, когда говорит, что не все прощается и что надо платить за старые долги сполна. Григорий видел во сне широкую степь, развернутый, приготовившийся к атаке полк. Уже откуда-то и издалека неслось протяжное «Эскадрон!». Когда Григорий вспомнил, что у седла отпущены подпруги, силой ступил на левое стремя, седло поползло под ним. Охваченный стыдом и ужасом, он прыгнул с коня, чтобы затянуть подпруги, и в это время услышал мгновенно возникший и уже стремительно удалявшийся грохот конских копыт. Полк пошел в атаку без него. Григорий заворочился и, просыпаясь, услышал свой хриплый стон. За окном чуть брезжил рассвет. Наверное, ветер ночью открыл ставню, и сквозь запушенное изморозью стекло был виден зеленый искрящийся круг ущербленного месяца. Ощупью Григорий нашел кисет, закурил. Все еще гулко и часто сдваивало сердце. Он лег на спину, улыбнулся. Приснится же такая чертовщина. Не довелось сразиться.
4: Не думал он в этот предрассветный час, что еще не раз придется ему ходить в отель.

безлюдно. Две или три заспанных бабы повстречались Григорию неподалеку от колодца. Они молча, как чужому, кланялись Григорию, и только когда он проходил мимо, останавливались и подолгу глядели ему вслед. Григорий повернул обратно. Надо бы на могилки сходить, проведать мать и Наталью. Подумал он и свернул в проулок по дороге к кладбищу. Но, пройдя немного, остановился. И без того тяжело и смутно было у него на сердце. Как-нибудь в другой раз схожу, решил он, направляясь к Прохору. Им-то теперь все равно, приду или не приду. Им там покойно теперь, все кончено. Могилки присыпало снежком, а земля, наверное, холодная там, в глубине. Вот и отжили, да как скоро, как во сне. Лежат все вместе рядом, и жена, и мать, и Петро с Дарьей. Всей семьей перешли туда и лежат рядом. Им хорошо, а отец один в чужой стране. Скучно ему там среди чужих. Григорий уже не смотрел по сторонам, шел, глядя под ноги на белый, слегка увлажненный оттепелью и очень мягкий снежок. Настолько мягкий, что он даже не ощущался под ногами и почти не скрипел. Потом Григорий стал думать о детях. Какие-то они стали не по летам сдержанные, молчаливые, не такие, какими были при матери. Слишком много отняла у них смерть. Они напуганы. Почему Полюшка вчера заплакала, когда увидела его? Дети не плачут при встрече, это на них не похоже. О чем она подумала? И почему в глазах ее мелькнул испуг, когда он взял ее на руки? Может быть, она все время думала, что отца нет в живых, и он никогда больше не вернется, а потом, увидев его, испугалась? Во всяком случае, он, Григорий, ни в чем не виноват перед ними. Надо только сказать Аксинье, чтобы она жалела их и всячески старалась заменить им мать. Пожалуй, они привяжутся к мачехе. Она ласковая, добрая баба. Из любви к нему она будет любить и детей. Об этом тоже тяжело и горько было думать. Все это было не так просто. Вся жизнь оказалась вовсе не такой простой, какой она представлялась ему недавно. В глупой ребячьей наивности он предполагал, что достаточно вернуться домой, сменить шинель на зипун, и все пойдет как по писанному. Никто ему слова не скажет, никто не упрекнет. Все устроится само собой. И будет он жить да поживать мирным хлеборобом и примерным семьянином. Нет, не так-то это просто выглядит на самом деле.

0: Театр у вас дома.
1: Вставайте, граф, рассвет уже полощется, из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже проснулась, полная беды. Она была робка и молчалива, и ваша честь от вас не утаю. Вы без сомнения сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы у вас приветствовать отца. Вставайте, граф, коль было прегрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что пил, кто подавал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, все, мол, трын-трава. Привет, привет, хорошая погода, тебе в метро, а мне вот на трамвай. Но продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.
2: Радио России из Петербурга представляет: Андрей Битов, «Пенелопа».

0: денег из банка еще не привезли, они должны быть не раньше 3.
1: Лобышев обрадовался, что ему удалось это все так ловко узнать и не натолкнуться на начальство. Что ему не пришлось делать бодрые мины, да все в порядке, да если ничего не произойдет, ему удастся еще в этом месяце дать план или наоборот, если начальство насядет жаловаться на снабжение, на организацию. В общем, всего этого удалось не делать.

0: А как у вас с величием души? Все остальное кажется в порядке, но не играя в поддавки и прятки, скажите, как с величием души? Я знаю, это нелегко, непросто, ответить легче, чем осуществить. Железные канаты проще вить, но как там в отношении благородства? А как там с доблестью, геройством, славой? А как там внутренне лучится свет? Умен ли сильный, угнетен ли слабый? Прошу ответ. Возвращаясь из бухгалтерии, он снова протиснулся боком мимо огромного черного дивана, занимавшего коридор. На диване никто не сидел. И это тоже было удивительно.
1: Все-таки день получки.
0: Наверное, все знают, что деньги задерживаются. И только он не знает. Всегда он что-нибудь не знает. И тогда из дверей каких-нибудь, из многих этих черных дверей, выходит начальник, который-нибудь из начальников пожимает руку.
2: А вы почему тут не знали?
0: Лобышев прошел мимо большого дивана. Дальше были две самые опасные двери, друг против друга. Из любой могло выскочить по начальнику.
1: Но не выскочило.
0: Он прошел по удивительно пустому коридору мимо еще дверей. И двери уже менее опасных.
1: Но как будто бы никого.
0: Мимо шкафов с делами, вынесенных в коридор. Мимо туалетов, М и Ж. Мимо, но он уже спускался по лестнице, еле сдерживаясь, чтобы не прыгать через ступеньку. Но вдруг... На изломе марша на площадке.
2: Здравствуйте, товарищ Лобышев. А вы куда?
1: Да, покурить. Только лишь покурить. Вот люблю, знаете ли, покурить на воздухе. Когда время терпит. И не бежал вовсе, шел не спеша. Люблю, знаете ли, покурить на воздухе, пока время терпит. Ну, что ей-богу.
0: Он шел по Невскому. И совсем было хорошо. Было солнце. Ой. И воздух был редкостно прозрачен. Это был тот самый любимый осенний Невский. Хотя в той части, в которой он шел, даже деревьев не было. Но Невский был осенний. Так он шел и некоторое время еще думал о том, почему и как это так получилось, что дожил вот и испытывает разные такие чувства, как в коридоре, на лестнице и в закоулке. Но погода была не та, чтобы думать долго об этом. Он еще подумал, что странно.
1: Да, да, странно.
0: Странно, что такой уж возникает мотор таких ощущений, что о них и не думаешь, что они как бы во сне проходят. Неприятные, свинские, и потом будто бы их и не было. Он обо всем этом подумал, но как бы вскользь, так что его это нисколько не задело. И подумал-то так же, что потом не вспомнишь, словно во сне, словно это когда-то, давно-давно. Во всяком случае, когда он переходил Садовую, он уже ни о чем таком не думал.
1: Да, да, и вообще ни о чем.

0: Сентябрь выметает широкой метлой жучков-паучков с паутиной сквозной, истерзанных бабочек, ссохшихся ос, на сломанных крыльях разбитых стрекоз, их круглые линзы, бинокли, очки, чешуйки, распорки, густую пыльцу, их усики, лапки, зацепки, крючки, оборки, которые были к лицу.
1: Сентябрь выметает широкой метлой хитиновый мусор, наряд кружевной, как если б директор балетных теплиц очнулся и сдунул своих танцовщиц. Сентябрь выметает метлой со двора, за поле, за речку и дальше во тьму. Манжеты, застежки, плащи, веера, надежды на счастье, батист, бахрому.
0: Прощай, моя радость, до кладбища ос, до свалки жуков, до погоста слепней, до царства Плутона, до высохших слез, до блеклых в цветах элизийских полей. Тут, конечно же, ходили женщины и девушки. На них можно было посмотреть. Это смотрение тоже было моторным до странности.
1: То есть не как в 17, когда каждая тайна и каждая может быть твоей. Тут уж точно знаешь, что может и каждая. Да ведь это невозможно хотя бы потому, что ты один и тебе не 17. Да и ведь если не миллион, то и не все ли равно, одна или 10? Тогда уж одна.
0: Об этом он тоже подумал вскользь. Вроде бы не подумал. Так, домой не заезжал, и теперь на него не смотрит. Только он смотрит. Это было наиболее спокойной и подробной мыслью, чтобы на ней остановиться. Во всяком случае...
1: Провинциалом я не выгляжу. А что не заметен, ну, то, господи, ерунда какая.
0: Об этом, обо всем тоже можно было подумать, но мысли эти действительно были малыми, чтобы на них еще и задерживаться. Перейдя Литейный, Лобышев уже ни о чем не думал. Хотя бы и вскользь, хотя бы и стыдливо, без всяких вроде, он не думал, не вспоминал. И его нигде не грызло и не тянуло. Теперь уже оставался только любимый осенний Невский. И шли мимо прохожие, на которых можно было смотреть, и дома, которые можно было узнавать, и ощущение бодрости не исчезало.
1: Но так тоже долго не проходишь. Полчаса от силы. Что-нибудь да зашевелится, суета какая-нибудь. Надо понимать. Все-таки времени, как-никак, почти 3 часа куда-то деть надо. При том, что идти, в общем, некуда. И домой тоже некому и незачем. И что там делать дома?
0: И поскольку думать в такую погоду не приходится, то подвернулась вывеска «Колизей», что ли. Широкоэкранное кино, а в нем «Одиссей» в странстве, что ли.
1: Этого «Одиссея» Гомер там, «Илиада»,
0: что ли.
1: Никогда не читал.
0: Лобышев взял билет. Один.
1: Это же чертовское удовольствие — взять билет на гадкую картину в будний день и в рабочее время.
0: Позвонил домой.
1: Мама. Да. Да вот, приходится тут в конторе ждать. Вряд ли сегодня удастся. Да. Придется ехать сразу. Ну, конечно, буду, да. Да нет, не холодно, здоров.
0: Когда Лобышев вышел из темных касс снова на Невский, даже зажмурился такой свет и воздух.
1: Глуповато идти в кино в такую погоду. Куда лучше пойти в сад какой-нибудь в тот же летний хотя бы, или в Михайловский.
0: Но тут опять где-то в запасниках мозга, не до конца появляясь на свет, мелькает.
1: Сидеть в саду и думать хорошие, может быть, вещи, но потом, вставать, идти и забывать хорошие вещи.
0: Этот-то жутковатый опыт проскользнул в голове Лобышева, как змея, не оставив следа, лишь шумно. И Лобышев покидает Невский, такой солнечный осенний, и, не нарушая равновесия в себе, проходит в темную подворотню кинотеатра, широкоэкранного.
1: Колизей, что ли?
0: Лобышев прошел в подворотне кинотеатра вместе с кое-какой толпою, потому что оставалось 5 или 10 минут, и уже все стекались. Солнце клином входило в подворотню, и он как раз перешагивал линию раздела, а тело его уже было в тени. Как услышал, что за его спиной, за его левым, то есть правым плечом, чей-то голос сказал:
2: «Скоты, ах, скоты!»
0: Лобышев не обернулся и, собственно, даже не расслышал, только понял, что справа, сзади женский голос молодой.
2: «Скоты, скоты!»
0: Лобышев обернулся и, не разглядывая особо, увидел небольшую крепенькую фигурку, короткую светло-крашенную прическу и молодое ничего себе лицо. Девушка была почти рядом с ним.
1: Это вы мне?
0: Получилось почему-то не про себя, а вслух. И так громко, что девушка услышала. Непроизвольно так получилось и непринужденно, что ему самому понравилось как-то у него. Получилось. Такие штуки у него редко получались. Девушка взглянула на него. В этом взгляде не было ни возмущения, ни желания пройти мимо, что тоже не могло его не удивить.
2: Нет, что вы.
0: Лобышев приотстал на шаг и очутился рядом с нею. Особенно разглядывать ее он не мог. Впрочем, ничего неприятного в ней пока не обнаружил. Не мог он разглядывать, потому что надо было как-то умудриться не растоптать огонька этого легкого разговора.
1: Да. А то я думал, это вы мне.
2: Ну что вы, что вы, такому симпатичному...
0: Тут уже все поворачивалось по-новому. Этого Лобышев не ожидал. И это же его окрылило.
1: Бывает и симпатичный, а скот? Или так не бывает?
0: В это самое время они уже вышли из подворотни на свет. Тут что-то в его спутнице показалось Лобышеву непривычным. Или неприличным. Но он еще не мог сказать четко, что... Но то, что он увидел на свету и пока не понял, уже стало настораживать его. Словно почувствовав это, девушка сказала:
2: «Разве может быть с такими-то глазами?»
0: И она взглянула на него. И преданно, и восхищенно, можно сказать, любовно или призывно.
1: Черт знает, как она взглянула.
0: Тут уже Лобышева стало раздирать на две половины. Одна половина, которая как бы никто не видел, уже как бы спала с этой девушкой. А другая уже упиралась и отставала. На эту другую смотрели во все глаза люди. Смотрели и осуждали. Этой второй половине было стыдно и неловко. Она хотела стушеваться, исчезнуть. Но они уже проходили контроль. Он, как и положено, впрочем, пропустил ее вперед. Девушка сунула свой билет билетерши, а он уже готов был удрать с билетом.
1: Ну, ее к черту, эту картину, а пойти, скажем, в Летний или там Михайловский сад.
0: Но сзади его подтолкнули, а девушка, когда подавала билет, только на него и смотрела, так что фойе прошла уже вообще спиной, деться тут было некуда, и вот ему оторвали корешок, и вот он стоит в фойе рядом с девушкой, ярко освещенный. И у всех на виду. Тут было что-то от того самого сна, когда вдруг оказываешься без штанов.
1: Встаешь, к примеру, чтобы выйти из автобуса, а оказывается, что ты в ватнике, к примеру, а без штанов.
0: Тут наверняка было что-то от этого. Тем более, что есть же что-то сладостное в этом сне. И тут тоже было. Почему-то ведь он все-таки не удрал от девушки. Вот стоит с ней рядом. разглядел теперь все. А разглядел он, что короткая ее прическа?
1: И не прическа вовсе.
0: А недавно отросшие волосы, к тому же перекрашенные до ломкости, что задрипанный в обтяжку.
1: Вроде бы мужской пиджак.
0: С загибающимися, как собачьи уши, старомодными лацканами, а под пиджаком...
1: Ковбойка.
0: Тоже вроде бы мужская. И давно не стиранная.
1: Ну, юбка, конечно. Юбка, но на ногах что-то невозможное, стоптанное и бесформенное. И чулок нет.
0: И он стоит с ней рядом. И никто не поймет в том смысле, что случайно он тут оказался. И просто так себе стоит. Да ведь где-то он и уходить не хочет. А раз не хочет, то говорит.
1: Так кому же вы все-таки говорили, что скоты?
2: А как же их еще назвать? Скоты и есть. Совсем бедная женщина, старушка, в очереди. А у нее деньги украли. 20 рублей. Ну, хоть бы знали, у кого крадут, а то старушка бедная, в очереди.
1: Ну да, ну, понимаю. Действительно, в очереди. Ну что это я? Господи, старушка, кретин. Откуда ни глянь, кретин.
0: Девушка же испытывала другое неудобство. Как будто у нее все там перемешалось под пиджаком и юбкой. И сейчас она старалась, чтобы все эти тряпицы нашли свое место. Она вцеплялась в юбку и в пиджак, и придерживая то, во что вцепилась, перекручивала всем телом, бедрами и бюстом, и ненадолго вроде бы все садилось на свои места.
1: До следующего раза.
0: От того, что она все это проделывала у всех на виду, она неудобства не испытывала. По-видимому, за нее это с лихвой испытывал Лобышев. И надо было, в конце концов, уж если не расходиться вовсе, то куда-либо скрыться с глаз. А там, в кино, когда уже погасит свет, все будет уже ничего. Они прошли вперед, и он вдруг почувствовал, что она взяла его под руку.
1: Крепенько так взяла, ощутимо.
0: Показался буфет. Это было не то место, где бы сейчас хотел оказаться Лобышев.
1: Зрители.
2: Жутко хочу что-нибудь съесть. Я сегодня еще не завтракала.
0: Ну, тут уж, слава богу, были обстоятельства. У Лобышева был только 1 рубль. Тут уж он мог такое сказать. Были бы деньги, то и не смог, но тут он сказал с облегчением.
1: У меня, как назло, денег нет.
2: А у меня есть. На бутерброд.
0: И они попали в буфет. Тут уж нечего было поделать. Потому что все мог сейчас проделать Лобышев. Одного он не мог. Показать девушке, что он ее стесняется. И он шел с ней между столиками крохотного буфета, казалось ему бесконечно долго. И в то недолгое время, что они шли, тяжеловатые мысли вспархивали в его мозгу. Были они о том, почему же он стыдится этой девушки, раз уж с ней идет. И как это позорно стыдиться кого-то перед кем-то. И гораздо сильнее, чем себя перед собой.
1: Надо же, как неудачно. Вот как раз сегодня у меня получка. Вот, получка через 2 часа, и много будет денег. А сейчас... Нет. Зачем это я?
2: А кем вы работаете?
0: Лобышев запнулся. Ему хотелось подобрать себе профессию попроще, но ничего не придумал.
1: Да. Я начальник отряда в экспедиции. Денег хватает, а вот сегодня нет. Вы уж меня извините.
2: Мы съедим пополам.
1: Да нет, рубль-то у меня найдется.
2: Тогда-то что?
0: А уже если так, вдруг уничижающе подумал он,
1: то тем более сволочь. Ведь вот для нее рубль может целый день житья.
0: На эту свою мысль он совсем уж рассердился, достаточно тонко все-таки почувствовав хамство такой мысли. Несовременное причем хамство. Они сидели за столиком, девушке вышло даже 2 бутерброда, еще по бутылке пива. Пока девушка ела и молчала, Лобышеву становилось вовсе не по себе. Уж лучше бы они говорили. А так было совершенно непонятно. почему он сидит вот тут с ней? И чем-то уже связан, уйти не может. Неотвязность сна. Это его бесило.
1: От кого же и от чего же я так завишу? Из-за чего так скован? Неужели из-за этих, за столиками? А почему, собственно?
0: Тогда он начинал понимать, насколько же он невластен в каждом шаге, движении и слове. Хотя вот ведь день за днем живет в уверенности, что все-таки передвигается, говорит и делает сам.
1: А нет, не сам.
0: И тогда становилось понятно, что это, по-видимому, целая жизнь у него такая, что он сегодня так невластен. И где-то очень далеко тот хвостик, с которого надо было бы пережить заново.
1: Чтобы иметь сейчас свободу.
0: Эта мысль кружила над ним. Но девушка все съела и теперь потягивала пиво.
2: А вот вы меня и устроите на работу. Ведь вы можете?
1: Отчего же, могу. Только стрепухой. Стрепуха нам нужна.
2: А, так мне хоть кем, лишь бы на работу.
1: Чего это я? Так же нельзя. 30 рублей всего.
2: А, это все равно. Мне лишь бы на работу. Устроишь?
1: Отчего же? А какая у тебя вообще-то специальность?
0: Даже с ней переход на «ты» был для Лобшева, как на американских горках.

и дрогнула рука. Душа перевернулась. Притом совсем не дрогнула рука. Ни на мгновение даже не запнулась. Не задержалась даже. И слегка. И глядя на решительность ее руки, ударившей мира обруша, я снова не поверил в бытие души. Наверное, выдумали душу. Во всяком случае, как не дрожит душа, какую там не терпит муку. Давайте поглядим на руку. Она решит.

0: Специальности мне хватит. Я могу быть токарем, маляром, поварихой и... женщиной. Какое у тебя колено?
1: Это сначала надо проверить.
2: Ну уж теперь-то точно. Встал в автобусе, оказался без штанов. И идет по проходу. Так и замерло. И почему-то стало легче. Девушка смотрела на него, какой-то чертик все раскисал в Лобышеве. Он вроде бы ничего и не видел.
1: Это сначала надо проверить.
0: Так возьмешь?
1: Это можно.
2: Он хотел еще что-то спросить. Или добавить. Или подумать. Но тут прозвенел звонок. Девушка встала, взяла его за руку, вытянула, смеясь, со стула. И они направились в зал. Места у них были разные. Они стояли в проходе, выжидая, когда все рассядутся. Она держала его за руку и не выпускала. А он, как ему казалось, изрешеченный взглядами всего зала, все порывался сесть на свое место. Все равно, мол, свободных мест не будет. А представить, что ему придется кого-то просить пересесть, и при этом все станут разглядывать друг друга, было страшно. Но она удерживала его, люди рассаживались, а они стояли в проходе. Им удалось сесть вместе, когда погас свет. Она сразу же забрала его руку. Был какой-то журнал про китайские вазы.
1: Очень много китайских ваз.
2: Он чувствовал себя, наконец, спокойно. Почти хорошо, потому что они не стояли больше в проходе. И было темно.
3: Правда красивая?
1: Правда.
3: Ты бы хотел иметь такой дома?
1: За такую вазу можно жизнь не работать.
3: А как ты относишься к абстрактной живописи?
1: Ничего отношусь.
3: Знаешь, у меня был один знакомый.
2: Теперь его больше всего мучило, что после журнала их сгонят с места. И опять начнется то же. И они будут торчать в проходе.
1: Только бы без перерыва. Тогда не сгонят. Только бы не зажигали свет.
2: Журнал кончился, свет зажегся, и их согнали.
1: Придется идти на свои места.
0: Пойдем.
2: Она повела его за руку к своему месту. Все места рядом были заняты.
1: Ну вот, видишь, только одно.
0: Мы сядем на одно.
2: И она действительно села и подвинулась, освобождая часть стула. Она тянула его за руку, а соседи смотрели. И хуже Лобышева не бывало.
1: Не, так я не сяду.
0: Ты хорошо поместишься.
1: Да нет, ну так нельзя.
3: Затише.
2: Парень рядом встал.
1: Ой, скандал начинается.
4: Ну садитесь, ребят, на мое место. А я сяду на ваше.
2: Они обменялись билетами, и хороший парень ушел. Лобышеву снова полегчало. Снова стало почти хорошо. На экране начиналась вся та клоунада в греческих одеждах, которую следовало ожидать. Востроносая Пенелопа не хотела выйти замуж. Она ждала Одиссея. Девушка положила руку Лобышева себе на колени. Женихи Пенелопы вели себя неприлично. Не совсем, впрочем, понятно почему. Появлялся утконос Антиной и вел себя как мужчина. Против нарочито бездарных женихов он был просто прелесть, душка, символизировал собой соблазн. Девушка гладила себя рукой Лобышева. А картина между тем начинала увлекать. Глядя на Пенелопу, Лобышев переставал интересоваться коленом девушки. Хотя Пенелопа и не была уж так поразительно хороша. Но ведь это только за счет того, что в жизни и в кино мы по-разному меряем красоту. Девушку, по-видимому, тоже интересовал Одиссей. Они с Лобышевым как-то согласно отпустили, освободили друг друга. А потом пошло уж вовсе безобразие с этим луком. Вроде бы Одиссей что-то понять должен, когда он нищий, и в него вином женихи плескаются. Нет, оказывается. Просто он дожидается момента, чтобы с ними получше расправиться. Чтобы вроде оправдания иметь своей жестокости через их свинство, не больше. А сам был хамом, хамом и остался.

0: только Одиссей, он хам-герой, он наверху, оправдан, ему симпатизирует гениальный слепой Гомер. Вот так. А в общем и не так. Смотришь и чувствуешь себя Одиссеем, таким же сильным и храбрым, и красивым. Он не тонет и не гибнет, его бабы любят. Они любят тебя в образе Одиссея. И все у тебя здорово кончается. И ты обнимаешь верную Пенелопу, которая не наставила тебе рогов. И зажигается свет, и надо выходить из кинотеатра в твою обыденно-эпическую действительность.
1: Лобышев очень удивился, когда обнаружил девушку рядом с собой. Странными тенями замелькало в его мозгу воспоминания о ней, и когда он выходил на свет и затягивался сигаретой, они шли рядом, но это дурной сон. Он боялся взглянуть на нее, чтобы она не стала явью.
0: Не Пенелопа. Ты-то все-таки немного Одиссей, выходя из кинотеатра.
2: Ну, как тебе понравилась картина?
0: Ничего.
2: А женщина?
0: Какая женщина?
2: Пенелопа.
0: Ничего.
2: А ты бы хотел иметь такую женщину, как Пенелопа?
1: Лобышев стал плохо и жалостливо. Он даже неуверенно тронул ее за руку. Они вышли на Невский, солнечный свет ударил в глаза. Шли нарядные люди, женщины среди прочих. Лобышев остановился, и она рядом, маленькая и задрипанная. Кто-то на них посмотрел, кто-то, наверное, что-то сказал. Он сам-то не расслышал.
0: Ну, наверняка кто-то что-то сказал.
1: Она озиралась, словно бы не понимая, куда попала. Что-то детское было сейчас в ее лице, растерянное и пронзительное. Казалось, она стыдилась себя и чувствовала виноватой. Все эти люди, прохожие, и он, Лобышев, были правы, а она – нет. И мир выталкивал ее из себя. Такое было лицо. Если бы не он, Лобышев, такого бы не было у нее лица. Но это было слишком грандиозно для его сознания. Врывалось и опрокидывало. И главным все-таки оставалось то, что ему стыдно стоять с ней сейчас на Невском. И когда и то, и это смешалось вместе, Лобышеву стало страшно. Он увидел тогда в ее руке что-то, чего раньше не видел. Зеленую тряпицу. Тряпица была вязаной шапочкой. В шапке были бигуди. Девушка доставала бигуди из шапки и рассовывала их по карманам. Пиджак был в обтяжку, и карманы уродливо оттопыривались. Когда шапочка опустела, девушка натянула ее себе на голову и старательно спрятала под нее короткие свои волосы. Трудно было представить, где это она, это сокровище, откопала. Лобышев не знал, куда деться. Рядом в парадной он увидел телефон автомата, промычав что-то неясное, юркнул туда. Девушки отсюда видно не было. Сдыхаясь, он опустил монетку. Монетка провалилась, снова опустил, искоса поглядывая на дверь. Монетка снова провалилась. Сзади остановились две совсем юные девочки, одна хорошенькая. Лобышев отошел от автомата. Девочки заняли его место щебеча. Выходить на Невский не было сил. Он отошел вглубь парадной, обернулся. В дверях был солнечный прямоугольник Невского. Шли люди. Стоял напротив дом. И проезжали машины. И вдруг посредине прямоугольника, как в раме, как в кадре, появилась девушка. Она-то была очень хорошо видна, освещенная. Он был в тени.
0: Она меня не видит.
1: Но это было ясно, что она его тоже видела. Иначе бы она так не смотрела. Как-то очень спокойно, очень понимающе. И без вызова смотрела она. Выйти на Невский он был не в силах. Он поманил ее в парадную пальцем. Судорожно как-то. Тайком, словно бы и не поманил. Просто почему-то непонятно двинул рукой. Она стояла в своей раме и не двигалась. Лобышев отступил еще вглубь. Она не двигалась, смотрела.
0: В чем дело? В чем дело?
1: Еще раз. Поманил четче. Она словно бы помедлила и прошла.
2: Ну что?
0: Как же нам с тобой быть?
2: Ну, это вам виднее.
0: Как же нам все-таки с тобой быть? Господи, неужто это никогда не кончится? Ведь она же ни о чем не заикалась уже. Почему же я снова взялся за это? Как же мне теперь-то быть? Ведь я же ничего не стану делать для нее, даже если бы мог. Что же нам с тобой делать? Надо это как-то кончать. Сказать просто. Извини, это свинство, конечно. Но это все был треп. Я ничем не могу тебе помочь. Я попытаюсь. Без паспорта это, конечно, очень трудно, но я попытаюсь. Какой же я стал свиньей?
2: А как же я вас найду?
0: Господи, черт, помоги мне. Я сегодня выезжаю на место работы, меня тут не будет. Вот что, ты приезжай прямо к нам. Это 53-й километр, станция так и называется. Там спросишь нашу базу, всякий скажет. Когда же тебе приехать, да? Ну, надо в течение рабочего дня до 5. Приезжай в четверг. А? Я буду на базе.
2: А ведь я приеду.
0: Приезжай. Я не ручаюсь, но... Попробовать можно. Ну, ты иди. Иди. Мне еще надо позвонить.
2: До свидания.
0: Угу.

полуфразе. Нет, на полуслове. Без предисловий и без послесловий. На полузвуке оборвать рассказ. Прервать его. Притом на полуноте. И не затягивать до полуночи. Нет, кончить все к полуночи как раз. К полуночи закончить все курантом. Рывком решительным и аккуратным. А все, что плел и расплести не мог, все тропки, что давно с дороги сбились, клубки, что перепутались, склубились, загнать в полустраничный пилок. А в эпилоге воздух грозовой, дорога в эпилоге до порога, короткий и печальный разговор у эпилога.

0: А ведь я приеду.
1: Как-то странно, полупросительно и словно уже издалека прозвучал ее голос. Лобышев поднял глаза, она удалялась. 1000 лет она удалялась. Коротенькая в пиджачке и в шапочке она чернела, подходя к дверям. Она все время была в этой солнечной раме, пока уходила. Там был Невский, шли люди, стоял дом напротив, проезжали машины. Девушка уходила и не оборачивалась. Вроде она должна была бы обернуться, она не оборачивалась. Надо было крикнуть, остановить. Но такого Лобышев даже представить был не в состоянии.
2: Как же? Как же я буду с этим жить? Скорее бы она, наконец, ушла из этой парадной. И все бы кончилось.
1: А она все шла в этом прямоугольнике. Чернела, подходя к дверям. И вдруг исчезла.
2: Ушла.
1: Лобышев еще стоял в парадной. Выждал. Вышел на Невский. Солнце. Девушки не было. И вдруг стало так пусто и легко, словно он взлетит сейчас в воздух, как отпущенный шарик. Страх прошел. Это он понял вдруг, что его нету. И тогда же он понял, что только что этот страх был. Волнами все стало возвращаться к нему. И тогда ему стало тошно. Ничему и ничем уже нельзя было помочь. Где она, эта платформа 53-го километра, на которой он и не был-то ни разу? Поняла она или не поняла? Он вспомнил ее последнее лицо и подумал, что поняла. Это его не успокаивало. Он шел, и ему казалось, что все его видят, столь освещенного солнцем, что все это у него на лбу написано.
2: Ведь это же я делаю каждый день. Больше, меньше. Но каждый день.

Вы слушали спектакль по рассказу Андрея Битова «Пенелопа». В спектакле принимали участие петербургские актеры Вячеслав Захаров, Сергей Драйден, Ирина Рахшина, звукорежиссер Михаил Куделин, музыкальное оформление Александра Харьковского и Марины Ланды. Песня Юрия Висбора прозвучала в исполнении Валерия Чечета, стихи Александра Кушнера и Бориса Слуцкого. Режиссер Галина Дмитренко, автор инсценировки Николай Крыщук.

0: и остановили их нашествие на самом краю Европы. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией. Александр Сергеевич Пушкин.
1: В Никоновской, иначе патриаршей, летописи под 6888 годом от сотворения мира, то есть 1380 годом по современному летоисчислению, помещена повесть полезная о том, как
2: князь Великий Дмитрий Иванович с братом своим двоюродным, с князем Владимиром Андреевичем и со всеми князьями русскими на Дону посрамил и прогнал князя Мамая и всю орду его со всею силою их несчастивою избил.
3: Нашествие Батыя на русские земли за 140 лет до этого можно было бы уподобить опустошительному урагану, если бы оно этим и ограничилось. Минует ураган, и вновь возродится жизнь. Но далеко не один разгром довелось претерпеть в 13-м столетии русской земле. Не прошло и 15 лет после Батыевой рати, как последовала Неврюева рать, 1253 год. Через 40 лет Дюденева рать, 1293 год.
1: Но то были лишь самые крупные нашествия диких орд, запомнившиеся современникам по именам предводителей. Нашествия, во время которых разорялась чуть не вся Русь, истреблялись и уводились в полон десятки тысяч людей. Гораздо больше было набегов, так сказать, среднего размера. К примеру, с 1273 по 1297 год захватчики 15 раз предпринимали походы в Северо-Восточную Русь, но отнюдь не менее жестоких, опустошительных. Ордынцам нужен был только предлог, чтобы вторгнуться на русские земли, грабить, жечь, насиловать, убивать и уводить в тяжкую неволю русских людей. Часто же и никакого предлога не требовалось. И каждый раз позади захватчиков оставалась опустошенная, стонущая, истекающая кровью земля.

0: Ведущий принадлежит сражающимся за него. Русский народ всегда сражался. Его волю к сопротивлению сломить не удалось.
1: Борьба с угнетателями на Руси не прекращалась. Она то разгоралась, то ослабевала, но никогда не угасала. Уже в 1252 году князь Андрей Ярославич дал отпор отрядам царевича Неврюя. В 1259 году вспыхнул мятеж велик в Новгороде. В 1262 году произошли восстания в Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле. В 1285 году сын Александра Невского Дмитрий разгромил направленный против него ордынский отряд. В 1289 году вновь восстали ростовчане, в 1293-м – тверичи. Это только наиболее крупные, отмеченные летописями столкновения. А сколько их было по градам и весям, по лесам и полям Руси за эти столетия? Сколько было пролито крови и сколько жизней отдано?

0: Беспрерывные сражения, большие, малые и мельчайшие, вплоть до стычек отдельных всадников на глухих перекрестках лесных дорог, имели и то значение для формирующейся русской нации, что закаляли ее. Но вот феномен. Закаляя, не уподоблялись захватчикам, с которыми все же приходилось жить рядом. Впрочем, что существенное для русских, русской культуры, могли дать кочевые орды? А ведь именно в культуре, в первую очередь и более всего, запечатляется душа народа. Столетиями выжимали ордынские ханы у подвластных им народов огромные богатства. А что оставили после себя? Ни городов, даже о местонахождении столицы Золотой Орды, Сарай-Берке, современные историки не имеют общего мнения. Ни книг, ни языка. Нет, не может быть творцом народ, паразитирующий на поте и крови других народов.
1: Но шло время, и переменилась Орда. Бесчисленные усобицы и побоища раздирали, ослабляли ее, а на Руси стало складываться сильное национальное русское государство, способное сплотить народ для отпора угнетателям. Объединение Руси возглавила Москва. Во второй половине XIV столетия Москва была уже настолько сильна, что осмелилась открыто выступить против поработителей и оказалась в состоянии нанести им сокрушительный удар. События эти связаны с деятельностью великого князя московского Дмитрия Ивановича.
0: Родился князь 12 октября 1350 года. Отец его, князь Иван Иванович Красный, то есть Красивый, видно, и впрямь был хорош, ибо даром русский народ прозвищ не дает. Умер, когда сыну было 9 лет. Воспользовавшись малолетством великого князя, противники Москвы начали борьбу за великокняжеский Владимирский престол. С детских лет Дмитрий участвовал в походах. К 30 годам жизни он был не только опытным, решительным военачальником, но и ловким, умелым дипломатом.
1: Для защиты от многочисленных нападений врагов Дмитрий в 1367 году заложил град Москву камен и начаша делати без пристаний. Вместо деревянных поднялись сложенные из белого камня стены и башни, окруженные рвом. С тех-то пор наша столица и именуется Москвой Белокаменной. Мощную крепость врагам захватить не так-то легко, и каменный Кремль был очень убедительным выражением растущего могущества Москвы.
0: Портрета князя Дмитрия Ивановича время нам не сохранило. Да и, вероятнее всего, при жизни его такого портрета не написали. Не в обычае Руси было тогда увековечивать черты мирских людей, будь это даже и великий князь, и знаменитый полководец. Но все же мы располагаем, говоря по-современному, словесным портретом Дмитрия Ивановича.
1: Летопись сообщает.
2: «Бяша же сам крепок зело и мужествен, и телом велик и широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело. Бродою же и власы черн, взором же дивен зело».
1: В Орде зорко следили за происходящим на Руси, понимая, что она выходит из их повиновения. Поэтому, как только темнику Мамаю удалось достигнуть временного объединения большей части Орды, нападения на русские земли возобновились.
0: Решительное столкновение назревало несколько лет. В 1373 году великий князь Дмитрий Иванович, узнав о приближении врага, с войском вышел к Оке и стоял на Брезе, не позволив врагу переправиться и вторгнуться в пределы московского княжества. Три года спустя он ходил ратью за Оку-реку, остерегаясь рати татарской. В 1378 году произошло знаменательное событие. На реке Воже, в пределах Рязанского княжества, войска Дмитрия наголову разбили ордынцев, приведенных Мурзой Бегичем.
1: Слушайтесь в торжественные слова летописца.
2: Враги побежали за реку Завожу, побросав копья свои, и наши, вслед за ними погнавшись, били, секли, кололи и напополам рассекали, и убили их множество, а иные в реке утонули.

0: то Мамай похвалялся искоренить и саму православную религию, введя вместо нее мусульманство.
1: Но для такого похода требуется войско, и немалое. Мамай собирает его. Летопись сообщает, что Мамаю удалось поднять на войну не только ордынских князей, но и многих стран Татарове. Были приглашены пехотинцы-наемники из генуэзских колоний Крыма. Фрязи называет их летопись.
0: Таким образом, на Русь двигался целый конгломерат завоевателей.

0: Попробуй облако поймай и сделай камень зыбь водою. Идет, идет на Русь Мамай с огненно-полою ордою. Вон золотые купола взяла пожарная зола. Вон золотой иконы жар испепелил чужой пожар. Чужой пожар испепелил резьбу серебряных перил, карнизов кружевную вязь разбойники втоптали в грязь. Селенья русские горят и гибнут в мареве подряд.
1: Однако и этого Мамаю было мало. Он вступает в союз с литовским князем Егайло. И еще одно, совсем из ряда вон выходящее обстоятельство. Рязанский князь Олег Иванович готов также помочь врагам в схватке с князем московским.
2: В Москве предчувствовали надвижение грозы и загодя стали собирать рати из дальних княжеств. На третий день по Ильине дня, то есть 23 июля, были получены сведения о том, что Мамай с ордой перешел Волгу и кочует близ устья реки Воронеж.
1: Вскоре затем пожаловали и послы от Мамая. Они потребовали у великого князя той же громадной дани выхода, которую Русь платила при хане Узбеке, а не по договоренности, достигнутой самим Дмитрием в Орде. Послы вели себя надменно, гордо Глаголаху, и грозили силой, собравшейся у Мамая. Дмитрий был склонен покончить дело миром и соглашался дать выход, но не в чрезмерном количестве. Однако надежд на то, что разгневанного Мамая удастся умилостивить, было мало, и в Москве продолжают готовиться к походу.
2: На совещании с князьями и боярами было бесповоротно решено не ждать Мамая, а идти навстречу ему в степь и тем самым предупредить соединение вражеских сил. Уже само это решение исключительно для той поры. Давно и, казалось, безвозвратно минули времена, воспетые в слове о полку Игореве, когда русские князья могли Волгу веслами расплескать, а Дон шеломами вычерпать. Полтора столетия приходилось русским драться с кочевниками только у своих градов и весей, защищая свой дом, жизнь и честь близких своих. А тут такое дерзновение – выйти в дикое поле навстречу Орде.
1: Вновь полетели гонцы к тем князьям, которые были подручны, подвластны Дмитрию Московскому, собираться к Коломне в срок с 1 по 15 августа. На призыв откликнулась почти вся Русь. Шли рати из Каргополя и Белоозера, из Устюжны и Ростова, из Ярославля и Ельца. Вот как современник описывал обстановку боевой тревоги, охватившей русскую землю.

кони ржут, звенит слава по всей земле русской, трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона Великого на берегу, звонят колокола вечевые в Великом Новгороде.

0: Навстречу врагу была выслана разведка, крепкая сторожа, во главе с опытными воинами Родионом Ржевским, Андреем Волосатым и Василием Тупиком. Специально здесь и далее будем мы называть простых русских воинов, ибо они, русские люди, поднявшиеся на врага в едином порыве, позволили московскому князю разгромить Орду. Имена их должно ведать потомство. Но документы наши, летописи и сказания до обидного скупы на упоминания о простых людях. Да и князья-то там перечисляются не все. Известно только, что в стороже было 70 крепких юнош. Надлежало им скакать далеко в степь и на реке быстрой или тихой сосне притоках Дона наблюдать врага, а главное — взять языка. И ускакали храбрецы.
1: Шли дни. В Москву и к Коломне собирались полки, а от разведчиков не было вести. Тогда была снаряжена вторая сторожа под начальством Климента Поленина, Ивана Святославова, Григория Судока, получившая наказ возвращаться как можно скорее. На пути этой сторожи встретился Василий Тупик. Он спешил к Москве с пленником. Что стало с его сотоварищами, мы не знаем. Можем лишь только поклониться памяти этих 70 крепких юнош.
0: Вести были важными. Мамай, несомненно, идет на Русь. Князья литовский и рязанский, несомненно, с ним в союзе. Но хан не спешит. Ждет соединения с союзниками. Зато спешил Дмитрий Московский. Он не мог допустить этого соединения. Время не ждало. Но прежде, нежели выступить в далекий и опасный поход, московский князь считал необходимым посоветоваться с человеком, пользовавшимся в ту пору исключительным уважением и авторитетом в Москве, да и по всей Руси.
1: В 60 верстах к северу от Москвы, в глуши сосновых лесов, уже несколько десятилетий существовала монашеская обитель, известная впоследствии как Троице-Сергиевская лавра. Ныне тот, кто приезжает в Загорск, видит величественные строения, блещущие позолотой главы прекрасных русских храмов. Тогда ничего этого в монашеской обители не было, и славна была она лишь суровой аскетической жизнью и духовной прозорливостью основателя обители Сергия Радонежского.
0: Церковь, как феодальная организация, была весьма мощным фактором в политической жизни того времени. Сергий Радонежский, выдающаяся фигура на Руси, помогал московским князьям укреплять, объединять разрозненные русские княжества в мощное государство. Несколько раз он выступал посредником в княжеских спорах, постоянно принимая сторону московского князя. Дмитрий Иванович очень ценил эту помощь и прислушивался к слову Сергия. Между ними существовали и личные узы. Сергий был крестным отцом двух сыновей Дмитрия. Вот почему московский князь считал обязательным посещение обители накануне решительной схватки.
1: Была отслужена обедня. Великий князь получил благословение. Сергий подкрепил благословение тем, что отрядил в поход двух монахов обители, Александра Пересвета и Родиона Ослябю. Могучие богатыри, в прошлом они были воинами.
0: Был ясный и теплый августовский день, когда русское войско выступило из Москвы.

0: Начало похода описано в сказании так.
1: Солнце ему на востоке сияет, путь ему показывает. В то время точно соколы вырвались от золотых колодок, от каменного града Москвы, и возлетели под синие небеса, возгремели своими золотыми колокольчиками, хотят ударить на многие стада гусиные и лебединые. То, братья, не соколы вылетели из каменного града Москвы, то выехали русские удальцы со своим государем, с великим князем Дмитрием Ивановичем, а хотят наехать на великую силу.

0: все москвичи вышли на проводы ополчения. Они стояли на площадях и улицах, на городских стенах и башнях. Жены и матери давали своим мужьям и сыновьям конечное целование, как уходящим на верную смерть. Великая княгиня Евдокия Дмитриевна с княгинями и боярынями поднялась на высокий великокняжеский терем и, сидя у южных окон, долго еще сквозь слезы смотрела вслед исчезающему вдали войску. Княгиня заливалась слезами и повторяла: «В последний раз смотрю я на своего князя».
1: В Кремле княгиня на крыльце, в шубейке бледной, в чепце, и молвила она, крестясь: «Глядите, во главе сам князь, под знаменем и на коне, Бог, Бог милого кажет мне». Глаза княгини глубоки, чисты, как в недрах родники, и грудь княгини так бела, и благородная тепла, княгиня взмахи высоки, крылат полет ее руки. И говорит княгиня женам: «А коли пасть мужьям сраженным, то пасть и нам, княгиням их».

0: Уже при выходе из Москвы стало ясно, что такого огромного войска на Руси еще не видывали. Не было возможности идти на Коломну одной дорогой, пришлось разделиться на три части.
1: В Коломне великого князя ждали другие полки. На обширном лугу близ Оки был произведен смотр войскам. При звуках воинских труб и бубнов Дмитрий объезжал ряды войск, и сердце его радовалось.
0: Вот как писал о войске Дмитрия современник.
2: «А воеводы у нас надежные, а дружина прославленная, а под нами кони борзые, а на нас доспехи золоченые, а шлемы черкасские, а щиты московские, а с улицей немецкие, а кинжалы франкские, а мечи булатные, а дороги и броды воинам ведомы, и готовы они головы свои положить за землю за русскую и за веру христианскую. Как живые трепещут стяги, жаждут воины себе чести добыть и имя прославить».
0: Погода способствовала походу. Хотя осень близилась, и верхушки деревьев начали золотиться, но стояли дни ясные, теплые, почва была сухая. Расстояние от Оки до Дона войска преодолели за неделю. Все реже встречались деревни и села, все шире становились полевые просторы. Полки русские шли к Дону.

0: Нынче поле Куликова в самом сердце России, и нам как-то трудно представить, что тогда, в 14-м столетии, здесь никто не жил. Правда, территория эта была исконно славянской, составляла землю вятичей. А в 11-12 веках здесь в обилии проживали русские. Но губительное нашествие кочевников привело к тому, что плодородные, богатые земли стали диким полем. Никто не решался жить тут, в постоянном страхе быть убитым или уведенным в полон. Только спустя 200 лет, в 16-м столетии, благодаря мужеству и трудолюбию русского пахаря-ратника, постоянно вынуждаемого врагами менять орала на меч, вновь оказались освоенными эти земли, составляющие ныне полосу русского черноземья. Но и в 17 веке, то есть 400 лет подряд, вторгались сюда орды кочевников, пока в 18 столетии сила русского оружия не положила конец разорительным нашествиям. Поход Дмитрия Ивановича, однако, был всего лишь первым, но предельно ясным предзнаменованием того, что земли дикого поля когда-нибудь станут вновь населенными и цветущими, и жить здесь будут русские.
1: Немного не дойдя до Дона, в окрестностях селения Березуй войско остановилось. Здесь его догнали князь Владимир Серпуховский и окольничий Тимофей, по выражению летописи, в остаточных, то есть последними. Больше подкреплений ждать не приходилось.
0: Источники дают нам противоречивые сведения об общем числе русской рати. Но даже осторожные современные историки исчисляют ее в пределах 150-200 тысяч человек, но никак не менее 150 тысяч. И по нынешним меркам это немалая сила, а в XIV веке Западная Европа и помыслить не могла о таком большом войске. Достаточно сказать, что в крупнейшем и знаменитейшем сражении Столетней войны, битве при Крейси, 26 августа 1346 года, стороны имели от 14 до 20 тысяч человек каждая.
1: С другой стороны, все источники согласны, у Мамая сил было значительно больше. Число войск здесь также называется различное, от 200 до 500 тысяч. Первая цифра, видимо, ближе к истине, но и это было страшно. Со времен Батыя не ходила на Русь такая вражеская рать, однако времена Батыя ушли безвозвратно.
0: Несомненно, русские уступали врагам в числе и значительно. Но у войска Дмитрия Ивановича было одно преимущество во все времена и у всех народов, игравшее в конечном счете решающую роль. Высокий боевой дух и сознание того, что все, от великого князя до последнего ополченца, сражаются за справедливое, а значит, великое дело. Русское войско защищало свою родину, своих жен и детей, свое, пусть еще только складывающееся государство. На поле Куликовом возрождающийся после многолетнего несчастья народ противостоял сборищу захватчиков и при прочих равных обстоятельствах, отсутствии подавляющего численного превосходства врага, умелости руководителей русского войска, этот народ должен был, не мог не победить.
1: Где находится Орда? Что думает делать Мамай? За несколько дней до подхода к Дону в поле под Орду была послана третья сторожа под началом боярина крепкого воеводы Семена Мелика, а с ним иных многих нарочитых и мужественных ведомцев 90 человек. Летопись называет только пятерых храбрецов: Игнатий Крень, Фома Тынин, Петр Горский, Карп Александров, Петр Чириков. Имена остальных удальцов, игравших со смертью в прятки, нам неизвестны. Не знаем мы, как они сражались в диком поле, не ведаем их судьбы.
0: Но точно известно, что 4 сентября в Березу и к Дмитрию явились посланные Меликом Петр Горский и Карп Александров с добытым в жаркой схватке языком. Пленник был сановитый, из свиты самого Мамая. Знать разведчики понимали свое дело, брали не наугад. Сведения, полученные от пленного, были важными. Мамай с Ордой стоит в трехдневных переходах от Дона, но двигается медленно, так как ждет соединение с войсками Ягайлы и Олега Рязанского. О близости русских Мамай не подозревает и уверен, что Дмитрий не отважится выйти навстречу ордынскому войску в поле. На вопрос, сколько же воинов у Мамая, пленник отвечал: «Многое множество есть бесчисленное».
1: Одновременно стало известно, что Ягайло тоже недалеко, на берегах Упы, у Адоева. Вставал вопрос, что делать. Можно было остаться на левом берегу Дона и ждать нападения врагов. Переход за Дон влек за собой более решительные действия, но по своим последствиям мог быть и губительным для всего войска. На совещании князей и бояр мнения разделились. Колебания прекратил сам великий князь. Он высказался за переход через Дон.
2: Любезные друзья и братья, знайте, что не затем я пришел сюда, чтобы на Олега и Ягайло смотреть или охранять реку Дон, но чтобы русскую землю от плена и разорения избавить или голову свою за Русь положить. Честная смерть лучше позорной жизни. Лучше было не выступать совсем против безбожных татар, нежели выступив и ничего не сделав, воротиться вспять. Ныне же пойдем за Дон, и там или победим, и все от гибели сохраним, или сложим свои головы.

0: Дмитрий Иванович велел наводить мосты и искать броды. В ночь с 7 на 8 сентября русское войско начало переправу. Теперь перед ним расстилалось поле, издавна именуемое Куликовым.
1: Поле чисто и велико зело. Тогда это была обширная, несколько сырая равнина, заросшая полынью, перистым ковылем, другими степными травами. Ее пересекали крутые склоны речных долин и оврагов, сейчас, спустя 6 веков, еле заметные. С запада и северо-запада поле окаймлено притоком Дона рекой Непрядвой, с севера – Доном. С востока – впадающей в Дон речкой Смолкой, на северном берегу которой в XIV веке был густой лес, зеленая дубрава. Дремучий лес тянулся и по берегам Непрядвы. К югу, со стороны Орды, поле постепенно поднималось и переходило в Красный холм, господствовавший над местностью.
0: В ночь перед сражением Дмитрий выезжал в разведку. Сказание о Куликовской битве сохранило для нас описание этой ночи.
2: Была ночь тихая и теплая, а после полуночи пришел к великому князю Дмитрий Боброк, родом волынец. Пришел он вместе с Альгердовичами служить Дмитрию против врагов. Его знали за удалого и смышленого воителя и боялись мужества его. Опытный в брани, он искусен был и в гаданиях, которыми тогда славились в его родине. И сказал князю Боброк:
3: «Хочешь ли, я покажу тебе такие приметы, по которым ты узнаешь, что случится впредь?»
2: Условившись никому не говорить об этом, Дмитрий сел на своего борзого коня и поехал вместе с волынцем вперед. Было перед ними широкое, ровное поле. Они остановились в ночной тьме. Сказал Боброк:
3: «Оборотись к татарской стороне и слушай, князь».
2: До них доносился великий клич и стук, как будто происходило шумное торжище, или город строили и в трубы звучали. Позади татарского стана слышалось завывание волков, на левой стороне, носясь в воздухе, кликотали орлы и граяли вороны, а на правой стороне, за рекой Непрядвой, велись стаи лебедей, гусей и уток, и трепетно плескались крыльями и кричали, как бы перед страшною бурею. Спросил волынец:
3: «Что слышал еси, господин княже?»
2: Отвечал Дмитрий:
4: «Слышал страх и грозу велию».
3: «Оборотись, княже, на полк русский. Что слышишь?»
4: «Ничего не слышу. Тишина великая. Вижу только, будто от множества огней зарево».
3: «Это добрая примета. Но у меня есть еще иная примета».
2: Он слез с коня, упал на землю, приложил правое ухо, долго прислушивался, потом встал и понурил голову. Великий князь допытывался, каковы приметы, но Боброк не хотел говорить.
3: «Господине княже, только тебе одному поведаю. А ты никому не говори об этих двух приметах. Одна тебе на великую радость, а другая на великую скорбь. Я припадал к земле ухом, и слышал, как земля горько и страшно плакала. На одной стороне казалось, будто плачет женщина, мать о детях своих, и голосит по-татарски, проливая реки слез. А на другой стороне будто девица плачет и вопит тонким голосом в большой скорби и печали. Много я битов перебыл, много примет испытал, и знаю я их. Уповай на милость Божию, ты одолеешь поганых татар, но воинство твоего христианского падет под острием меча многое множество.
0: Летописец завершал рассказ так.
2: Всю ночь страшно выли волки, и было их так много, как будто сбежались со всей вселенной.

0: Утром в субботу 8 сентября едва стало всходить солнце и был густой туман по всей земле, яко тьма, русские войска начали выстраиваться в боевой порядок.
1: Справа, примыкая к обрывистому и заросшему густым лесом оврагу, выстроился полк правой руки под командованием воеводы Микулы Васильевича, князей Андрея Ольгердовича и Семена Ивановича. Полк левой руки, его вели в бой князья Белозерские, занял боевые позиции у реки Смолки. Вперед был выдвинут передовой полк князей Дмитрия и Владимира Всеволодовичей, в который вошла московская пешая рать и разведчики Семена Мелика. Центр позиции занимал большой полк под командованием самого великого князя и московского воеводы Тимофея Васильевича Вильяминова.
0: Предусмотрительно за левым флангом большого полка были помещены резервы во главе с Дмитрием Ольгердовичем. И, наконец, в тылу, в зеленой дубраве, спрятался засадный полк Владимира Серпуховского и Дмитрия Боброка-Волынца. Желая подбодрить воинов, Дмитрий Иванович объехал свои полки. Летопись донесла до нас речь князя к войску.
2: Возлюбленные отцы и братья, своего ради спасения подвязайтесь за православную веру и за братию нашу. Все мы от мала до велика братья едины, род и племя едино. Умрем в сей час за братию нашу, за все православное христианство.
0: В 9 часу туман начал рассеиваться. И тогда русские увидели Орду. Как туча, громадная грозовая туча спускалась войско врага с Красного холма. Даже внешне противоборствующие воинства резко отличались. Одежда ордынцев была темного цвета, русские же и на смертный бой шли нарядно. Тяжелая поступь пехоты и топот копыт сотен тысяч боевых лошадей слились в могучий и зловещий гул.

0: Мамай не пожелал лично участвовать в бою. Высшие ордынские военачальники не снисходили до рукопашной схватки. Великий князь Московский поступил иначе. И это тоже было в обычае русских полководцев. Подъехав к великокняжескому стягу, черному знамени с изображением Спаса Нерукотворного, Дмитрий сошел с коня, снял с себя златотканный плащ и возложил его на своего друга с юношеских лет и соратника Михаила Андреевича Бринка, расцеловался с ним, прощаясь, и поручил охранять великокняжеский стяг. Сам же, покрыв свой надежный ратный доспех плащом простого ратника и пересев на другого коня, поспешил вперед.
1: К 11 утра два войска стояли друг перед другом. Летопись сообщает.
2: Из рядов татарских выехал богатырь велик зело, и широту великую имея, и мужеством великим являяся. Был он всем страшен зело, и никто не осмеливался выйти против него. И каждый говорил друг другу, дабы кто против него вышел, и никто не выходил.
1: Увидев, что никто не решается выступить против него, Челубей начал зычным голосом кричать оскорбления. Но нашелся и ему противник. То был инок Александр Пересвет.
3: Татары двигались стеной, ревущим валом урагана. Шатер плескался расписной Мамая нового Кагана. Шатер огонь, шатер пожар, расшитый шелком жарок жар. Шатер вулкан крутого хана встряхнул и в кровь окрасил день. Качнулись тени Чингисхана средь городов и деревень. Татары шли. И вот с коня спросил детина, кто меня одолевает? И Пересвет сверкнул в седле крестом булатным, и с Челубеем троекратно грудь в грудь конями и обратно. Грудь в грудь столкнулись, меркнет свет. И богатырь вздохнул. Свобода над Русью вызреет грудь в грудь. И нет иного у народа пути. Борьба к свободе путь. Мой прадед здесь зарыт. И в темя монах ударил Челубея.

0: Взревели трубы, закричали русские: «Бог христианский, помоги нам!» Еще громче закричали ордынцы, призывая Аллаха, и началась неистовая сеча. Сторожевой полк первым подвергся удару врага и вскоре почти весь полег. Теперь враг обрушился на большой полк. Летопись сообщает:
1: «И была брань крепкая, и сеча злая, и лилась кровь, как вода, и падало мертвых бесчисленное множество от обеих сторон, от татарской и русской. И падало татарское тело на христианское, а христианское тело на татарское, и смешалась кровь татарская с христианской. Всюду множество мертвых лежало, и не могли кони ступать по мертвым. Не только оружием убивали, но и под конскими ногами умирали, от тесноты великой задыхались, потому что не могло вместиться на поле Куликовом между Доном и Мечей такого множества сошедшихся сил. И тут наша пешая русская великая рать как дерево сломилось, и как сено кошеное лежало».
0: Конница врага врезалась в середину большого полка, пробилась к черному великокняжескому стягу и изрубила его. Боярин Михаил Бренок, принятый за великого князя, был убит. Один за другим гибли русские князья, воеводы и многие тысячи простых воинов. Однако русская пешая рать, составлявшая большой полк, не дрогнула. Ложилась костьми, но не бежала. Боевой порядок большого полка противник прорвать не смог. Вступившие в дело владимирские, суздальские и брянские дружины потеснили врага и восстановили положение. Вновь взметнулся над полком великокняжеский стяг.
2: Мамаю стало ясно: численное превосходство Орды не дает на поле Куликовом успеха. Обойти с флангов русских не удается. Оставалось только одно – попытаться где-либо прорвать русский строй и уж затем ударить противнику в тыл. Ордынские военачальники бросают все резервы на полк левой руки. Некоторое время сеча бушевала здесь. Много русских воинов пало под копытами лошадей, в том числе и все князья белозерские, возглавлявшие полк. Под напором врага русские начали отступать. С воинственным гиканьем вражеская конница устремилась в тыл большого полка, преследуя отступающих. Ордынцы рвались к переправам на Дону, чтобы отрезать русским отступление, прижать их к Непрядве и уничтожить. Но тут сказалась предусмотрительность Дмитрия Ивановича.
0: Во все время яростной сечи в зеленой дубраве в прохладной тени деревьев скрывалась отборная конница засадного полка. Несколько воинов залезли на деревья и оттуда сообщали об увиденном. Зрелище же это не могло оставить безучастным никого. Враги явно одолевали, русские гибли и отступали.
2: Князь Владимир Андреевич, видя погибающие русские полки, не раз порывался броситься на помощь. Он убеждал Дмитрия Боброка: «Чем полезно стояние наше? Кому нам помочь? Уже все мертвые лежат христианские полки».
0: Боброк был терпеливее и отвечал:
3: «Беда, княже, велика, но не время еще нам выйти на супостатов».
0: Так продолжалось до 2 часов дня. Опытным воеводой был Боброк. Выждал он критического момента, когда конница противника, оттеснившая полк левой руки, увлеченная близкой победой, рвалась вперед, ничего не замечая. Выждал, когда враг подставил для удара свой фланг и тыл, и сказал:
3: «Княже, час пришел!

0: как соколы на журавлиную стаю устремился в бой засадный полк. Появление на поле сражения в решающий момент свежей, крупной силы определило исход битвы. Невиданная стойкость, проявленная гибнущими, но не отступающими русскими воинами, полностью оправдалась. Как только засадный полк ударил на ордынцев с тыла, большой полк и полк правой руки тоже бросились вперед, и враг не устоял.
1: В страхе перед упорством и мощью русских орда побежала. На склонах Красного холма, правда, она пыталась остановиться, но безуспешно. Воодушевленное победой, русское воинство было неудержимо и рвалось вперед, охватив врагов с флангов и нещадно рубя. Мамай не стал искушать судьбу в рукопашной схватке и бежал в мале дружине. Теперь сражение превратилось в побоище. Преследуемые русскими, враги бежали в диком ужасе. Часть из них искала спасения за Непрядвой. Люди и лошади начали тонуть и запрудили трупами реку. Большинство же, преследуемое на расстоянии десятков верст, мчалось к югу. Орда Мамая была не только разгромлена на голову, большая ее часть подверглась физическому уничтожению.
0: Только к вечеру стали возвращаться победители на поле боя. Ужасное зрелище ждало их здесь. Все поле было завалено горами тел, вражеских и своих, убитых и умирающих. Летописец сообщал:
2: множество избиенных христианского воинства, князей и бояр, и воевод, и слуг, и пешего воинства, всюду кровавые реки протекоша. Страшно и горестно, братья, в то время было смотреть. Лежат трупы христианские, как сенные стога на берегу Дона Великого. А Дон-река 3 дня кровью текла.
0: Став на костях под стягом великого князя, Владимир Серпуховский велел трубить сбор. И тогда со всех сторон измученные, окровавленные, в изрубленных доспехах потянулись к стягу уцелевшие в сражении русские богатыри. Но не было великого князя Дмитрия.
1: Стали спрашивать, не видел ли кто князя в битве. Очевидцы нашлись. Юрка Сапожник сообщил, что великий князь сражался железной палицей. Васюк Сухоборец, Сенька Быков, Гридя Хрулец в разное время видели князя в бою. Юрьевский же юноша Степан Новосильский видел великого князя уже пешего и от ран еле передвигавшегося, но не мог помочь ему, так как сам отбивался от 3 врагов.
0: Неспроста помянули мы имена этих 5 простых русских людей, переживших страшную битву. Перед нами безвестные герои, и в их числе ремесленник-сапожник. Ничто не может лучше характеризовать всенародность русского ополчения, чем перечисление подобных имен, крайне редко встречающихся, к сожалению, в источниках. С поля между Доном и Непрядвой великий князь Московский возвратился Дмитрием Донским. Так станут величать его уже современники, так называем его и мы.
1: Но без этих Юрок, Сенек, Васюков, Гридей, без великого русского народа, поддержавшего московского князя не словом, а делом, мечом и собственной кровью, не было бы победы, не было бы и русского государства. Оно, по выражению русского историка Ключевского, и родилось на Куликовом поле.
0: Стали искать великого князя по всему полю, осматривали кучи трупов. 2 простых воина, Федор Зов и Федор Холопов, искали его в Дубраве.
2: Нашли великого князя, сильно избитого, едва дышавшего, под свежесрубленным деревом, лежащего, как мертвый, и сошли с коней своих, и поклонились ему. И один быстро возвратился к князю Владимиру Андреевичу, поведал ему, что великий князь жив.
0: Бросились к великому князю. Дмитрий, видимо, был в шоке, не понимал поначалу, где он и кто с ним говорит.
2: И был доспех его весь избит и изранен, а на теле его нигде не нашли смертельной раны. Надежный был доспех на великом князе, ибо прежде всех начал биться с татарами, да со всех сторон его обступили татары, как вода, и много по голове, и по плечам, и по животу его били, и кололи, и секли. Но спасся он от смерти, только утомлен был от великой битвы почти до смерти.
0: Дмитрия Ивановича, теперь Дмитрия Донского, посадили на лошадь, затрубили весело в трубы, чтобы воинство узнало о спасении вождя, и повезли его в шатер.
1: На другой день приказано было сосчитать оставшихся в живых. Мы не знаем, сколько безвестных воинов сложило голову за други своя, но сколько осталось в живых, известно. Насчитали 40 тысяч воинов. И, видимо, это наиболее точная цифра. Потери разгромленных, преследуемых и беспощадно избиваемых ордынцев вряд ли могли быть меньше потерь русских.
0: 8 дней простоял Дмитрий Донской с войском на поле Куликовом. И все это время воины его были заняты скорбной работой. Отделяли по возможности тела христиан от вражеских и предавали их земле. Священники сопровождали погребение молитвами. На братских могилах была поставлена церковь, срубленная из деревьев зеленой дубравы. Время, к сожалению, не пощадило ее. 1 октября 1380 года Москва под колокольный звон встречала победителя.

Так здравствуй, стольная Москва, племен славянских честь и слава. Стоять России величаво, Россия милостью права. Так здравствуй, гневная Москва, племен славянских боль и слава. Звенеть России величаво, Россия местью права. Так здравствуй, красная Москва, красна твоя от крови слава. Мужать России величаво, Россия доблестью.

0: тех пор минуло 6 столетий. Они не прошли бесследно для Куликова поля. Не бегают там кулики, не стелится по ветру ковыль, обмелели Дон и Непрядва, пересохла смолка, свели леса, и последние деревья зеленой дубравы вырубили в середине прошлого столетия.
1: Но не обмелела и не засохла память о поворотной для истории России битве. Всегда сохранялась она в нашем народе, хотя другие события, не менее важные, страшные и кровавые, по временам заслоняли поле Куликова от нас. И до сих пор отзываются в нашей душе повествования о поле Куликовом.

0: весеннее. Весною телеграфные столбы припоминают, что они деревья. Весною даже общество столпы не зринулись бы в скифские кочевья. Скворечница пока еще пуста, но воробьишки спорят о продаже, дома чего-то ждут, как поезда, а женщины похожи на пейзажи. И ветерок, томительно знобя, несет тебе надежды ниоткуда. Весенним днем от самого себя ты, сам не зная, ожидаешь чуда.
1: Михаил Булгаков. Роковые яйца. Повесть. Глава первая. Куррикулум витте профессора Персикова.

0: 16 апреля 1928 года вечером профессор зоологии 4-го государственного университета, он же директор зооинститута в Москве Персиков, вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся. Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как и первопричину этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова. Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпечена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе. Глазки блестящие, небольшие, росту высокого. «Сутуловат», — говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом, и среди других странностей имел такую. Когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и щурил глазки. А так как говорил он всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников. Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил. А жена профессора сбежала от него с тенором оперы «Зимина» в 1913 году, оставив ему записку такого содержания. «Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них». Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив. Любил чай с морожкой. Жил на Пречистенке в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухонькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором как нянька. В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне: «Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу». Намерение своего относительно за границы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Маховой, остановились на 11:15. И, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы суринамской. Непосредственно вслед за жабами переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу – бескормица. Персиков, оставшиеся 20 экземпляров квакш, попробовал перевести на питание тараканами – но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Дальше пошло еще хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, и сдохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого уши. Персиков стал молчать целыми днями. Потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт, где было всегда почему-то, не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице. Читал в калошах, в шапке с наушниками, в кашне. Читал 8 слушателям цикл лекций на тему «Присмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на причистенке, на диване, в комнате, до потолка, набитой книгами, и вспоминал суринамскую жабу. Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых, на место покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож. Институт стали топить понемногу. А летом Персиков при помощи Панкрата на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь. В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю, а в 24-м году 13, а в 25-м весной прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах. Как? Вы не знаете, чем отличаются голые гады от присмыкающихся? Спрашивает Персиков. Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тык-тас, стыдитесь. Вы, вероятно, марксист.
1: Марксист? Угасает ведь.

зажег на столе зеленую лампу в кабинете. Персиков ожил. В декабре 1926 года вышла в свет брошюра. Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов. 126 страниц. Известие 4-го университета. А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский. Цена 3 рубля, госиздат. А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное.

Глава вторая. Цветной завиток. Итак, профессор зажег шар и огляделся. Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам. И через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к маховой трамвай и разбрасывал отблески разноцветных огней в стекла кабинета. И далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный, месячный серп. Но не он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел у великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный, неокрашенный препарат свежих амеб. Вдруг дверь приоткрылась. Показалась остренькая бородка, кожаный нагрудник, и ассистент позвал: «Владимир Иванович, я установил брыжейку. Не хотите ли взглянуть?» Персиков живо сполз с табурета, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп. «Очень хорошо», — сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа. Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и более часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами. Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив: «Эх, сворачивается кровь, ничего не поделаешь». Лягушка тяжко шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственные слова: «Сволочи вы, вот что». Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся и вернулся в свой кабинет, где, присев на табурет, заглянул в микроскоп. Правым глазом видел Персиков белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персик.

0: Он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Небездарная посредственность на горе республики сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков. Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкафах. Это Иванов, уходя, запер свой кабинет. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил? Неизвестно. Что такое? Ничего не понимаю. Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал. Было полное белое утро с золотой полосой, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Но как же это так? Ведь это же чудовищно! «Это чудовищно, господа!» — повторил он, обращаясь к жабам в террарии. Но жабы спали и ничего ему не ответили. Он помолчал, потом поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. «О, пробурчал он, пропал!» «Понимаю!» — протянул он. «Это просто!» И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. «Я его поймаю!» — торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху. «Поймаю! Может быть, и от солнца!» Опять шторы взвелись. Солнце теперь было налицо. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет оно днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и, наконец, приступил к важной таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел, и дверь кабинета запер на английский замок. Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчание, как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна. «Панкрат», — сказал профессор, глядя на него поверх очков, — «извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг мой, в мой кабинет завтра утром не входить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?»
1: «Понял».
0: «Нет, слушай ты, проснись, Панкрат!» Профессор легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторые тени осмысленности в глазах. «Кабинет я запер», продолжал Персиков. «Так убирать ему не нужно до моего прихода, понял?»
1: «Слушаюсь», — прохрипел Панкрат. «Ну вот и прекрасно.
0: Ложись спать!» Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель. А профессор надел серое летнее пальто и мягкую шляпу и уставился на свои калоши. И несколько секунд глядел на них. Затем левую надел, и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.
2: «Какая чудовищная случайность!» — сказал ученый. «Но что это сулит? Ведь это сулит, черт знает, что такое!»
0: Профессор прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.
2: «Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий!»
0: Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. На крыльце он долго искал в карманах спички, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту. Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Тьфу, дурак! Профессор наклонился и задумался, глядя на разнообутые ноги. Как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее подлую жалко. Он снял калошу и брезгливо понес ее. На стареньком автомобиле с причистенки выехали трое. Двое пьяненьких, и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах.
3: «Эх, папаша!» —
0: крикнула она низким сиповатым голосом.
3: «Что ж ты другую-то калошу пропил?»
0: «Видно, в Альказаре набрался старичок!» — завыл левый пьяненький. Правый высунулся из автомобиля и прокричал. «Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!» Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

0: Глава третья. Персиков поймал. Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое стрие, ну, скажем, с иголку, что ли. Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза. В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амебы пролежали полтора часа под действием этого луча. И получилось вот что. В то время как в диске вне луча зернистые амебы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амебы, выпуская лыжноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу, и в ней словно волшебным образом оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение двух секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь за тем, чтобы в свою очередь тотчас дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные, и эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амеб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их лыжноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими без преувеличения, как спруты с щупальцами. Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амеб, а в третий день он перешел к первоисточнику. То есть красному лучу. Газ тихонько шипел в горелке. Опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла. Да, теперь... Все ясно. Их оживил луч. Это новый, неисследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это получается ли он только от электричества или также и от солнца, бормотал Персиков самому себе. И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча. От солнца ничего не поймал и выразился так. Надо полагать, что в спектре солнца его нет. Хм. Надо полагать, что добывать его можно только от электрического света. Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амеб. Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен. Как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми. Вы только посмотрите. Посмотрите, Владимир Ипатьевич, говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру. Что делается? Они растут на моих глазах. Гляньте, гляньте. Я их наблюдаю уже третий день, вдохновенно ответил Персиков. Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему. Приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит. Владимир Ипатьевич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка. Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, вставил Персиков, чувствуя, что заминочку-то надо разрешить. О, это не важно. Впрочем, конечно. И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик. Из Германии после запроса через комиссариат просвещения Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукловогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски. Луч вышел жирный, 4 сантиметра в поперечнике, острый и сильный. 1 июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2 суток из икринок вылупились 1000 головастиков. Но этого мало. В течение 1 суток головастики выросли необычайно в лягушек и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что. Головастики расползались из кабинета по всему институту. В террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова, как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство – мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалеет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить. Иванову Персиков сказал так. Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно. Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном. Владимир Ипатьевич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме? Будем говорить прямо, вы открыли что-то неслыханное. видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова.
1: «Профессор Персиков, вы открыли луч жизни!»
0: Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова. Пробормотал он.
1: «Вы, — продолжал Иванов, — вы приобретете такое имя? У меня кружится голова,
0: вы понимаете?» — продолжал он страстно. «Владимир Ипач, герой Уэльса по сравнению с вами просто вздор!
1: А я-то думал, что это сказки. Вы помните его «Пищу богов»?»
2: «А, это роман?» — ответил Персиков.
1: «Ну да, господи, известный же!»
2: «Я забыл его», — ответил Персиков. «Помню, читал, но забыл».
1: «Как же вы не помните? Да вы гляньте!
0: Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение.
1: «Ведь это же чудовищно!»

0: Глава четвертая. Попадья Дроздова. Бог знает почему. Иванов ли тут был виноват, или потому что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о Луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица в светящейся столице, то исчезая, то вновь извиваясь до половины июня, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор 4-го университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была переврана и напечатана Певсиков.
1: «Певсиков», — проворчал профессор. «Откуда эти свистуны все знают?»
0: «Увы, перевранная фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова». Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.
2: «Он там, отка», — робко прибавил Панкрат.
0: На карточке было напечатано кудрявым шрифтом: «Альфред Аркадьевич Бронский, сотрудник московских журналов «Красный огонек», «Красный перец», «Красный журнал», «Красный прожектор» и газеты «Красная вечерняя Москва».
3: «Гони его к чертовой матери!»
0: — сказал Персиков и смахнул карточку под стол. Панкрат повернулся, вышел и через 5 минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.
3: «Ты что же, смеешься?»
0: — проскрипел Персиков и стал страшен.
2: «Из ГПУ они говорят».
0: Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь принять меня, многоуважаемый профессор, на 3 минуты по общественному делу печати. Сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издание ГПУ».
3: «Позови-ка его сюда», — сказал Персиков и задохнулся.
0: Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладко выбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови, и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно: в узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках он держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.
2: «Что вам надо?» — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь. «Ведь вам же сказали, что я занят».
0: Вместо ответа молодой человек поклонился профессору 2 раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету и тотчас поставил в блокноте знак.
2: «Я занят», —
0: сказал профессор, с отвращением глядя в глаза гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.
2: «Прошу 1000 раз извинений, глубокоуважаемый профессор, что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений».
0: «К
2: какие такие объяснения по всему миру? Заныл Персиков, пожелтев. Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого. Я занят, страшно занят.
0: Над чем же вы работаете? Сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.
2: Да я... Вы что, хотите напечатать что-то?
0: Да, ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.
2: О, во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы, тем более в этих ваших газетах. Во-вторых, откуда вы все это знаете? И Персиков вдруг почувствовал, что теряется. Профессор, верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?
1: Ой, какой такой новой жизни? Что вы мелите чепуху?
2: Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно.
1: Ну, возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы.
2: А, во сколько раз?
0: Торопливо спросил молодой человек.
2: Персиков окончательно потерялся.
1: Ну, тип, ведь это черт знает, что такое.
2: Что за обывательские вопросы? Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз.
0: В глазах молодого человека мелькнула хищная радость. Получаются гигантские организмы?
2: Да ничего подобного. Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных. Ну, имеют некоторые новые свойства.
1: Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения,
0: сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.
2: Что вы такое пишете?
0: Скажите, профессор, правда ли, что в течение 2 суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?
1: Из какого количества икры?
0: Закричал Персиков.
1: Вы видели когда-нибудь икринку? Ну, скажем, квакши. Из 0,5 фунта?
0: Не смущаясь, спросил молодой человек.
2: Персиков побагровел. Кто же так меряет? Фу! Что вы такое говорите?
1: Ну, конечно, если взять 0,5 фунта лягушачьей икры, ну, тогда, пожалуй, черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше.
0: Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу. Профессор, правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?
2: Что это за газетный вопрос? И вообще, я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость.
0: Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, молвил молодой человек и захлопнул блокнот.
1: Что? Мою карточку? Это ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете? Нет, нет, нет, я занят. Попрошу вас.
0: Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.
1: Панкрат!
0: Закричал профессор в бешенстве. Честь имею кланяться, сказал молодой человек и пропал. Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипение машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузы и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его механическая нога щелкала и громыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.
4: Господин профессор, начал незнакомец приятным сиповатым голосом, простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.
5: Вы репортер?
4: Спросил Персиков.
5: Банкрат!
4: Никак нет, господин профессор, ответил толстяк. Позвольте представиться, капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете народных комиссаров.
5: Банкрат!
4: Истерически закричал Персиков и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон.
5: Банкрат,
4: повторил профессор и снял трубку.
5: Я слушаю.
6: Verzeihen Sie bitte, Herr Professor.
4: Захрипел телефон по-немецки.
6: Das ich störe. Ich bin Mitarbeiter des Berliner Tageblatts.
5: Банкрат! Закричал в трубку профессор. Bin momentan sehr beschäftigt und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen. Банкрат!
2: А на парадном ходе института в это время начались звонки.

0: Кошмарное убийство на Бронной улице! Завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой. Кошмарное появление болезни кур у вдовы Попадьи Дроздовой с ее портретом! Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова! Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Маховой и яростно ухватился за газету. «Три копейки, гражданин!» — закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл. «Красная вечерняя газета! Открытие икс-луча!» Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными незрячими глазами, с повисшую нижнюю челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», — гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами. «Садитесь», — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский, Алонзо». Зеленоватый свет взлетел над крышей университета. На небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Маховую. «Садитесь», — приветливо сказал нам маститый ученый Персиков. Завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в 1000 раз Альфреда Бронского. «Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия». Тихое механическое скрипение послышалось за спиной Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидал желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами, и губы вздрагивали.
1: «Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия?» — сказал он печально и глубоко вздохнул. «Пропали мои 1.5 червячка.
0: Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка. «Я», — пробормотал он с ненавистью, ловя слова с неба, — «никаком садить ему не говорил. Это просто наглец необыкновенного свойства. Вы меня простите, пожалуйста, но прав же, когда работаешь, и врываются. И я не про вас, конечно, говорю».
1: «Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите», — заискивающе и скорбно говорил механический человек. «Ведь вам теперь все равно. Из 0.5 фунта икры в течение 3 дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать», — ревел невидимка в рупоре. «Ту-ту!» — глухо кричали автомобили на Маховой. «Ишь ты! Шуршала толпа, задирая головы.
2: «Каков мерзавец, а!» —
0: дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку.
2: «Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!»
1: «Возмутительно!» — согласился толстяк.
0: Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло. Фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.
1: «Это вас, господин профессор!» — восхищенно шепнул толстяк и повис на руке профессора, как гиря.
0: В воздухе что-то застрекотало.
2: «А ну их всех к черту!» —
0: тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гири из толпы.
2: «Эй, таксомотор, на Пречистенку!»
0: Облупленная старенькая машина конструкции 24-го года заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.
2: «Вы мне мешаете!» — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.
1: «Читали? Чего жуть? Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!» — кричали кругом в толпе.
3: Никаких у меня детишек нету, сукины дети!
2: Заорал Персиков, и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами. Закричал таксомотор и врезался в гущу. Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

0: В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске Костромской губернии Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Карла Радыковской улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора, Дроздова, рыдала так громко, что в скорости от домика через улицу в окошке высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула: «Что ты, Степан, али еще?»
1: «17-я!»
0: Разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.
1: «Ох, тих-тих!» Заскулила и закачала головой баба в платке. «Ведь это что ж такое? Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла? Да ты глянь, глянь, Матрена!»
0: Бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко.
1: «Ты глянь, что с ней?»
0: Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрёну на свой птичий двор. Надо сказать, что вдова отца протоиерея Саватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее матрешка и вдовина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке. Вдовьими яйцами торговали в Тамбове. А бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего сыра и масла Чичкина в Москве. И вот 17-е по счету с утра Брамапутра любимая хохлатка ходила по двору и ее рвало.
2: «Хохлаточка, миленькая, цып-цып, испей водицы!» — умоляла член артели матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой. Но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху, затем ее начала рвать кровью. «Господи Иисусе!» — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам.
1: «Это что ж такое делается? Одна резаная кровь! Никогда не видала с мест не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом!»
0: Это и были последние напутственные слова бедной хохлатки. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала матрешка, расплескав чашку, и сама попадья, председатель артели. А гостья наклонилась к ее уху и зашептала: «Степанна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где же это видано? Ведь таких и курьих болезней нет. Это твоих кур кто-то заколдовал».
1: «Враги жизни моей!» — воскликнула попадья к небу. «Что ж они со свету меня жить хочут?»
0: Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный под жарой петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде.
1: На третьем круге он остановился, и его стошнило. Потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор, и в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.
2: «Ну, не порча?» —
1: победоносно спросила гостья. «Зови отца Сергия, пущай служит!» В 6 часов вечера, когда солнце сидело низко и огненную рожью между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над деревенским забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившись к кресту, густо смочила канареечный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что «вот, мол, Господь прогневался на нас». Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет. Засим толпа с улицы разошлась. А так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попади Дроздовой в курятнике издохло сразу 3 кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с нашеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур-вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица. Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Карло-Радоковской улице к полудню осталось в живых только 3 курицы в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

0: жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день, после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку. А вечером, проезжая в трамвае на Охотном ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. За сим выскочила огненная надпись. Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову. И точно мимо храма Христа по Волхонке проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.
1: «Это какие-то черти, а не люди!»
0: Сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал. Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки Марии Степанны 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесные заявления Марии Степанны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку – Народный комиссариат здравоохранения.
1: «Что такое?»
0: Искренне недоумевал ученый чудак.
1: «Что с ними такое сделалось?»
0: В 10:15 того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено, без имени и фамилии, полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов.
1: «Черт бы его взял!»
0: — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марии Степановне: «Позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного».
2: «Чем могу служить?»
0: — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа!» — почему-то подумал Персиков. Начал гость издалека. Именно, попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно, но господина профессора невозможно днем никак поймать, пардон, застать. Гость, смеясь, всхлипывал, как гиена. «Да я занят!» Так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю. Тем не менее, он позволил себе беспокоить знаменитого ученого. «Время – деньги, как говорится. Сигара не мешает профессору?» ответил Персиков. Он позволил. «Профессор ведь открыл луч жизни». «Помилуйте, какой такой жизни? Это выдумки газетчиков!» – оживился Персиков. «Ах, нет! Он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых. О чем же говорить? Сегодня есть телеграммы. В мировых городах, как то в Варшаве и Риге, уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир. Весь мир следит за работой профессора Персикова, затаив дыхание». «Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. А то, ну, суади, здесь никого нет посторонних. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды. Так вот, он хотел бы переговорить с профессором». Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. «Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании?» Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19 и 20 годах во время этой революции. Ну, конечно, строгая тайна. Профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора, ведь он построил камеру. Вот интересно было бы познакомиться с чертежами этой камеры. И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек. Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту. И расписки не надо. Профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке. Вон! Вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издал звук на тонких клавишах. Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинации. «Его калоши!» — был через минуту Персиков передний. «Они забыли!» — отвечала дрожащая Марья Степановна. «Выкинуть их вон!» «Куда же я их выкину? Они придут за ними!» «Сдать их в домовый комитет под расписку, чтоб не было духу этих калош! Комитет, пусть примут шпионские калоши!» Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получено в фонд от профессора Персикова одна поколо. Колесов. «А это что?»
3: «Жетонс».
0: Персиков жетон истоптал ногами, расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону.
4: «Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси. Кому тут из вас можно сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят. Да, профессор 4-го университета Персиков».
0: Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы, какие-то бранные слова. «Чай будете пить, Владимир Ипатьевич?» Робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.
1: «Не буду я пить никакого чаю. И черт их всех возьми! Как взбесились все равно!»
0: Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно. Он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о 5000 и заставляя описывать наружность гостя.
1: «Да черт его знает!» — бубнил Персиков. «Ну, противная физиономия. Дегенерат!»
0: «А глаз у него не стеклянный?» — спросил маленький хрипло.
1: «А черт его знает!» «Нет, впрочем, не стеклянный. Бегают глаза!»
0: «Рубинштейн!» — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. «Рубинштейн не даст без расписки. Ни в коем случае!» — забурчал он. «Это не Рубинштейнова работа, тут кто-то покрупнее». История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов. «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами». И Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках. «Васенька!» — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, поплелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза. «Ну?» — спросил он лаконически и сонно. «Калоши».

0: маленький спич, содержание которого сводилось к следующему. Это делает честь профессору. Профессор может быть спокоен. Больше его никто не потревожит. Ни в институте, ни дома. Меры будут приняты. Камеры его в совершеннейшей безопасности.
1: А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли?
0: Спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.
1: А что это за каналья у меня была?
0: Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так. Какой-нибудь мелкий аферист. Не стоит обращать внимания. Тем не менее, он убедительно просит гражданина-профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера. И гости ушли. Персиков вернулся в кабинет к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в 7 комнат. Персиков завыл в трубку.
1: «Я вам советую лечиться у профессора Салима!»
0: И получил второй звонок. Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля. Долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и отключил телефон. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий. Радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков, подвой грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра. Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал. «Здравствуйте, гражданин профессор!»
1: «Что вам надо?»
0: — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей, что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.
1: «Хм! Однако у вас здорово поставлено дело!»
0: Промычал Персиков и прибавил наивно.
1: «Что вы будете есть?»
0: На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять. 3 дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора 2 раза из Кремля, да 1 раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.
1: «Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией!» — неслось из кабинета.
2: «Строг?» — спрашивал котелок у Панкрата.
3: «Не приведи бог!» — отвечал Панкрат.
2: «Ежели какой-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается. 7 потов с него сойдет. И сейчас в пивную».
0: За всеми этими делишками профессор не заметил 3 суток. Но на 4-й Его вновь вернули.

0: действительной жизни. И причиной этого был тонкий визгливый голос с улицы. «Владимир Ипатьевич!» — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.
1: «А, это вы?» — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше. Прикрытое окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.
0: «Пару минуточек, дорогой профессор!» — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара. «Я только один вопросик, и чисто зоологический. Позволите предложить?»
1: «Ну, предложите!» — лаконично и иронически ответил Персиков и подумал. «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».
0: «Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» — крикнул Бронский, сложив руки щитком. Персиков изумился, сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно. «Панкрат! Впусти этого с тротуара!» Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему: «Солись!» И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.
2: «Объясните мне, пожалуйста», — заговорил Персиков, — «вы пишете там в этих ваших газетах?»
0: «Точно так», — почтительно ответил Альфред.
2: «И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски?
0: Что это за пара минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур?» Бронский жидко и почтительно рассмеялся. «Валентин Петрович исправляет».
1: «Кто это такой, Валентин Петрович?»
0: «Заведующий литературной частью».
1: «Хм, ну ладно. Я, впрочем, не филолог. Стону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?»
0: «Вообще все, что вы скажете, профессор». Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.
2: «Вы напрасно обратились ко мне. Я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, к первому университете. Я лично знаю весьма мало».
0: Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка? Мало!» — черкнул он в блокноте.
2: «Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые, род птицы из отряда куриных из семейства фазановых!» — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевались тысячи человек. «Из семейства фазановых, фазианиде, представляют собою птиц с мясисто-кожным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью. Хотя, впрочем, бывает и одна, в середине подбородка. Ну что ж еще? Крылья короткие, округленные, хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный. Средние перья сербообразные, изогнутые.
3: Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705. Разрезной петух».
2: «А, впрочем, вам это не нужно». «Панкрат, не приноси модели».
3: «Повторяю, я не специалист. Идите к Португалову».
0: «Профессор, я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», — тихонечко шепнул Альфред.
2: «Хм, не специалист я. Вы Португалова спросите. А впрочем, ну,
3: Ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриные холеры, купозно-дифтерийные воспаления слизистых оболочек, пневмономикоз, туберкулез, куриный паршин. Ну, мало что может быть. Искры прыгали в глазах Персикова. Отравление, например, бешеницей, опухоль, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахарион Шейнляйней. Очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень. Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком. А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?
0: Какой катастрофы?
3: Как? Разве вы не читали, профессор? Удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».
0: Я не читаю газет,
3: ответил Персиков и насупился.
0: «Ну почему же, профессор?» — нежно спросил Альфред.
3: «Потому что они чепуху какой-то пишут», — не задумываясь, ответил Персиков.
0: «Ну как же, профессор?» —
3: мягко шепнул Бронский и развернул лист.
0: «Что такое?»
3: — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты. «Куриный мор в республике».
0: «Как?»
3: — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки.

0: Москва светилась. Огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев. Над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толклась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал. Антикурийные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое. Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем. Над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом. Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова и товарища Рабиновича. Новые попытки интервенции в связи с куриной чумой, хохотал и плакал, как шакал рупор. Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен, у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами. Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районное отделение милиции. На крыше рабочей газеты, на экране, грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей. Выскакивала огненная надпись «Сожжение куриных трупов на Ходынке». Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи с 2 перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками «Яичная торговля за качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью «Мосздравотдел. Скорая помощь». «Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами!» — шуршали в толпе. В петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир». И в нем, на столиках, у переносных телефонов лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров. На них было написано «По распоряжению Моссовета омлета нет, получены свежие устрицы». В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой задушенной зелени, на убивающие глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ордо и Аргуевым. «Ах, мама, что я буду делать без яиц?» и грохотали ногами в чечетке. Театр имени покойного Всеволода Мирхольда, погибшего, как известно, в 27-м году при постановке пушкинского Бориса Годунова, когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриный дох» в постановке ученика Мирхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом в зелени эстрады, под гром аплодисментов шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской с фонариками по бокам морд шли вереницы и цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты. В театре Корша возобновляется Шантеклер Ростана. Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов. Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне! Кошмарные опыты профессора Персикова! В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене, мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму: «Я знаю, отчего ты такой печальный».
1: «Отчего?»
0: — искливо спрашивал Бим. «Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — смеялся цирк так, что в жилах стыла радостная и тоскливо кровь, и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.
1: «Оп!»
0: Пронзительно кричали клоуны, и кормленная белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину на стройных ногах в малиновом трико.

0: не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие нежные завывания проституток, пробирался по маховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданную славою персиков, к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, прибольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.
1: «Ах, черт!» — пискнул Персиков. «Извините».
0: «Извиняюсь», — ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на причистинку, тотчас забыл о столкновении. Глава 7. Рок. Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние 3 недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Работал Персиков без особого жара в куриной области. Да, ну и понятно. Вся его голова была полна другим, основным и важным, тем, от чего его оторвала эта куриная катастрофа, то есть от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на причистинку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа. К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами. В камере под лучом зрело со сказочной быстротою рыбья и лягушачья икра. Из Кёнигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла. И в последних числах июля под наблюдением Иванова механики соорудили 2 новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прошла еще неделя, прежде чем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале ЦКУБУ на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков, и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цикубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжко дыша и серея на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было 7 любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель ЦКУБУ, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей. И вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным, яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато. Ему почудилась гарь. Показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее. И дрожащей рукой схватился профессор за берило. «Вам нехорошо, Владимир Ипатьевич?» Набросились со всех сторон встревоженные голоса.
1: «Нет-нет»,
0: — ответил Персиков, оправляясь. «Просто я переутомился. Да. Позвольте мне стакан воды».

0: Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабине, тихо лежал красный сноп луча. В дверь постучали. «Ну?» — спросил Персиков. Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнее от страха перед божеством, сказал так.
1: «Там до вас, господин профессор, Рок пришел!»
0: Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил.
2: «Это интересно, только я занят».
1: «Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля».
2: «Рок с бумагой? Едкое сочетание», — вымолвил Персиков и добавил. «Ну-ка, дай-ка его сюда».
1: «Слушаюсь», — ответил Панкрат, и как уж исчез за дверью.
0: Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни, он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был страшно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы. Он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата, пекари, ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч, старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет «Маузер» в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех. Крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно. Что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо из синебритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно прохрипел винтом и, глядя на вошедшего, уже не поверх очков, а сквозь них, молвил.
2: «Вы с бумагой? Где же она?»
0: Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидал. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал: «Я Александр Семенович Рок».
2: «Ну-с, так что?»
0: «Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», — пояснил пришлый.
2: «Ну-с,
0: и вот к вам, товарищ, с секретным отношением».
2: «Интересно было бы узнать, покороче, если можно».
0: От слова «товарищ» Персиков настолько отвык, что сейчас оно резануло ему ухо. Он явно раздражился. Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову, а затем без приглашения сел на винтящийся табурет.
1: «Не толкните стол!»
0: — с ненавистью сказал Персиков. Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.
3: Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения. «Простите, я не могу понять, как же так? Я без моего согласия, совета, да ведь он черт знает, что наделает!»
0: Тут незнакомец повернулся крайне обиженно. «Извиняюсь», — начал он, — «я заведующий». Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал.
3: «Извините, я не могу понять. Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами, пока я сам не попробую их».
0: Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке снисходительный и говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стенку сказал: «Я умываю руки». Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл.
3: «Панкрат!»
0: Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков взглянул на него и рявкнул:
3: «Выйди вон, Панкрат!»
0: И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез. Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:
3: «Извольтесь, повинуюсь, не мое дело. Да мне и не интересно».
0: Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил. «Извиняюсь», — начал он, — «вы же товарищи...»
3: «Что вы за товарищ, да товарищ?» —
0: хмуро пробубнил Персиков и смолк. «Однако», — написалось на лице урока.
3: «Извини, так вот, пожалуйста», — перебил Персиков, — «вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра...» — Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат. — «Пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов. Вот номер один и зеркало номер два».
0: Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры.
3: «А на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?»
0: Персиков хотел выразить иронию презрения, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.
3: «Только предупреждаю, — продолжал Персиков, — руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия. А злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить».
0: Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.
3: «А как же вы, профессор?»
0: «Можете купить резиновые перчатки у швабы на Кузнецком», — раздраженно ответил профессор. «Я не обязан об этом заботиться». Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу.
3: «Откуда вы взялись? Вообще, почему вы?»
0: Рок, наконец, обиделся сильно.
1: «Извините».
3: «Ведь нужно же знать, в чем дело. Почему вы уцепились за этот луч?»
1: «Потому что это государственной важности дело».
3: «Ага, государственный, тогда Панкрат!»
0: И когда Панкрат появился...
3: «Погоди, я подумаю».
0: И Панкрат покорно исчез.
3: «Я
0: проговорил Персиков.
4: Не могу понять вот чего. Почему нужна такая спешность и секрет?
0: Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, ответил Рок. Вы же знаете, что куры все издохли до единой.
4: Ну так что же из этого?
0: Завопил Персиков. Что же вы хотите? Их воскресить моментально, что ли? И причем при помощи еще не изученного луча.
1: Товарищ профессор, ответил Рок, вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости, да.
4: И пусть себе пишут.
0: Ну, знаете, загадочно ответил Рок и покрутил головой.
4: Кому желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц?
0: Мне, ответил Рок.
4: Так-с. А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?
1: Я, профессор, был на вашем докладе.
4: Я с яйцами еще ничего не делал, только собираюсь.
3: «Ей-богу, выйдет!» — убедительно вдруг и задушевно сказал Рок. «Ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят!»
0: «Знаете что?» — молвил Персиков. «Вы не зоолог? Нет? Жаль! Из вас бы вышел бы очень смелый экспериментатор.
4: Да! Только вы рискуете получить неудачу. И только у меня отнимаете время.
3: Мы вам вернем камеры.
4: Когда?
3: Да вот, я выведу первую партию.
4: Как вы это уверенно говорите. Хорошо-с. Панкрат!
0: К вечеру кабинет Персикова осиротел. Опустели столы. Люди Рока увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты. Надвигались июльские сумерки. Серость овладевала институтом. Потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги. Это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело, в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение владело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался, куда глаза глядят, лишь бы только уйти.
3: В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге и увидал странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.
4: «Вот, Панкрат!» —
3: сказал Персиков и указал на опустевший стол.
4: «Погляди!»
3: Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.
4: «Так точно!»
3: — плаксиво ответил Панкрат и подумал. «Лучше б ты уж наорал на меня!»
4: «Вот!»
3: — повторил Персиков, и губы у него дрогнули, точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.
4: «Ты знаешь, дорогой Панкрат!»
3: — продолжал Персиков, отворачиваясь к окну.
4: «Жена-то моя, которая уехала 15 лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается. Вот история, Панкрат, милый. Мне письмо прислали».
3: Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора. «Вот она,
0: ночь. Москва. Где-то какие-то белые шары за окнами загорались. Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страху руки по швам.
4: «Иди, Панкрат!»
0: Тяжело вымолвил профессор и махнул рукой.
4: «Ложись спать, миленький голубчик Панкрат!»
0: И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели. Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой:
5: «Лучше бы убил, ибо...»
0: «Неужто плакал?» — с любопытством спрашивал котелок.
5: «Ибо...» — уверял Панкрат. «Великий ученый», — согласился котелок. «Известно, лягушка жены не заменит».
0: «Никак», — согласился Панкрат. Потом он подумал и добавил:
5: «Я свою бабу подумываю выписать сюда. Чей в самом деле в деревне сидит. Только она гадов этих не выносит ни почем. Что говорить, пакость ужаснейшая», —
0: согласился котелок. Из кабинета ученого не слышно было ни звука, да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

0: Положительно, нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 28-го года было, как известно, отличнейшее. С дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем. Яблоки в бывшем имении Шереметьевых зрели, леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля. Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уж неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было, лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом. На ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели. Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой «Совхоз Красный Луч» и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной. Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду оранжереи Шереметьевых. К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичах устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч. Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода. На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями «Vorsicht, Eier!» — «Осторожно, яйца!» «Что ж так мало прислали?» — удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметьевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Стоял треск. Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.
1: «Вы потише, пожалуйста», — говорил он охранителю. «Осторожнее. Что же вы не видите? Яйца?» «Ничего», — хрипел уездный воин буравя. «Сейчас!» «Тррррр!» И сыпалась пыль. Яйца оказались упакованными превосходно. Под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги. Затем промокательный, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.
2: «Заграничные упаковочки», — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках. «Это вам не то, что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь».
0: «Ты, Александр Семенович, сдурел», — отвечала жена.
3: «Какое золото, подумаешь? Что я... никогда яиц не видала».
0: «Ой, какие большие!»
2: «За граница», — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол. «Разве это наши мужицкие яйца?» «Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми, немецкие».
3: «Известное дело», — подтверждал охранитель, любуясь яйцами.
2: «Только не понимаю, чего они грязные», — говорил задумчиво Александр Семенович.
3: «Мань, ты присматривай, пускай дальше выгружают, а я иду на телефон». И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор. Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.
4: «Ну?»
3: — спросил он.
4: «С вами сейчас будет говорить провинция».
3: Тихо с шипением отозвалась трубка.
4: «Ну, слушаю»,
3: — брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона. В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно.
5: «Мыть ли яйца, профессор?» Что такое? Что? Что вы спрашиваете? Раздражился Персиков. Откуда говоря?
6: Из Никольского, Смоленской губернии.
7: Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?
6: Рок! Рок!
7: Какой рок?
6: Рок!
5: А, да, это вы! Так вы что спрашиваете?
6: Мыть ли их? Прислали из-за границы мне партию куриных яиц.
7: Ну?
6: Они в грязюке в какой-то.
7: Что-то вы путаете.
5: Как они могут быть в грязюке, как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть, немного помет пересох или что-нибудь еще.
6: Так не мыть.
5: Конечно, не нужно. Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?
6: Заряжаю, да.
2: Хмыкнул Персиков.
6: Пока.
2: Цокнула трубка и стихла. Пока. С ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову.
5: Как вам нравится этот тип, Петр Степанович?
2: Иванов рассмеялся. Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.
5: Вы вообразите, Петр Степанович? Ну, прекрасно. Очень возможно, что на дейтеоплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут. Может, они ни к черту не годные куры.
2: Может быть, они подохнут через 2 дня. Может, их есть нельзя. А разве я поучусь, что они будут стоять на ногах? Может, у них кости ломки?
1: Совершенно верно, согласился Иванов.
5: Вы можете поучиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур, догонит их до величины собаки, а потомство от них жди потом до второго пришествия.
1: Нельзя поручиться. Согласился Иванов.
5: И какая развязность! Расстраивал сам себя Персиков. Бойкость какая-то. И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать.
2: Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком. Она валялась на экспериментальном столе.
5: А как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу?
1: А отказаться нельзя было? Спросил Иванов.
2: Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся. Да, сказал он многозначительно.
5: И ведь заметьте, я своего заказа жду 2 месяца, и о нем ни слуху, ни духу. А этому моментально и яйца прислали, и вообще всяческое содействие.
1: Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьевич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.
5: Да если бы скорее, то ведь они же мои опыты задерживают.
1: Да, вот это скверно. У меня все готово.
5: Вы скафандры получили?
1: Да, сегодня.
2: Персиков несколько успокоился и оживился.
5: Я думаю, мы так сделаем. 2 операционные можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем.
1: Конечно.
5: 3 шлема?
1: 3, да.
5: Ну вот, вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему 3-й шлем.
1: Гринмут можно.
5: Это который у вас сейчас над саламандрами работает?
1: А ничего.
5: Хотя позвольте. Весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых.
1: Нет, он ничего, он хорош студент.
5: Придется уж не поспать одну ночь. Только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти добрахимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.
1: Нет-нет, вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьевич, превосходный газ.
5: Вы на ком пробовали?
1: На обыкновенных жабах. После стройку мгновенно умирают. Да, Владимир Ипач, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер.
5: Я и не умею с ним обращаться.
1: Я на себя беру. И на Клязьме из него стреляли, шутки ради. Там один ГПУ рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно бьет бесшумно шагов на 100 и на повал. Мы в ворон стреляли. По-моему, даже и газа не нужно.
5: Это сонная идея. Очень.
1: Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул.
5: Дайте-ка мне эту, как ее, Лубянку.

Дни стояли жаркие до чрезвычайности, а ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила, и такую красоту навела на бывшее имение Шереметьевых, что ее невозможно выразить. В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рок. И играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно.

0: Концерт над стеклянными водами и рощами, и парком уже шел к концу. Как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь. Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду. «Маня, ты слышишь?» Вот проклятые собаки. Чего они, как ты думаешь, разбесились?
1: Откуда я знаю? Ответила Маня, глядя на луну.
0: Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, предложил Александр Семенович.
1: Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко.
0: Нет, Манечка, пойдем. В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горячим лицом и блестящими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами, испещренные пятнами, ярко-красные яйца. В камерах было беззвучно, а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел. Эх! «Выведу я цыпляток», — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху через широкие вентиляционные отверстия. «Вот увидите».
1: «Что? Не выведу?»
0: «А вы знаете, Александр Семенович», — сказала Дуня, улыбаясь, «мужики в концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские, грех машиной выводить. Убить вас хотели».
1: Александр Семенович вздрогнул, лицо его пожелтело.
0: «Ну что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом, а? Манечка, надо будет им собрание сделать. Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать, а то это медвежий какой-то угол».
2: «Темнота», — молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.
0: Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром при первом же блеске солнца рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. К вечеру умолк пруд в Шереметьевке.
2: Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на 40 верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметьевских лягушек. А теперь они словно вымерли.
0: С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока.
1: Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, то есть за спиной Александра Семеновича.
2: «Действительно, это странно», — сказал за обедом Александр Семенович жене. «Я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?»
1: «Откуда я знаю?» — ответила Маня. «Может быть, от твоего луча?»
2: «Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура!» — ответил Александр Семенович, бросив ложку.
1: «Ты как мужики! При чем здесь луч?»
2: «А я не знаю. Оставь меня в покое».
0: Вечером произошел третий сюрприз. Опять взвыли собаки в концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобное, тоскливое стенание. Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться беспрерывный стук в красных яйцах. Токки-токки-токки-токки-токки стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце. Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича.
1: Тотчас были забыты странные происшествия в роще,

0: Сторож, Дуня и охранитель. Так-таки-таки-таки закипало то в одном, то в другом лице первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой, отсвечивающей кожуре была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушало ее полное молчание то и дело начинающееся беспричинный, тоскливейший, ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил. «Непонятное дело», — уверял охранитель. «Я тут не причинен, товарищ урок». «Спасибо вам! И от души благодарен», — распекал его Александр Семенович. «Что вы, товарищ, думаете? Вас зачем представили? Смотреть? Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они, значит, удрали. Значит, вы двери оставили открытой, да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!»
1: «Некуда мне ходить. Что я своего дела не знаю?» — обиделся, наконец, воин. «Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рок? Куды ж они подевались?»
2: «Да я почем знаю?» — взбесился, наконец, воин. «Что я их, укараулю разве? Я зачем приставлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер. Я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у нас цыплята вылупятся. Может, их на велосипеде не догонишь».
1: Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными, и одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу в луче.
0: «Черт их знает», — бормотал Александр Семенович. «Окна заперты. Не через крышу же они улетели». Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.
1: «Что вы, Александр Семенович!» — крайне удивилась Дуня.
3: «Станут вам цыплята летать, а не тут где-нибудь. Цып-цып-цып-цып-цып-цып!» Начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.
0: Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ каждые четверть часа заглядывать в окно камер и чуть что звать Александра Семеновича. Старик-сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей. Но были и новости. Яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.
4: «Ух, зреет», — сказал Александр Семенович. «Вот это зреет, теперь вижу».
0: «Видал?» — отнесся он к сторожу.
1: «Да, дело замечательное», —
0: ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном. Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился. Он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и, чтобы его в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец, в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков. Вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой и флейту, с тем, чтобы на досуге.

досуге поиграть над водной гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рок, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рока началась заросль лопухов, в которые он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже 2 дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло. Поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серые крыши купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли. «Александр Семенович!» — прозвучал в этот момент голос жены Рока, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять мелькнула в малиннике. «Подожди, я тоже пойду купаться!» Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в 3 толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул наверх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны. На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно плюнула воздух. Весь стол вобрался в лопухи, и только одни глазки остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес 4 слова совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями. «Что это за шутки?» Затем ему вспомнилось, что факиры, да-да, Индия, плетеная корзинка и картинка, заклинают. Голова вновь взвелась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из Евгения Онегина. Глаза в зелени тотчас загорелись непримиримую ненавистью к этой опере. «Что ты? Одурел, что играешь на жаре?» — послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.
Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел. Голова из зелени рванулась вперед. Змея приблизительно в 15 аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов, махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Маня стала желто-белой. Змея на глазах рок, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню. Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом. Хвост ее взмел смерч и стала Маню давить. Вот тут-то Рок и посидел. Сначала левая, и потом правая половина его, черной, как сапог головы, покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать.

0: Глава 9. Живая каша. Агент Государственного политического управления на станции Дугино-Щукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Палайтису: «Ну что ж, поедем, а? Давай мотоцикл». Потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: «Флейту-то положите». Но седой трясущийся человек на лавке в помещении Дугинского ГПУ флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Палайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол. Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня. «Вы поедете с нами, — сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, — покажете нам, где и что». Но Рок в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения. «Нужно показать, — добавил сурово Палайтис. — Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе. Отправьте меня в Москву. Плача попросил Александр Семенович. «Вы разве совсем не вернете в совхоз?» Но Рок вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз. «Ну ладно, — решил Щукин, — вы действительно не в силах. Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте». Затем у Щукина с Палайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Палайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рок душевно больной, и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот, Рок привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк: «Слушайте меня, слушайте! Что же вы не верите? Где же тогда моя жена?» Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент по распоряжению Щукина стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Палайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. 50-зарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на 100 шагов, но давала поле 2 метра в диаметре, и в этом поле все живое убивало наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Палайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле по утренней росе и холодку они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза в четверть часа. Рок-то шел всю ночь, то и дело прячась в припадках смертного страха в придорожную траву. И когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым велась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Палайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила. «Эй, кто тут есть?» — окликнул Щукин громко. Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Палатис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды. Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу.
1: Катастрофа, молвил Палайтис.
0: Эй, кто там есть? Эй, кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.
1: Черт их знает, ворчал Щукин. Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались.
0: Идем в дом. Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились, и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор. «Обойдем кругом, к оранжереям», — распорядился Щукин. «Все обшарим, а там можно будет протелефонировать». По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блещущие стекла оранжереи. «Погоди-ка», — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Палайтис насторожился и снял пулеметик. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжереи и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. «Зал-зал-зал-с!» Пела оранжерея.
1: «А ну-ка, осторожно!» — шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты продвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.
0: Тотчас Палайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке. Вся оранжерея жила, как червивая каша, свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами. По полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силой электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических огромных ящика. Два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли. А в третьем горело небольшое густомалиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную, гигантскую, голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой. «Назад!» — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая Палайтиса и поднимая правую револьвер. Он успел выстрелить раз 9, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. «Чах-чах-чах-чах-тах!» — стрелял Палатис, отступая задом. Странный четырехлапый шорох послышался за спиной, и Палайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожей на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекосив ногу Палайтису, сбило его на землю. «Помоги!» крикнул Палайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула. Правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда, среди небольших змеиных морд, высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и, опять прыгая и вертясь возле Палайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Палайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую, здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали. «Щукин, беги!» — промычал он, всхлипывая. Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и в мгновение обвела ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно. Потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не произошло ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся вой. Но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой. Собачий или человечий?

0: Глава 10. Катастрофа. В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами по Союзу Республик. Одна гранка попалась ему на глаза, и он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал. Созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано: «Грачевка Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и легается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья». Наборщики страшно хохотали. «В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в русском слове, допивались до слонов, это верно, а теперь, стало быть, до страусов». Наборщики хохотали. «А ведь верно, страус, — заговорил метранпаж. — Что ж, ставить, Иван Ванифатьич?» «Да что ты, сдурел, — ответил выпускающий. — Я удивляюсь, как секретарь пропустил. Просто пьяная телеграмма». «Праздновали. Это верно», — согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе. Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: «Ничего интересного», и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам. «Понял? Слушаюсь», — говорил он. Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря: «Поедешь пьяма в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему, пьяма, что он свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай».
1: «Хорошенькое дело», — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.
0: Персиков бушевал.
2: «Это черт знает что такое!» — скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках. «Это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией! Эти проклятые куриные яйца везут грудами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого! Словно до Америки далеко! Вечные кутерьма, вечные безобразия!»
0: Он стал считать по пальцам.
2: «Ловля, ну, 10 дней самое большое. Ну, хорошо, 15. Ну, хорошо, 20. И перелет 2 дня. Из Лондона в Берлин день. Из Берлина к нам 6 часов. Какое-то неописуемое безобразие».
0: Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить. В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов. Лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткой «Добрахим, не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями. Понадобилось по меньшей мере 3 часа, чтобы профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до 11 часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве, о каких-то змеях. Ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны. Потому что доцент Иванов был в художественном театре на Федоре Иоанновиче, и, стало быть, сообщить новость профессору было некому. Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал. Да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь один громадный серый корпус на Тверской улице во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаш ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:
2: «Ну что же, Иван Ванифанович, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать».
0: Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки «Занято, занято», а на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки. Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:
3: «Аэропланы с газом придется посылать».
0: «Не иначе», — отвечали наборщики, — «ведь это что ж такое?» Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе, и чей-то визгливый голос кричал: «Этого Персикова расстрелять надо!»
4: «При чем тут Персиков?» — отвечали из гущи. «Этого сукиного сына в совхозе! Вот кого расстрелять!
0: Охрану надо было поставить!» — выкрикивал кто-то.
3: «Да может, это вовсе и не яйца!»
0: Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики в количестве 3 штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке. И над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно, яйца». Бурная радость овладела профессором. «Наконец-то!» — вскричал он. «Панкрат, взламываю ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет». Панкрат немедленно исполнил приказание, и через 15 минут в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.
5: «Да они что же, издеваются надо мной, что ли?»
0: Выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйцо.
5: «Это какая скотина, а не птаха! Я не позволю смеяться надо мной! Это что такое, Панкрат?»
3: «Яйца-с», отвечал Панкрат горестно.
5: «Куины, понимаешь? Куины! Черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны? Пусть высылает их этому негодяю в его совхоз».
0: Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить. «Владимир Ипатьевич, Владимир Ипатьевич!» — загремел в коридоре института голос Иванова. Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке и с газетным листом в руках. «Вы знаете, Владимир Ипатьевич, что случилось?» — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.
5: «Нет, вы слушайте, что они сделали!» — в ответ закричал, не слушая Персиков. «Они меня вздумали удивить куриными яйцами! Этот птаха — фойменный идиот! Посмотрите!»
0: Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист. Затем глаза его почти выпрыгнули с лица.
5: «Так вот что!» — задыхаясь, бормотал он. «Теперь я понимаю». «Нет, Владимир Ипатьевич, вы только гляньте!»
0: Он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая, в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей. «Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьевич?» Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении: «Что за черт? Это, да это анаконда, водяной удав!» Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу: «Владимир Ипатьевич,
6: Это анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете? Этот негодяй вывел змей вместо кур. И вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки.
7: Что такое?
6: Ответил Персик, и лицо его сделалось бурым.
7: Вы шутите, Петр Степанович? Откуда?
6: Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал: «Вот откуда!»
7: «Что?»
6: Завыл Персиков, начиная соображать. Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал: «Будьте покойны! Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке!»
7: «Боже мой! Боже мой!»
6: Повторил Персиков и, зеленее лицом, стал садиться на винтящийся табурет. Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору: «Ну, теперь они будут иметь веселую историю. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипач, вы гляньте!» И он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа: «Змеи идут стаями в направлении Можайска, откладывая неимоверное количество яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде. Появились крокодилы и страусы, части особого назначения, и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов». Персиков, разноцветный и сине-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:
7: «Анаконда! Анаконда! Водяной удав! Боже мой!»
6: В таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат. Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел странным параличным цветом и, шатаясь, совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института. «Анаконда! Анаконда!» — загремело эхо.
7: «Лови профессора!»
6: — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. «Воды ему! У него удар!» Глава 11. Бой и смерть. Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили, как попало. В квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях, изрезанные прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали, и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые, как попало, из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми. И по Тверской Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы. Это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву.
8: На вокзале то и дело с бешеным легким схлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы, чемоданы в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на северо-восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыши и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью «Осторожно, Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве. Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек. Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидев ломящиеся вперед, рассекающие, расплеснутые в варево безумие шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно с надеждою выть. «Да здравствует конная армия!» — кричали исступленно женские голоса. «Да здравствует!» — отзывались мужчины. «Задавят, давят!» — выли где-то. «Помогите!» — кричали с тротуара. Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров. Какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных «Карачапават!». Где-то пели весело и разухабисто. Из коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело, прерывая шеренги конных, с открытыми лицами шли на конях же странные фигуры в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые раздавливающие торцы, наглухо закрытые светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «ГАЗ». «Доброхим!»
9: «Выручайте, братцы!» — завывали с тротуаров. «Бейте гадов! Спасайте Москву!»
8: «Мать, мать!» — перекатывалась по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение. «Ни туз, ни дама, ни валет, побьем мы гадов без сомнения, четыре сбоку ваших нет». Гудящие раскаты «Ура!» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая метущиеся сердца, гул.

0: Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улицах здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне под левым его локтем лежал вечерний выпуск телеграммы на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмой действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд. Но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь, куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода, и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на улицах столицы в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся. Ничего этого профессор не читал. Смотрел остекленевшими глазами перед собою и курил. Кроме него только два человека были в институте. Панкрат и то и дело заливающийся слезами экономка Марья Степановна. Бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желавшего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване в тени в углу и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенный для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно. С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь, как беснуется, что ж я теперь поделаю?» И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки, крича: «Убегайте, Владимир Ипач, убегайте!» Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючочком, ответил. Причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.
1: «Никуда я не пойду. Это просто глупость. Они мечутся, как сумасшедшие. Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду? И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я? Банкрот!»
0: Позвал он и нажал кнопку. Вероятно, он хотел, чтобы Панкрат прекратил всю суету, которую он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились, и издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол.
2: Марья Степановна вцепилась в руки Персикова и начала его тащить куда-то. Он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.
0: «Ну?» — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему: «Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать!»
2: Его словам ответил визг Марии Степанны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:
0: «Бей его! Убивай мирового злодея! Ты распустил гадов!» Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу, на коленях, стояла Мария Степановна. Распростер руки, как распятый. Он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении: «Это фамильное сумасшествие! Вы совершенно дикий зверь! Что вам нужно? Вон отсюда!» И закончил фразу резким всем знакомым выкриком: «Панкрат! Гони их вон!» Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимый в вестибюле, и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы. Низкий человек на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившийся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было: «Банкрот! Банкрот!»

Ни в чем не повинную Марию Степановну убили и растерзали в кабинете. Камеру, где потух луч, разнесли в клочья. В клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек. Раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы. А через час институт пылал. Возле него валялись трупы, оцепленные шеренгой вооруженных электрическими револьверами. И пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

В ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу, и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая 3/4 своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких присмыкающихся полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз. Двое суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи. И в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший рог принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны. Непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в 2 дня, оставив на пространстве 3 губерний страшное зловоние, разложение и гной. Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года. А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва. И опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп. И на месте сгоревшего в августе 28-го года 2-этажного института выстроили новый зоологический дворец. И им заведовал приват-доцент Иванов. Но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О лучей катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и сам открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. 3 камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света. Его не скомбинировали 2-й раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только 1 человек. Покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

0: Добрым утром, дорогие друзья! Да разве оно может быть иным, когда только что вместе с привычным шумом улиц в наши дома ворвались торжественные олимпийские позывные? Итак, с добрым утром, мужественные олимпийцы! С добрым утром, долгожданные гости нашей столицы!
1: Безошибочно, уверенно и круто!

0: Солнце в небо устремляется жар птицей, и яснеет над землею синева.
1: С добрым утром, олимпийская столица, стартовавшая красота!

0: вам откровенно признаться, дорогие радиослушатели, я сегодня особенно волнуюсь. Поэтому я, честно говоря, боюсь что-нибудь перепутать. Ну, скажем, вольную борьбу с классической, легкую атлетику с тяжелой, ватерфляй с баттерполо.
1: Вы, очевидно, хотели сказать не ватерфляй, а баттерфляй.
0: Да.
1: И не баттерполо, а ватерполо.
0: Ну, вот видите, значит, я не зря боялась ошибиться.
1: Ничего страшного. Я думаю, каждый из участников сегодняшней передачи будет в трудных случаях приходить к вам на помощь и охотно консультировать вас по всем спортивным вопросам.
0: Ой, большое вам спасибо. Простите, я вас не представила. У микрофона поэт Андрей Внуков, наш постоянный автор и тот, который все время свистит.
1: Вы хотели сказать арбитр?
0: Ну, конечно, арбитр. Бессменный арбитр нашей игротеки.
1: Мы продолжаем состязание на лучшее четверостишие по теме «Спорт лета». Итак, на старт, внимание!
2: Бабах!
1: Что вы сказали?
2: Я только воспроизвел звук стартового пистолета. Бабах!
3: А я побежал вперед со скоростью своего четверостишья. Скажет вам любой мальчишка, ты ему, дружок, поверь. Нынче олимпийский мишка самый модный в мире зверь.
4: Разрешите мне обойти вас на первом же повороте.
5: Заявление врачу. Все больше с каждым часом я худею. Я стал похож на собственную тень. Поскольку за спортсменов я болею, прошу на время игр дать бюллетень.
1: Итак, наши игроки уверенно вышли на финишную прямую. Думаю, что участие в нашей...
4: Минуточку, товарищ судья. У меня как раз четверостишье про это же самое. Слова, что сегодня слышатся часто, важна не победа, а в играх участие. Хочу уточнить, пользуясь случаем. Участие хорошо, а победа лучше.
1: Тогда давайте провозгласим победителей сегодняшнего этапа. Вот они приближаются к финишу.
0: Москвичи Олег Игоревич Зайцев и Татьяна Агаева. Вместе с ними к финишной ленточке подходят ростовчанин Игорь Варшавский и алматинец Олег Поляков.
1: Лето, мы тебя 4 года ждали. Узнаем твои спортивные черты. Солнце олимпийскую медалью смотрится с небесной высоты.
2: Этими строчками мы расстаемся с вами, но продолжаем ждать новых четверостишей на темы спортивного лета.
1: Сочиняйте с нами, сочиняйте как мы и, конечно же,
6: сочиняйте лучше нас!

лучших названы. Но мы не хотим оставить без внимания и остальных участников этого веселого состязания. Поэтому для всех, кто присылал нам свои веселые четверостишия, звучит спортивная песня. Композитор Олег Иванов на стихи Льва Ашанина «Олимпиада». Исполнит ее вокально-инструментальный ансамбль «Пламя».

0: Обычно желающие попасть на Олимпийские игры берут билет на самолет или садятся в поезд. Но истинные поклонники Олимпиады не ищут легких протаренных путей. Так считают два наших симпатичных гостя из Шотландии, братья Скаллион. Они прибыли в Олимпийскую Москву со своей родиной на велосипедах. Марк Твен утверждал, что при езде на велосипеде труднее всего, пожалуй, выучиться соскакивать. Братьям Скаллион это удалось. И в тот момент, когда они, доехав до Москвы, соскочили со своих запыленных и разгоряченных машин, наш корреспондент Регина Дубовицкая была уже рядом с ними.
1: Начнем с того, что, идя на эту встречу, я собиралась увидеть двух опытных велогонщиков, за спиной которых уже не одна сотня, а то и тысяча километров. И в первый момент братья Скаллион оправдали мои ожидания. Оба загорелые, в спортивный костюм, они вполне соответствовали моему представлению о настоящих путешественниках. И я их спросила, как они себя чувствуют после такого нелегкого пути.
2: Очень хорошо, отлично, страшно.
3: Вы говорите по-русски?
2: Маленький русский, чуть-чуть.
3: Тогда у меня еще такой вопрос. Это путешествие на велосипедах у вас наверняка не первое. Где вы еще были?
2: No, we have never cycled anywhere before. This is the first time.
1: Знаете, что говорят сейчас Александр и Реджис Скаллион? Они говорят, что нынешнее путешествие первое в их жизни. Нет, они, конечно, и до этой поездки садились на велосипеды, но только путь тогда у них был гораздо короче. От дома и до работы.
2: No phrases. The funniest thing for us, she may be interested.
1: Поэтому, смеется Александр, почти все наши друзья не верили в то, что мы доберемся до Москвы. Они говорили нам, куда вы едете? Вы же потеряетесь на полдороги. А многие из них даже шутили. А что будет, если вы свалитесь с велосипедов? Вам же самим второй раз на них ни за что не взобраться. А мы их успокаивали. Не волнуйтесь, ребята. Мы же едем даже без карт. Все равно мы в них ничего не понимаем. Александр говорит, что если есть голова на плечах, то путешествовать совсем не трудно. Они еще в Глазго выучили на языках тех стран, по дорогам которых они собирались путешествовать, одну и ту же фразу.
2: Здравствуйте, где Москва?
1: Смело утверждаю, что преодолеть такой путь, а братья Скаллион были в дороге 2 месяца, помогло им и чувство юмора. Кстати, они сами говорят.
2: When you were cycling, it was so boring, it was unbelievable.
1: Они говорят, что в этом путешествии все было интересно, но только уж очень надоело им крутить педали. И чтобы поддержать в себе боевой дух, они рассказывали друг другу веселые истории и пели песни. И русские песни тоже.

0: Хорошо.
1: Причем самое удивительное, это даже можно считать маленьким чудом, во время путешествия у них не было ни одного прокола шины. А ведь они больше всего боялись, что их подведут именно велосипеды. Скажем, Александр отправился в путь на том же самом велосипеде, на котором он уже 15 лет ездит на работу. Поэтому они захватили с собой 2 мешка запасных частей инструментов. Мешки были очень тяжелые, и они потихонечку друг от друга выбрасывали из них наиболее громоздкие детали. В общем, в Москву путешественники приехали с тем же набором инструментов, с которым они обычно ездили и по своему родному Глазго. Это были перочинный ножик и гаечный ключ. Словом, за время долгой поездки никаких дорожных происшествий не случилось. А вот веселые приключения были.
2: And we were cycling along the road in front of his van. And he would be shouting to us.
1: Пожалуй, смеются путешественники. Самая веселая встреча у нас была под Смоленском. Это было вечером. Мы уже устали и еле-еле крутили педали. А впереди нас шел автобус. За рулем сидел очень симпатичный водитель. Желая нас подбодрить, он кричал нам из-за окна автобуса.
3: СССР, Шотландский, мира и дружба.
2: And we turned round and...
1: И вдруг мы видим, что автобус продолжает медленно ползти вперед, а водитель бежит рядом с нами, представляете? Он ободряюще похлопал Александра по плечу и сказал:
3: «Молодцы, вперед!»
1: И тут же сам быстренько побежал вперед, вскочил на ходу в свой автобус и поехал дальше. Если вы не верите, то есть люди, которые могут подтвердить наш невероятный рассказ. Вот так гости из Шотландии доехали до Москвы. Причем за это время, как вы могли убедиться и сами, они немножко научились говорить по-русски. И знаете, какие из русских слов им чаще всего приходится использовать у нас?
3: Тише едешь, палше будешь. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Очень хорошо. Хорошо мороженое.
4: Спасибо.
3: До свидания. Хорошо погода.
4: Плохо погода.
3: Пирожно. Балаушик.
1: Это очень хорошо, что русские слова вошли в словарный запас 2 путешественников, 2 рабочих из города Глазго, которые, может быть, и не очень хорошо ездят на велосипедах, но которые очень хотели попасть в Москву на Олимпиаду. И вот они сейчас у нас в Москве. Добро пожаловать!

Песни наших друзей. Хотя родились они в разных странах, в Германской Демократической Республике, Чехословакии и Болгарии, но говорится в них об одном – о Московской Олимпиаде, о крепких парнях и стройных девушках, которые приехали в Москву, чтобы помериться силой, ловкостью, мужеством, о славном и гостеприимном Олимпийском Мишке. И мы преподносим нашим слушателям венок из этих песен.

0: уважаемые радиослушатели, может делать чудеса. Железная махина в 240 килограммов, взметнувшаяся на вытянутых руках, ну разве это не чудо? И как, если не чудом, можно назвать прыжок в высоту на 2 метра 38 сантиметров и прыжок в длину почти на 9 метров и решающий мяч в баскетбольной корзине за секунду до финального свистка? Тоже чудо?
1: Но вы знаете, не только спорт может делать все эти чудеса. Не только спорт может быть автором спортивных рекордов.
0: То есть как это не только спорт? А кто же еще?
1: Любовь. Вы себе не представляете, на какие спортивные подвиги может толкнуть человека любовь.
0: Обыкновенная любовь.
1: Любовь всегда необыкновенна. И я надеюсь, вас в этом убедит веселый рассказ, присланный нашими коллегами из ГДР. Он называется «Любовь и легкая атлетика».
2: Ну, разве она не прекрасна?
3: Карл зажмурил глаза и вытянул губы трубочкой, словно хотел меня поцеловать. «Само собой разумеется», — ответил я, отступив из предосторожности на шаг назад. «А о ком ты говоришь?»
2: «О ком?»
3: Он широко раскрыл свои водянистые глаза и посмотрел на меня так, словно я был снежным человеком.
2: «О Бригитте, конечно!»
3: И с настойчивостью влюбленного продолжил.
2: «Разве она не хороша?»
3: «Безусловно!» Ответил я, скорее, из дружеского расположения.
2: Не мог бы ты ей сказать, что я ее люблю? Впрочем, я так мало могу ей предложить.
3: Не говори этого, утешил я друга. Если ты бросишься к ее ногам, это будет порядочная куча. Карл весил 108 килограммов. Бригитта сказала, что Карл ей нравится.
4: Если бы только он не был таким толстым, я представляю, как он поет серенаду. Тебе принадлежит мое ожиревшее сердце.
3: Карл, сказал я, у тебя неплохие шансы, но за зиму ты набрал слишком много жира. Надо сбросить вес. Диета, спорт. Теперь Карл усиленно занимался спортом. Он сгонял вес, а я гонял его. Я наблюдал, как он бежал в первый раз 200 метров. Он клокотал, как паровой котел перед взрывом. Он прыгал. При прыжках в длину – близко. При прыжках в высоту – глубоко. Для прыжков в шестом мне пришлось достать бамбуковый шест со стальным вкладышем. Он переходил планку, как мешок с песком. Он толкал ядро и бросал копье. Через 4 дня Карл потерял 38 граммов. Еще 2 недели, уговаривал я его, и ты избавишься от твоего жира. Бригитта смотрела на него и на указатель веса благосклонно и сказала, что день ото дня он нравится ей все больше. Счастье казалось обеспеченным, но тут появился Гейнс. С какими-то странными глазами он шел по лесной тропинке с какой-то странной книгой в руках, из которой он цитировал и вновь повторял какие-то странные стихи.
5: «Ну разве она не восхитительна?»
3: Прошептал он мне. «Великолепно!» — сказал я. «Но кто?»
5: «Как ты можешь спрашивать?»
3: Возмутился он.
5: «Бригитта, конечно!»
3: «Вот как?» — удивился я. «А она об этом знает?» «О, он желал бы, он хотел бы, он мечтал, но он не может решиться сказать. Может быть, я из дружбы сделаю это для него?»
4: «А, Гейнс! Он мне, в общем, нравится, но он ужасно худой».
3: «Гейнс, — объяснил я, — ты ей нравишься. Сделай себе немножко мускулов, пей молоко, занимайся спортом». Даже в костюме он выглядел как мировой рекордсмен в самом что ни на есть наилегчайшем весе. Когда Гейнс разделся, он исчез. «Гейнс, где ты?» — закричал я испуганно.
4: «Здесь!»
3: — ответил он и вышел из задревка для флага. Чтобы сэкономить время, я решил тренировать его вместе с Карлом. Они спортовали, прыгали и держали диету. Через 8 дней Гейнс весил на 1748 граммов больше и объяснял, что пьет только молоко.
2: «Почему он так старается?»
3: – спрашивал меня Карл. «Он любит девушку, а ей не нравятся тощие мужчины». Карл удовлетворенно засмеялся.
2: «Полная противоположность моей Бригитте».
4: «На ком же остановиться?»
3: — жаловалась Бригитта.
4: «Мне нравятся оба». —
3: Подожди, сказал я ей. Я их буду тренировать до тех пор, пока у них не сравняется вес. И тогда они смогут бороться за тебя. Я встречался каждый вечер с Бригиттой и рассказывал ей о том, как идет тренировка. Карл весил уже только 99 килограммов. Гейнс поднимает уже 38 фунтов и не падает. В перетягивании каната Карл был непобедим. Четверо сильных мужчин не могли сдвинуть его с места. Но зато Гейнс побил все рекорды прыжков в высоту, в особенности, когда дул хороший попутный ветер. При кроссе лес и земля дрожали, когда бежал Карл. Можно было подумать, что бежит стадо слонов. Под ногами Гейнса ни одна травинка не сгибалась. Когда Карл прыгал с пятиметровой вышки, вода выливалась из бассейна. Когда нырял Гейнс, зеркальная поверхность воды оставалась неподвижной. Постепенно их веса сближались, и я предупредил Бригитту, что приближается день великого решения. Вечером по программе многоборья должна была состояться решающая борьба между двумя конкурентами. К сожалению, я не мог прийти. В этот день мы с Бригиттой праздновали помолвку.
0: На музыкальной дорожке нашей передачи песни композитора Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского «Свадьба». Песня как бы продолжает лирическую тему рассказа. Поет Муслим Магомаев.

0: наш веселый утренний мегафон.
1: Да не мегафон, да? А марафон.
0: А, ну вот я опять ошиблась. Нет, это безобразие. Почему, если тебе непонятен какой-нибудь медицинский термин, можно заглянуть в медицинскую энциклопедию. Если незнакомо какое-то музыкальное слово, можно полистать музыкальный словарь. А такие трудные спортивные названия и отыскать негде.
1: Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы же обещали вам помогать.
0: Да.
1: Давайте вместе раскроем нашу спортивную энциклопедию. Правда, это малая спортивная энциклопедия. Совсем малая, просто крошечная. Но зато веселая.
2: А. Атлетика.
1: Бывает легкая, бывает тяжелая. Но не надо думать, что легкое легче тяжелой, а тяжелое тяжелее легкой. Ничего подобного. Легкое такая же тяжелая, как тяжелая.
2: Б. Бокс. Обмен информацией с помощью выразительных жестов.
3: Болельщик.
2: Человек абсолютно здоровый с медицинской точки зрения и немного ненормальный с точки зрения друзей и семьи.
3: Бронза.
2: Тоже неплохо.
3: В. Ветер.
4: Неизменный участник легкоатлетических, парусных и прочих состязаний. Отличается крайним непостоянством. Очень удобен для ссылки на него при проигрыше. У меня ветер был встречный, а у соседа попутный. Г. Гол!
1: Выражение, которому Николай Озеров обязан своей популярностью.
2: Гонг.
1: Любимый музыкальный инструмент уставшего боксера.
4: Д. Допинг.
2: Бывает запрещенный и разрешенный. Пример разрешенного допинга – присутствие любимой девушки на трибуне.
4: Деревня Олимпийская.
2: Место, куда так тянет городских жителей.
1: К. Конь.
3: Гимнастический снаряд. Большой дефицит в средневековой Англии. Ричард III отдавал за него полцарства.
1: Катамаран.
3: Яхта, страдающая раздвоением личности.
4: М. Марафонец.
1: Спринтер, забывший вовремя остановиться.
4: Н. Нокаут.
1: Состояние покоя у боксера, который после бесконечных тренировок и соревнований может полежать и отдохнуть.
3: О. О.
2: Ответ на вопрос, ну как вам нравится Москва?
1: П. Пенальти.
3: С точки зрения всех вратарей мира, неразумное излишество.
4: С. Судья.
2: С точки зрения болельщика, сырье для парфюмерной промышленности.
3: Т. Тарелка.
4: Предмет, который бьют на счастье. В соревнованиях по стендовой стрельбе, чем больше разобьешь тарелок, тем больше счастья.
3: Ш. Штанга.
1: Единственная оставшаяся тяжесть, которую женщины пока еще позволяют поднимать мужчинам. Ф. Финиш.
2: Место, куда бегут спортсмены, чтобы пообниматься с товарищами. Thank you.

0: чувствую себя в вопросах спорта куда эрудированнее, чем в начале передачи. А приоткройте, пожалуйста, еще раз эту энциклопедию на букве «П». Меня интересует слово «песня».
1: Пожалуйста. Вот. «П» – песня. Один из серьезных факторов, влияющих на настроение спортсмена.
0: В таком случае я предлагаю послушать песню композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова «Город нашей славы». Поет Лев Лещенко.

0: Почти никого из нас спорт не оставляет равнодушным. Одних он выводит на зеленое поле стадионов, других бросает с вышки в голубую чашу бассейна, третьих заставляет класть под язык валидол, сидя перед телевизором или на трибунах. Спорт – это частичка нашей жизни. Здесь всегда есть что вспомнить и учителям, и врачам, и инженерам, и эстрадным артистам. Вспоминаем Аркадий Райкин.
1: Теперешняя молодежь думает, что в футбол раньше не играли. Ах, наивные молодые люди, вы подойдите ко мне, вы спросите у меня, как надо играть в футбол. Я как раз мемуары пишу. У меня есть что вспомнить. Я помню, вот играл я на заре. Помню, значит, выбежали мы на такое большое поле, посредине трава, вокруг люди, я не знаю, как сейчас, раньше это стадион, как сейчас помню. Стадион раньше называли. Помню, значит, выбегаю на этот самый стадион. Помню, сзади наши ворота. А спереди помню, вот я помню тоже ворота, но чьи не помню. Испанцы все помню в красном были. А вот мы в чем? А помню, значит, трусики и, значит, или не было. Нет, были трусики, помню. И майки тоже были. Что дальше было, я не помню. Но я помню, мы побежали. Значит, бежим. Куда мы побежали, я сейчас не помню. Куда же мы бежали? Да, значит, и побежали мы, но почему-то обратно. Ну, стадион это ревет, тут и народу тучи. Помню, значит, победили. Победили, помню. Не помню, правда, кто. Но победили, это уж точно.
0: Как обычно, не могут найти общего языка Мария Миронова и Александр Минакер.
2: И значит, после всего этого ты все-таки продолжаешь утверждать, что ты разбираешься в футболе, да?
3: Безусловно.
2: В таком случае я задам тебе один последний вопрос. Вот скажи мне, что такое офсайд? Все?
3: Ну, милый, жизнь на то пошло не что такое офсайд, а кто такой офсайд?
2: Кто такой офсайд?
3: Ну, конечно.
2: Хорошо.
3: И потом офсайдов было много.
2: Так.
3: Был старый офсайд, был молодой офсайд, у него были братья, это же целая громадная семья. Об этом же книга написана, сага об офсайдах. Эх, дорогой мой, читать надо, развиваться.
0: Дают советы Лев Миров и Марк Новицкий.
4: Знаете, я вот все вас хочу спросить.
5: О чем?
4: Да вот несколько дней тому назад вы, по-моему, впервые были на футбольном состязании.
5: А, да-да-да, был.
4: Ну что, понравилось?
5: Так вообще, да. Так понравилось, так замечательно, что просто заболел. Приехал домой и стал сразу учить Игорька, мальчика, соседа нашего одного. Придумал, значит, специальную систему тренировки и стал его учить играть в футбол. Увидите, подрастет, будет прекрасно играть.
4: Скажи, товарищ Миров, а что же это за специальная система тренировки?
5: Видите ли, я взял три маленьких таких досочки, сколотил из них такие маленькие ворота. В 2 метрах от ворот ставлю мячик и заставляю Игоречка мысочком туфельки, значит, этот подцеплять мячик и перебрасывать его через ворота. Вот так вот. Да-да-да.
4: Послушайте, да где же вы видели, чтобы так играли в футбол?
5: Как где? Вот на «Динамо» недавно видел. Да. Смотрел я на некоторых нападающих, восхищался и думал. Думал, сколько же нужно было приложить упорства и труда, чтобы уметь так ловко с 2 метров бить выше ворот.
0: И, как обычно, не остаются в стороне Авдотья Никитишна и Вероника Маврикиевна.
6: Вероника, я уж я давно хотел тебе спросить. Ты что, за спортом следишь? Ты вообще разбираешься?
7: Ну, естественно, разбираюсь. Я только разбираюсь, что и занимаюсь спортом.
6: Ты занимаешься?
7: Да.
6: Как ты занимаешься?
7: Сейчас все занимаются, Антон Дмитриевич, все от мала до велика. Я занимаюсь ОФП, общей физической подготовкой в группе здоровья.
6: Господи, как ты туда угодил-то?
7: По знакомству. Тренер нас всех собрал и говорит, кто может достать носки, да, сделайте шаг вперед. И только мне одно единственное это удалось.
6: Ты что, одна единственная носки досталась-то?
7: Нет, я одна единственная из всей группы смогла сделать шаг вперед. А вы напрасно смеетесь. Мы такие там все смелые, сильные. Вы знаете, я только один раз упала.
6: Когда и где, говори толку.
7: Когда третье место пополам с первым разделила.
6: Я с кем-то третье место пополам с первым разделил.
7: Сама с собой. Вы знаете, я шла по спортзалу, споткнулась о пьедестал подсчета, и ноги у меня оказались на втором месте. На туловище на первом. Голова на третьем.
6: Маврик, ну почему тебе голова всегда на последнем месте оказывается?
0: Дорогие радиослушатели, наша передача приблизилась к финишу. Мы надеемся, что каждое новое олимпийское утро будет приносить золотую удачу сильнейшим и радость нам, болельщикам. Вы слушали очередной выпуск передачи «С добрым утром», подготовленный в отделе сатиры и юмора Всесоюзного радио. Автор спортивной энциклопедии Ярослав Харечко. Вела передачу Тамара Кузина, режиссер Лев Штейнрайх, музыкальный редактор Эра Куденко, редактор Людмила Дубровицкая.

0: В этом году Константину Михайловичу Симонову исполнилось бы 70 лет. С нами остались его романы, пьесы, дневники, его стихи и его голос.
1: Мне кажется сейчас, что я вижу перед собой такого же молодого человека, каким я был, когда когда-то давно писал эти военные стихи. Так вышло, что во время войны я вел что-то вроде дневника в стихах. Но дневник этот, собственно говоря, начался еще до войны, потому что мы думали о том, что она будет. И первое стихотворение, которое я прочту, было написано за 3 года до войны. Оно называлось «Однополчане». Как будто мы уже в походе, военным шагом, как и я, по многим улицам проходят мои ближайшие друзья. Не те, с которыми зубрили за партой первые азы, не те, с которыми мы брили едва заметные усы, мы с ними не пивали чая, хлеб не делили пополам, они меня не замечая, идут по собственным делам. Но будет день, и по разверстке в окоп мы рядом попадем, поделим хлеб и на завертку углы от писем оторвем, пустой консервной жестянкой воды для друга зачерпнем и запасной его портянкой больную ногу подвернем. Под Кенигсбергом на рассвете мы будем ранены вдвоем, отбудем месяц в лазарете и выживем, и в бой пойдем. Святая ярость наступления, боев жестокая страда, завяжут наше поколение в жестокий узел навсегда. А потом в 41-м году началась война.
2: Я, так же, как многие мои товарищи, писатели, поэты, был на войне не на самой тяжелой должности военного корреспондента. Самая тяжелая должность на войне, конечно, солдатская. Но в этой должности много пришлось видеть важного, интересного, трудного, героического и трагического, и людей много пришлось увидеть и потерять, и полюбить, и запомнить на всю жизнь. Видимо, вот именно потому, что такие люди были на войне, с такими людьми сталкивался, а не потому, что я так пристрастен к военной теме. Я к этим людям пристрастен, я их люблю, мне о них хочется писать, о том, как они в неимоверно трудных условиях все-таки победили самого сильного врага, какого только можно было себе представить. Вот почему это стало. Из-за людей это стало для меня темой на всю жизнь. Из-за людей, которых я обидел, полюбил, чем-то понял, как мне кажется.
1: Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав, как детей, от дождя их груди, как слезы они вытирали украдкую, как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как стай повелось на Великой Руси. Слезами, измеренной чаще, чем верстами, шел тракт на пригорках, скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждой русской околицей крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога не верящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина не дом городской, где я празднично жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Не знаю, как ты, а меня с деревенскую дорожной тоской от села до села со вдовьей слезою и с жалобой женской впервые война на проселках свела. Ты помнишь, Алеша,
3: изба под Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в совопчике плисовом, весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: родимая, покуда идите, мы вас подождем. Мы вас подождем, говорили нам пажити, мы вас подождем, говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, что следом за мной их идут голоса. По русским обычаям только пожарища на русских полях раскидав позади. У нас на глазах умирают товарищи, по-русски рубаху рванув на груди. Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился, за то, что сражаться на ней мне завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла.
4: Эрих Вайнерт. Приветствие. Наконец я слышу снова голоса, что не рыдают над обломками былого и в потемках не блуждают. Наконец опять воспеты жизнь, любовь и солнце мая. Молодые рвутся к свету, шире плечи распрямляя. Нет у них словечек, брошек, болтовни о нигилизме. Есть плоды садов хороших, хлеб насущной нашей жизни. Слышу новое в мотивах, полных сил и дерзаний, на заводах и на нивах, и на стройках стройных зданий. Честь вам, песни молодые, что добро несут народу, славят будни трудовые, правду, дружбу и свободу. Честь поэтам, что готовы и в печати, и в эфире защищать оружием слова мир во всем огромном мире. Йоганнес Бехер. Стихи о моей старости. Скажите, кто мне дал такую силу, что в старости мне юность возвратила? Далекий пройден путь, но погляди, плетется старость где-то позади. Живая сила молодости новой разбила дряхлой старости оковы. От страха смерти я освобожден, гляжу на мир, для жизни пробужден. Ведь не стара звезда, что в небе где-то среди облаков не гаснет до рассвета и долго светит в сумраке ночном, сплетая луч свой с утренним лучом. Так наших юных патриотов дело мне оставаться юным повелело. А коль умру, сказать придется им: жаль старика, он умер молодым. Стихотворение Кубы «В зеркале нашего искусства». Искусство зеркала и отразится в нем все то, что нынешним зовется днем, с его заботами, исканьями, трудами и зреющими в нем грядущими годами. Мазок на полотне, слова стихотворений, волнение скульптора, певучий взлет смычка так отразят наш день для сотен поколений. Картина, музыка и точная строка. Im klaren Licht erscheint die Welt von heute, mit ihren Sorgen, mit ihrer Mühe die Welt von morgen. Und schöner blüht dies Morgenangesicht und ist ein Geigenstrich, ein Farbentupf im Blauen. Kein Widerwind trägt uns die Freude fort. Sie bleibt in Klang und Farbe, steht in Stein gehauen. Ein Bild, ein neues Lied, ein gutes Wort. Стихотворение Жака Превера. Потерянное время. У заводских ворот вдруг остановился рабочий, потому что за полы куртки потянула его весна. Обернулся он и взглянул на солнце круглое красное и на небо ясное, и, прищурившись, молвил рабочий: «Скажи, товарищ солнце, между прочим, разве это не дребедень хозяину взять и отдать? Такой день!» Стихотворение Жака Превера «Париж ночью». Три спички, зажженные ночью одна за другой. Первая, чтобы видеть лицо твое все целиком. Вторая, чтобы твои увидеть глаза. Третья, чтобы губы увидеть твои. И чтоб помнить все это, тебя обнимая потом, непроглядная темень кругом. Trois allumettes, une à une allumées dans la nuit. La première, pour voir ton visage tout entier. La seconde, pour voir tes yeux. La dernière, pour voir ta bouche. Et l'obscurité tout entière, pour me rappeler tout cela en te serrant dans mes bras. Стихотворение Анри Басси «Париж танцует». Та-ла-ла-лай-лам, та-ра-да-дай-лам, та-й-лам-пам-пам-пай-лам, та-ла-да-дай-лам, та-ра-да-дай-лам, та-й-ла-ла-лай-лам. Сегодня праздник, Париж танцует. Остановила земля полет. Она ликует и торжествует, когда ей город улыбку шлет. Мы круг за кругом, с любимой рядом, пойдем по улицам и садам, веселой песней, влюбленным взглядом, я свое сердце тебе отдам. Сегодня 14 июля, Париж на праздник тебя зовет. И вот к Бастилии мы свернули, и сладкий запах цветов плывет. Париж танцует, гроза грохочет, и к нам народы спешат на пир. В парижском вальсе кружиться хочет огромный вихрь, несущий мир. Так присмотритесь же к хороводу, к разгару праздника подоспев. Вам надо жарче любить свободу, чтобы почувствовать наш напев. Помолодело старье недаром и оживает, развеселясь, в Сант-Антуанском предместье старом сегодня камни пустились в пляс. Стихи Николаса Гильена. Зеленая ящерица. В Антильском-Антильском море Караибским зовут его также, исхлестано злыми валами и белою пеной украшено. Под солнцем оно ее гонит, а ветер назад отгоняет. А слезы живут только в песне, качается Куба на карте. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни.

похож на корону, ведь носит его раба. Царица в плаще, если издали, с изнанки плаща служанка, печальнее всех печальных качается куба на карте. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни. Но ты у берега моря, стоящий на крепкой страже, морской тюремщик, запомни! Высоких копий блистанье, валов нарастающий грохот, язык языков пожара и ящерицу, что проснулась, чтоб вытащить когти из карты. Зеленая длинная ящерица с глазами, как влажные камни. Стихотворение Николаса Гильена «По дороге». По дороге, по дороге.

0: Стали ноги по дороге.
1: У меня нормальный рост. Примерно 176 сантиметров.
2: Будет производить этот отбор и вершить этот...
3: Мне нравится 183.
2: Одним словом,
1: а я 183. А почему? Что это? У меня рост, видите ли, колеблется в пределах 5-6 сантиметров. Я сказал примерно, потому что колеблется.
3: До 182 колеблется?
1: Бывает, до 182. Иногда до 183, но реже.
3: Что реже?
1: Реже, чем до 182. До 182 чаще.
3: Но сегодня вы явно ниже.
1: Простите, не хотел вас обидеть. Вероятно, последние несколько ночей, неважно, спал от недосыпания, буквально врастаю в землю.
3: Почему?
1: Организм такой, наверное.
3: Часто плохо спите?
1: Не очень. Нет, не часто. Так иногда бывает. Не спится от чего-то, и все. Знаете, как бывает иногда?
3: Скрываете?
1: Нет, что вы.
3: Ой, не люблю.
1: Я серьезно.
3: Хотя бы самому себе.
1: Скрывать?
3: Себе противнее всего. Я тоже раньше мгала, а теперь решила, хватит. Следующее, сколько получится лет, буду жить без всякой.
1: Я сказал.
3: Не хочу. И просыпаюсь утром, так и говорю.
1: От чего именно?
3: Не спала потому-то и потому.
1: Столько всего, значит, сложно, не угодно.
3: Нет, я знаю, что вы лучше.
1: Не знаю. Хорошо, не будем спорить. Я не люблю спорить, не умею, в общем, пойду.
3: Убежать хотите?
1: Я убежать? Куда? Знаете, Дина Федоровна, я вам честно скажу,
3: что?
1: Некуда. До 8 еще 15 минут, я подожду. Там, если можно. Я у вас 10 минут отнял, мне их приплюсовать 15 или не надо?
3: А зачем вы сутулитесь? Почему вы не держитесь прямо, как мужчина?
1: Я не сутулюсь. Так кажется, впечатление. Это мышцы.
3: Да какие мышцы вы сутулитесь?
1: Это спинные мышцы. Можете проверить.
3: Даже проверить можно?
1: Я в юности немного поднимал тяжести.
3: Что-то вы смеетесь.
1: Щекотно.
3: Знаете, что я вам скажу? Не надо было поднимать тяжести. Я не люблю сутулых. У них и характер такой же, я знаю. Я люблю стройных и прямых.
1: Что же делать?
3: Выпрямиться. Сможете? А еще? А еще? Ну как, идите.
1: Совсем?
3: Не, ну почему совсем? Вы же зачем-то приходили? Приходили зачем-то или не приходили?
1: Приходили.
3: Вот, и идите. И возвращайтесь! Через 15 минут. Приплюсовывать ничего не надо.
1: Я приду, спасибо.
3: Не за что.
1: Я приду.
3: Приходите.
1: Приду.
3: Приходите.
1: Иду.
2: Федерация же – это договор самоправных независимых государств. Представленные в федеративных органах, правных числом, а следовательно, не могут выступать в качестве субъектов федерации. Третье. Федерация строится не путем голосования.
3: Жень! Поправок, Жень, ты? Как меня нету? А долго я еще мыться? Только начала? Чего, голову мыли? Ну, передай, как помоется, только я сразу позвоню. Да, только сразу? Ага, я жду. Помыть? Чистая. Ну, он пришел. Ну ты же знаешь, какой он, что тебе рассказать? Ну, не урод, Анюта, ну и так, между. Анюта, прекрати, я имею право на идеалы. Да, моя дорогая, еще пока не такая, чтобы не иметь. А я говорю, прекрати, это мое личное дело. Нет, я говорю, что бывает лучше. Кто? Леонид? Лучше не вспоминай. Ну все, и не будем, и прекрати. Все, завтра поговорим. Угу. Все, пока. Я говорю, завтра поговорим. Прекрати.
2: Национальный пакт стал существенным элементом политической жизни. Народы России и СССР, мы не можем отметить народный суверенитет, последовательный республиканизм, реальный только в условиях гражданского общества.
3: Виктор Петрович, я готова, извините, что заставила вас.

0: Виктор Петрович же в
1: аптеке. Мы должны учесть, что
0: Виктор
1: Петрович по России приведет к неконцентрации республики от усилений центробежных тенденций. Сегодня вопрос федерации СССР находится другая. В одном государстве, другое связи внутри РСФСР, вертикальных отношений на горизонтальных. Это может стать реальностью, если РСФСР – правовое федеративное государство, состоящее из суверенных национальных
2: Анюта,
1: республик,
2: ты?
1: Объединившихся в РСФСР.
2: Что за дела? Да нет, это я у тебя спрашиваю, что за дела? Да не, да ни в чем дело. А кого ты мне прислала? Ты долго будешь издеваться надо мной? Кровь и долго? Тебя окружают одни квадратные. Да потому что я не видела ни одного нормального. Движайся. Звонят. Говорите.
3: Дина Федоровна, это опять я.
2: Говорите.
3: Это опять я, Дина Федоровна, простите.
2: Говорите.
3: Что говорить, о чем?
2: Куда подевались, говорите.
3: У вас код в дверях. Я вышел на улицу покурить, мне показалось, может быть, у вас не курят. Дверь захлопнулась.
2: Пришлось...
3: Дина Федоровна, если можно, не томите. Если у вас есть желание, впустите. Если нет, скажите нет, я уйду.
2: Дождь кончился?
4: Нет, не кончился.
2: А что же он, идет?
4: Не кончился, идет.
2: Значит, дождь идет, а вы? Ну в чем тогда дело? Опять прикидываетесь? Я не люблю лгунов, вы все лжете. Вы не покурить, вы совсем хотели уйти. Почему вы хотели? Что-то у меня не так, да? Губы, глаза, это, что не
3: все
2: так?
3: У вас
2: я так. Знаю, что так, я себе цену знаю.
3: Я вышел
2: вы меня
3: на
2: не
3: улицу,
2: успокаиваете, покурить. Какая улица? Такие красивые дороги не валяются, между
3: что же мне было?
2: Я вам не понравилась.
3: Дина Федоровна,
2: ну, очень, да? А что вам не понравилось? Внешне, внутренне. Я вам скажу, вы сами виноваты. Вы явились раньше времени. Я вам об этом слова не так сказала. Да? А кто виноват? Что? Вы сами виноваты? Потому что я была не одета, не причесана, и внутри у меня еще ничего не было приготовлено как следует. Это насчет вас еще нужно крепко подумать.
3: Меня, да,
2: вы
3: правы, правы.
2: Мужчины, вы знаете, какие
3: профессионалы?
2: И вы не думаете, что я самонадеянная? Я говорю то, что есть.
3: Я не думаю, да. Я понимаю.
2: На руках, я пошел. Не прямые, вы выбираете. Я не хочу выбирать, потому что мне
3: не нужно.
2: Почему?
4: Сам не знаю. Какое-то внутреннее чувство, догадка. Я сам не знаю, как это было.
2: Какая догадка? Какое чувство? Это я вам такое сказал?
4: Я сам не знаю. Но есть вещи, о которых можно не говорить. Да и вообще у меня уже лет 5 ощущений, как будто уже лет 10 женщин, знаете, или как-то не очень.
2: Нравитесь?
4: Не очень.
2: Ну, а женщины вам?
4: Не все, но да. А вот я им, по-моему, почти нет.
2: Ну и что же? Надо. Все равно надо. Вы, конечно, не красавец, но есть хуже, много хуже. Я даже не знаю, что лучше. Я вообще считаю, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее ежа. Вот и все.
4: Вы так думаете?
2: Да, я в этом уверена.
4: Это мне очень приятно слышать, Дина Федоровна. Я тоже думаю, что раньше думал, да и сейчас тоже. Красота это много, но это еще
2: главное,
4: не все.
2: Чтобы
4: есть же еще что-то.
2: Хороший.
4: Согласитесь, вы правы.
2: Вот мой
4: то есть
2: хороший
4: у нас
2: человек.
4: Всегда люди любили красоту, да и сейчас любят
2: и сейчас,
4: вообще. Да. И хотят,
2: ага.
4: Я тоже люблю очень.
2: И
4: только
2: тоже, ага.
4: Мне кажется, что в жизни двух людей важнее, если они друг другу как бы... Важнее найти верный способ общения,
2: да.
4: Что ли.
2: Да.
4: И еще, понимаете, мир ощущения этих
2: я
4: людей, понимаете?
2: Ой, как я вас понимаю. Мы ощущаемся по-разному. Вы так
4: да.
2: Ощущаете, я по-другому, кто-то еще как-то никак, может быть, еще. Вот вы сейчас чего ощущаете?
4: Ну, это сложно.
2: А, то вы тогда не знаешь, чего хочешь. А вот когда знаешь, чего хочешь, тогда не сложно. Тогда муторно.
4: Ну, почему муторно? Нет.
2: Муторно, потому что как хочется, никогда не получается.
4: А, со мной тоже бывает
2: а получается,
4: так.
2: Как не хочется,
4: хочешь одно, получаешь другое,
2: или вовсе. А у вас глаза зеленые.
1: Между республикой и РФ.
2: И волосы у вас тоже.
4: Нет, если долго не стричь, месяца 3-4...
2: Их у вас просто не густо, понимаете?
4: Дина Федоровна, я недавно стригся, неудачно. Если долго не стричь, то впечатление...
2: Да?
4: Да.
2: Ну, вы тогда попробуйте подольше.
4: Вам нравится
2: да.
4: Подольше?
2: Ну, мне нравится. А еще знаете, что у меня?
4: Что, Дина Федоровна?
2: А вам сколько лет?
0: Нет, вы хотели сказать, чтобы что-то важное хотели?
2: 41.
0: Вы хотели сказать, чтобы я пытался... Вообще-то я пытался всегда из этого...
2: Ну
0: а как мне следует
2: 42?
0: Пытаться? Ну разве вам Женя и Аня не говорили?
2: Сказали 44.
0: Дина Ивановна, ну сейчас-то какое это имеет значение?
2: Да нет, ну конечно, сейчас не имеет никакого значения. А если я, допустим, за вас выйду замуж, тогда каждый год. Понимаете, у мужчин после 40 шансов устроить свою личную жизнь уменьшается вдвое или втрое. Я сама читала в журнале, Так что разница 44-45, я уже не говорю, если 46.
0: Пошли вы за меня замуж.
2: Так пойти сразу?
0: Нет, не сразу. Сразу я понимаю. Нет, я вообще спросил. Предположительно.
1: Таким образом, права человека, гражданина, реализуются через суверенитет государства. Республиканский суверенитет.
2: Не пойду. Мне надоело предположительно. Я хочу, чтобы у меня все было как у людей, а не предположительно.
0: Нет, я
2: нормальная
0: тоже,
2: семейная жизнь, без скандалов, без взаимных оскорблений, без разводов потом, чтобы уже пожениться и жить, чтобы дети были. Один или двое, чтобы дети имели отца нормального, ничего не нуждались, потом чтобы внуки все опять повторится сначала.
0: Я тоже.
4: Спасибо.
1: Основная внутренняя предпосылка республиканского суверенитета.
2: Спасибо. Садитесь. Ногах, правда, нет.
4: Сколько в этом мудрости, простоты, смысла? Нормальная семейная жизнь. Без взаимных оскорблений. Без разводов потом. Чтобы жениться и жить. Чтобы дети. Чтобы внуки потом. Все опять повторилось сначала.
2: Вам тоже нужна такая жизнь?
4: Очень.
2: Что же вы стоите? Садитесь. Да вы не бойтесь, он новый. Не развалится. Недели нет, как из магазина. И жизнь новую тоже начинаем.
4: Новая жизнь. Новая жизнь это... Да, знаете, я тоже пытался, пробовал. И ничего. Наверное, это приятно, новая жизнь, наверное, очень... Дина Федоровна, можно я в кресло сяду?
2: Приятно, я надеюсь, будет впереди. А почему вы не хотите на стуле?
4: Да, вот так откладываем все, откладываем, откладываем, а жизнь проходит. Нет, я могу и на стуле, но в кресле мне было бы, если можно.
2: Ну почему нельзя? Удобно?
4: Спасибо.
2: Не за что. Кресло не новое. Я его в комиссионке купила. Еще на свою первую стипендию. Дешево купила, но люблю. А еще у меня диван был, я его на старой квартире оставила. Кресло еще куда ни шло, таких давно не выпускают в отечественной промышленности. А диван слишком много места занял бы. Я и соседке сказала, ни к чему мне в новую жизнь со старым диваном.
5: Петя.
2: Здоровья.
5: Петя.
4: Зарубежная практика. Дина Федоровна.
2: Конечно, права. По-новому, так по-новому. Верно?
4: Не знаю, верно, наверное.
2: А еще абажурчик. Какой абажурчик. Я его на диван обменяла. Сейчас мало у кого, совсем мало. Почти ни у кого. Ничего люди, оказывается, не понимают. Садитесь. Чего вы вскочили?
4: Мне показалось. Спасибо.
1: Что же касается взаимоотношений с партиями, приостановление членства судей политических партий на период работы
2: А у вас много мебели?
4: Да нет, в общем-то. Мебель? Нет, немного.
2: Почему?
4: Достаточно. Нет, достаточно, потому что. Даже, пожалуй, кое-что из мебели я бы...
2: Вы знаете, вы ничего не выбрасываете. Я вам по личному опыту говорю. Это вам пока достаточно. Пока вы один. Или с кем-нибудь еще живете.
4: А разве Женя и Аня вам ничего не говорили?
2: Чудак человек. Мне же от вас интересно. Мало ли кто, что про нас такие языки кругом только успевает. Надо самим разговаривать.
4: Я живу один, Дина Федоровна. Дело в том, что моя личная жизнь, знаете ли, как-то...
2: Ну, не сложилась.
4: Да. А, вам Женя рассказывает.
2: Ну, почему? Я сама вижу.
4: Как что? Неужели это заметно? А как вы определяете?
2: Я одинокого мужчину за километр чувствую.
4: Далеко. Интересно. А как это вам удается?
2: Ну, если бы я знала, как удается, мне бы, наверное, не удавалось. Этому научиться нельзя. Вот у меня лично это от природы. Пожалуйста. Осторожно. Вы пригубите, а то я полную налила. Стоит увидеть мужчину, и сразу вижу, одинокий, не одинокий.
4: Стало быть, вы меня почувствовали...
2: А вы еще в дверь не вошли, я уже почувствовала.
4: Удивительно.
2: Почему вам удивительно?
4: Удивительно, потому что... Не знаю, удивительно, потому что это правда.
2: Конечно, правда. Я вот только объяснить не могу, почему правда, а так правда.
4: Объяснить...
2: Как бы что-то такое,
4: не
2: понимаете?
4: Можете, да?
2: Что-то такое,
4: а
2: как
4: быть...
2: бы... Да. Я не имею в виду, холостой или женатый, это не важно. Хоть сто раз может быть женатый. А я сразу чувствую одинокий.
4: Трудно. Чувствуется...
2: Как бы что-то... Вот вы сколько раз были женаты?
4: Два.
2: Пока все совпадает.
4: И оба раза.
2: Пейте вино, вкусное. Нравится?
4: Ничего.
2: Не нравится?
4: Хороший, ароматный, вкусный, нравится.
2: Ах, вы любите ароматный.
4: Люблю
2: или... Видите ли, я не знала вашего вкуса. Мне Анюта сказала, мало, а может вообще ничего не пьет. А я не видела в наше время, чтобы мужчина за 40 вообще ничего не пьет. Хотя, может быть, болезнь какая-нибудь.
1: Работой которой я крайне не удовлетворен. Практически на последние трети...
2: Вкусно?
4: Иногда я могу выпить, я... Честно сказать, пока на здоровье.
2: Здорово?
1: В ее работе, потому что...
2: Совсем-совсем. Вы шутите. Где это в наше время найти совсем здорового мужчину?
4: Дина Федоровна, я на здоровье не жалуюсь.
2: Вы постучите.
4: А зачем стучать? Я здоров.
2: Ну, тогда так надо. Постучите.
4: Чепуха это, Дина Федоровна. Суеверие, приметы. Не верю в это.
2: Да постучите, я вам говорю.
4: Да предрассудки это, Дина Федоровна. Ну... Ладно. Ну, право, ну не смотрите на меня так. Ну, право же, право, ну.
2: Вам что, трудно постучать? Вы что, упрямый, что
4: ли? Да не упрямый, но зачем? Если я не вижу в этом смысла, зачем я буду это делать?
2: Упрямый? Я же вижу, вы почками страдаете.
4: Я? Не страдаю.
2: Хомячки под глазами? Вам не видно?
4: Вероятно.
1: Ни конституция, ни другие законодательные
4: акты. Ну, это... Это еще со студенческих лет, это от усталости. Прежде приходилось много работать и ночами работать. Время было такое. Сейчас-то я только читаю ночами. Тихо, никто не мешает, можно сосредоточиться, подумать. Люблю подумать. Нет, Дина Федоровна, ну это не почки. Это так, я бы почувствовал, если бы что-то...
2: Ну вот. А говорили, бессонница, не знаете почему. Оказывается, знаете... Все ясно. Думать любите. Оказывается, по ночам думаете. А вам что, дня не хватает?
4: Днем разве удастся? Днем на работе. Работать надо, да и прочее. Всегда найдется, что отвлечется.
2: Витя.
4: На что?
2: Ты слышишь? Вали ее. Витя.
4: Я же один.
2: Вали. Не знаю. Лично я ночью люблю спать. Я даже отказалась от ночных дежурств. Так я люблю ночью спать.
1: Рабочих и крестьянских депутатов.
2: А что это вы вскочили?
4: Странно опять.
1: Я уж не говорю о том, что почему мы предложили...
2: А почему вы боком ходите?
1: Исключительно особое.
2: Вы что, нервы?
4: Кто-то меня позвал по имени.
2: Когда?
4: Только что.
2: Вопрос о том, ну, такого не может быть. Вам послышалось?
4: Женский голос.
1: Актуален ли этот вопрос сегодня? Нет сомнений. Актуален.
2: Я вас по имени не звала.
4: В том же и дело, что не вы. Второй раз я не мог ошибиться. Дважды по имени Витя, Витя. И еще что-то насчет... Такое.
2: Смотрите-ка на меня. По какому имени? Вы бредите? Не косите по сторонам, прямо смотрите, глаза вывихните. По какому имени? Молчите! Садитесь. Теперь слушайте меня внимательно. Нет, я прошу внимательно. Сосредоточьтесь, я подожду. Сосредоточились? Теперь запоминайте. В этой квартире, вот в этой комнате, вам никогда другого женского голоса, хорошо не слышите? Услышать не удастся, пока я жива.
0: А голос? Я слышу.
2: А я говорю и повторяю. Если меня переживете. Все ясно?
4: Все. В каком смысле?
2: Не прикидывайтесь.
0: Я не прикидываю.
2: Я умоляю вас.
0: Я слышу.
2: Я умоляю вас, замолчите. Замолчите. Голос мой не устраивает. Я вас не задерживаю. Идите к черту, привыкла я.
1: Если мы говорим честно, что мы хотим создать правовое государство, то мы должны отделить партию и власть от государства. Цель первого варианта вот того проекта, который вам роздал, стоит в том, чтобы осуществить этот принцип. Только после отделения партийной власти от государственной можно действительно говорить о формировании подлинного народа власти. Я начну с пункта очень важного, которого ждет, принятие которого ждет меня вся страна. Пункт о том, что РСФСР не допускает совещания должностей, руководителей органов государственной власти и управления любой другой руководящей должности, государственных и общественных организаций, находящихся в Чего это пункт важен? Зачастую по всей стране исключение происходит.
4: Ну, пожалуйста, не раздражайтесь, потому что... Может, я того не стою, и тогда вы зря плачете. Вы красивая женщина. Вы умеете. Вы знаете, как надо жить. Да? Глупо было с моей стороны надеяться. Но от надежды тоже никуда не убежишь. Как только излечиваешься от прежних крушений, тут же вновь заболеваешь новой надеждой на что-то. Не надо было приходить. Простите.
2: А я тоже. Надеюсь, как дура, все надеюсь. Зря надеюсь. Молчите. Я в ваших глазах не вижу ничего обнадеживающего.
4: Мне бы хотелось, чтобы вы надеялись.
2: Виктор Петрович, мне уже не 20 лет.
1: Трудно найти себе, трудно себе представить, что после того, как предприятие производит...
2: А может, я умру скоро?
4: Ну, не будем. А смерть, что мы знаем? Печально и непостижимо.
2: Поэтому... А если у меня предчувствие? Молчите. И молчите, и правильно делайте.
4: Бегите.
2: Куда? Бежать куда?
4: Мы люди, нам нужны привязанности, иначе мы гибнем, мы не можем. Не в смысле ногами, а в смысле. Вы знаете, приходят в аптеку люди за лекарствами, которых... Хотите, я вам честно скажу, что я думаю? Я думаю, Дина Федоровна, если бы мы, я имею в виду мы, люди, если бы мы относились один к другому как? Вы меня понимаете? Если бы мы так относились друг к другу, у фармацевтов было бы очень мало работы. Раньше я думал, нужно больше лекарств, а теперь привязанности, одним словом.
1: Распространила не для печати. Письмо. Время ваше. Не для печати.
2: Садитесь.
1: В этом письме говорится, в пункте 29, что перед тем, как...
4: Да, спасибо, я не устал.
1: Вы должны пройти соответствующую проверку партийных комитетов, и партийные комитеты должны их рекомендовать. Какой может быть независимый? Теперь я кончаю.
2: А вы... Садитесь в кресло.
4: Спасибо, Лена Федоровна. Я, пожалуй, на стол.
1: После последних выборов местных советов на первых сессиях по всей вертикали системы органов власти пошло совмещение должностей.
2: Давайте выпьем.
1: Начиная с новогодского крайкома, обкома партии и до горкома крайкома КПСС.
2: Что вы спите? Не торопитесь, спите. За что?
4: Предлагайте, я не знаю, я согласен.
2: Не будем ханжами и лицемерами. За это не против?
4: Нет.
2: Вперед.
4: А возможно? Вы считаете это возможным? Простые добрые отношения, без фальши, без озлобленности. Вы верите в это?
2: Я уже не знаю, чему верить, кому верить. Сегодня говорят одно, а завтра узнают другое. Я за это выпила. А вы хотите пить, хотите не пить, и не хотите за это, можете... Можете курить. Все равно после вас комнату проветривать придется. А я скушаю яблочко. Вы ко мне... Пришли, чтобы жениться на мне? Не надо смотреть на меня круглыми глазами. Мы же выпили за бесханжество. Жениться или не жениться? Просто так пришли? Поиграть, поразвлечься? Туда-сюда? Да?
4: Да нет.
2: Женщина, квартира, обстановочка, можно прийти. Туда-сюда? Жениться или не жениться?
4: Вы имеете в виду как бы конечную цель? Честно сказать, я не знаю. Может быть, как-нибудь поближе познакомимся.
2: Потом поженимся? Да или нет?
4: Ну, давайте. Я не знаю. Давайте. А что? Давайте. Давайте.
2: Я вам тоже честно скажу, Виктор Петрович. Вот мне уже в этой жизни достаточно морочили голову. Ну, сколько можно? Нельзя же одно и то же повторять бесконечно. Надоедает же. Вам не надоедает? Лично мне я уже не могу. Знакомишься с человеком с удовольствием, разлучаешься с ненавистью. Я сыта, меня уже таким удовольствием больше. Подумку отдаю всю мою ласку, нежность. Сколько есть. Выясняю, женатым. Хорошо, я паспорт открыла через 2 месяца. А так ведь что? Веришь людям? С другим. 4 месяца. Я уже даже полюбила его как родного. Выясняю, алименщик. 70 рублей на руки. А болтает на все 300. Предлагаю, говорит, вам теплую руку, горячее сердце, там еще чего-то. Да на черта мне его рука, на дьявола мне его сердце. Мне человек рядом нужен, а не... Виктор Петрович, мы с вами уже не дети, и я предлагаю пропустить несколько этапов. Ну, считайте, что мы с вами уже встретились, познакомились, уже понравились друг другу. Вы мне, я вам. Ну, наболтали кучу комплиментов. Потом встречались. Ну, что будет дальше?
4: Дальше?
1: Я предлагаю следующее продолжение этого пункта. Совет вправе
2: запретить
4: может быть. При попытках вмешаться
1: в деятельность органов власти.
5: предлагайте мне.
1: Совмещение руководящей работы в Советах народных депутатов с любой другой профессиональной или общественной деятельностью.
6: Я вам нравлюсь?
5: Вы мне нравитесь уже неделю.
6: Как, вы что, серьезно?
5: Очень. Я вам честно скажу, мне было легче, чем вам, потому что я к вам шел не вслепую. Так получилось. Видите ли, только, пожалуйста, не сердитесь на них. Женя и Аня показали мне ваши фотографии.
6: Какой? В купальнике?
5: Вы стоите, за вами синее море.
6: Вот эту?
0: Нет, на то, кажется, боком.
6: А, тогда, наверное, вот это.
0: Нет, на той вы, если не ошибаюсь, очень хорошо помню, Дина Федоровна, на том снимке вы были повернуты, если так, то ко мне другим боком. Но это мне тоже очень нравится.
6: А я вспомнила, я ту фотографию Анете сама отдала. Ну, чтобы человека зря не посылать, каждый мужчина должен знать, кому идет, на что идет. Вы себя как чувствуете?
0: Да знаете,
6: что?
0: Мне кажется, я чувствую себя хорошо, спасибо.
1: Теперь по тексту документа.
6: Хотите выпить и закусить конфетами?
0: Нет, я эти не пью почти так, иногда только если.
6: Тогда выпейте. И конфетку.
0: Нет, я правда не
6: пейте, хочу. Пейте, чтобы первая неловкость улетучилась.
0: Спасибо.
6: И конфетку.
0: Спасибо.
1: Поэтому я бы хотел высказать это предложение, но оно уже здесь было дважды высказано.
6: Ну как?
1: Принять постановление.
0: Спасибо.
6: Расковались? Я расковалась.
1: Особенно о включении прав краев области, автономных областей, автономных краев, автономных республик и так далее. И что очень важно в этом постановлении, что было о правах депутатов.
0: У вас хорошо.
1: Мы не были просителями.
0: Мне нравится. Спасибо.
1: Или он,
6: не за что.
1: Я думаю, что вот эти 2-3 пункта
0: я расковался.
1: Чтобы, нужны нам, чтобы... спасибо за внимание. Я за...
6: Первый шаг. Он трудный самый. Ничего, ничего. Дальше в лес. Больше дров. Вот скушайте апельсинчик.
0: Спасибо. Не беспокойтесь, я не хочу.
6: Я вам помогаю. Это ничего не тяготит?
0: Очень. Нет, спасибо.
6: Угу. Не все же нахальные. Есть люди скромные, застенчивые. Таким помогать надо. Вы знаете, у меня музыка есть. Мы можем потанцевать.
0: Я согласен, помогать надо. Только это очень трудно. Тут нужен особый дар. Впрочем, как всюду.
6: Ну, кто же говорит, что легко? Ну, нужно умело использовать свой жизненный опыт. Что, мы зря живем, что ли?
1: Уважаемые народные депутаты...
6: Вы любите быстрые, медленные? Я люблю медленные.
0: Не знаю, все равно. Я тоже медленный.
6: А танцевать как любите? Близко на расстоянии. Сейчас танцуют. Он там, она там. Между ними пропасти никакого удовольствия. Я вообще не понимаю, зачем танцевать, когда не получаешь удовольствия от партнера. Раньше люди танцевали не на таком расстоянии и были ближе друг к другу.
0: Это
6: очень быстро, да? А вот это вроде бы ничего.
1: Администрации предприятий и учреждений республики.
0: Вот это вот, оставьте, пожалуйста.
6: Нравится?
0: Очень. Разрешите.

0: лет 20 тому назад, когда эта мелодия была еще очень-очень популярной, над нами телерадиоателье. А я работаю фармацевтом в аптеке. Аптека этажом ниже. А телерадиоателье, ну там ремонтируют радиоприемники, телевизоры, проигрыватели телефонические. Представляете, телерадиомастера с утра до ночи в течение года, кажется, даже больше, играли эту прекрасную, эту вот, когда слышу, у меня ощущение изнемогаю. Вы знаете, вот, по-моему, это любовь, это музыка, вот, сама любовь. Вот, если есть на свете любовь, то это она, наверное, в образе как бы...
1: Вот мне кажется, вы не так чувствуете мелодию. Простите, будет лучше, если я вас поведу.

0: будет. И танцевался.
1: Я тоже.
0: А если вы меня поцелуете, будет совсем...
1: А можно?
0: Ничего, я вам, кажется, не сестра.
1: Я не знаю. Дело в том, что... Простите, а что, собственно, что-нибудь не так?
0: На ком вы были женаты, если вы так целуетесь?
1: Всегда так целовался, не знаю.
0: Ну-ка, дайте-ка.
1: Что дайте?
0: Да губы, что?

0: безумно.
1: Вы такая...
2: Вам не кажется, что мы так далеко зайдем?
1: Мне так хорошо, да? Так тепло сделалось.
2: Да? Да. Голоса женские больше не мерещатся.
1: Никаких.
2: Меня хорошо видите?
1: Динзель, ослеп, ничего не вижу.
2: Тихо.
1: Вы прекрасны, вы замечательны. Спасибо.
2: Не за что. Очень нравлюсь.
1: Очень. Давно не нравился никто.
2: Не за что.
1: Можно я снова поставлю то же самое?
2: Стой. Вы знаете, у меня серия панических, и я никого не допускаю.
1: Да чего прекрасные? Любовь и музыка.
2: Нравится?
1: Не то слово.
2: Тогда ведите меня в танцы.
1: Веду.

вы мне вообще очень, а еще и за оптимизм. Оптимизм, Дина Федоровна, это я недавно понял.

0: Давайте еще целоваться, так приятно.
1: Давайте.
2: Музыка кончилась.
1: Надоелась.
0: Что, я могу бесконечно? У нас бухгалтер уволилась, заявление написала. Эта история любви меня до канала. А я, может, водитель занимаю должности, пока с ума не сошла.
1: Дурочка!
0: Я, мог бесконечно, мне не надоедало и не мешало.
1: Вы хотя бы перегрелся. Пускай отдохнет. Вы тоже отдохните. Потом еще потанцуем.
0: Любовь прекрасная, музыка прекрасная, все прекрасно.
1: Просто скажите, что я вам очень понравилась, поэтому и музыка прекрасная, и вообще все.
3: Я прежде всего хотел бы сообщить о том, что недоволен, выражаю в связи с этим депутатский протест по поводу такой организации обсуждения. Я, Борис Николаевич, подал заявление.
0: Вы удивительны! И прекрасны.
3: Вам было сообщено, что Дмитрий записал...
0: Его очень мудрая женщина! Могли потратить на так называемые этапы, бог знает сколько времени... А благодаря вам...
3: Вот здесь вот депутат. Я возражаю по поводу такого рода деятельности секретариата и хотел бы, чтобы это больше не повторялось. Это во-первых. Во-вторых, по сути этого документа рассчитывать товарищи депутаты.
1: Конечно.

0: Да никогда в жизни.
1: Я хотел бы напомнить то, что я уже сказал.
0: Пока ты с ним жить не начнешь. Пока ты не узнаешь, какая это гадина. Все бесполезно.
2: Любопытная мысль. Я все же...
0: Узнать человека можно только, когда ты с ним... О-хо-хо.
2: Я за своей первой женой ухаживал 1 год и 8 месяцев.
0: Ого.
2: Правда, это было давно.
0: А поцеловались на каком?
2: Кажется, на 13.
0: Долго. Меня мой уже через 1.5 недели целовал.
2: Что, Дина Федоровна, это не с моим характером, особенно в ту пору, когда что?
0: Да?
2: Я только институт закончил, вообще не помышлял. Честно вам скажу, когда я учился, у меня вообще никого не было. То ли время было такое, что учиться так хотелось, то ли я был такой. А может и время, и я, и многое. А после института еще труднее. Мужчина, работающий в аптеке, звучит примерно как женщина столева. Я знаю, знаю, а все равно стеснялся, скрывал. Если бы не мама, друзья...
0: Скажите, вы закончили институт, вам было 22 года, да?
2: 23.
0: Ну 23 тем более. Что же, выходит, вы до 23 лет девчонками не интересовались? Может быть, у вас давление пониженное?
2: Абсолютно хорошее давление.
0: Хорошее? А может быть... А, нет, нет, ничего, я ничего. Нет, хорошее, хорошее. Я ничего. Но... Как это терпеть 13 месяцев?
2: Нет, со второй женой я терпел всего 7.
0: Ну, за 7 месяцев у некоторых дети рождаются. Странно мне даже слышать, чтобы в наше время у кого-то было столько свободного времени.
2: Дина Федоровна, я вам честно скажу, у меня обостренное чувство уважения к женщине. Смертельно боюсь своим преждевременным прикосновением обидеть. Это врожденное всякий раз. Одно и то же. Ну, вдруг я ей не нравлюсь, вдруг ей неприятно мои объятия, я, ну как же я могу, когда
0: ну,
2: я...
0: Откуда вам заранее известно, приятной женщине ваши объятия неприятны?
2: Так в том-то и дело, что я не знаю.
0: Ну надо же, сначала обнять, а потом...
2: А как же я могу обнять, если я не знаю?
0: Ну как не знаете? Надо знать, надо переустраиваться как-то.
2: Ну, если так, ну, если уже я устроен, так что не в силах я против собственной натуры. Если не наглую, ну, что же мне теперь переустраивать? Я понимаю, что переустраиваться, а я не умею, не дано мне, да и не постиг. Как это?
0: Что тут постигать-то? Я не знаю. Сейчас он каждый школьник. Еще мужчина, еще и фармацевт. Я прям не знаю. Ну-ка, вставайте. Теперь все забудьте. Значит, мы с вами не целовались, вообще ничего не делали. Еле-еле знакомы. Вы Витя, я Дина.
2: Дина Федоровна.
0: Тогда и вы Петрович.
2: Для вас Витя.
0: Тогда и я Дина. Так, значит, Витя, Дина. Я вам не противна?
2: Ну, допустим.
0: Нет, мы допускать ничего не будем, либо противно, либо не противно, понимаете? Противно или не противно?
2: Вы мне очень приятны.
0: А, значит, не противно. Теперь вам нужно узнать, вы мне противны или не противны.
2: Ну, я же вам не противен.
0: Стойте спокойно и не ломайтесь. Как девочка. И не улыбайтесь, стойте серьезно, как бы вы стояли, если бы вам пришлось... В общем, говорите.
2: Говорить что? Говорить?
0: Все, что угодно. Какую-нибудь глупость говорите. Как все люди. Не надо специально придумывать. В словах смысла нет. О том, как мы с вами интуитивно заражены друг другом. В общем, помолчите что-нибудь убогое.
2: Сейчас.
3: Так было с повесткой дня съезда. Но оно прямо происходит сейчас. С документом, подготовленным делегациями, варом в том числе. Прежде всего, именно его запрещено...
2: Дина Федоровна,
0: я... Ой, как вы меня напугали. Стойте, стойте, стойте на месте, дайте отдышаться. Я не знаю, так напугали? Разве можно так пугать людей? Кто вам дал право людей пугать? Люди не вороны. Да что вы там бормочете? Ну что вы там, разговор короткий, надо быть дубиной, чтобы не понять, как вы мне противны. Все.
3: Прошу народный депутат занять свои места.
0: Ну-ка.
2: Что?
0: Ну.
3: Прошу занять
2: свои места. Очень.
0: Да?
2: Ну, то есть...
0: Ну, вы сразу сообразили, поняли, что как вы мне противны, как вы мне никак, да?
2: Я просто, я вас не сразу узнал даже.

0: Переменились. Если бы вот сразу мне так, я бы, наверное, не да? знаю. Да?
1: А теперь показываю не противный. Ага.
2: Товарищи, я ставлю на голосование именно этот вопрос. Голосовать и первым проект декрета, значит, власти...
1: Говорите!
0: Дина Федоровна!
1: Что?
2: Народным депутатом Баров.
1: Вы позвали меня по имени? Мне показалось? Вы не позвали меня по имени? Мне не показалось?
3: Позвал.
1: Так вы действительно позвали меня по имени? Молчите, славно. Нет, говорите. Молчите. Мне так приятно, когда именно вы, именно вашими губами произносите мое имя. С ним сразу делается что-то необыкновенное. Говорите еще. Молчите. Нет, говорите. Ну, пожалуйста. Повторяйте мое имя чаще. Я буду слушать с вниманием и надеждой на лучшее будущее, пока не надоест. Спойте мне «Ах, у любви, как у пташки крылья».
0: Ах, у любви, как у пташки крылья,
1: ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия на равных
0: Можно я вас поцелую?
1: Меня? Меня не любят, но любят. А завтра какая-то неделя?
0: Завтра неделя. Можно?
1: А, завтра у нас воскресенье, да?
0: Не знаю.
1: Правильно. Потому что вчера была пятница.
0: Не помню. Какое все это имеет?
1: Большое. Мне интересно. ЗАГС по воскресеньям работает? Вообще-то должен работать. Народ не работает. Самое время жениться.
0: Как жениться?
1: Обыкновенно, как все люди. А вы зачем пришли?
0: Я думал...
1: Что?
0: Не знаю.
1: Не знаете тогда?
0: Я не знаю, работает ЗАГС или не работает.
1: А зачем кричать? Мы сейчас спускаемся.
2: Сократить безвозмездное предоставление имеющихся в их распоряжении...
1: А кто это тут висит?
2: Алло?
1: Алло? Ты? Ты тебя все слышишь?
0: Завтра поговорим. А наша они? Анна Алексеевна?
1: Наша, а чья же еще? Все, говорит, слышала? Рада за нас? Поздравляю, говорит. А зачем я трубку-то повесила? Я же хотела узнать... Алло, ты чего эта девочка трубку швыряешь? Да нет, это не я швырнула трубку, это ты, да. Ну ладно, не шуми. Ну хорошо, ну завтра. Нет, хорошо учту. Завтра поговорим. Ты мне скажи, ЗАГС по воскресеньям работает?
0: Работает.
1: Точно работает? Откуда ты знаешь так точно? Ну ладно, завтра поговорим. Ее добрые знакомые Люси и Мстислав женились позапрошлое воскресенье. Ну, довольны?
0: Очень.

0: сможете поднять?
1: Сейчас.
0: Вы же говорили, когда тяжести таскали, должны смочь.
1: Да, ну не таскал. Можно попробовать?
0: Обязательно.
2: Я хочу сказать о том,
0: я хочу, чтобы вы меня из ЗАГС на свадебной машине на руках несли.
2: Здесь было.
0: Ну-ка. Интересно. Сколько вот так вот на руках со мной вы сможете пройти? 6, 7, 8. Ничего, ничего. Очень тяжело, в бою будет легче. 12, 13, 14, 15. А вам приятно, что я у вас на руках?
1: Очень.
0: 18.

сплошны таинства людзі ад любові. Наверно, сталец прикажут мне живи, я буду жить.

0: Виктор Петрович, вам хорошо?
1: Мне хорошо, а вам?
0: Вы испугались?
1: Очень. Если бы с вами что-то случилось...
0: Вы бы меня...

0: Приятно, пожалуй.
1: Вы мне очень приятны.
0: Милый, вы добрый человек.
1: Вы очень...
0: Я это сразу почувствовала.
1: Добрый. Вы поначалу кажетесь суровой, а
0: нет,
1: на самом деле вы
0: нет.
1: Очень, очень.
0: Сердце.
1: Вы мне по-человечески очень приятны. Как женщина.
0: Мне как человек тоже очень приятно.
1: Вы божественно приятны. Без меня так приятно не бывает.
0: Я выехала. Я приятно растрогала.
1: Я растроган. Очень приятно. Спасибо.
0: Не за что. Нет.

0: Janani Kripa Его груди.
1: Извините, что я слышу 59-й территориальный округ.
2: Все мужчины и дети.
3: Итак, в соответствии с нашей договоренности, время для обсуждения истекло. Мы должны принять за основу один из трех документов.
2: Миленький, ты дымишь третью подряд. Как ты себя отравишь и умрешь. Мы пожить как следует не успеем.
4: Привык к этой жизни, безнадзорной. Постараюсь курить поменьше теперь, да, обязательно буду.
2: Вообще, надо бросать. В газетах пишут «надо, значит надо». Курить здоровье вредить, не будь умнее всех. Пойду в киноохотку.
3: Третий документ. Третий это документ, где скорее может быть поправка от Горьковской области, группы депутатов, группы смена, группы беспартийных, в которых выступал Немцов. Ну и четвертое был не секретом власти принимать, о чем говорил народный депутат.
2: Ой-ой-ой-ой.
4: Дождь никак не кончается.
2: Нежнее, задушишь меня. Нежнее, я нервно хожу. Какой ты неопытный.
4: Я научу.
5: Социальный портрет вашего съезда. Работники...
4: Прекрасный дождь. Бесконечный.
2: Ну, все кончится когда-нибудь. Все кончается, дождь тоже кончится.
4: Вы философ, нет?
2: Ты?
4: Ты. Философ, меня. Конечно же, ты. Ну, я, пожалуй.
2: Я философ. Такое могу нафилософствовать. Тошно всем сделается.
4: Жаль.
2: Что?
4: Поздно уже.
2: А куда это ты? На ночь глядя, я тебя никуда не пущу. Завтра женимся. Да и ночью вообще.
4: Понимаете, дело в том, что тебе неудобно сказать мне, что уже поздно, а уже поздно, и мне очень хорошо.
2: Короче, я рада, что хорошо. Даже если плохо, все равно должно быть хорошо.
4: Сегодня я понял.
2: Нет, сейчас. Нет, мой теперь попался, никуда не пущу.
4: Для счастья нам не достает. Вот такой малости.
2: Чего тебе?
4: Да вот я говорю, мы живем, и как бы даже часто не знаем, чего хотим. А хотим мы, оказывается.
2: Будьте здоровы.
4: Спасибо. Хотим любви.
2: Ну, мало ли чего мы хотим. Не всякому, как говорится, дано.
4: Да ну всякому, это я. Надо только очень захотеть. Любовь, она глаза на все по-новому открывает. Что, нет?
2: И закрывает.
4: Очень. И на самого себя. Нет, правда, открывает. А себе вдруг, у самого себя узнаешь такое. Себя мы не знаем, если не любим. Не знаем себя, не любить, значит, не знать самого себя. Мне почему-то так кажется. Ты знаешь, можно прожить целую жизнь, а себя так как бы... Тебе хорошо? Теперь я хочу осознать себя. Хочу тебя. Еще, знаешь... Тебе хорошо?
2: Хорошо, хорошо. Не надо много говорить, не то сглазите.
4: Сглазишь?
2: Да, конечно.
4: Ну ты понимаешь?
2: Я понимаю.
4: Что ты понимаешь?
2: Я все понимаю. Я только не говорю никогда. А так я все, что надо. Все, что надо, да.
4: А я вот ничего не понимаю. Хорошо. Ну скажи мне, пожалуйста, словами.
2: Что?
4: Тебе хорошо со мной? Ответь, пожалуйста, мне важно. Хорошо? Плохо. Нехорошо? Неплохо? Может быть, никак? Или все-таки как-то?
6: Говоря о том, что мы запрещающие...
2: Мужчина, мужчина. Чересчур много желаете знать. Разбалуй, потом сама жалеть буду.
4: А что? Если все дело в том, что ты боишься, что я такой, как все, я такой, как все.
2: Ну как ты думаешь, я знакома с мужчиной без году 2-3 часа и сразу о нем своему рассказываю?
4: Не надо так со мной, как соседи. Пожалуйста. Я не понимаю, почему ты боишься сказать мне то, что мне было бы приятно услышать. Тебе хорошо со мной? Ну ответь мне, пожалуйста. Если ты не скажешь, я буду мучиться. Вот как только уйду, как только останусь один.
2: Я не понимаю, куда ты так торопишься.
4: Вот хорошо, смотри на меня так, не отворачивайся.
2: Ну.
4: Я же не боюсь передарить тебя тем, что положено тебе. Я же не скрываю. Ты мне очень-очень нравишься. Очень-очень. Ну теперь ты скажи мне.
2: Что?
4: Ну ты же знаешь.
2: Ничего я не знаю.
4: Не знаешь или знаешь? Не хочешь? Отговорки?
3: Я думаю, что мы дадим авторам других альтернативных проектов.
4: Почему?
2: Потому что не знаю.
3: Второй микрофон.
6: Киселёв 123. Я хотел узнать небольшую...
2: Я боюсь.
4: Чего ты боишься? Чего вы боитесь?
2: Ты
4: боишься?
2: Я, Виктор Петрович, всего боюсь.
4: И меня? Вы боитесь?
2: Ты. Теперь, когда ты мне не такой уж чужой, мне тебя надо бояться.
4: Ты серьезно? Ты шутишь?
3: Приступаем к обсуждению. Один из авторов...
4: Нет, ты не шутишь. Значит, могу убираться на все четыре. Не пришелся, да? Убираться, да?
2: Послушайте, вы что, дурак?
4: Я идиот.
2: Если будешь таким дураком, то в конце концов сделаешься идиотом. Если бы я могла...
3: Работой которой...
2: Я бы связала тебя крепко-крепко по рукам и ногам и держала бы возле себя всю мою жизнь.
4: Меня?
2: До самой смерти моя лежала бы связанной рядышком, как миленький, и чтобы никуда, и всегда.

0: Если все, что вы... Если так, искренне, правда, если... Держи! Меня, держите! Мне здесь одиночество уже... Все, все мне уже... Пусть меня свяжут, пусть спеленают, как сумеют, как хотят. Я... Только чтобы меня любили! Только чтобы меня любили! Только чтобы меня... Черт побери! Черт!
1: Не больно? Ты подожди, не дергайся. Ну, доволен?
2: Милая моя, ты всерьез? Ты решилась со мной связаться все-таки? Интересно.
1: Я советую себе,
2: чтобы... Зачем ты это сделала, а? Зачем я тебе? Я шел к тебе, шел и думал, скажу я честно, что со мной, что меня нельзя, меня, ты понимаешь?
1: Ты что, развязать больно?
2: Не, ты меня не поняла. Мне хорошо с тобой, хорошо, мне замечательно. И ты, правда, удивительный, но...
1: Ну что, я не понимаю, тогда чем ты недоволен?
2: С собой, только с собой.
1: Ну, развязать?
2: Не знаю.
1: Ну, знаешь, если ты дальше будешь таким неконкретным...
2: Не буду, все, я решился, пусть как ты скажешь, только... Приложи ладонь к колбу. Мне очень хочу жить. Наконец я хочу жить. Мне нравится. Я хочу жить и любить. Прекрасно, я очень хочу.
1: Не надо кричать, люди услышат.
2: Прекрасно.
1: Тише, у нас между квартирами 25%
2: мужчин. Пусть слышат, хотя бы на 25.
1: Тише, люди давно спят.
2: Люди спят. А нам хорошо.
1: Нам хорошо,
2: не спят. Так хорошо. И, наверное, так, как мне прежде. Не так. А знаешь, почему не так?
1: Знаю.
2: Потому что любят не так.
1: Кто?
2: Все.
1: Откуда, Виктор Петрович, вам известно, как любят все?
2: Я по себе знаю. Дни без любви. Я не знаю, что это такое, дни без любви. Они бесплодные, пустые, бессмысленные. Их нельзя помнить.
1: Что
2: ты знаешь, я пытаюсь, хочу вспомнить прошлое. Не могу, нет, я все помню. Помню, что ничего не было. Было длинное ожидание чего-то. Чего-то такого. Такого. Чего-то такого. Жизнь прошла.
1: Ой, как мы жалуемся, как мы себя жалеем, еще не прошла, еще ничего, еще. Нет, ну, интересно устроены некоторые мужчины. Вроде бы сначала им хорошо, потом жаловаться начинают. Как дети, чтобы пожалели, да? Не надо морщиться, маленький, ну дай пожалею, ну дай, вижу, весь исхотел.
2: Лучшие годы к черту. Все иначе, иначе должно быть.
1: Локти не затекли.
2: Локти, жизнь, душа, все. Ладони покалывает, прохладно, горячо.
1: Как вы взять?
2: Нина Федоровна, я стихи писал, вы скажете, я знаю, знаю, все равно мечтал стать писателем, а стал аптекарем.
1: Хорошая профессия, хорошего лекарства сейчас не достанешь. Кто-то вот такой же, как ты, мечтал стать аптекарем, а стал писателем. Я спрашиваю, лежать так не надоело? Надоест, скажешь?
2: Не надоест, надоело! Я хочу, наконец, быть связанным по рукам и ногам. Есть в этом доме? Свяжи меня еще и по ногам. Крепко-крепко, чтоб не шевельнуться, не дернуться, не рвануться, пойти побежать не мог.
1: Кто бы возражал?
2: Вот так. Меня так. Со мной так только можно. Еще. Еще, пожалуйста. Еще. Ага.
1: Ну, так. Пожалуй, что... Хватит.
2: Ой, больно.
1: Что, где? Ну, что же, где? Где? Ну что ты бормочешь? Что? Я ничего не понимаю.
2: Поясница кольнула.
1: Где?
2: Нет.
1: Выше? О,
2: левее.
1: У тебя ребра, как у паровой батареи, только холодная. Смешно, да, мне тоже. Ты поломаешь нос и будешь некрасивым мужчиной без носа.
2: Крылья, ноздри, крылья, пожалуйста.
1: Какие крылья? Вот это ты называешь крыльями?
2: Спасибо. Спасибо, хорошо.
1: Где-нибудь еще почитать?
2: Нет, спасибо.
1: Нет.
2: Ты знаешь, о чем я думаю?
1: А ты не думаешь?
2: Я думаю о том...
1: А ты не думаешь?
2: Нет, я хочу думать.
1: Тогда думай. О чем думаешь?
2: Еще, гладь,
1: нет,
2: пожалуйста.
1: Сначала о чем думаешь, потом еще.
2: Да. Черт знает. Никого счастливым не сделал. Ты знаешь, я тебе честно скажу. То, что думаю, только ты не думай. Не думай, будто я не искренен. Я, наверное, не заслужил, чтобы со мной и так. Спасибо вам.
1: Тебе
2: спасибо. Несчастливыми люди могут быть сами по себе, без меня. Я никого счастливым не сделал. Это же ненормально. Пожалуйста, Наспин, ну помоги мне. Наспин, ну мне трудно без глаз. Я хочу говорить с тобой, видеть твои глаза. У тебя замечательные. Вот теперь спасибо, хорошо.
3: Теперь вижу, теперь хорошо, спасибо. А на собственных руках, оказывается, даже удобно. Теперь буду только так. Мне хорошо, я обласкан, у меня привязанность, я связан. Хорошо, и ничего, ничего мне больше.
1: Ты будешь так здесь со мной лежать?
3: Так, буду здесь.
1: Долго-долго?
3: Долго-долго.
1: А я буду кормить тебя из ложечки 3 раза в день.
3: Меня так часто не кормили даже в медовый месяц.
1: Через 2 дня на 3 будет мясо.
3: Мясо.
1: Через 3 на 4 рыба.
3: Рыба.
1: В остальные дни творог, ряженка, некоторые овощи.
3: Меня никогда не кормили.
1: Завтра пойду к главному за отпуском, пускай дает. Скажу, не откажет, я знаю, что скажу. Я забыл. Завтра же воскресенье, завтра мы женимся, потом 3 дня гулять. А у меня еще свои 4 обдула. Нет, следующий понедельник. Пойду, а завтра только позвоню. Ты только не думай, что все так просто. Сейчас такое время, не каждый справится. А я еще старшая, меня не каждая подменит. Вообще телефонисток не хватает, с каждым годом работать все сложнее. И абоненты все нервные, все спешат. Куда спешат?
3: Дина Федоровна, я хочу вас спросить, скажите.
1: Скажи.
3: Скажи, прости. У тебя есть ощущение важности, острой необходимости для тебя лично в том, что ты делаешь?
1: Есть. А в каком смысле?
3: Без тебя станет всем трудно, для дела будет плохо. Одним словом, плохо. Есть?
1: Вот девчонки на работе прямо говорят, Дина Федоровна, без вас не работа, а тоска. И главный на междугородке тоже говорит, погибли бы. А я его понимаю, я же ведь... Все жалобы ликвидируют. Я с людьми умею разговаривать. Они без меня премиально в глаза бы не видели.
3: Очень счастливая.
1: Да, очень.
3: 22 года работаю. Такого чувства у меня нет.
1: Кто тебя стрижет? Где ты стрижешься?
3: Не знаю, не помню где-то. У меня какое-то хроническое ощущение неисполненного долга.
1: Очень плохо тебя постригли.
3: Лет прожитых зря.
1: Ты больше там не стригись. Я знаю, где тебе надо стричься. Я даже сама тебя отведу.
3: Куда?
1: В парикмахерскую.
3: Зачем?
1: Ну, чтобы тебя нормально постригли. А хочешь кушать? У меня есть котлеты.
3: Я уже ел котлеты.
1: А мы уже капризничаем.
3: Мне бы понять.
1: Горячие это будут холодные.
3: Что человеку нужно для счастья?
1: Человеку или тебе?
3: Мне, человеку, разве я...
1: О, я одного такого знала. Все время кричал, хочу, рожна. Хочу и хочу. Чего хочешь? Нет, хочу и все. А когда где он теперь находится? У моей подруги. Она-то его раскусила. Вот-вот ему рожна принесет. Уже на 8-м месяце. Так что, Виктор Петрович, для счастья нужно человеку. Жена раз, дети 2, квартира 3, ну и всякое вот такое 4.
3: Почеши мне за левую ногу.
1: Так что, Виктор Петрович, живите проще.
3: Проще. Проще? Это как? А если все это есть, все равно не по себе, тогда как?
1: Как все люди, можно еще проще.
3: Эх, Дина Федоровна, никто не живет просто. Нам иногда только кажется так, а на деле встречаются люди, думаешь, вот счастливые. А вникнешь, сколько людей, столько бед, столько радости, всего столько. Человека жена разлюбила. Как помочь человеку? Есть лекарства? Нет, его страдания невыносимые.
1: А человек хороший?
3: Не знаю, мы соседи. Хороший, наверное. Я вообще не понимаю этого. Хороший, плохой. Все люди хорошие. Наверное, хорошие.
1: Нет, я спрашиваю, какая профессия, сколько лет, видно, не видно, интересно, неинтересно. Что за человек?
3: Интересный человек. Не знаю, наверное. Обыкновенный. Инженер. Лет ему, ну, 40 около. Или не это важно. А то, что не помочь.
1: Опять насупился. Брови как очень немолодого
3: человека. Не то, что помочь.
1: Не надо суп.
3: Понять не могу. А я хочу понять. Что я такое? Для чего я? Именно я! Не себя для себя, не себя для других! Ничего я не осознал! За что мне себя уважать? За что мне себя уважать? Что я совершил? За что? Жизнь позади, Дина Федоровна! Нет!
1: 45!
3: Так,
1: быстро, котлетку принеси! Быстро, быстро! какого глаза ресничка упала?
0: Эх, грустно мне.
1: Не угадал. Седая. Смотри-ка, я не знала, что ресницы, оказывается, тоже седеют.
3: 9000 лет назад люди едва доживали до 30. 30 лет на всю жизнь. Хочешь, успевай, не хочешь. А я живу. Так как бы мне жить и жить. Жить и жить. Может быть, следовало наоборот. Дать пожить какому-нибудь далекому предку. А мне лет 10-15. Тут пора бы уже находиться.
1: Мы.
3: Дина Федоровна, 9000 лет назад мало кто доживал до 45.
1: Я не загадала, ресничка не падает. Я думаю, почему она не падает? Конечно, у него такие глупые мысли. Типично мужская дурацкая привычка о смерти думать. Женщины никогда такими глупостями вот это место не забивают. Женщины только и думают, как самим жить, чтобы дети жили. Да еще мужчина, подлец, который о смерти размышляет, чтобы он живой остался. Прилипло. Даже дети, если они мужского пола. Уж на что Вовочка мой дурачок растет? Не делай лицо, сам увидишь. Кто-то недавно спрашивает. Мам, странно мне подумать. Неужели я умру? А я говорю, зачем умирать? Живи. Он говорит, когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь все там будет. А пока живи. Чего тебе плохо? Нет, говорит. Зачем же я родился, если умру? Маленький дурачок.
0: Я тоже маленький дурачок.
1: Ну, не такой уж маленький.
0: А просто огромный старый дурак.
1: Ну, не такой уж старый. И не ты один, все мы.
0: Не все.
1: Многие.
0: Я не знал, что у вас...
1: У тебя.
0: У тебя, прости.
1: Тебе.
0: Тебе, прости, вас. Я не знал.
1: Тебе он понравится. Хороший мальчик. В техникум связи поступил. Будет междугородником, как мама. А что, нужная профессия. Люди сколько будут жить, столько и будут переговариваться. Не пропадет наш мальчик.
0: Я не знал, что... Ой, прости, что-то я не то. Просто я уже привык к вам без ребенка, поэтому представить сразу с ребенком, что вдруг...
1: Уже не вдруг, уже 15 лет. Дай бог здоровья. А что?
0: Ничего, просто взрослый уже. А где?
1: Сейчас?
0: Он где? Вообще?
1: В шкафу. Не волнуйся. В общежитие пошел переночевать. У них там дружная комсомольская семья. Он любит там ночевать. Да не волнуйся ты, ничего с твоим сыном не случится.
0: С моим? У меня дочь.
1: А я знаю. Еще от первого брака, да? Замужем?
0: Замужем.
1: Ну, помогать иногда надо. Все равно надо. Я за своего еще получаю. Ерунда, но все же лучше, чем ничего, да? Так что можно, нет-нет, от моего и твоей подкинуть половину. Как?
0: Не знаю.
1: Ну, как не знаешь?
0: Не знаю, она не нуждается.
1: Совсем?
0: Совсем не знаю, Дина Федоровна, я не знаю, не будем об этом. Ничего я, не сердитесь, не знаю.
1: Ну, как это ты бы, ты не знаешь?
0: Не знаю, потому что, бог знает, не нужен я ей, не любит она меня, не помнит и не будем. Когда-то был молод, ты меня бросил, а теперь, когда ты стар, ты мне не нужен.
1: Так и сказал.
0: Я ее не бросал. Мы расстались с ее матерью. Я ее не бросал.
1: Что это за неблагодарность такая? А ты и деньгами-то помогал?
0: Ну, разве в этом дело?
1: Нет, ты не скажи, помогал?
0: Помогал. Помогал, конечно, как мог, что это.
1: Не будем ей помогать. Такой стерви не будем.
0: Теперь, когда ты стар, я стар. Дина Федоровна, как я мог ее бросить, когда я сам вырос без отца? Дина Федоровна, вы в этом понимаете? Я очень стар выгляжу, да? Я ее не бросал, вы мне верите? Да. Старый я, да? Очень старый?
1: Вы нормальный
0: девочка
1: мужчина.
0: Права. Это вы, чтобы успокоить
1: Виктор
0: меня,
1: Петрович,
0: девочка,
1: мне
0: права.
1: Мне нравится.
0: Половину зубов
1: значит,
0: нет, но оставшихся пломбы. Щекам скоро не на чем будет держаться.
1: Ничего,
0: а мешки
1: ничего.
0: Под глазами.
1: Какие мешки?
0: Сами
1: говорите?
0: Сказали, что мешки.
1: Когда
0: да
1: я
0: сам вижу, что мешки.
1: Что?
0: Что? На другой, как? На другой, пожалуйста.
1: Лизный какой. Ну, губы надул, брови нахмурил, обиделся, что ли? Ну, кто тебя обидел, миленький? Ну, кто? Ну, да пожалей, узел завязала, но...
0: Руки как отекли, просто занемели совсем, не чувствую.
1: Тетя, неудобно, повернись на животик, детка. Не, тетя, неудобно. Хороший мальчик, глупенький.
0: Судьба спустила штанишки,
2: и отшлепала!
1: Ну что тебе судьба? Тебе-то на что дурного сделала? Живой, сытый, свободный, крыша над головой, работа хорошая, фармацевт. Жен было две, дочь замуж вышла, внуки
2: дочь еще. Дочь крыши, нет, все не плохо, Бога, внуки.
1: Не люблю.
2: И вы меня не понимаете, я Тина Федоровна.
1: Я понимаю.
2: Никто.
1: Я все
2: никогда.
1: Понимаю. И таких,
2: я
1: как ты, если хочешь
2: никогда
1: знать.
2: Никогда меня.
1: Как все одинаковые.
2: Неправда.
1: Как вы
2: мы
1: мне
2: все разные.
1: Противные.
2: Человек. Тина Федоровна, назначение. Смысл.
1: Ну, какой тебе смысл? Ну какое тебе назначение, кто ты такой, я свой бог. Ну почему ты не хочешь знать свое место? Какая все лажа!
2: Нет! Ах, непонятно, да? Вы не хотите понять! Вы не хотите понять! Не можете понять! Развяжите меня!
4: Что с вами? Дина Федоровна, Дина Федоровна, что с вами? Ответьте мне. Я вам неприятен, да? Почему вы молчите?
2: Чушь! Глупость! Если я не бог, чушь! И нет у меня права смотреть в душу даже самому себе!
4: Я хочу знать, что я могу знать. Что я должен делать? На что я могу надеяться?
3: Дина Федоровна,
4: что с вами? Вы бледная. Зачем вы?
1: Ну, живот мне так неудобно.
4: Я уйду, если я...
1: Долго мне ждать.
4: Что с вами? У вас вид... Вам больно, да?
1: Не дергайся.
4: Больно из-за меня?
1: Порежу.
4: Простите меня, если я...
1: Что толку проще? Лучше мне станет.
3: За меня? По моей вине?
1: Что за мужчина? Просила.
3: Дина Федоровна.
1: Да идите вы.
3: Я вас обидел, простите. Я говорил о том, что мучит, в чем сам сомневаюсь. Простите.
1: Пожалей меня. Я зубик сломала. Видишь?
3: Пломба?
1: Да не туда смотришь, левее.
3: Бедный.
1: Пожалей меня.
3: Ну не надо, ну
1: пожалей
3: что?
1: Пожалей меня.
3: Ну не
1: опять
3: надо.
1: Опять мы на вы.
3: Ты никак не могу привыкнуть.
1: Почему? Почему меня никто не жалеет? Потому что все думают, что я железный.
3: Ты железный, ты человечный.
1: А я виновата, что я все своими руками.
3: Не виновата.
1: Виновата, да?
3: Виновата.
1: Что я такая?
3: Ну, конечно.
1: Пожалей
3: ну,
1: меня.
3: Конечно же.
1: Жалей меня. Никто меня не любил. Никто меня не жалел никогда. Я хочу, чтобы меня пожалели, а меня... Господи! За что я такая несчастная? Хоть вы меня можете пожалеть. Ну, ты хоть кто-нибудь. Пожалей
3: меня.
1: Вы
3: железные. Вы
1: человек. Ты!
3: Человечная, самостоятельная, настойчивая, способная преодолевать трудности.
1: Дом кирпичный, кооперативный, да. С балконом вдоль всей квартиры. Выйди на балкон.
3: Я выйду на балкон.
1: 7 лет я копила, и все одна, все одна, а ведь нас двое, и никто нам, а мебель, ты видишь мебель?
3: Я вижу мебель.
1: Все сама, все своими руками, разве это нормально? Ну что же ты меня совсем не жалеешь?
3: Мне кажется, я жалею.
1: Жалей меня.
3: Я же жалею, верьте мне, я со всей нежностью.
1: Ты бы формальный, я не чувствую, что со всей нежностью. Жалей
2: как
1: меня!
2: Как могу!
1: Мало может!
2: Я
1: жалею!
2: Жалею я!
3: Как еще? Я не совсем понимаю, в чем моя вина. Я что-нибудь не так сделал, не так пожалел или еще пожалеть. Мы едва знакомы, вам еще трудно меня понять. Даже люди давно знакомы, и те... Наверное, надо время, чтобы вы поняли, что я... Пожалеть, думаете, это просто? Это как божий дар.
2: Вы не согласны? Я жалею, жалею.

0: индийские йоги, кто они?
1: Уважаемые народные депутаты, уважаемые мною был подготовлен проект постановления съезда, касающийся реализации всех статей Конституции 6 и 7, которую мы приняли в новой редакции.
2: Люди, а почему?
0: И что?
2: Вы серьезно?
1: С тем вопросом, который мы сейчас обсуждаем, декретом о власти,
0: что?
1: В известной степени развивает его...
2: Почему, собственно?
1: Я прошу,
2: слушайте,
1: вашего внимания к этому...
2: Какая чепуха, я путаюсь в мелочах. Может, я ошибаюсь, мелочи не мелочи. А главное, наоборот, главное мелочи. Причем? Почему йоги? Причем? Почему летающие тарелки?
0: Послушайте, вы целый вечер орете на меня, как на подчиненную.
2: Я ору.
0: На работе будете орать. На своих фармацевтов. У меня, на меня орать не надо.
3: Я никогда в жизни ни на кого не орал, потому что это невозможно.
0: Вы орете так, что у меня лопаются барабанные перепонки.
3: Как у вас могут лопаться барабанные перепонки, если я говорю шепотом? Вы несправедливы ко мне.
0: Совестно орать на женщину.
3: Вы придирчивы, категоричны, вы капризны. У вас меняется настроение, я не успеваю. У меня затрудненное дыхание. Мы едва знакомы. Вы сдавили меня так. Я себя угнетенно чувствую. Вы ничем не отличаетесь от других.
0: Дурак.
3: Вы несправедливы ко мне, как другие.
0: Тогда идите к черту.
3: Вот, даже гоните, как другие.
0: А я говорю, к черту.
1: Были возражения.
2: Странно.
1: Сегодня тоже звучали по поводу того, что первый пункт вот этого постановления...
2: Случайно, вы не видели мою вторую туфлю?
1: Тот мотив, связанный с этим пунктом, который звучал в одном из проектов декрета о власти, товарищ Семенов высказывал такое соображение, противоречит...
2: Странно, одна есть, а второй нет.
1: Действительно, можно было бы так это рассматривать, если бы мы не настаивали на этом, а рекомендовали для более эффективной работы...
2: Простите, может быть, вы все-таки видели?
0: Ты же стучал копытами и швырялся, как бешеный. Люблю, люблю, как будто нам гналась за тобой. Господи, да чего же я не глупая женщина? Ты думаешь, я поверила хоть одному вашему слову? Ты скорее поверишь, что я сделалась идиоткой.
3: Я говорил, что чувствовал. Я говорил, что чувствовал. Я не подонок. Вы несправедливы.
0: Где деньги? Не знаю я, куда поднялась ваша паршивая кухня и чистам.
1: Рыночным отношениям эти ресурсы будут еще более ограничены.
3: Если нервы не выдерживаете, напить лекарства!

0: Алло, такси. Это такси? Я звоню, чтобы заказать такси. Справочная? Будьте добры. Заказ такси, пожалуйста. Простите, последние две цифры плохо. Сколько на конце? А, спасибо. Такси, простите, алло, алло, такси, можно, простите, можно мне, девушка, позвольте мне сказать, позвольте, черт побери, мне заказать такси! Простите, я не понимаю, что вы, как, зачем? Я понимаю, что глубокая ночь, мне надо домой, я хочу домой, на Александра Блока. И сейчас?
1: Кроме этого, я хочу обратить ваше внимание на две существенные стороны механизма.
0: Я не у себя дома, буквально.
1: Одна из них заключается в том, что мы, депутаты, здесь сидящие,
0: получили сейчас на управление адрес
1: страной из рук народа. В то же время,
0: в настоящее
1: время, фактически наши избиратели остались без механизма, который мог бы позволить серьезно оказывать на нас
0: действие. Где Александр Иванович? Я не могу найти, где у меня записан ваш адрес.
1: Каковы же эти механизмы?
0: Это туфля, которую вы мне швырнули, простите, не моя! Мои легкие замшевые, это...
2: Подскажите, пожалуйста, ваш адрес, я уйду, я понимаю, я вас раздражаю, но...
0: Я не могу! В одной туфле меня примут за сумасшедшего, наконец, сыра!
2: Девушка, простите, я не могу найти эту злосчастную, эту злополучную туфлю, простите, адрес...
3: Германа Титова, 15, квартира 36.
0: Германа Титова, 15, квартира 36. Телефон? Вряд ли, но сейчас. Дина Федоровна, телефон.
1: Никакого механизма народовластия.
0: Я рассказал. Девушка, можно без телефона? Я... Нельзя. Я буду стоять внизу. Такси подъедет, я сяду в него. Вы не верите? Вы всегда поступаете, как положено. Жаль. Ну что же делать? Ну что же делать, если я... Ну если так получилось, что же мне теперь? Да я не знаю.
3: 2-35-34-33.
0: Спасибо. Кто? Простите, моя фамилия? Явилин. Нет, это моя фамилия. Повторяю по буквам. Любовь. Потом изгнание. Потом вера. Потом опять изгнание. Потом опять любовь. Потом опять изгнание и, наконец, ничего! Зачем имя?
1: Считать необходимым элементом...
3: А ну, высылай машину, дрянь! Сажаю же, корова. Душу вытянет, потом даст.
1: Считаю необходимым изменение в статью 48 о свободе печати. Там формулировка 48 статьи должна обязательно содержать следующее. Одной из основ механизма народовластия является право каждого гражданина на получение, хранение, переработку и передачу информации. Дело в том, что все законы, которые сейчас принимаются, о том, печать, и то и подтверждение свидетельствует о том, что
4: как-то...
1: не вытекает из права гражданина, а вытекает из права журналиста.
4: Я сейчас выйду. Мне кажется,
1: здесь нужно поставить...

0: туфля ваша нашлась. Замшевая. Вы хотели замшевую, она нашлась. Вы меня слышите?
1: Я слышу.
0: Туфля, говорю, ваша нашлась.
1: Спасибо. Красивая. Можно войти?

0: бесчернил без бумаги, мы твердим грозы азы, в колдовском универмаге, укрываясь от грозы, мы запоминаем навек перепад температур, часовой торговый график и безмолвие скульптур, и свинцовый дождь столетия, как начало всех начал, ледяной жестокой плетью нас колотит по плечам, и по обнаженной коже марш выстукивает град, и Москва с метелью схожа в этот ливень снегопад, и гроза идет над нами, раскрывая небо нам, растревоженное с нами и доверенное с нам, и черты стихотворения, слепок жеста, очерк поз, словно отзвуки движения, проходящих в море грез.
1: Ранняя весна. Еще не потускнела полоса заката над темной стеной соснового бора, а уже загораются первые звезды. Стартовый командный пункт. У легкого складного стола, на котором находится радиоустановка и телефон, сидит дежурный. Неподалеку от стола молодой летчик Стариков пристально вглядывается в небо, стараясь уловить за музыкой радиомаяка знакомый шум мотора. К Старикову подходит инженер полка Михаил Михайлович Вага.
2: Стариков? Я. Как ж ты так опростоволосился, а? Не поднялся по тревоге?
3: Так ведь он же мне запретил лететь. Он же мне крест показал.
2: Кто? Майор?
3: А то кто же? Как дежурить, так Стариков. А как лететь, так вон сам, лично, персонально.
2: Что ты ерунду городишь? Он же командир эскадрильи. Он отвечает не только за тебя, за все задание. Поднялся, братан, классно, молниеподобно. Авиатор.
3: Послушайте, Михалыч, вы давно в армии. Научите, как мне в другую эскадрилью перевестись?
2: В другую?
3: Да.
2: Ах, в другую! Рапорт подайте. Дескать, майор Краснов меня как командир не устраивает. Денежное вещевое довольство прошу пересылать туда, от лейтенант Старик.
3: Шутите все, товарищ инженер. А тут... Ну почему он так ко мне относится? Ну разве я виноват, что во время войны мне 10 лет было, и что кроме значка ГТО нет у меня ничего?
2: Чудак ты. На кого ты обижаешься? Разве можно в армии обижаться? Подожди. Научишься, приобретешь... опыт, и никто тебя крестов показывать не будет. Идут.
4: Я Сокол 200, я Сокол 200. Прошу посадку, прошу посадку.
2: Краснов, пойдем встретим, да, пойдем, да. Пойдем.
1: Вага и Стариков уходят. Из землянки командного пункта появляются заместитель командира полка подполковник Черемных и замполит подполковник Никишин. В руках у Черемных маленький микрофон, за которым тянется шнур.
5: Сокол 200, Сокол 200, обозначьтесь фарой, включите фару.
4: Есть.
5: Хорошо, вижу. Включать прожектор и посадочный знак.
6: Третий. Прожектора врубить. Зажечь посадочное Т.
5: Посадку разрешаю. Посадку разрешаю. Ведомый, садитесь первым.
6: Есть. Иду на посадку.
1: Подходит командир полка, известный в военных кругах летчик, полковник Друнин.
7: Товарищ гвардии полков.
8: Знаю. Стоит на час из полка отлучиться, и начинается кардебалет. Почему полетел майор Краснов, а не дежурный летчик?
7: В момент тревоги

0: Пытайтесь. Он в войну показал, чего стоит.
1: Знаю, читал.
2: Торопливо, но с достоинством приближается майор Краснов. За ним молодой летчик Гольцов. Краснов подходит к полковнику с докладом.
3: Товарищ гвардии полковник, по сигналу «Боевая тревога» я вылетел с ведомым лейтенантом Гольцовым. Облетели весь 62-й квадрат и прилегающий район, вплоть до мыса. Ничего не обнаружил, вернулся.
0: Опоздали?
3: Никак нет, товарищ гвардии полковник. Видимость была отличная, скорее, ошибка службы наблюдения.
1: Да ведь видимость-то была отличная, сами говорите. Ну, допустим, что наша станция могла ошибиться. А если соседи засекли самолет?
3: Да этого не могло быть. Насколько мы могли опоздать?
1: Да пока вы садились в кабину, пока пристегивали парашют, пока делали разворот, дежурная пара в воздухе могла быть.
0: Ну, сейчас мы гадать не будем. Через час-другой нам сообщат соседние радисты, опоздали мы или нет. А где этот Стариков?
3: Да здесь, разрешите позвать.
0: Когда вы его в самостоятельный ночной полет выпустите?
3: Ну, не дается ему полет по приборам. В тренажере орел, а в воздухе и сам весь мокрый, из ручки воду жмет.
0: Учебную машину отремонтировали?
4: Учебная машина в порядке, Иван Тихонович.
0: Старику уготовиться к вылету. Учебную машину вывести на старт.
5: Третий. Старику уготовиться к вылету. Учебную спарку на старт.
3: Разрешите мне его провести?
0: Нет, вы уже налетались сегодня. Я хочу сам посмотреть, чего у него там не ладится. Так видимость, говорите, была хорошая, Петр Дмитриевич?
3: Отличная видимость.
0: Вот что, к утру представьте письменные объяснения о сегодняшнем вашем вылете. Сейчас можете быть свободны.
3: Разрешите идти?
0: Идите. Вот если каждый летчик у меня в полку, случайно оказавшись на летном поле, сумеет не отстать по тревоге от Краснова, я буду спокоен за полк.
1: Да в том-то и беда, Иван Тихонович, что у майора Краснова в эскадриле таких рекордсменов, как он, раз-два и обчелся, вернее, он один. Ну, конечно, лихость свою продемонстрировать при случае куда легче, чем воспитать эскадрилью.
0: Так что ж, он один, что ли, виноват?
1: Да почему? Мы?
0: То есть я? Вы себя-то не приписываете. Вы человек здесь новый.
1: Новый? У меня во время войны так было. Я еще ехал в поезде эскадрилью принимать, куда меня командовать назначили. А меня уже выговор ждал. Ну, потом разобрались, сняли.
0: Ну, ладно, ладно, комиссар. Вот что вы скажете о новых машинах?
1: Да машины хороши, слов нет.
0: И почему-то именно нам, хоть мы и не бог весь какие люди, оказана честь первыми их освоить. Молнии, а не машины. И сейчас, как никогда, мне летчики нужны с хорошей реакцией.
1: Слушай, Иван Тихонович.
5: Пятый. Здесь. Даю. Вас, товарищ гвардии полковник. Командующий.
0: Полковник Друнин слушает. Так. Так. Так. Майор Краснов и лейтенант Гольцов. Так, так, слушаю.
1: Что случилось, Иван Тихонович?
0: Самолет был.
4: Чужой?
0: Чужой. Соседи его заметили и обстреляли. Ушел из-за нас.
6: Товарищ гвардии полковник, машина на старте, к полету готова.
0: Иду.
4: Иван Тихонович, позвольте мне за Стариковым слетать.
0: Нет, не разрешаю.

0: Тот же вечер, несмотря на поздний час, квартира полковника Друнина ярко освещена. В столовой раздвинут большой стол, на который брошена сложенная скатерть, и стоят горкой тарелки. Посреди комнаты на стуле корзина пышной оранжерейной сирени. На нее с восхищением смотрит Галя Друнина, девочка лет 15.
1: Сирень! Разве бывает так рано сирень? Какая прелесть!
2: Батюшки, что ты тут натворила, Галина?

0: Момент все уберем, бабушка, в момент.
1: Момент, момент, я думала, ты уж прибралась тут.
0: Прожектор горит, успеем.
1: Горит, успеем, ну-ка помоги-ка, на, подержи-ка.
2: Давай.
1: Погоди, погоди, вот это сюда.
3: Что, Иван Тихонович еще не вернулся?
2: Нет еще.
3: Нет?
2: А вы поспите, я вас разбужу.
3: Ой, нет уж, выспалась, сейчас к вам приду.
1: Это кто ж такая приехала-то к нам, я давеча не разобрала.
2: Юлия Андреевна, кандидат технических наук. В командировку к нам насчет радиолокации, понимаешь?
1: Понятно.
3: Ну, что ж, товарищи, давайте уж и мне работу какую-нибудь. А?
1: Ну, на вот, растирай.
3: Давайте.
0: Как вы удачно приехали, Юлия Андреевна. Папа ужасно обрадуется.
3: А что у вас здесь происходит-то?
0: А вы, Михалыч-то, знаете инженер-майора?
3: Ну?
0: Так вот он запомнил число, когда папа в полк пришел. А сегодня исполняется ровно 10 лет. Папка даже ничего не подозревает.
3: Батюшки, уж 10 лет прошло.
1: А ты тоже воевала, Юлия Андреевна?
0: Я помогала. Радисткой была недолго.
2: А почему?
0: Уехала. Так сложились обстоятельства.
2: А, вас на учебу откомандировали, да?
1: Ой, батюшки, небось, масло кипит, надо хворост начинать жарить.
0: Бабушка, хворост я сама, можно?
1: Ну, только голыми руками за противень не хватайся, тряпка там.
0: Знаю, бабушка, знаю.
3: Какая славная девочка. И очень на мать похожа.
1: Нет, Машенька красивее была.
3: Да?
1: Да, это сейчас такая выровнялась. Когда ж я ее нашла, так страшно было глядеть. Один скелет. И такая нервная. Ну, что не скажешь, сейчас в слезы.
3: Расскажите, как вы ее нашли-то, Евдокия Осиповна?
1: Так ведь Иван же их всю войну искал.
3: Ну-ну.
1: Писал во все учреждения, в Москву.
3: Да.
1: И нигде не мог найти Машеньки.
3: Угу.
1: Ее фашисты застрелили, когда уходили из Белоруссии.
3: Вот что.
1: Да, там в окопчике таком, щель называется, женщины попрятались, так он вражина прямо с машины из автоматов ударил и всех пострелял.
3: А Галя где же была?
1: Тут же при ней находилась.
3: Ах, с ней?
1: Да, Машенька-то ее собой прикрыла. Так она под холодной, сколько часов пролежала.
0: Бабушка, прожектор горит?
1: Горит, летают еще. Ты посыпала?
0: Сахару не хватило.
1: Натолочь еще.
0: Это я сама, бабушка, сама.
1: Ну. Ну, потом Иван Тихонович-то поехал в ту деревню, где Машенька сначала проживала.
3: Так?
1: Не нашел ни жены, ни дочки. И только уж, вот когда наши на японцев пошли.
3: Ага, в 45-м.
1: Вот. В 45-м получаю от Ивана Тихоновича письмо из Германии. Дочка-то убитая, а внучка цела, и адрес угу. Ее. Вот. Ну, я мигом собралась, поехала и Галину нашла.
3: Угу.
1: Впоследствии-то Иван Тихонович сюда перевели, я тут у них и поселилась. Сначала-то Галю жалко было бросить, а потом и к самому привыкла, к Ивану. Ой, больно душевный, простой человек.
3: Да, Евдокия Осиповна.
1: Как бы Машенька за ним счастливо жила, не привелось.
0: Ну, смотри, бабушка.
2: Ты что, плачешь?
1: Ой, Господи, вон, хрен вон перекладывала. Юлия Андреевна.
3: Да?
1: А ты надолго к нам?
3: Нет, в командировку дня на три.
1: Что это, Галь? Неужто все уместилось?
0: Да что ты, бабушка, меньше половины.
1: Ну, это хорошо.
4: Галя убегает, столкнувшись в дверях с Маргаритой Федоровной.
1: Галка, ну что это такое? Как можно?
0: Извините, Маргарита Федоровна, виновата. Некогда, меня время совсем закрутилось.
5: Добрый вечер, Дакин.
1: Добрый вечер.
5: Ой, что такое? Я первая?
1: Ну что ж.
5: А я, дура, опоздать боялась. Ой, батюшки мои, какие цветы! Это ж прямо целый парк деса. От кого?
1: Сержант какой-то принес.
5: Сержант?
1: Да.
5: Ой, стойте, стойте. О, все ясно. Знаете, Евдокия Васильевна, от кого сирень?
1: Нет.
5: От докторши. Конечно, конспирация не очень тонкая. Я нынче утром ее в сберкассе встретила. Она деньги брала и куда-то отправляла пикап. И я еще спросила ее, куда. Она говорит, за медикаментами. Она, господи.
1: Господи, что это такие деньги-то люди тратят? Что он артист, что ли, Иван Тихонович?
5: Ну уж, когда женщина хочет добиться своего, тут уж ничего не жалко. Не то что денег.
1: Непонятно говоришь.
4: Маргарита не видит появившуюся в дверях Галю.
5: Да в мачехе галочки наша докторша метит. Ну, неужели уж вы ничего не замечаете, Евдокия Васильевна? Вы меня прям поражаете, честно.
1: Галя, ну-ка, поди-ка. Поди-ка, там, небось, печенье пригорело все. Поди, погляди.
3: А ты все такая же, как была, Маргарита. Рита, Рита, тра-та-та-та, на своем и стоишь.
5: Бачки, это кто же?
3: Да ты что же это такое, не узнаешь?
5: Юлька!
1: Юлька! Ой, да ты же моя дорогая!
3: Юлька!
1: Тихо, раздай! Ты же моя подружка, дорогая!
5: А это откуда же? Ой, какой сюрприз! Евдокия Васильевна! Вы уже познакомились?
1: Познакомились.
3: Познакомились.
5: Не в духе, старушечка. Ну ничего, пусть знает, все равно всем уж известно.
3: Да врешь, ведь врешь, ведь не вось
5: все. Извини, пожалуйста. Почему-то Дронин на подване меня, ведь я докторшу катал.
3: Да?
5: Да, вот смешно. Что говорить? Да подожди, соберутся, сама увидишь, как она на него очи таращит. Ну а ты-то как, что, где? Замуж вышла?
3: Да нет, не вышла.
5: Ну, глупо.
3: Да?
5: Ну что ж ты, такая красавица. Его не забыла, что ли? Или не берут с ребенком?
3: Не берут. Ну ты-то как? Дети есть, да?
5: Нет, нет, и не будет.
3: Почему?
5: А зачем они? Нам и без них хорошо. Замечательно живем. Мы, Черемных, уже подполковник, знаешь ли.
3: Да? А ты?
5: А я фрау Оберст.
3: Эх ты,
5: Юлька, да ты ж моя дорогая. Знаешь что, а ты не горюй. Я твоим делом займусь.
3: Что-что?
5: Да, я тебя с Красновым помирю. Он мужик хороший. Правда, они с мужем не ладят. Я уж не знаю, чего они там не поделили. Нет, ну только ты не думай. Нет, у меня с Красновым ничего не было. Просто симпатичный парень. Глупо, ну чего ж тебе мается одной?
3: Да нет.
5: Да ну что нет? Я говорю тебе, со сватой у меня не отвертится.
3: Да не надо говорить.
5: Ну что не надо? Ну что, говорю тебе, все будет в порядке. Я же умею с ним обращаться.
3: Да, это я не сомневаюсь и завидую. Только не надо. Не затем я сюда приехала.
5: Ну а что ж ты приехала? Со мной повидаться, да?
3: Да что же и с тобой.
1: Женщины, помогите там Галине кто-нибудь.
3: Сейчас, Евдокия Васильевна, с удовольствием.
5: Краснова, ты, милка, приехала. Уж мне-то не говори.
1: Подружка?
5: Воевали вместе. Она ж Краснова женой была.
1: Пяти?
5: Ну да. А потом забеременел, ну и все, отвоевался, уехал в тыл.
1: А он, значит, остался.
5: А что же, ему тоже в декрет идти. Ну, а потом уж я не знаю, там она его чем обидела или что, словом, у них не вышло жизни. А теперь вон опомнилась, приехала.
1: Ну, дай им бог, видать, хорошая женщина.
5: Юлька, о, замечательная баба, только плохо соображает.
1: Ой, прожектор-то погасили, Галя!
5: Юлька, это из наших девушек, а не докторша какая-нибудь.
3: Скорей, скорей, девочки, скорей!
5: Сейчас, успеем.
1: Галина, да у тебя ж все платье в муке вывозилось. Ну-ка, поди-ка переоденься сейчас же.
2: Сейчас, бабушка, сейчас, сейчас. Маргарита Федоровна, зачем же вы тут рюмку ставите? Там же папино место.
5: Ой, забыла. Ну, да знаю, знаю, сюда боржом. Боржом и стакан. Ну, Юлька, ну что, волнуешься, да? Ах ты. А тебе, между прочим, тоже переодеться-то не вредно.
3: Да-да.
5: Первое впечатление, знаешь, как важно?
3: Ой.
1: Ой, машина.
3: Машина, машина.
5: У тебя есть что-нибудь повеселее?
3: Нет.
5: Ах, поздно я тебя увидала. Я бы тебе такое платье дала. Закачаешься.
4: В дверях появляется врач полка Ольга Николаевна. Она в белом халате. Санитары проносят носилки. На них Друнин, накрытый кожанкой. За ними Никишин, Черемных, летчики.
6: Несите сюда.
3: Папа!
6: Нет, сюда. Товарищи, ну, сюда, товарищи, всем туда нельзя.
3: Папка!
6: Галочка, милая.
3: Пустите меня!
7: Успокойтесь, ой, Евдокиос.
5: Ой, Евдокиос, ну успокойся. Что такое? Разбился?
8: Да нет, нет. Вон с этим орлом, со Стариковым летал. Юля? Здравствуй, Юля.
5: Здравствуй, Петя.
8: Вот она, жизнь наша.
9: Здравствуйте, Юлия Андреевна.
5: Здравствуй, Михайлович.
9: Здравствуй.
4: С приездом, Юлия Андреевна.
5: Здравствуйте, Григорий Иванович.
10: Алексей.
11: Ничего страшного нет, Евдокия Осиповна. Поэтому я приказал его домой везти, а не в госпиталь. Идите к нему.
5: Ой, Господи.
11: Стариков, доложите, как было дело.
8: На прямой все шло хорошо. Командир приказал в зону идти. Сделал я боевой разворот. Полковник мне говорит: спокойно, Стариков, без нервов, ручку плавно тяни. Молодец, говорит Стариков. А вот потом на вираже замолчал. Молчит и молчит. Я ему говорю: товарищ полковник, а он молчит. Ногами педали зажал, машина накренилась. Тут я слышу, со старта вызывают его, а он молчит. Мне подполковник Черемных командует на посадку, а я педали сдвинуть не могу. На силу выровнял машину, посадил уж не знаю как, товарищ подполковник.
11: Да хорошо посадили машину. Отлично посадили, товарищ старик. Это же наше счастье, товарищи, что он был на учебной на спарке. А если бы он в воздухе был один?
5: Гриша, что же это с ним? Что?
4: За неудачный вылет по тревоге командир полка и майор Краснов получили взыскание от командующего. Летчики тяжело переживают случившееся. Прошло несколько дней. В полк прислали новые машины. В эти дни, когда полку предстоит освоение новых самолетов, Друнин ввел напряженное расписание занятий. До глубокой ночи засиживаются в классах летчики, техники. Всех одинаково волнует добрая слава гвардейского полка. Учебный класс. Только что окончились занятия, которые проводила кандидат технических наук Юлия Андреевна Коваль.
3: Еще есть вопросы, товарищи?
12: Да нет, все ясно.
3: Ясно? Тогда на сегодня хватит.
13: Разрешите идти, товарищ гвардии подполковник?
4: Идите, товарищи.
14: Счастливо оставаться, Юлия Андреевна.
3: До свидания. До свидания. До свидания, товарищи. До завтра.
4: Подполковник Черемных задержался, подошел к Юлии.
15: Устали, Юлия Андреевна?
3: Да нет, нисколько. Григорий Иванович, сегодня мы с Друниным 2 часа в кабине над приборной доской сидели. Он шутил, с Никишиным спорил, кто из них первый на новой машине полетит. А вот потом, как Алексей Васильевич ушел, вижу, плохо ему. Сидит неподвижно, разогнуться не может. Он ведь совсем расхворался, Григорий Иванович. И такой безумный, бешеный темп жизни всему полку задал. Ни себя не щадит, ни людей.
15: О себе думает он мало, это верно. С утра до поздней ночи ходит, в каждую мелочь сам вникает. А темп, что же, темп, Юлия Андреевна, правильный. А то избаловались мы немного.
3: Словно торопится куда-то. Боится, что не успеет.
15: Торопится, торопится. О, надо и мне торопиться. До завтра, Юлия Андреевна.
3: Ну, до завтра, Григорий Иванович.
4: Оставшись одна, Юлия Андреевна присела к столу, задумалась. В дверях появляется Стариков.
16: Разрешите, Юлия Андреевна?
3: Да-да, входите.
16: Юлия Андреевна, я хотел спросить...
3: Да.
13: Юля, я совсем забыл. Вы хотели наш тренажер посмотреть? Мы его перестраиваем применительно к новой технике.
3: Минуточку, Михалыч. Что вы спросить хотели, товарищ Стариков?
16: Подхожу я к аэродрому недавно. Переключаю индикатор на точку К, все как полагается.
3: Ну?
16: А курсовая стрелка вдруг неожиданно вылетает за шкалу. В шлемофоне у меня такой визг поднялся, словно...
13: Словно поросенка режут.
3: Ну что ж, в полете такую неисправность не устранишь. Ведь у вас что могло получиться? Смотрите.
7: О, вот это я люблю. Здрасте.
3: Здравствуйте.
7: Вы орлы? Так замучаете нашу гостью. Обрадовались, понимаешь. Все равно профессора из них не выйдут, головой ручаюсь.
3: Так они будут летчиками.
7: Вот именно будут, еле-еле. Летчикам родиться надо, граждане академики. Завяжите полковнику глаза или разбейте к чертям всю приборную доску, он вам точненько притрет машину у флажка.
3: Ну, стало быть уж... И учиться не надо, раз уж имел честь родиться.
7: Нет, нет, граждане академики, техучеба наша главная обязанность, священный долг, но давайте так договоримся, в рамках расписания. А то анархия какая-то получается. Ни сна, ни отдыха, так сказать, измученной душе.
10: Разрешите идти, товарищ гвардии майор?
7: Ну, идите, идите, орлы.
3: Михаил Михайлович, подождите меня, я сейчас иду.
13: Жду, жду.
4: Все выходят, оставив Юлию и Краснова.
7: Ко мне поедем, Юля. Я на машине.
3: Что?
7: Ко мне, говорю, поедем. Соскучился я по тебе.
3: Нет. Нет, Петр Дмитриевич, к тебе я не поеду.
7: Ну, подожди, подожди. Ну, что ты бегаешь от меня? Ведь надо нам с тобой объясниться. Поговорить нам с тобой надо.
3: О чем?
7: Ну, вот те раз. Ну, что мы с тобой, чужие, что ли?
3: А ты как же думал, что родные и близкие, да?
7: Оригинально. Значит, ты хочешь опозорить меня перед всем полком? Ну что ж, момент подходящий. Только что получил предупреждение о неполном служебном соответствии, еще по морально-бытовому облику ударить и готов, спекся Краснов.
3: Испугался за облик. Не бойся, Петя. Никаких заявлений, никаких жалоб в политотдел не будет. Можешь спокойно спать, измученная душа.
7: Здорово. Молодец, Юля, личность. Люблю. Вот так мне, дураку, и надо. Ведь как я тебя обидел. Ну, знаешь, молодой был, зеленый. А потом, знаешь, как во время войны на это дело смотрели?
3: Ну да, война все спишет.
7: Ну ясно, сегодня жив, а завтра готов. Но вот сейчас увидел я тебя и все вспомнил. Павлоград, дорогу на Днепр, весну нашу, юность. Эх, да разве мог я туда понять? Ну ладно, поедем, поедем, девонька. Как мальчика-то зовут, а?
3: Костей.
7: Костя? Константин Петрович. Здорово.
3: Нет. Нет, Петя, не Петрович он. Константин Константинович.
7: То есть как Константинович?
3: Вот так. Так вот мне захотелось. В честь хорошего человека, в честь Кости Байкова.
7: Слушай, слушай, ну ты это зря.
3: Да?
7: Зря я буду возражать.
3: Да нет, не будешь ты возражать. И вообще, Петр Дмитриевич, давай внесем ясность. Костику я сказала, что отец его погиб на войне с фашистами. И исправлять ничего не буду.
7: Так, так, значит, похоронила меня?
3: Нет. Нет, живи на здоровье. Не вздумай только мешать жить Костику и мне.
7: Ну, зачем же ты так, Юля? Ведь я же с повинной головой пришел, повинную меч не сечет, ведь я же чего хочу?
3: Ну, это я примерно представляю.
7: Ну, слушай, ну у нас с тобой сын, я хочу помочь тебе растить сына.
3: Опоздал. Раньше надо было это делать. Теперь-то ведь уж... Костик ни в чем не нуждается.
7: Ну и что, это все, да?
3: Да, все.
7: Ну, ладно, ладно. Поедем, на технические темы будем беседовать.
3: Это завтра в 7 утра на летном поле.
4: Входит Друнин.
12: Занимаетесь или так?
3: Нет, нет, уже кончили, Иван Тихонович.
12: Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
12: Ну, Юленька, как дела?
3: Все будет хорошо, Иван Тихонович.
7: Вот хотим, Иван Тихонович, склеить семью. Как? Благословляете?
12: Ах, вон как. Ну-ну. Юленька, ты только ему особенно не доверяй. Он человек настроения.
3: Да, фантазия богатая.
12: Ты перед ним условия поставь. Выведешь эскадрилью в полку на первое место, будем разговаривать. Ну, как они учатся, будущие ночники-истребители? Разобрались в приборе?
3: Потихонечку, Иван Тихонович, разбираемся. Вот только у летчиков третьей эскадрильи плохо обстоит дело с общей подготовкой.
7: Да, да, да, слабоват народ.
3: Да.
7: Ну, ничего, сейчас настроение у людей поднялось.
12: Это что, в связи со взысканием командиру эскадрильи настроение у людей поднялось?
7: Да нет, ну я серьезно. Ты знаешь, я слышал такой разговор. Полковник встал, ну, значит, живем. Ты знаешь, как важно, чтобы люди видели тебя на ногах?
12: Важно.
7: Ну да, для морального состояния решающий фактор. Шуточка сказать, Друнинский полк без Друнина. Это, брат, тело без головы.
12: Погоди, погоди, ты что у меня взаймы собрался просить? Сколько тебе?
7: Да ну что ты, ну я так.
12: Да что ты мне серенады-то поешь?
4: Юлия Андреевна увидела на полу какую-то бумажку, подняла.
3: Товарищи, Иван Тихонович, я ведь так у вас избаловаться могу. Второе предложение за сутки.
12: Предложение?
3: Да. Некто К.С. просит меня ни много ни мало выйти за него замуж.
7: Подожди, подожди. Какой такой К.С.?
3: К.С.
7: Это что? Кирка Стариков. Вот она, молодежь наша. Это от живого мужа. Ну ничего, я его хулигана сосватаю.
3: Ну-ну-ну, не так-то это просто, Петр Дмитриевич, как тебе кажется. А я ведь еще подумаю, подумаю.
12: Правильно, Юленька, правильно. Из Красного маршал авиации не вышел, это уже факт. А Стариков, кто его знает, у него ведь все впереди.
3: Ну, я ухожу, Иван Тихонович.
12: Ты домой?
3: Нет, сначала на аэродром, там с Вагой тренажер посмотрим, а потом уж домой.
12: Ты возьми мою машину, я еще задержусь здесь.
3: Нет, спасибо, мы пешком ходим, компанией.
12: Образумился. Эх ты, баритон. Юля, такой человек цены ей нет. Другая бы на ее месте давно замуж вышла.
7: Да это исправлю, исправлю, Иван Тихонович. Моя вина. Не хотела тебе говорить, но нехорошо у нас в полку. Нехорошо. Большинство летунов поняло тебя. Для них сейчас, как никогда, честь полка дороже всего. Работают, не считаясь ни со временем, ни с чем. Но есть же такие люди... Они вместо того, чтобы навалиться дружно всей семьей, ну черт и чем занимаются, клинышек хотят под Красного подбить, как будто если захотел лишний тренировочный полет записать. А я пошел на защиту рубежа. Удивляюсь, куда оно делось, товарищество наше фронтовое, когда без слов понимали друг друга. Слушай, тут такое произошло, как ты свалился. Я чуть с ума не сошел. Да наш ли это полк?
6: Разрешите, товарищ гвардии полковник?
12: А, Ольга Николаевна, входите. Почему вы так поздно не спите?
6: Да никто еще не спит.
12: Плохо. Проследите, чтобы режим выполняли. В особенности летчики.
6: Слушаюсь.
12: Садитесь.
7: Разрешите идти, товарищ полковник?
12: Не понравилось мне, Петр Дмитриевич, то, что ты сейчас сказал. Это мелкая возня какая-то. Ты бы вот о чем подумал. Каждого летчика я буду проверять сам, как они новую материальную часть освоили. С твоей эскадрильи начну, чтобы каждый винтик изучили, как свои собственные заслуги. С тебя вдвойне спрошу по старой дружбе. Машину будешь знать не хуже любого конструктора.
7: Знаешь что, конструкторы летать-то не умеют. Да что в ней особенного в этой машине? Что у нее там, три ручки или четыре педали? Да видел я эту машину.
12: Повторите, как вы меня поняли.
7: Я все понял, Иван Тихонович. Разрешите идти?
12: Идите.
6: Товарищ полковник, дивизия запросила центральный госпиталь. Пришел ответ. Завтра вам надо ехать.
12: Ух ты! А почему такая спешка?
15: Ольга протягивает Друнину рентгеновские снимки.
6: Вот, посмотрите. Ну, видите?
12: Да, мрачная картина-то. Как это называется? Ночь над Белградом или слепой полет?
6: Это ваши снимки.
12: Ну да.
6: Да.
12: Неужели я? Ух ты, хорош.
6: Вот осколок. Это его прежнее положение. Это новое. Видите, как он сместился?
12: Ах, вон что. Это стал бы только фрагмент, а не вся картина. Осколок, осколочек. Этот осколок сидит у меня 11 с лишним лет и нисколько не мешал. Наоборот, придавал известный вес.
6: Вы что, хотите сказать, что до этого случая он вас не беспокоил? И вы ничего не чувствовали в воздухе?
12: Нет, решительно ничего.
6: Странно.
12: Странно. Привычка. В 42-м году в госпитале в Москве мне сделал операцию один очень опытный хирург.
6: Ну?
12: Он все осколки удалил, а этот оставил как безвредный.
6: Нет.
12: То есть, как нет?
6: Да нет, оставили осколок не потому, что он безвредный. Какой он вредный, мы видели в субботу, когда вы со Стариковым летали. Понимаете, Иван Тихонович, несмотря на то, что это очень крохотный кусочек стали, очень неудачно он сидит, не рискнет сюда вторгнуться ни один хирург, даже очень крупный.
12: Ах, вон что?
6: Да.
12: Понимаю. А в госпиталь-то мне зачем тогда ехать?
6: Начальник санслужбы счел нужным. Государство, Иван Тихонович, заботится...
12: Не заслужил. Да-да, я совершенно серьезно говорю. Не заслужил в почетные иждивенцы идти к государству. А вот остриглись мы зачем, а?
6: А что?
12: С косами вам было гораздо лучше.
6: Да?
12: Да.
6: Мода.
12: Ну, мода. С косами было гораздо лучше.
6: Так вот, Иван Тихонович, как врач... Я не могу допустить, чтобы вы в таком состоянии продолжали работать.
12: Да чего вы беспокоитесь? Нет. Чего вы беспокоитесь? Честное слово. От полетов вы меня отстранили. Но если я поскользнусь на арбузной корке, вы за это отвечать не будете?
6: Буду. Буду. Не хочу из-за вас под суд идти. Полк сейчас в таком напряжении живет. Тут нужно железное здоровье иметь. Ну что вы, Иван Тихонович?
12: Ольга Николаевна, не мешайте мне. Я вас очень прошу, не мешайте, потерпите несколько недель. Дайте мне возможность сдать полк в настоящем его виде, сдать боевую часть.
6: Сдать? Ну что вы, Иван Тихонович, о чем вы говорите?
12: Не надо, Ольга Николаевна, не надо. Ведь я все знаю. Уеду я и в полк больше не вернусь. Начальник санслужбы, мой старый товарищ, он мне все сказал.
6: Что он вам сказал?
12: Не видать тебе, Друнин, небо отлетался.
6: Так вы знаете.
12: В первый день срочной службы я стоял в задних рядах, у меня размоталась обмотка. Я думал, что никто не видит, и хотел ее поправить. Старшина заметил и дал мне первое взыскание, внеочередной наряд. А вчера, Ольга Николаевна, я получил второе взыскание. Второе за всю службу в армии от командующего. Вы же военный человек. Вы понимаете, что значит, когда взыскание получает командир части? Могу я уехать с таким пятном?
6: Завтра начальник санслужбы доложит генералу, все равно будет приказ командировать вас.
12: Не доложит.
6: Иван Тихонович, что вы хотите?
12: Пересадить полк на новые машины. Мне это доверили, понимаете? Мне, Друнину. В создавшихся условиях мне это легче сделать, чем любому новому командиру. И я обязан это сделать.
6: Да, но ваше состояние...
12: Хорошее состояние. Нет, неужели вы всерьез думаете, что в госпитале мне будет легче, чем здесь? Лежать с ощущением брошенного на полдороге недоделанного дела. Какой это покой. Видеть вас, Каждый день для меня важнее всех процедур. Там, где не будет вас, нет для меня радости и покоя, воздуха и неба. Ольга Николаевна, спрячьте эти снимки куда-нибудь подальше. –

0: Друзья, хочу вернуться ныне к истории, случившейся давно, и рассказать о жизни гражданина, поэта и солдата Сирано. Я знаю, это имя вам известно. Его девиз остался жить в веках. Свой одинокий флаг, свой гордый флаг протеста нести и умереть, зажав в руках. И свой рассказ начнем мы непременно с того, как по условиям пари заставил Сирано уйти со сцены бездарного актера Монфлёри.
1: Прошу вас замолчать! Вы распечатали право! Муж! Кто меня задел? Кто мною был задет? Я вызываю всех! Вы! Нет! Вы! Нет! Вы тоже нет? Однако это странно. Какая тишина. Вот и молчите впредь. Меня нервируют бессмысленные звуки. А если кто-нибудь желает умереть, прошу вас, молча поднимите руки. Что, руку лень поднять? Наверное, вы устали. Но этим спор наш сводится к нулю. Теперь, как добрый врач, посредством тонкой стали, я эту опухоль со сцены удалю.
2: Бритер и забияка. Он просто хвастает. Никто его, однако, еще не осадил.
3: О, жалкий факт. Я так его пугну, что он не пикнет даже. Ваш нос!
2: Ваш нос?
3: Ну, в общем, крупноват.
0: И это все? Да, он крупнее, чем красноречие ваше. А я бы о таком, заметьте, о выдающемся предмете острот набрал бы целые тома, меняя жесты и тона. Вот, например, не из особо острых, тон описательный, так шутит новичок. Как называете вы этот полуостров, который вырос между ваших щек? Развязный тон. Таким острят друзья. Вам из стакана пить нельзя. Побьет ваш нос посуду вашу. Позвольте предложить вам чашу. Или почтительно умильный. Вы этой башнею фамильной давно владеете? Ехидный. Это что? Крючок для шляп удобный. Платить не надо в гардеробной. Тон нежный. Боже мой, от дождичка и ветра вы заказали зонтичек ему? Тон удивленный. Извините, это вам одному? Доброжелательный. В пылу житейских роз, фиаско потерпев в каком-нибудь вопросе, вам нелегко повесить нос, зато легко повеситься на носе. Вот так могли пострить вы наобум. Когда бы знания имели или ум, но нет у вас ума и так немного знаний, что вы не знаете еще, что вы дурак. И будучи умны, вы так бы не сказали. Лишь сам я над собой могу смеяться, так?
2: Оставьте девольвер.
3: Дворянчик с жалким видом. Без шляпы и перчаток.
1: Да, но я не уходил. С несмытой обидой, с помятой честью никогда. Пусть я одет не очень элегантно, но, думаю, заметно даже вам, что на моем сукне не проступает пятна, как проступает грязь по вашим кружевам. Перчаток жалко нет, и обменяться нечем мне с вами, чтобы решить наш спор. Зато в любом кругу, в несветском или светском, за мной звенела правда громче шпор.
3: Мошенник! Негодяй! Подлец! Смешной дурак!
1: Как много титулов. А я де Бержерак.
3: Вы шут!
4: Ладно. Становитесь вы. Поэт.
1: Знакомы вы с балладой, как с формой стиха? Куда вам, ясно нет. В балладе 28 строк, три восьми стишья и одно четверостишье. Посылку я назовется. Тише! Я заодно вам дам поэтики урок. Пока идет дуэль, я зрителям в награду за то, что он так долго на виду, симпровизирую балладу. И на посылке я в него, конечно, попаду. Баллада, кое говорится, как с одним бездельником, готовым на бесславие, расправился поэт де Бержерак.
3: А это что еще?
1: А? Это так, пока еще заглавие. Откинув плащ и вынув шпагу, удам, взирающих на нас, прошу прощения за беднягу, он недостоин ваших глаз. Позвольте, друг мой, не сейчас, вы поначалу слишком пылки. Не надо торопиться, в вас я попаду в конце посылки. Но и назад не конь шагу, и сам король бы вас не спас. Ха! Как бы попали вы под шпагу в мадридском цирке на показ. Браво, друг мой, без проказ, там будет шишка на затылке. Я предупреждал же вас, но попаду в конце посыл. Где наша бывшая отвага? Где твердость кисти? Верный глаз, ведь убелее, чем бумага, слинял румянец, взор погас. Как жаль, на вас такой атлас, и в нем придется делать дырку. И так предупреждаю вас, то я сейчас начну посылку. Виконт, посылка. Пробил час. Как жаль, что нет для вас подстилки.
5: А, у вас дрожат поджилки.
1: Ведь я предупреждал же вас.
5: Я попал в конце посылки. Пустая рана. Ерунда.
0: Но правила стихосложения он не забудет никогда.
3: Ты приобрел врагов сегодня? Целый ворох.
5: Мы посчитаем, сколько.
3: 40. Сам кардинал, Варро, Вальверде, Гиш.
5: Карбон, довольно ты мне льстишь.
3: Ну что ты делаешь? Ты всех зовешь на бой.
5: Что ж делать? Лгать?
3: Ну так же невозможно.
5: А притворяться и хитрить все это слишком сложно. Не проще ли будет самим собой?
3: Влюбиться бы тебе. От этой всей бравады о чувствах женщине тебя бы отвлекло.
1: Поосторожнее, Карбон.
0: Я и стекло не разобьюсь, но бить меня не надо.
1: Ты любишь
3: Сирану?
0: Уже который год.
3: Ну кто она? Твой вид мне кажется зловещим.
0: Кого же может полюбить урод? Конечно, самую красивую женщину. Прекрасная, как юг, и свежая, как север, ее глаза, подобны двум ночам, Диана, встроенная на смертоносный веер, сменившая игрушечный колчан. Что мне сказал о ней, скажу лишь половину.
3: Ты полюбил свою кузину?
0: Роксану, да.
3: Скажи об этом ей.
0: Ну, это несколько сложнее. Характер мой насмешек не выносит.
3: Ты для нее герой сегодняшнего дня.
0: Ну, как я к ней приду, когда мой милый носик всегда за полчаса приходит до меня?
3: Ты плачешь. Сирано.
0: К подобному вопросу я не привык. Хотел бы, да нельзя, ведь это же смешно. Вдруг по такому носу бежит слеза. Ну вот и все, Карбон. Мне одиноко, пусто. От горького ума, подавленного чувства, от нанятых ножей, дежурящих ночи за жалкий Леодор, заплаченный наймитом, от подлости, одетой в титулы, в королевские плащи.
3: Брось печалиться. Роксана не одна. Хотя, когда ты дрался на дуэли, она была бледна.
0: Роксана, в самом деле, ты видел сам, она была бледна.
3: Я сам взволнован был, но по ее глазам я угадал не меньшее волнение. Вас спрашивают?
0: Кто это?
3: О, сударь знает сам.
0: Не может быть. Ее дуэнья.
3: Кузену храброму привет передают и пребывают в ожидании. Не может ли кузен на тайное свидание нам уделить хоть несколько минут?
0: Свидание мне?
3: Просили очень нежно вас завтра в 7 часов.
0: Свидание мне?
3: Конечно!

что написать мне ей? Как лучше дать понять? Как много слов и как их мало. А надо копию лишь снять вот с этого оригинала. Я сердце отдал вам, но завтра в час свидания отдайте мне взамен свое, чтобы познать оно могло мое страдание.

0: дойдет сюда. Откроем же судьбе навстречу двери шире. Придя сюда таким счастливым утром, скажите что-нибудь подобное минутам, в которые я с вами говорю, не омрачайте их.
1: Я вас благодарю.
0: За что?
1: Сознаюсь вам как другу. Вы оказали мне невольную услугу. Вчерашний дуэлянт, противник ваш ничтожный, предназначался мне в мужья. Одним вельможей меня влюбленным, но...
0: Дегишем?
1: Да. Пока игрой случая и вашего клинка, все не расстроилось.
0: А я имел в виду за свой несчастный нос с ним рассчитаться просто. Так иногда, вступая за уродство, мы защищаем красоту.
1: Потом... Потом хотела я вам выдать мой секрет. Но в вас я вновь должна увидеть брата. Напомнить вам, что вместе мы когда-то росли.
0: Напомнить мне?
1: Те игры детских лет.
0: Мы каждым летом жили в Баржераке.
1: Я помню, вы в те дни всегда искали драки на шпагах, сделанных из тонких тростников.
0: А помните вы день? Он был почти таков, как этот. Вы мне подарили локон.
1: Из кукурузы.
0: Из ее волокон. Он был почти как ваш, такой же золотой, как будто солнцем залитой. В коротких юбочках ходили вы.
1: Как странно. Мне шли они?
0: Да, шли. Озера, шум травы, тогда еще вы не были Роксаной, Мадленой назывались вы.
1: Я спрашивала вас, когда, уйдя к мальчишкам, вы возвращались вдруг с разодранной рукой. Опять царапина. Что это? Это слишком.
0: Опять царапина.
1: Ну, возраст же другой. Позвольте, этот шрам, мне кажется, вчерашний.
0: Вчерашний, да. У Нельской башни получил его.
1: Но кто же, между прочим, сражался с вами там?
0: Мальчишки, баловство.
1: И много было их?
0: Не очень.
1: Но если не секрет, тогда скажите.
0: 100.
1: Так расскажите же.
0: Но вы хотели прежде мне что-то там сказать. Я жду уже давно.
1: Да. Наше прошлое мне придает надежду. Я полюбила.
0: Вы?
1: Поверьте, все равно.
0: А что же он?
1: Не знает он. Но все же он любит сам и скоро скажет. Несчастный мальчик. Сердце мне тревожит сказать, не смеет. Но это не беда. Он любит издали. Мы с ним играем в прятки. Ой, у вас рука горит, как в лихорадке. Я видела его признание на устах. Оно уже почти слетит готово. И он палку у вас. Да, кузен, представьте. Его лицо себе вообразив, вы в нем найдете все. Ум, благородство. Кстати, он молод и так красив.
0: Красив?
1: Что с вами?
0: Ничего. Царапина, пустяк. Вы говорили с ним?
1: Да, изредка. Глазами.
0: Откуда ж вы осведомлены так?
1: В Париже мой кузен, как знаете вы сами, болтливых множество сорок.
0: Ну, в данном случае болтливость не порок. Он рядовой?
1: Да, в гвардии.
0: Вот как? Его зовут?
1: Денавильет.
0: Я должен сообщить, что в наших ротных сводках такого, к сожалению, нет.
1: Сегодня в полк вступает он.
0: Ах так. Скажите, ну а вдруг он, этот человек, красив, но не умен? Вас не пугает встреча?
1: Такие волосы. Красив, как древний грек.
0: Ну, волосы еще... Не признак красноречия?
1: Нет, он умен. Его слова должны изысканными быть, как и его манеры.
0: В Все хороши слова, когда глаза нежны. А вдруг он глуп?
1: Ой, я умру, наверное.
2: Прошу простить. Не вижу я почти, какую помощь вы во мне приобретете.
1: Я слышал, кузен, что в вашей роте, когда бывают новички, то вы...
2: Новичков мы обучаем,
1: я за него боюсь.
2: И не без оснований.
1: Но вот вчера я видела, когда один герой без титулов и званий был так безумно храбр, так благородно смел, что с целой толпой один готов был драться. И я подумала, что если бы он хотел...
0: Я сохраню вам вашего красавца.
1: Ой, я всегда питала дружбу к вам. Его вы защитите всюду. Его в обиду вы...
0: Не дам.
1: Ему вы другом будете?
0: Буду.
1: И он не будет драться на дуэли?
0: Я буду драться за него.
1: Нет, правда? В самом деле, вы будете его всегда иметь в виду? О, как я вас люблю. Уж поздно, я пойду. Вы не сказали мне о битве прошлой ночи, я позабыла.
0: Да, я позабыл и сам.
1: Так вы все сделаете?
0: Точно.
1: И скажете ему, чтобы он мне написал?
0: Скажу.
1: Подумайте, вы один, а против было что? Так значит, мы друзья? К тому же еще родство. О, как я вас люблю, но мне пора идти. Так пусть он пишет мне смелее и свободнее. С каким вы мужеством вели себя вчера?

0: показал вам больше сегодня.
1: От маршала Гассиона к вам, граф Трегиш.
2: Великий маршал вам привет передает. Внимает удивленно двор короля бесчисленным словам о вашей храбрости. А маршал сам, как солнцем, сияет храбростью, проявленной не раз. У этих бешеных гасконцев в полку вы служите?
1: У нас.
2: Вы пишете стихи. Теперь ведь это модно. Я с вашим творчеством немножечко знаком. Хотите быть при мне?
0: Нет, сударь, ни при ком.
2: Ну, не хотите, как угодно. Вы дядю Ришелье подразнили вчера. Я вас могу к нему.
1: Какой успех! Ура!
2: Однако вы горды.
0: Да? Вы заметили?
2: Сударь, вы читали «Дон Кихота»?
0: Читал и перечту охотно. Прекрасный образ.
2: Для трезвой головы. Главой мельницы, вы помните? Так вот, не кажется ли вам, что этот Дон Кихот...
0: Во мне свое подобие создал.
2: Но крылья власти, бешено вертясь, довольно часто сбрасывают в грязь.
0: Или подбрасывают к звездам.
1: Ты киш, почтил тебя визитом личным. Племянник Ришелье, вельможа знатный, граф. Не слишком ли преувеличен твой этот дерзкий тон?
0: Преувеличен, да, ты прав.
1: Ты сознаешься?
0: Да. Но я де Бержерак.

0: благодарю. Благодарю вас. Отдать все лучшее, и ум, и честь, и юность, чтобы вкушать потом покой преклонных лет, благодарю вас, нет. Благодарю вас, пускай мечтатель я. Не во сто крат милей довольство сытого, мои пустые бредни, мой голос одинок, но даже в час последний служить он будет мне и совести моей. Кто прав, Карбон? Кем лучше сведены концы побед с концами поражений? Кто прав? Кто не дожил до первой седины? Или сидеющий от первых унижений?
1: Сирано, где твой рассказ?
0: Сейчас, Карбон, сейчас. Я шел по улице. В домах лежала мгла, и как часы луна была кругла. Так шел я, вглядываясь лучше в места, к которым не привык, как вдруг луну запрятал в тучи, как в кожаный футляр небесный часовщик. Во тьме по сторонам шли переулки косо, я еле двигался, не видя дальше
1: носа.
0: Кто этот человек? Откуда? Как зовут?
2: Барон де Невилет.
3: Ах, вот как. Он уж тут. А, дьявол.
0: Да. Ночь становилась глуше, и падали дома во тьму, как под откос. Ну, думаю, сейчас мне здесь обрежут уши.
4: А я, признаться, думал нос.
0: Я попросил бы вас не говорить, мой друг, того, о чем вы думали, без спросу. Так вот, у Нельской башни вдруг я и встречаю...
2: Носом к носу!
0: Черт побери! Всю улицу заполонив, они перепились, и этот запах
2: в нос!
5: А, черт! Молчать, молокосос! Оставьте нас, уйдите, громоволни!
2: Прослушай, тигр, что здесь произойдет?

0: Обними меня.
1: Как, сударь, это странно, я перед вами виноват.
0: Я брат ее.
1: Кого?
0: Роксана.
1: Вы брат ее?
0: Двоюродный, но брат.
1: Ох, я люблю ее.
0: Ну, это может статься событие важное не столь. Но ты ей нравишься, вот что играет роль, с чем обоим нам приходится считаться.
1: Я нравлюсь?
0: Да. Письмо ей приготовь.
1: Как я люблю вас.
0: Что?
1: Да, я люблю вас очень.
0: Меня? Вот это, между прочим, что называется внезапная любовь. Вы любите сестру?
1: Да, сударь, но и брат.
0: А эти все носы?
1: Я их беру обратно. Однако я схожу с ума.
0: Ну, от чего же?
1: От письма.
0: Прости, не пойму, чем так ты озабочен.
1: Я писем до сих пор подобных не писал, увы, я глуп.
0: Ну, видимо, не очень, раз глупости своей ты признаешься сам.
1: Я издали красив.
0: И рядом ничего.
1: Но как зато ее разочарует встреча? Где я добуду красноречие?
0: Я одолжу тебе его. Я мог бы подсказать тебе слова. А ты? Ты дашь всю прелесть красоты. Моя до этих пор хромала.
1: Что предлагаешь ты?
0: Интригу для романа.
1: Вы заставляете меня бояться вас.
0: Красивой внешности я дать ей был не в силах. Не можешь ты ей дать красивых фраз. Так хочешь, чтобы ее мы вместе обольстили?
1: Прости, но что за смысл тебе?
0: Мечта поэта. Нос судьбе.

0: Губернант Сирано.
1: Да, я пришел вам выразить, кузина, все то, что для меня всегда невыразимо. Поэтому привет. Ну, как избранник ваш, еще любим не менее.
0: Как он умен, красив. Как я люблю его.
1: О, Кристиан умен.
0: Он даже вас умнее.
1: Ну, с этим соглашусь охотнее всего.
0: Никто не смог бы рассказать так тонко тех милых пустяков, в которых смысла столько. А если смолкнет он порой без причины, то следует простить того, кто так влюблен.
1: А может быть, он...
0: Вот каковы мужчины. По-вашему, красив, так значит, не умен.
1: Красиво говорит.
0: Он сочиняет даже.
1: Он пишет?
0: Да, и так, что красноречие ваше, хоть вы искусны в нем весьма. Я вам прочту кусок его письма. Вот, например.
1: Наверное, вранье.
0: Я сердце отдал вам, но завтра в час свидания. Отдайте мне взамен свое, чтобы познать оно могло мое страдание.
1: Несчастный человек. Какое ж может средство ему помочь? Я право не пойму.
0: Как мне отдать страдающему сердце?
1: Вы дайте мне. Я передам ему.
0: Не жмите же меня. Я ревность вижу злую. Поэта ревность.
1: Что?
0: Его письмо как стих. Как мне послать в письме вам поцелую, чтобы вы губами прочитали их?
1: Ну, эти строчки немного шаловливые.
0: Сознайтесь, мой кузен, что так бы не смогли вы. А это, например...
1: К вам, граф Дегиш. Смотрите-ка. Над ним смеется весь Париж. А он все ходит неустанно.
0: Сейчас я вас уйти на 5 минут прошу. Он видел с вами Кристиана, он догадается.
1: Вы правы. Ухожу.
0: Я выходила.
1: Я пришел проститься.
0: Вы уезжаете?
1: Я покидаю вас. Я еду на границу испанскую. Осаждать Арас.
0: Ах, осаждать.
1: Но мой отец как будто для вас скорее радость, чем беда.
0: Ну что вы.
1: Завтрашнее утро нас разлучит, быть может, навсегда. Вы знаете, ведь я уже полковник. Гвардейского полка.
0: Гвардейского?
1: Вы знаете, кому я тамщу на славу? Кузену вашему.
0: Гвардейцев шлют туда?
1: Я сам их поведу.
0: О, Боже. Вильет.
1: Что с вами?
0: Ничего.
1: Прощайте. Пойдем учить слова, мой друг. Тебя за этот труд сегодня ждет награда.
2: Не надо.
1: Что?
2: Я говорю, не надо.
1: Ты помешался?
2: Нет.
1: Но почему же вдруг ты так решил?
2: Конец, довольно. Нельзя, мой друг, любить вдвоем. В союз вступили мы с тобой по доброй воле. По доброй воле же его и оборвем. Я благодарен за урок, но ныне миновал твоим уроком срок. Что нужно мне? Немножечко огня, отваги капельку и маленькую удаль. Она идет! О, не бросай меня!
1: Нет, говорите сами, сударь.
2: Сам, Боже, я даже отдаленно не знаю, что я ей скажу сейчас.

0: Или срок, как истинно влюбленный. Прошу вас, Кристиан, я буду слушать вас.
1: Я вас люблю.
0: Чудесное начало. Я тоже слушаю, любя.
1: Я вас люблю.
0: Ну, дальше.
1: Что ж, вам мало?
0: Ну, как вы любите?
1: Я так люблю тебя.
0: Ах, так? Ну, как же это?
1: Очень.
0: Я чувства с радостью делю, но ведь язык любви не точен. Так как вы любите?
1: О, дьявольски люблю.
0: Как остроумно.
1: Ваша шея так обольстительна.
0: Что с вами, Кристиан?
1: Роксана, я от счастья пьян.
0: Скажите что-нибудь свежее.
1: О звездах.
0: Нет же звезд.
1: Скоро будет рой.
0: Скажите хоть о них.
1: Они прелестны.
0: Вы говорите, как сомнительный герой одной плохой, но нашумевшей пьесы.
1: Куда, постойте, если так, я все скажу.
0: Что любите меня вы? Прекрасные слова звучат у вас в устах, как стертые монеты у меня, вы пойдите прочь.
2: Какой успех?
1: На помощь!
2: Нет!
1: Ну я прошу вас, я должен встречь лишиться всех ее любви. Ведь это ужас. Нет, лучше смерть.
2: Ее окно. Здесь под балконом так темно. Встань вот сюда. И для Роксаны я подскажу тебе слова.
1: Роксана!
0: Это кто?
2: Ну, говори скорее.
1: Я вам хотел сказать...
0: Ну, нет. Не надо слов. У вас слова похожи на слонов. Их тяжко говорить, а слушать тяжелее.
2: Не тяжелые слова, но тяжела любовь.
1: Не тяжелые слова, но тяжела любовь.
0: Так это что же? Дар красноречия с прежним жаром готов коснуться ваших уст?
2: Я отдаю вам красноречие даром.
1: Я отдаю вам красноречие
2: даром.
1: Даром. Даром.
2: Но это будет даром чувств.
1: Но это будет даром чувств.
0: Слова пришли в движение. Их выражение звучит на этот раз.
2: Но выражение ваших глаз.
1: Но выражение ваших глаз.
2: Слова лишают.
1: Слова лишают.
2: Выражение.
1: Выражение.
0: О, как ты говоришь. Однако почему же чуть запинаются еще слова твои?
2: У вас столь маленькие уши, что трудно в них войти словам большой любви.
0: Я к вам сейчас пущу.
2: Не надо. Не сейчас.
0: Так встаньте на скамью.
2: Не надо так прекрасно себя не видя и не видя вас. И чувствовать, и говорить пространство. Мне кажется, я говорю впервые.
0: И голос ваш другой. Вы так не говорили.
2: Да, верно, ночь темна, лишь отсвет голубой. Могу осмелиться и быть самим собой. Я так взволнован, любое слово так ново для меня.
0: Так ново?
2: Простите, немного увлечен, но быть осмеянным.
0: Но в чем?
2: В моей любви.
0: Но кем же?
2: Вами. Ведь я же не слова. Я то, что за словами. Все то, чем дышится, бросая наобум куда-то в сумрак, в ночь.
0: Вам помогает ум.
2: Ум помогает, нет. Ведь если сердце пусто, ум этой пустоты не может возместить. Ведь ум всегда скрывает чувства, а я хочу его открыть.
0: Ну хорошо. Пускай для нас двоих пришли мгновения эти, понимаю. Но что вы скажете, переживая их?
2: Что я скажу? Тринадцатого мая прическу изменили вы. Мне кажется, сейчас я слышу шум травы, когда еще давно, но как сегодня, будто вы девочкой встречали утро. Что? что я скажу? Когда я с вами вместе отыщу десятки слов, которых смысл на третьем месте. На первом вы, а на втором любовь. Что я скажу? Взгляни. Небесный свод над головой твоей дрожит и искрится миллионами огней. Ты чувствуешь, как дышит бесконечность, как стройно движутся перемещения миров. Ты понимаешь ли, что значит слово «вечность»? Ты слышишь ли ее неумолимый зов? Что я скажу, не все ли вам равно? Слова, что говорят в подобные мгновения, почти не слушают, не понимают, но их ощущают, как прикосновение. Я чувствую мгновение, торопя, как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо по ветке старого жасмина.
0: Я плачу. Я дрожу. Я люблю тебя.
2: Ты любишь? Ты меня? И это сделал я.
0: Но так меня волнует. Чего ты хочешь?
1: Поцелуя!
0: Ты бросишь?
2: Ох, ты слишком тороплив.
1: Но как она взволнована, заметил? Ведь надо, чтобы я воспользовался этим.
2: Да, я просил, но это был прилив неудержимых чувств, когда нам страх неведом. Если ваш отказ мне прозвучит в ответ, то...
0: Вы не станете настаивать на это?
2: Настаивать не стану, нет.
1: Почему, когда она охотно на это шла, а ты не настоял?
0: Молчи. Вы говорите что?
2: Я говорю себе.
3: Молчи же, Кристиан.
2: Сюда идут.
1: Ты почему не хочешь, чтобы я ее поцеловал?
2: Мне показалось рано.
1: А мне медлительность твоя весьма загадочна. И даже как-то странно.
2: Увы, он прав, конечно, да. Развязка их любви не может быть иною. Так пусть мои слова тогда хоть будут этому виною.
0: Вы говорили о...
2: О поцелуе.
0: Снова?
2: Вас обжигает это слово? Мы шутки начали, потом я вдруг сказал вам про свою любовь. Правдивую, такую, что от улыбки, соскользнув к слезам, вы приближались к поцелую.
0: Довольно же молчите.
2: Нет.
0: Они мне говорят, он для обоих тайный.
2: Нет. Поцелуй не тайна, а секрет. Но в губы сказанный случайно.
0: Но если так, передается он. Ну ладно, все равно. Тогда скажите.
2: Поднимайся.
0: Не тайна, а секрет.
2: Ну, поднимайся, слон.
0: Секрет для губ.
2: Что это за гримаса?
1: Моя любовь не та, она чиста, мой друг.
2: Ты правда глуп. Скорей!

0: какая тьма вокруг. Она не видит, звезды скупы, не различит, луна слаба. Она его целует в губы, целуя в них мои слова. А снова граф Дегиш. Эй!
1: Кто там?
0: Нет ли Кристиана?
2: Смотрите, Сирано.
0: Ему, конечно, странно.
1: Сейчас мы спустимся. А вы куда, на один?
0: Нет, не совсем.

Куда вы, граф? И все равно брак совершен уже. К чему такая гонка?

0: Вы, сударь, и она? Как это было тонко. Барон де Невельят, вам отправляться нужно.
1: Зачем? Куда вы?
0: На войну.
2: Без хлеба, под палящим южным солнцем, несут гвардейцы тяготы войны, как львы с врагом сражаются гасконцы. Но мало их. Они обречены.
3: Не видеть больше мне Роксан.
2: Не судьба.
3: Последнее письмо ей написать хотелось.
2: Прости, мой друг, меня за смелость. Я попрощался за тебя.
3: Дай мне прочесть.
2: Прочти.
3: Прощайте, я умру. Как это просто все и ново, и не ново. Жизнь пронеслась, как на ветру, случайно брошенное слово. Однако, что это за пятно?
2: Вот это?
3: Да, слеза.
2: Ты прав, мой друг, слеза. Я плакал. Поэты входят в роль, без этого нельзя.
3: Ты плакал?
2: Да, так умереть и даже не повидав ее, пойми.
3: Что, это бой?
2: Нет, это, кажется, стреляет наша стража. Но дай же мне письмо.
3: Нет, я возьму с собой.
4: Здравствуйте, друзья.
3: Вы, волей короля!
4: Да, короля любви.
3: Любимая, прости, но я не вижу смысла, что вдруг сюда, к чужим стенам, тебя заставило приехать.
4: Письма?
3: Как письма? Твой приезд зависел?
4: Конечно, Кристиан.
3: Не так от нас двоих, как...
4: От чего?
3: От каких-то писем?
4: Не от каких-то, а твоих. Я думаю с тоской, что мне сейчас без этих писем пусто. Без этих белых лепестков, такого подлинного чувства. Теперь себе я не прощаю, что красоту любила я в тебе не ту. Прости меня, милый, на прощание. Любовь к тебе за красоту.
3: Нет, лучше так, как прежде, за...
4: Любить за волосы, за синие глаза. О, нет, мой Кристиан, ты большего достоин.
3: Нет, нет.
4: Гордиться красотой. Да если бы ты был урод.
3: Любила и тогда...
4: Тогда бы даже более я полюбила бы. Вот мой тебе ответ.
3: О, Боже мой.
4: Любимый, что с тобой?
3: Нет, просто мне досадно. Для всех моих друзей последний час настал. Пойди к ним. Улыбнись, Роксан.
4: Любимый, милый Кристиан.
5: Эй, Сирано!
2: В чем дело? Что случилось?
3: Ко мне Роксана. Стала холодна. Ей больше внешность не нужна одна. Послушай, Сирано, она тебя во мне любила.
2: Нет, ты сошел с ума.
3: И красоты моей дороже все то, что делал ты, давно ее любя.
2: Как я?
3: Не лги! Прошу тебя.
2: Да, это правда. Ну и что же? Пойми, ведь я урод, я страшен, я смешон.
3: Ты веришь, что для нее все это значит мало.
2: Она сказала так?
3: Сказала.
2: Хорошо.
3: Что хорошо?
2: Что хоть сказала.
3: Признайся ей.
2: Нет, нет.
3: Зачем ты брови хмуришь? Ведь ты почти любим. Переступи порог.
2: Чтоб счастья тебя лишил я потому лишь, что ты любил, но выразить не мог.
3: Пускай решит сама спор красоты моей и твоего ума. Расторгнуть тайный брак легко.
2: Ты слишком, Кристиан, заходишь далеко.
3: Поверь, мой друг, что неспроста.
2: Но будешь выбран ты.
3: Догадываться рано. Пока я пройдусь до нашего поста, ты расскажешь все. Роксана!
4: Что, Кристиан?
2: Не надо, нет!
4: Ты звал меня? Вид у тебя такой зловещий.
3: Он должен рассказать тебе один секрет и сообщить о важной вещи.
4: О важной вещи?
2: Нет, о случае пустом. Он слишком молод, много пыла.
4: А может быть, он усомнился в том, что я ему недавно говорила? Что если бы даже красоты он был лишен?
6: И надо верить этим фразам!
4: Что безобразно.
6: Безобразно, но если бы он был смешон...
4: Смешным он быть не мог.
6: Но вы бы его любили?
4: Любила все равно.
6: Любила бы все равно. Но если так, то я молчать не в силах. Послушайте, Оксана!
7: Сирано!

0: так должен я суметь уже оплаканный в сражении найти свою вторую смерть.
1: Война для нас шутка, забава. Мы все как огонь горячи. Друзья наши, эти мечи, а наша любовница слава. Дорогу гвардейцам, гасконцам. Мы дети одной страны. Мы все под полуденным солнцем и солнцем в крови рождены.
0: Прошло 15 лет. Не залечились раны. Роксане не забыть о горестной поре. Оплакивая гибель крестьяна, она живет теперь в монастыре.
2: Вы рано предпочли земным тревогам небо.
3: Мое желание, герцог, таково.
2: Быть верной мертвому нелепо.
3: Ну, это как и для кого?
2: Но вы простили мне.
3: Все это позади. Приют в монастыре находит не для мести.
2: А что письмо его? Как прежде, на груди?
3: А где ж ему и быть? Как не со мной вместе?
2: Мне это кажется безумием. Жить рану старую навеки обнажив.
3: Порой мне кажется, что он еще не умер. Что он наполовину жив.
2: К вам ходит все равно.
3: Он мой субботний гость. Мое он скрашивает осень. Едва часы ударит 8, я слышу на террасе трость, я знаю, это он. Уж так заведено, чтобы этот час мы вместе просидели. Чтоб как газета Сирано мне сообщил события на неделю.

0: Его ругают все. Он был не в меру горд. Строптивым сердцем на собственное небо вознесен. Да, я достиг всего. По правде вам замечу, он позавидовать бы мог моим пажам. Но встретивший его, хотя его я вряд ли встречу, я руку бы ему пожал. Он, может быть, и прав. Винить не тороплюсь я кузена вашего. Его пути чисты. Плащи же герцогов влачат иллюзии, как ваше платье, мертвые листы.
1: О, вы философ, между прочим.
0: Что ж, очень может быть. Так вот, хоть в жизни ваш кузен и преуспел немного, живет он плохо, но живет. Вчера у короля, за ужином, случайно, услышал я пророчество одно. Вдруг кто-то из пажей сказал Сирано, что он умрет на улице. Случайно.
1: Что это значит?
0: Ничего. Прощайте.

0: Последний день октябрь. Как чудес. Да, осень поздняя прекраснее всего. Вот Сирано, классическое кресло. Всегда вот в этот час приносят мне его. А, бьют часы, как бой их чист. Вот вышивание, привыкшее к насмешкам. Он высмеет его. Однако он замешкал. Какой красивый мертвый лист. Он в первый раз запаздывает так. А, сероногый Бержерак, вы опоздали. Вы...
1: Мне грустно, но пришлось.
0: Я выражаю вам неудовольствие.
1: Несвоевременный визит.
0: Досадный гость.
1: О, это был не гость, а гостья.
0: Вы отказали ей?
1: Просил зайти потом. Я торопился в этот дом. И не могло ничто мне помешать в пути. Но через час она должна прийти.
0: Вы мой до вечера. Прошу иметь в виду. Вас может обождать какая-то особа. Об этом мы поговорим особо.
1: Ну, все-таки я, может быть, уйду. Все вышиваете. Я не дождусь конца. И это сознавать мне даже как-то жутко.
0: Я не смотрю на вас, но знаю эту шутку, как выражение вашего лица.
1: Как листья падают. Начнется дождь в саду, они осыплются. Но что-то им придает в падении красоту. Последнего и первого полета.
0: Вы в меланхолии.
1: Ничуть. Скорее, это воспоминание, ерунда.
0: Ну, расскажите мне тогда о новостях, моя газета.
1: Итак, суббота прошлая. Король, за сутки 8 раз отведав винограда, смотреть на подданных изволил безотрадно и ощутил желудочную боль. Но доктором, который был при этом печали их величества, деля болезнь, была проколота ланцетом за покушение на особу короля. На бале королевы в воскресенье горело 814 свечей. 5 колдунов казнили во спасение души какой-то. Я не помню, чьей. Разбит наш авангард эрцгерцогом австрийским и отступает с переменным риском. Собачка госпожи Д'Атис взяла клестир.
0: Довольно.
1: Что в понедельник? А, Лигдамира опять любовника переменила. Во вторник госпожа Монгла ответить графу Фьеско не смогла. Но, видя, что его отказ не столь тревожит, сказала: в среду никогда. В четверг добавила: быть может, а в пятницу сказала да. В субботу в 3:26 сегодня.
0: Все равно. Вы в обмороке?
1: Что? Что это я? Пустое, все это ничего, оставьте это.
0: Но вам худо все-таки.
1: Так. В память эта раса осталась рано.
0: У меня в душе. Вы не лечитесь напрасно.
1: Все кончено. Все кончено уже.
0: А у меня тоска, что день-то безысходный. И на груди листок его письма.
1: Прочтите мне его.
0: Вам хочется?
1: Сегодня мне этого хотелось бы весьма.
0: Возьмите. Вот оно.

0: прощайте. Прощайте, я умру. Как это просто все и ново, и не ново. Жизнь пронеслась, как на ветру, случайно брошенное слово. Бывает в жизни все. Бывает даже смерть. Но надо жить. И надо сметь. Если я прошел по спискам неизвестных, я не обижен. Не довелось. Я помню, как сейчас один из ваших жестов, как вы рукой касаетесь волос. Я не увижу вас. Я хочу кричать. Любимая, прощай. Любимая, довольна.
1: Вы читаете? Мне кажется, невольно.
0: Мне горло душит смерть, уже пора кончать.
1: Как вы читаете?
0: Любимая, простите за жизнь и за любовь, за прерванный покой.
1: Как вы читаете?
0: Случайное событие.
1: Как вы читаете? И голос ваш такой, я слышу уже.
0: Искрясь и потухая, жизнь теплится еще. Еще я берегу свое последнее дыхание в свою последнюю строку. Вы дали мне любовь. Как одинокий марш она звучит во мне. И, может быть, за это навеки будет образ ваш последним образом поэта.
1: Как вы читаете?
0: Прощайте, дорогая. Быть может, эти строки пробегая, когда я буду нем, вы ощутите вновь в моем письме живущую любовь.
1: Как вы читаете? Все. Ведь вот он. Значит, вы играли все равно? Роль друга старого почти 15 лет. Так это были вы?
0: Роксана.
1: Вы?
0: Нет, нет.
1: Я угадать должна была.
0: Роксана.
1: Так это были вы?
0: Нет, это был не я.
1: Великодушие обмана. Эти слова, в которых жизнь моя. Те письма и слова. Все это было ваше. И голос ночью ваш.
0: Нет, нет!
1: Ну почему вы не сказали раньше? Нам не вернуть ушедших.
0: Любовь моя, но я вас не любил!
1: Вы лжете! Прошлое выходит из глубин. И в этом вот письме, в котором день вчерашний, от Кристиана нет ни строчки, ничего. Эти слезы были ваши.
0: Но эта кровь была его.
1: Здесь ваша кровь. Все остальное чуждо. Почему же все как есть? Вы рассказали мне сегодня.
0: Потому что...
1: Боже! Что они сделали? За что же?
0: Судьба насмешлива. Я убит в засаде, как мелкий вор, как жалкий ловелас. Убийцей нанятым, убит поленом сзади. Мне даже смерть не удалась.
1: Как я вас люблю.
0: Теперь уж поздно. Право, мне б лучше умереть там было, на войне. Но если любите, снимите старый траур. Пусть он не будет трауром по мне, он как чужая тень. А я вас так молю, пусть жизнь горит и дышит неустанно. Я завещаю вам мою любовь. Роксана. А вам святую ненависть мою. И чтобы обо мне потомки не забыли, я надпись сочинил на собственной могиле. Прохожий, стой, здесь похоронен тот, кто прожил жизнь вне всех житейских правил. Он музыкантом был, но не оставил нот. Он был философом, но книг он не оставил. Он астрономом был, но где-то в небе звездном затерян навсегда его ученый след. Он был поэтом, но поэм не создал. Но жизнь свою зато он прожил, как поэт. Ты помнишь, я сказал, мне во сто крат милей. Довольство сытого, мои пустые бредни, мой голос одинок. Но даже в час последний служить он будет мне и совести моей. И он служил лишь мне, Карбон, неправда, нет. Я умираю, как поэт. Но если смерть, но если уж умирать, так умирать не в кресле, не о шпагу наголо. Я в кресле не останусь. Вы думаете, я сошел с ума? Смотрите! Смерть не смотрит на нас. Смотри, безносая сама! Пришли мои враги, я вам представлю их. Я жив еще, мой голос не утих. Ложь, подлость, трусость, лицемерие. Ну, кое еще там, я не трус, я не сдаюсь, по крайней мере, я умираю, но дерусь. За правдой шагает по трупам, за правдой идти далеко. Врагов сосчитать слишком трудно, друзей, к сожалению, легко. Все кончено. Но я не кончил это. Мою субботнюю газету. Она, кажется, прервала что-то. Итак, я кончил пятницу. В субботу убит поэт де Бержерак.

0: Повесть четвертая. Станционный смотритель. Рассказанное Ивану Петровичу Белкину титулярным советником А. Г. Н.
1: В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через некую губернию. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных, и прогон оплатил за две лошади. День был жаркий. В трех верстах от станции стало накрапывать. И через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться. Вторая — спросить себе чаю.
2: Эй, Дуня! Поставь самовар, да сходи за сливками.
3: Извольте, ваш подорожный сударь.
2: Так... По велениям его превосходительства господина министра сим направляется по казенной надобности.
1: Смотритель был человек лет 50, свежий, бодрый, в длинном зеленом сюртуке, с тремя медалями на полинялых лентах. Он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына. Яркими чертами изображено было развратное поведение молодого человека. Он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша, брубящий в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу. Наконец, представлено возвращение его к отцу. Добрый старик выбегает навстречу, блудный сын стоит на коленях. В перспективе повар убивает упитанного тельца.
2: А вот и самовар.
1: При сих словах из-за перегородки вышла девочка лет 14. Красота ее меня поразила.
4: Это твоя дочка?
3: Дочка-с, ты такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать.
1: Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня. Она потупила большие голубые глаза, я стал с ней разговаривать. Она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил смотрителю стакан пуншу, Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы. Наконец я с ними простился.
2: Ну что ж, доброго вам пути. Дуня, проводи барина до телеги.
1: В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать. Дуня согласилась. Много могу насчитать я поцелуев с тех пор, как этим занимаюсь. Но ни один не оставил во мне столь долгого столь приятного воспоминания.

0: Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки. Стол и кровать стояли на прежних местах, но на окнах не было уже цветов. И все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом. Мой приезд его разбудил, он привстал. Это был точно Самсон Вырин. Но как он постарел. Я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица и не мог надивиться, как 3 или 4 года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика.
1: Чего, сударь, угодно?
0: Узнал ли ты меня? Мы с тобой старые знакомые.
1: Может статься. Здесь дорога большая.
0: Здорова ли твоя Дуня?
1: Бог ее знает. Подорожную извольте.
0: Так видно, она замужем?
1: Перо где-то. Повелением направляется.
0: Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого. Я не ошибся. Прошу.
1: Благодарю.

0: Так ви знали мою Дуню? Кто же и не знал ее? Бывало, кто не проедет, всякой похвалит. Парни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать или отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подули и поглядеть. А я-то старый дурак. Не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь. Да нет, от беды не отбожиться. Что суждено, тому не миновать. Ах, Дуня, Дуня, Дуня, Дуня. Дуня. Назад. Однажды в зимний вечер. Тройка подъехала.
1: Эй, смотритель! Лошадей, живо!
0: Проезжий. В черкесской шапке, в военной шинели, окутанной шалью, вошел в комнату. Ох, лошади все были в разгоне. Возвысил он было голос и на гайку, но тут выбежала из-за перегородки моя Дуня. Гнев проезжую прошел. Он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Снял шапку, отпутал шаль, сдернул шинель и явился молодым гусаром с черными усиками. Подали ужинать. Между тем лошади пришли. Я приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжую. Но, возвратясь, нашел его почти без памяти, лежащего на лавке. Ему сделалось дурно. Голова разболелась, невозможно было ехать. А как быть? Уступил ему свою кровать, и положено было, если на другой день утром не станет легче, послать в город за лекарем. На другой день гусару стало хуже. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села со своим шитьем у его кровати. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно только спокойствие и что дня через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему 25 рублей за визит и пригласил его отобедать. Прошел еще день, и гусар совсем оживился.
2: Ты вощупил, милая.
0: Шутил без умолку, насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу. Скажу вам, сударь, так мне полюбился, что на третье утро

понимаю, как мог я сам позволить своей Дуне ехать? Как нашло ослепление? Что тогда было с моим разумом? Не прошло и получаса, как сердце мое начало ныть. Я не утерпел и пошел сам. Но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти, ни в церкви. Одна оставалась надежда. По ветренности молодых лет Дуня, может быть, вздумала прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. Ямщик все не возвращался. Наконец, к вечеру приехал. Один. Хамелеон с убийственным известием. Дуня с той станции отправилась далее с гусаром. Но тут же я и слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик.

0: Так, да, сударь.
1: Что ж, тем и кончилось?
0: Да нет. Едва оправился от горячки, выпросил у почтмейстера отпуск на 2 месяца. И пешком отправился за своей дочерью. Из подорожной я знал, что ротмистр Минской ехал из Смоленска в Петербург. Думал, приведу я домой заблудшую овечку мою. Прибыл я в Петербург. Остановился в доме своего старого сослуживца и начал поиски. И узнал, что ротмистр Минской в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Рано утром пришел я в его переднюю. Военный лакей чистил сапог на колодке. Доложи его высокоблагородию, что старый солдат желает с ним увидеться.
2: Барин почивает и прежде 11 часов не принимает никого.
0: В назначенное время я возвратился. Минской вышел сам в халате в красной скуфье. Ваше высокоблагородие, сделайте такую божескую милость. Что сразу упало, то пропало. Отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею. Не погубите ж ее понапрасну. Минской вспыхнул. Взял меня за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь.
3: Что сделано, того не воротишь. Виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения. Но не думай, чтобы я Дуню мог покинуть. Она будет счастлива, даю тебе честное слово.

0: Зачем тебе ее? Она меня любит. Она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она, вы не забудете того, что случилось.
1: Сунул он мне что-то за рукав. Отворил дверь. И сам не помню, как оказался я на улице. Долго стоял неподвижно. Наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг. Вынул их. Несколько 5- и 10-рублевых смятых ассигнаций. Сжал бумажки в комок. Бросил их на земь. Притоптал каблуком. И пошел. Шел несколько шагов. Подумал. Воротился. Но ассигнации уже не было. И через 2 вечером шел я по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих. Вдруг промчались передо мной щегольские дрожки. И я узнал Минского. Дрожки остановились перед 3-этажным домом у самого подъезда. И гусар вбежал на крыльцо. Тут счастливая мысль мелькнула в голове. И я воротился к кучеру. Чья, брат, лошадь? Не Минского ли?
2: Точно так. А жду тебе.
1: Да вот что. Барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку. А я и позабудь, где Дунь-то его живет.
2: Да вот здесь, во 2-м этаже. Опоздал ты, брат, со своей записочкой. Теперь же он сам у нее.
1: А. Спасибо, что надоумил. А я свое дело сделаю.
3: Вам чего?
1: Здесь стоит Авдотья Самсоновна.
3: Здесь? Зачем тебе ее надобно? Нельзя! У Авдотьи Самсоновны в гости!
4: Как я тебя искал, кликал, плакал и страдал, да ты не слышишь, слова не промолвишь.
1: В комнате,
4: уж как я тебя,
1: прекрасно убранной,
4: всю цвета
1: Дуня
4: уберу,
1: одетая со всей роскошью, сидела на ручке кресел, с нежностью глядя на Минского, наматывала черные его кудри на пальцы. Никогда, сударь, дочь не казалась мне столь прекрасною. Дуня подняла голову, увидела меня и упала на ковер.
5: Чего тебе надобно? Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!
1: И вытолкнули меня, сударь, на лестницу. Приятель советовал жаловаться. Да я подумал, махнул рукой и решился отступиться. Вот уже третий год, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли нет, ли Бог ее ведает. Всяко случается. Ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате, а завтра поглядишь, метут улицу вместе с Голею Кабацкою. Подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает. Так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы.
6: На том и закончил смотритель свой рассказ, сильно тронувший мое сердце. Недавно, проезжая снова через это местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону. Взял вольных лошадей и пустился в путь. Тучи покрывали небо. Холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Ехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба. А где старый смотритель, любезная?
7: С год как помер.
6: Кто же здесь теперь?
7: Здесь пивовар, а я жена пивовара.
6: Оборванный мальчик выбежал ко мне и повел меня за околицу. Знал ли ты покойника?
8: Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать.
6: А проезжие вспоминают ли его?
8: Да, мало проезжих. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала.
6: Какая барыня?
8: Прекрасная барыня. Ехала она в карете 6 лошадей с 3 маленькими барчатами и с кормилицей, и черной моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: сидите смирно, а я схожу на кладбище. Я вызвался довести ее, а барыня сказала: я сама дорогу знаю. И дала мне пятак серебром. Такая добрая барыня.
6: Голое место, ничем не огражденное, усеянные деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видел я такого печального кладбища. И барыня приходила сюда?
8: Приходила. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала. А мне дала пятак серебром. Славная барыня.
6: И я. я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях мною истраченных.

0: Для чего сбываются мечты?
1: В самом деле, для чего? Вы подумайте, люди добрые, вы подумайте, как это необъяснимо. Ведь вот ты, подошло тебе великое дачное раздолье. Ты мечтал курить там, как всякий достойный мужчина. Ты представлял себе, что будешь курить даже ночью, когда тебе не спится. Но главное, рано утром, еще не умытым и сиплым, чтобы продрать эту сиплость и прочистить мозги. А какая сладость курить прямо после еды за столом. Наконец, мечты сбылись. А я бросил курить. Перекурил, отравился. Трое суток валялся на даче, почти ничего не ел. Не могу и не хочу. Кто дома?
2: Я не одна. Я не одна, у меня гости.
1: Подруги?
2: Нет, не подруги.
1: Друзья?
2: Возможно.
1: Знаком с друзьями.
2: Володя, иди сюда. Познакомься с моим дядей.
1: Здравствуй, молодой человек. Чем занимались?
3: Беседовали.
1: На какие темы?
3: Кто я? Откуда? Какой?
1: Какой же?
3: Я считаю, что ничего, а другие наоборот.
1: Она считает.
3: Она.
1: Ничего. Ихнее дело считать, что мы плохие, а наше доказать, что мы хорошие. А вот ежели они думают, что ты лучше всех, а ты ничем доказать этого не можешь, тогда извиняйся.
3: Спасибо.
1: За что?
3: Я не думал. А точно.
1: Чем занимаешься, друг?
3: Дома обстирываю.
1: А проще сказать?
3: Стены чистим. Пескоструйка.
1: Дело видное. Нравится. Наша квартира.
3: А то нет.
1: Сам-то как живешь?
3: Как? По-собачьи. В бараке.
1: Положим, не по-собачьи. Общежитие.
3: Комната. Четыре стены, четыре койки. Учиться хочу. А где уроки делать?
1: Захочешь, сделаешь.
3: Оно так, захочешь, сделаешь.
1: А зачем тебе учиться?
3: Имею стремление.
1: К чему? Да ты проще, по душам.
4: Может, за четвертинкой сбегать?
1: Сбегай.
3: Не, я в самом деле.
1: Сбегай, я, кстати, подлечусь. Отравил с курением. Вот новость.
3: Организм.
2: Дядя, а что ты скажешь, если я пойду к ним на работу? Дома чистить.
3: Бегу!
2: Куда?
1: За четвертинкой тут.
2: Теперь все. На старой квартире я видела, как из-за четвертинок пропала молодая любовь. Пропала сразу, точно вытоптанная трава.
1: Для чего сбываются мечты?
2: Мы этого не проходили.
1: Никто не проходил. Никто не знает. О, беда.
2: А что это, дядь, ты такие сложные вопросы задаешь?
1: Ты этого парня давно знаешь?
2: Второй раз вижу.
1: Какое же твое мнение?
2: Обыкновенный. Слишком обыкновенный.
1: А ты мечтаешь о необыкновенном. Да. Мечтай, мечтай. Когда мечта сбудется, спросишь у дядьки, для чего сбываются мечты.
2: Я маленькая, ничего еще не понимаю.
1: Не ври мне, девочка. Прошу тебя, даже умолять буду. Только не мечтай ни о чем необыкновенном, эдаком неземном. Ты ведь умная.
2: А я и не мечтаю. А тебе он как?
1: Ну, стоящий парень, как будто.
2: Да у меня, дядечка, это первое знакомство. Такая досада, что он пошел за четвертинкой.
1: Ничего, присматривайся. Надо, чтобы и так, и сяк.
5: Это что такое? Дыма полно, что? Был кто-то чужой. Накурено, как в пивной.
6: Пришел мастер, с которым я познакомилась в день переезда. Вот. Думаю, пойти работать в его бригаду.
4: Володя.
5: Слыкал?
1: Да. А что?
5: Как что? Ирина на черную работу хочет идти.
1: Пусть, пусть.
5: Я рассаду привезла. Придет тебе поехать на дачу, а то пропадет рассада.
1: Хорошо, поеду. Попозже. Кто такую глупость выдумал?
6: Какую, дядя?
1: Да работать по этой, по очистке.
6: Я придумала.
1: Чернорабочая. Ирочка пойдет в чернорабочие. Ха. Женский труд на подобных работах будет запрещен. Терпим, пока не подоспела механизация. Пока не хватает рабочих рук. Зачем же Ирочке на эту грязную, лишенную перспективу работу? Валяйте, валяйте. Извиняюсь.
3: Девушкам у нас не дают работать наверху. Они очищают гранитные набережные, каменные ограды.
1: Так валяйте, валяйте.
6: Дядя, ну чего ты сердишься? Ты же всю жизнь учил меня не бояться никакой работы. Ты же сам устраивал меня на шинный завод. Ну, положим, у меня слабая грудная клетка. Но я же буду вечно на свежем воздухе.
1: Валяйте! Валяйте!
6: Ну, дядя, ну что с тобой? Ты ни разу не закурил. А-а-а. Может быть, нет папирос? Володя, дай-ка дяде папирос.
1: Не хочу, убери.
3: Человек бросил курить.
0: Маятник часов отстукивает время. Жизнь наших героев движется. Вы услышите стук еще одного янтарного камешка. Володька думает о себе.
4: Какая она, Ирочка? Чистая. А какой я сам? То, что гуляка, что выпить люблю, это маловажно. Так и полагается. Какой я в смысле характера? С Ирочкой надо держаться мягко, благородно. Образование можно подтянуть, а вот характер не подтянешь. Выросший в общежитиях, я остро почувствовал дух семьи. Больше всего нравилось, что в этой семье был Иван Егорыч, мягкий, мудрый, знающий жизнь человек, партийный по-настоящему. Шел 11:00 ночи. Для меня этот час был поздним, но от нескольких рюмок водки тянуло куда-то. Знал куда. К Соне. Можно поехать. Примет. Ну ее. Соню. А как с ней быть теперь? Не люблю эту девушку. Вот что. Познакомились мы 1.5 года назад на танцевальной площадке под Москвой. Она, конечно, надеется на то, что приучит меня к себе. Домик под Москвой, корова, садик. Ее мама закидывала свои петли. Живем без хозяина, гвоздя прибить некому. Знаю я эту политэкономию. Станешь рабом старого гнилья. Незаметно для себя оказался я у порога своего общежития. Ребята не спали.
7: Любовь. Любовь, братцы... Сказка.
3: Дурак.
7: Некоторые из нас ничего не понимают любви, благодаря своей некультурности. Но любовь, уверяю вас, сказка. Конечно, кто понимает.
3: Дурак, дурак.
8: Сказка, сказка. Что ты хочешь этим сказать? Сам не знаешь.
7: Нет, знаю. Заходит, например, в ресторан Балчух прекрасная незнакомка.
3: В Балчух порядочная одна не пойдет. В твой ресторан пойдет такая, которая берет тебя. Прекрасная незнакомка.
7: Погоди кричать. Я не говорю одна. Я хочу сказать, заходит в ресторан Балчух прекрасная незнакомка с молодым человеком. Но молодой человек ее не удовлетворяет. Почему? Мы, конечно, по этому случаю никакого понятия не имеем. но глаза у нее сказка. И она страдает.
3: Сказка.
9: Не лезь. Ну и что же? Она чего-то ищет, понимаешь?
7: Ей хочется сказки.
9: Пустой ты человек, Сережка. С тобой вот хочешь поговорить по-серьезному, а ты сиропишь.
3: Скажите, о чем у вас совещание?
8: Емельян Пряников спрашивает, может ли человек жить женщиной без любви? Я уверяю, может. Была бы квартира.
7: А я говорю, нет. Нет, не может.
4: Сегодня мне не хотелось говорить с приятелями о любви. Они рассуждали о том, что было вне их. А я... Неужели я полюбил Ирочку?
0: Новый, изящный камешек скользнул по нитке ожерелья.
10: Благодарю вас за эпитет изящный. Он выражает мое стремление к красоте. Я потому и имя свое Дуська, заменила благозвучным Светлана. Запомните, Светлана.
11: Граждане, соблюдайте правила уличного движения. Проходите. Прошу вас,
12: проходите. Ирочка! Ирочка! Здравствуй!
10: Здравствуй! Родная, 100 лет не виделись. Как ты изменилась! Глаза! О, мой Бог! Ирка! У тебя должен быть 1 000 000 поклонников! Ой, ожерелье янтарное. О, мой бог, первый раз вижу. Дорогое? Нет? Продается в русских самоцветах? Тебе безумно идет. Ирка! Ирка, ты рада, что мы встретились?
13: Рада.
2: Начиналась старая история. Теперь меня будет что-то тянуть к Дуське, а та обязательно сделает какую-нибудь гадость, и так будет продолжаться всегда.
13: Ты куда?
2: Никуда.
13: Ходишь и мечтаешь, узнаю. Хорошо, пойдем вместе.
10: Будем вспоминать старое?
13: Да не стоит, Дуська.
10: А я не Дуська, а Светлана. Пожалуйста, учти. Девчонки меня перекрестили. Я Светлана Чашкина. Можешь называть меня Светкой?
13: Ну, хорошо.
10: А насчет старого я тебе скажу вот что. Сволочь я, каких мало.
13: Дуся, не надо, ну зачем?
10: Не Дуся, а Светлана, повтори.
13: Ну, извини, я забыла.
10: Нет, повтори, Светлана.
13: Ну, я запомню.
10: Нет, повтори.
13: Ну, Светлана, Светлана, Светлана.
10: Да, ну, спасибо. А все-таки я сволочь.
13: Почему?
10: Да как же? Ты свободно могла золотую медаль получить, а получила серебряную. Я постаралась.
13: А я это знала, Дуся.
10: Светлана, повтори.
13: Ну, повторю в уме.
10: Ничего ты не знала. Я перед школьным начальством на задних лапках танцевала. А они мне верили.
13: Чему верили?
10: Всяким глупостям.
13: Ну, каким именно?
10: Что ты нерадивая. И у меня все подряд списываешь.
13: Действительно? Но они же знали, что я способная.
10: Конечно.
13: И верили?
10: Запомни, Ирка. Клеветникам почему-то охотно верят. Я даже анонимные письма на тебя сочиняла. Тоже верили.
13: Ну зачем тебе это надо было?
10: Подлость накатывала.
13: Да брось, брось, Дуська. Какие-то причины были.
10: Ты не глупая. Были.
13: Ну какие?
10: Теперь для меня они пустяковые, но тогда...
13: Ну что же было тогда?
10: Родители тобой глаза кололи. 7-го началось, когда решили меня в школе оставить. Жизни не давали. Ирочка, Ирочка. Каждый день Ирочка. Ну, сердишься?
13: Ничуть.
10: Ври.
13: Забудем, Чашкина.
10: Спасибо.
13: А ты нарядно одета. Как живешь?
10: А зачем же опускаться? Еще успеется.
13: Вышла замуж.
10: За кого?
13: Ну, я спрашиваю.
10: Да пока не видно кандидатур. Работаю.
13: Где?
10: А?
13: А, кондитерская фабрика, шоколадный цех.
14: Серьезно?
13: Фу, чудачка, конечно, серьезно.
14: Говорят, там ешь сколько хочешь.
13: Ай, скажи, сколько не хочешь.
14: Работа тяжелая?
13: Так не тяжелая, не легкая, утомительная.
14: И получаешь много?
13: Да тысячи.
14: А наряжаешься?
13: Родители, пока харчат.
14: Напротив магазина диетических продуктов я вдруг услышала пронзительное шипение пескоструйного аппарата.
13: А что это ты там видишь, а?
15: Эй, здорово! Иди сюда!
14: Как тебе не стыдно?
15: Иди сюда!
14: Куда?
13: Ирка, люди оглядываются.
14: Ну и пусть!
7: Так, привет трудящемуся классу. Ну, какая из вас? Рыжая, что ли?
13: Ха! Чего ощерился, кот усатый? Здесь рыжих нет.
7: Ну, а ты разве не рыжая?
13: Сам ты рыжий. Ирка, что нам здесь надо?
15: Эй, бригадир! Ты с девушками поосторожней! Я тебя знаю!
13: Ирка, в чем дело?
7: Ну, с кем дело иметь будем? С тобой, что ли, рыжая?
13: Лучше с волками дело иметь, чем с тобой. Усатая жаба, вот ты кто.
7: Но. Ты... Что это за выражение?
13: Выражение, значит, заработал.
7: Ну, я постарше тебя лет на 20.
13: А если старше, то и веди себя прилично. Еще не то услышишь.
14: Со мной будете иметь дело. Я хочу у вас работать. Звони! Я жду, Володя!
13: Ирка, я ничего не понимаю.
14: Ну, пойдем, пойдем.
13: Объясни, наконец. Я ничего не понимаю.
14: Ну, ничего особенного. Я хочу работать у них в бригаде.
13: Ты у этих хулиганов?
14: Да почему же я не хулиган?
13: Определенно хулиганы. И ты собираешься с ними работать?
14: Ну, да, чудачка.
13: Это вот песок из кишки. Ты, да?
14: Ну, да.
13: Поклянись.
14: Ну, честное слово, только отстань.
13: Ирочка, миленькая, пойдем лучше к нам на фабрику. Сумасшедшая! Да я же тебя в два счета устрою.
14: Я так решила, Дуся.
13: Дусю забудь.
14: Ну, я так решила, Светлана.
13: Клянешься?
14: Клянусь.
13: Господи, мало ли на свете сумасшедших.
0: Лестница жизни.
14: Когда мы вышли из лифта на своем этаже, раздался женский крик.
16: Не закрывайте!
17: Орет, как резаная.
14: В то же мгновение у лифта оказалась нарядная женщина с головой дорогой и красивой куклы.
16: Спасибо, девочки. Очень спешу. А кто же из вас моя соседка?
17: Она.
16: Как ее зовут?
13: Ирина.
16: А почему она молчит?
14: Вы же опаздываете.
16: Вот как. С характером. Чудно.
14: Кукла крашеная.
13: Напрасно сердишься. Тетка, что надо. Чего молчишь?
14: Я здесь скучаю.
13: Без привычки. Пройдет. Не знаешь, как люди живут.
14: Да поговорить не с кем.
13: Работать надо.
14: Вот я и хочу.
13: Но не у этих же хулиганов.
14: Да брось, ну ты же их не знаешь.
13: А ты знаешь?
14: Ну, Володька хороший.
13: Который наверху с кишкой?
14: Он.
13: Хулиган?
14: Оставь. Ты его не знаешь.
13: Всех я их знаю. Все эти строители одинаковая публика. Сплошная отсталость. Ну откуда? Откуда у них культура? Ладно. Пойди, попробуй этого счастья. Если уж так хочешь вкусить... Пойди хоть на солидный завод, где солидные кадры. А то нашла каких-то бродячих артистов. Бродячих артистов.
18: Сердишься?
14: Ничуть.
18: Говори, вижу.
14: Ну хорошо, сержусь, а что дальше?
18: Бригадир, понимаешь, такая обрабатывать пришлось.
14: Как?
18: Ну, не знаешь как.
14: Не знаю.
18: Поставить пришлось. Ну, теперь дело прошлое, замнем.
14: Что поставить? Выпивку?
6: И много?
18: Ну, кто так говорит? Много.
6: Знакомьтесь.
19: Да, Светлана.
18: Левадов Владимир. Не серчай, Ира. Опять принес четвертинку. Ну, не серчай, не литр же.
6: А ты можешь и литр?
19: Конечно, может. Вам положить винегрету?
18: Я не алкоголик. Ну что ж, я один. Вот бригадир у нас. Это рекордсмен.
19: Жаба с желтыми усами.
18: Ага, он.
19: Расскажите. Интересно.
18: Сегодня к нам должны были приехать представители из Треста.
19: Ну?
18: Что ж он делает?
19: Ну?
18: Жрет гречневую кашу в сыром виде. Запросто жрет, целыми жменьями. Спросите, зачем? Ну? Я тоже когда-то не понимал. Потом он меня научил. Крупа отбивает запах. С утра выпил пол-литра, а во рту чисто, как в аптеке. Вот это настоящий алкоголик.
6: Пол-литра?
18: А то.
6: А глаза? Когда наш Иван Егорыч выпьет 100 грамм, у него глаза краснеют.
18: Иван Егорыч, это же нормальный человек, сознательный.
6: Ну, при чем же тут сознательный?
18: Он же не пьет каждый день, а это с утра пораньше. Не будет пол-литровки, не думай с ним разговаривать, как зверь.
19: Да, а представители приехали?
18: Приехали.
19: Ну и что?
18: Я говорю, аптека. Бригадир с ними умеет. Пол-литра так язык качает, заслушаешься. Все мы такие.
6: Что значит все? И что значит такие?
19: Все-все.
6: Ну, что это значит? Ну, вы объясните.
18: А то, что бригадир у нас алкоголик, еще хуже.
6: А что хуже?
18: Вам скажу, а представителям не говорю. И никто из нас не говорит. Значит, все мы такие.
19: Поняла?
6: Ну, я не понимаю, о чем он говорит. Ну, если ты, Светлана, понимаешь, ну, объясни.
19: Он сам объяснит.
18: Она не понимает. Значит, жизни не понимаешь. Тогда не спорь.
6: А я не спорю, я спрашиваю.
18: Нет, споришь. Чего тут не понимать? Мы же, например, представителей матом не кроем.
6: Ну-ну-ну, ты не забывайся.
18: Ага, не забывайся. А ты послушай, как мы говорим между собой. Это же чистое хулиганство. А представители этого не знают и завсегда фиксируют культурный рост. А может, и знают, но все равно фиксируют.
19: Слышала, Ирка?
6: Я молчала.
18: Показуха эта у нас в крови сидит. Нашего бригадира держат в организации за хорошего члена партии. Он воевал, ордена имеет. Вот никто и не скажет, что он алкоголик, и еще хуже, чем алкоголик. А почему? Потому что мы все придерживаемся показухи.
6: Что значит хуже?
18: Ну ладно, узнаешь, когда пойдешь работать. Давайте сменим долгоиграющие на простую.
6: Гадости ты говоришь.
18: Ну, сама увидишь. Очень ты культурная. Ну, на улице поживи.
6: И поживу, и хуже не стану. А ты говоришь гадости.
18: Ты не передумала? Завтра придешь?
6: Я не привыкла передумывать. Усвой.
18: Вот человек, а. Спросить нельзя.
6: Я просто хочу, чтобы ты знал.
18: Значит, не передумала? С утра приходи на Арбат, бригадир сам оформит. Обязан.
6: Как так обязан?
18: Как? Я же тебе сказал.
6: Тогда я не хочу.
18: Имей дело с такими.
19: Правильно, Ирка. Пошлем к чертям эту милую компанию. От одного вида усатой жабы зачахнуть можно.
18: Имей дело с ненормальными. Для чего же я старался?
19: А вам хочется, чтобы девушка имела дело с пылью, с песком, с грязью?
18: Я не говорю, что мне хочется.
19: А зачем вы старались?
18: Она настаивала.
19: Ирка, решай. Я же говорю, что запросто тебя устрою.
6: Я не просила его угощать кого-то ради меня, но передумывать я не привыкла.
19: Ну что ж, не хотела кушать белого, поешь черного. Правильно, переменим пластинку, давайте петь.

0: сирень. Все, что хочешь для тебя, я сделаю, одолев в пути любой маршрут. Ведь не зря же эту силу смелую с давних пор у нас мечтой зовут. Хочешь, посажу тебя на тачку я и умчу под звездные края. А вдогонку песенка певучая полетит, любимая моя.
1: Ирка, я лечу, у меня свидание.
2: Я вспомнил, что сегодня должен быть у Сони. И у меня сделалось нехорошо на душе. От одной к другой.
1: Ирка, мы провели время миробушинские. Будем дружить. Прошлому гроб и свечи.
2: Ира!
3: И ты, гудбай, гудбай. Ну чего ж ты стоишь?
4: Ну и уйду. И не приду больше, не приду.
5: У меня испортился телефон, а меня с минуты на минуту должны соединить с Парижем, где сейчас находится сын мой.
1: Пожалуйста.
5: Давайте, деточка, познакомимся. Меня зовут Елена Васильевна. Елена Васильевна Крохина.
1: Ира.
5: Нельзя быть такой мрачной. По специальности я врач-гомеопат. А вы, деточка, учитесь?
1: Работаю в бригаде специалистов по наружной реставрации домов.
5: Не верю я вам, деточка. Руки. Они не только не знали тяжелого физического труда, но и не годятся для него. Ты вся ваша конституция не такова.
1: А какова?
5: Какова? Как вам объяснить? На месте вашей мамы...
1: А у меня нет мамы.
5: На месте ваших близких я не разрешила бы вам заниматься тяжелой физической работой.
1: Почему? Я не калека.
5: Потому что ни работе от вас, ни вам от работы проку не будет.
1: Зазвонил телефон. У аппарата был Париж. Я ушла на кухню и не хотела вслушиваться, но все-таки невольно поняла, что сын Крохиной спортсмен, и что он должен вернуться домой из поездки по Европе недели через две.
5: До свидания, Ирочка. Надеюсь, еще увидимся.
1: До свидания.
2: Пить одному скучно. Надо купить вина и поехать к Соне. Соня встретила в дверях полураздетая, с голыми плечами.
6: Жалко.
7: Привет. Ты что, не рада? Привет, не слышишь?
6: Слышу. Не глухая.
7: Можешь ретироваться? Могу.
6: И так по месяцу глаз не кажешь.
7: Где ж по месяцу? От силы две недели.
6: Карманы полопаются. Ставь на стол свои бутылки.
7: Пустяки. Пивко и бутылочка крепленого.
6: Костюм жалко. Что ты меня рассматриваешь? Забыл?
7: Довольно. Давай, Софья, повеселимся. Что ж, как слепой, с немым будем.
6: Пей.
7: А ты?
6: Тебе хочется, а мне нет.
7: Закуска для крепленого не подходит.
6: Извини, не знала, какое принесешь. Погоди пить.
7: А я не спешу.
6: Конечно. Тебе спешить некуда. Хочешь, остаешься на ночь. Хочешь, нет.
7: Сядь, побеседуем. Поближе ко мне, Соня.
6: Ты с девушкой дело имеешь. Факт или не факт?
7: Ну, факт.
6: Девушка порядочная.
7: А кто говорит?
6: Постой. А как ты себя ведешь? Если мужем не стал, а ведешь себя как хам. Хочу, бываю. Хочу, гуляю с кем-то на стороне. Я царь, а ты тварь. Так дело не пойдет. Если ты с порядочной девушкой дело имеешь, муж не муж, а все-таки имеешь дело. Должен понимать. Накануне выходного и выходной должен проводить вместе. Можем поехать в гости к маме. Что ты? Володенька!
7: Накануне выходного! Выходной!
6: Володенька, вернись!
8: Стук янтарного жеребца ожерелья отдается гулкими ударами сердца. Ирочка, первый день на работе. На «вы» программу не выполняют.
9: С тебе причитается красивая. Меня зовут дядей Демой. Я твой бригадир.
6: Можно приступать?
9: Нет, ступай, красивая, в трест. Ступай, оформляйся. Потом приступишь.
6: Я сходила с листком бумаги в какой-то трест. А хотелось порвать этот листок и никуда не ходить. Вот какое горе. Но почему горе? С музыкой никого на работе не встречают. Никому нет дела, что ты там себе намечтала. В «Комсомольской правде» читала о светлых свершениях мечты и о большом вступлении в жизнь. А на деле желтоусый с хитрыми глазами мне намекнул. С тебя причитается. Горько. К вечеру вернулась из треста. Теперь меня называли подсобная.
9: Слышь, а тебя-то как зовут?
6: Ира.
9: По-русски Арина.
6: А Ира не по-русски?
9: Нет, Ира-то за границей бывает. Но Арин там не слыхал. Мастер тебе кто?
6: Какой мастер?
9: Какой? Ливанов Володька.
6: Никто.
9: А болеть?
6: А я не просила.
9: Говори.
6: Мы дружим. А почему я вас на «вы» называю, а вы меня на «ты»?
9: Если я всех вас буду на «вы» называть, мы никогда программы не выполним. На «вы» программы не выполняют. Мороженца не желаете?
6: Не желаю.
9: Я ведь так, без задних мыслей. Хоть и я не прочь, как все.
6: Что не прочь?
9: Не понимаешь?
6: Нет.
9: Ври мне.
6: Кажется, понимаю. Не прочь приударить за девушками?
9: А вот-вот.
6: Но вы же старый.
9: Кто, я? Я старый.
6: Ну, вам, наверное, 50?
9: Ты скажи 80.
6: А сколько?
9: 40. Старый.
6: Абсолютно.
9: Абсолютно. Так, так. Не привьешься ты у нас. Зря нанимаешься.
6: Такая никчемная?
9: Нет, этого мы не знаем.
6: Нет, что-то знаете. Почему не привьюсь?
9: А вот так. Корявый мы народ. Между собой живем просто. На «вы» жить не стараемся. Да, мы с грязью дело-то имеем, чистильщики. Одна радость, что не сапоги чистим, а дома.
6: Понимаю.
9: Ничего ты не понимаешь. Я человек в танке горевший, постреленный, а ты мне замечание делаешь.
6: Простите, пожалуйста.
9: Да. Нет, не привьешься.
6: Вы много на себя берете. Мало ли что может показаться с первого взгляда. Как хотите, а это не умно.
9: Не умно.
6: Не умно.
9: Так, ты петь умеешь?
6: Я не понимаю, о чем вы спрашиваете.
9: Я спрашиваю, петь умеешь?
6: Не знаю.
9: Не знаешь?
6: Ну, я не училась, ну, пою так, дома.
9: Дома. Дом-то каждый дурак умеет. Значит, не поешь. Возможно, я недопонял. Возможно, танцуешь.
6: Ну, по идее, да.
9: А какие ж тут могут быть идеи? Я тебя по делу спрашиваю.
6: Ну, по делу не танцую.
9: Возможно, ты из говорящих?
6: Только тут я поняла, в чем состояла его забота. Бригадиру требовалась единица для художественной самодеятельности. Не поющая, не танцующая и не говорящая.
9: Ясно. Обманули, подсунули единицу, которая явно не могла восполнить нашей задолженности по культработе. В ресторане «Дружба» за ужином с шашлыками и столичной водкой Володька Ливанов что-то говорил насчет самодеятельности. Не то поет, не то пляшет. А может быть, и не говорил? Пойди проверь. Ужинали-то вдвоем? Ну, спорить с ним? Пускай с ним черт спорит, но все-таки досадно. С меня спрашивают. Даже песни и пляски. Но говорить с девочкой на эту тему было поздно.

0: Дядя Дема ведет какую-то.
1: Зачем?
2: Зачем? Кажется, известно.
3: Я заметила, что, очутившись в расположении хозяйства Римы Зарницыной, бригадир как-то полинял. Говорил он деловито, солидно, но все равно было ясно, что полинял. Еще больше от того, что ни одна из девушек словом не откликнулись на все его разговоры. Молча встретили, молча проводили.
1: Здорово.
0: Здорово.
1: Откуда?
0: Из Москвы.
1: Чья?
0: Самашеву.
1: Без родителей, что ли?
0: Без.
1: А что умеешь?
0: Научите, буду уметь.
1: Дема тебя не научил?
0: Нет.
1: Да как же так?
0: Да так.
1: Нам перепоручает.
0: Не знаю.
2: Знакомый в бригаде есть?
0: Есть.
2: Кто же знакомый?
0: Володька.
1: Владимир?
0: Он.
2: Володька.
4: Подожди. Ирочка. Ира, сердишься?
0: Да надоело.
4: Не сердись.
5: Девушки!

0: Глава, продолжающая предыдущую.
1: Пообедав на набережной и вдоволь поплутав по городу, мы очутились на Красной площади. Ирочка сказала, что больше всего в Москве любит Кремль. Я вспомнил свое первое впечатление от Красной площади, но не стал рассказывать о нем.
2: 13. Нисколько не опала и не размягчилась опухоль Павла Николаевича из субботы на воскресенье. Он понял это, еще не поднявшись из постели. Разбудил его рано старый узбек, под утро и все утро противно кашлявший над ухом. За окном пробелился пасмурный неподвижный день, как вчера, как позавчера, еще больше нагнетая тоску. Казах-чабан с утра пораньше сел с подкрещенными ногами на кровати и бессмысленно сидел, как пень. Сегодня не ожидались врачи, никого не должны были звать на рентген или на перевязки, и он, пожалуй, до вечера мог так высидеть. Зловещий Ефрем опять уперся в своего заупокойного Толстого. Иногда он поднимался топтать проход, тряся кровати, но уже хорошо, что к Павлу Николаевичу больше не цеплялся и никому вообще. Аглоед как ушел, так целый день его в палате и не было. Геолог, приятный, воспитанный молодой человек, читал свою геологию и никому не мешал. И остальные в палате держали себя тихо. Подбадрило Павла Николаевича, что придет жена. Конечно, ничем реальным она не могла ему помочь. Но сколько значило излиться ей, как ему плохо, как ничуть не помог укол, какие противные люди в палате. Посочувствует, и то легче. И попросить ее принести какую-нибудь книжку и себе, бодрую, современную книжку. И авторучку, чтобы не попадать так смешно, как вчера у пацана карандаш одолжал записывать рецепт. Да и главное же наказать о грибе, о березовом грибе. В конце концов, не все потеряно. Лекарства не помогут, есть вот разные средства. Самое главное – чувствовать себя человеком с большой буквы. Быть оптимистом. Понемногу оприживался Павел Николаевич здесь. После завтрака он дочитывал во вчерашней газете бюджетный доклад Зверева. А тут без задержки принесли сегодняшнюю. Принял ее Демка, но Павел Николаевич велел передать себе и сразу же с удовлетворением нашел и прочел о падении правительства Мендес-Франца. Не строй козней, не навязывай парижских соглашений. В запасе заметил себе большую статью Эренбурга, общественное значение которого ценил с годов войны, несмотря на некоторые его вывихи, вовремя исправленные центральной прессой, и погрузился в статью о претворении в жизнь решения январьского пленума о крутом увеличении производства продуктов животноводства. Так Павел Николаевич коротал день, пока объявила санитарка, что к Русанову пришла жена. Вообще к лежащим больным родственников допускали в палату, но у Павла Николаевича не было сейчас сил идти и доказывать, что он лежачий. Да и самому приятнее было уйти в вестибюль от этих унылых, упавших духом людей. И обмотав теплым шарфиком шею, Русанов пошел вниз. Не всякому за год до серебряной свадьбы остается так мила жена, как была Капа Павлу Николаевичу. Ему действительно за всю жизнь не было человека ближе. Ни с кем ему не было так хорошо порадоваться успехам и обдумать беду. Капа была верный друг, очень энергичная женщина и умная. У нее сельсовет работает, всегда хвастался Павел Николаевич друзьям. Павел Николаевич никогда не испытывал потребности ей изменять, и она ему не изменяла. Это неправда, что, переходя выше в общественном положении, муж начинает стыдиться своей молодости. Далеко они поднялись с того уровня, на котором женились. Она была работница на той самой макаронной фабрике, где в тестомесильном цехе сперва работал и он. Но еще до женитьбы на ней поднялся в обзавком и работал по технике безопасности, и по комсомольской линии был брошен на укрепление аппарата софтворк-служащих, и еще год был директором фабрично-заводской девятилетки. Но не расщелились за это время их интересы, не перекрасились пролетарские симпатии. И на праздниках, немного выпив, если публика за столом была простая, Русановы любили вспомнить свое фабричное прошлое и дружно спеть старую рабочую песню «Кирпичики». Сейчас в вестибюле Капа своей широкой фигурой и чернобуркой, и редикюлем величиной с портфель, и хозяйственной сумкой с продуктами заняла добрых 3 места на скамье в самом теплом углу. Она встала поцеловать мужа теплыми мягкими губами и посадила его на отвернутую полу своей шубы, чтобы ему было теплее. «Тут письмо есть», — сказала она, подергивая углом губы. И по этому знакомому подергиванию Павел Николаевич сразу заключил, что письмо неприятное. «Во всем человек хладнокровный и рассудительный, вот с этой только бабьей манерой Капа никогда не могла расстаться. Если что новое, хорошее или плохое, обязательно

Выбрать первую жалобу, он сказал с болью. Хоть бы уборной пользоваться отдельно от людей. Страдаю. Какая здесь уборная? Кабины не огорожены, все на виду. Пользование общей баней и общей уборной неизбежно подрывает авторитет работника. По месту службы Русанов ходил на другой этаж, но в уборную не общего доступа. Понимая, как тяжело он попал и что ему надо выговориться, Капа не прерывала его жалоб, а наводила на новые. И так постепенно он их все высказывал, до самой безответной и безвыходной, за что врачам деньги платят. Она подробно расспросила его о самочувствии во время укола и после укола, об ощущении опухоли, и, раскрыв шарфик, смотрела на опухоль, и даже сказала, что, по ее мнению, опухоль чуть-чуть стала меньше. Она не стала меньше, Павел Николаевич знал, но все же приятно ему было услышать, что, может быть, и меньше. Во всяком случае, не больше, а? Нет, только не больше, конечно, не больше, уверена была Капа. Хоть расти бы перестала, сказал, как попросил Павел Николаевич, и голос его был на слезе. Хоть бы расти перестала. А то, если бы неделю еще так поросла, и что же? И нет, выговорить это слово, заглянуть туда, в черную пропасть, он не мог. Но до чего же он был несчастен, и до чего это было все опасно? Теперь укол завтра, потом в среду. Ну, а если не поможет, что же делать? Тогда в Москву, решительно говорила Капа. Давай так, если еще два укола не помогут, то на самолеты в Москву. Ты ведь в пятницу позвонила, потом сам отменил. А я уже звонила Шиндяпиным, и ездила к Алымовым, и Алымов сам звонил в Москву. И оказывается, до недавнего времени твою болезнь только в Москве и лечили. Всех отправляли туда. А это не видишь ли, в порядке роста местных кадров взялись лечить тут. Вообще, все-таки врачи – отвратительная публика. Какой он имеет право рассуждать о производственных достижениях, когда у них в обработке находится живой человек? Ненавижу я врачей, как хочешь. Да, да, с горечью согласился Павел Николаевич, да. Я уже-то им тут высказал. И учителей еще ненавижу. Сколько я с ними научилась из-за майки, а из-за лаврика? Павел Николаевич протер очки. Еще понятно было в мое время, когда я был директором. Тогда педагоги были все враждебны, все не наши. И прямая задача стояла обуздать их. Но сейчас мы можем с них потребовать. Да, так слушай. Поэтому большой сложности отправить тебя в Москву нет. Дорожка еще не забыта, можно найти основание. К тому же Алымов договорился, что там договорятся, и тебя поместят в очень неплохое место, а? Подождем третьего укола. Так определенно они спланировали, и на душе Павла Николаевича посветлело. Только непокорное ожидание гибели в этой затхлой дыре. Русановы были всю жизнь люди действия, люди инициативы, и только в инициативе наступало их душевное равновесие. Торопиться сегодня было им некуда, и счастье Павла Николаевича состояло в том, чтобы дольше сидеть здесь с женой, а не идти в палату. Он зяб немного, потому что часто отворялась наружная дверь, и Капитолина Матвеевна вытянула с плеч своих из-под пальто шаль и окутала его. И соседи по скамье у них попались тоже интеллигентные, чистые люди. И так можно было посидеть подольше. Медленным перебором они обсуждали разные вопросы жизни, прерванные болезнью Павла Николаевича. Лишь того главного избегали они, что над ними висело – худого исхода болезни. Против этого исхода они не могли выдвинуть никаких планов, никаких действий, никаких объяснений. К этому исходу они никак не были готовы, и уж потому одному невозможен был такой исход. Правда, у жены мелькали иногда кое-какие мысли, преимущественные, имущественные и квартирные предположения на случай смерти мужа. Но оба они настолько были воспитаны в духе оптимизма, что лучше было все эти дела оставить в запутанном состоянии, чем угнетать себя их предварительным разбором или каким-нибудь упадочническим завещанием. Они говорили о звонках, вопросах и пожеланиях сотрудников из промышленного управления, куда Павел Николаевич перешел из заводской спецчасти в позапрошлом году. Не сам он, конечно, вел промышленные вопросы, потому что у него не было такого узкого уклона. Их согласовывали инженера и экономисты, а уже за ними самими осуществлял спецконтроль Русанов. Работники все его любили, и теперь приятно было узнать, как о нем беспокоиться. Говорили и о его расчетах на пенсию. Как-то получалось, что, несмотря на долгую, безупречную службу на видных местах, в отделах кадров и спецчастях,
Он, очевидно, не мог получить мечту своей жизни, персональную.

0: пенсии. И даже выгодной ведомственной пенсии, льготной по сумме и по начальным срокам, он тоже мог не получить. Из-за того, что в 1939 году не решился, как звали его, надеть военную форму. Жаль. А может быть, по неустойчивой обстановке двух последних лет, и не жаль. Может быть, покой дороже. Они коснулись и общего желания людей жить лучше, все яснее проявляющегося в последние годы. И в одежде, и в обстановке, и в отделке квартир. И тут Капитолина Матвеевна высказала, что если лечение мужа будет успешное, но растянется, как их предупредили, месяца на полтора-два, то было бы удобно за это время произвести в их квартире некоторый ремонт. Одну трубу в ванной давно нужно было передвинуть, а в кухне перенести раковину, а в уборной надо стены обложить плиткой. В столовой же и в комнатах Павла Николаевича совершенно необходимо освежить покраской стены. Колер сменить, уже насмотрела колера, и обязательно сделать золотой накат, это теперь модно. Против всего этого Павел Николаевич не возражал, но сразу же встал досадный вопрос о том, что хотя рабочие будут присланы по государственному наряду и по нему получат зарплату, но обязательно будут вымогать, не просить, а именно вымогать доплату от хозяев. Не то, что денег было жалко, впрочем, было жалко и их, но гораздо важнее и обиднее высилась перед Павлом Николаевичем принципиальная сторона. За что? Почему сам он получал законную зарплату и премии, и никаких больше чаевых и добавочных не просил? А эти бессовестные работяги хотели получить деньги сверх денег. Уступка здесь была принципиальная, недопустимая уступка всему миру стихийного и мелкобуржуазного. Павел Николаевич волновался всякий раз, когда заходил об этом. Скажи, Капа, ну почему они так небрежны к рабочей чести? Почему мы, когда работали на макаронной фабрике, не выставляли никаких условий и никакой лапы не требовали с мастера? Да могло ли нам это в голову прийти? Так ни за что мы не должны их развращать. Чем это не взятка? Капа вполне была с ним согласна, но тут же привела соображение, что если им не заплатить, не выставить в начале и в середине, то они обязательно отомстят, сделают что-нибудь плохо, и потом сам раскаешься. Один полковник в отставке, мне рассказывали, твердо стоял, сказал, не доплачу ни копейки. Так рабочие заложили ему в сток ванной дохлую крысу, и вода плохо сходила, и вонь унесло. Так ничего они с ремонтом не договорились. Сложна жизнь, очень уж сложна, до чего не тронься. Говорили о Юре. Старший сын, он вырос, однако, слишком тиховат, незащищенный какой-то. Нет в нем руссановской жизненной хватки. Сделали ему юридическую специальность и хорошо устроили после института. Но, надо признаться, он не для этой работы. Ни положение своего утвердить, ни завести хорошие знакомства, ничего он этого не умеет. Вероятно, сейчас в командировке наделает ошибок. Павел Николаевич очень беспокоился, а Капитолина Матвеевна беспокоилась насчет его женитьбы. Машину водить навязал ему папа, квартиру отдельную доставать тоже будет папа. Но как доглядеть и подправить с его женитьбой, чтобы он не ошибся? Ведь он такой бесхитростный, его охмурит какая-нибудь ткачиха с комбината. Ну, положим, с ткачихой ему негде встретиться, в таких местах он не бывает. Но вот теперь в командировке. А этот легкий шаг безрассудного регистрирования, ведь он губит жизнь не одного молодого человека, но усилия всей семьи, усилия десятилетий. Как Шиндяпиных дочка в пединституте, чуть не вышла за своего однокурсника, а он из деревни. Мать его, простая колхозница, и надо себе представить квартиру Шиндяпиных, их обстановку, и какие ответственные люди у них бывают в гостях. И вдруг бы за столом эта старушка в белом платочке, без паспорта, свекровь. Черт его знает. Спасибо, удалось опорочить жениха по общественной линии, спасли дочь. Другое дело Авиета, Ава, Алла. Авиета – жемчужина русановской семьи. Отец и мать не припоминают, когда она доставляла им огорчения или заботы, ну, кроме школьного озорничания. Ава и красавица, и разумница, и энергичная, очень правильно понимает и берет жизнь. Можно не проверять ее, не беспокоиться, она не сделает ошибочного шага ни в малом, ни в большом. Только вот за имя она обижается на родителей. Не надо, мол, было фокусничать, называть теперь просто Аллой. Но в паспорте Авиета Павловна. Да ведь и красиво. Каникулы кончаются, в среду она прилетает из Москвы и примчится в больницу обязательно. С именами горе. Требования жизни меняются, а имена остаются навсегда. Вот уже и Лаврик обижается на имя. Сейчас-то в школе Лаврик и Лаврик никто над ним не забаскалит. Но в этом году получать паспорт, и что ж там будет написано? Лаврентий Павлович. Когда-то с умыслом так и рассчитали родители. Пусть носит имя министра, несгибаемого сталинского соратника, и во всем походит на него. Но вот уже второй год, как сказать, Лаврентий Павлович, вслух, пожалуй, поостережешься. Одно выручает, что Лаврик рвется в военное училище, а в армии по имени и отчеству звать не будут. А так, если шепотком спросить, зачем это все делалось? Среди шиндяпиных тоже думают, но чужим не высказывают. Даже если предположить, что Берия оказался двурушник и буржуазный националист и стремился к власти, ну хорошо, но судите его, но расстреляйте закрытым порядком. Но зачем же объявлять об этом простому народу? Зачем колебать его веру? Зачем вызывать сомнения? В конце концов, можно было бы спустить до определенного уровня закрытое письмо, там все объяснить, а по газетам пусть считается, что умер от инфаркта, и похоронить с почетом. И о майке, самые младшие говорили. В этом году полиняли все майки на пятерки. И не только она уже не отличница, из доски почета сняли, но даже четверку у нее немного. А все из-за перехода в пятый класс. В начальных классах была у нее все время одна учительница. Знала ее, и родителей знала, и Майя училась великолепно. А в этом году у нее 20 учителей и предметников. Придет на один урок в неделю, он их и в лицо не знает, жмет свой учебный план. А о том, какая травма наносит ребенку, как калечится его характер, разве об этом он думает? Но Капитолина Матвеевна не пожалеет сил, а через родительский комитет наведет в этой школе порядок. Хотя порядок подрывается еще этой новой реформой. Зачем опять смешанное обучение? Зачем же отказываться от строгого раздельного, одного из лучших достижений зрелой советской педагогики? Так говорили они обо всем, не один час. Но вяло шли их языки. И разговоры эти, скрывая от другого, каждый ощущал, как неделовое. Все опущено было в Павле Николаевиче внутри. Не верилось в реальность людей и событий, которые они обсуждали. И делать ничего не хотелось. И даже лучше всего сейчас было бы лечь, опухоль приложить к подушке и укрыться. А Капитолина Матвеевна весь разговор вела через силу потому, что редикюль прожигала ей письмо, полученное сегодня утром из К от брата Миная. В К Русановы жили до войны. Там прошла их молодость, там они женились, и все дети родились там. Но во время войны они эвакуировались сюда, в К не вернулись, квартиру же сумели передать брату Капы. Она понимала, что мужу сейчас не до таких известий. Но и известие это было такое, что им не поделишься с простой хорошей знакомой. Во всем городе у них не было ни одного человека, кому бы это можно было рассказать с объяснением всего смысла. Наконец, во всем утешая мужа, и сама же она нуждалась в поддержке. Она не могла жить дома одна с этим неразделенным известием. Из детей только, может быть, о Виете можно было все рассказать и объяснить. Юре ни за что. Но и для этого надо было посоветоваться с мужем. А он, чем больше сидел с нею здесь, тем больше томел. И все невозможнее казалось поговорить с ним именно о главном. Подходило время ей так и так уезжать. И из хозяйственной сумки она стала вынимать и показывать мужу, что привезла ему кушать. Рукава ее шубы так уширены были манжетами из чернобурки, что едва входили в разъявленную пасть сумки. И тут-то, увидев продукты, которых и в тумбочке у нее еще оставалось довольно, Павел Николаевич вспомнил другое, что было ему важнее всякой еды и питья, из чего сегодня и надо было начинать. Вспомнил чагу, березовый гриб. И оживившись, он стал рассказывать жене об этом чуде, об этом письме и об этом докторе, может и шарлатане, и о том, что надо сейчас придумать, кому написать, кто наберет им в России этого гриба. Ведь там у нас вокруг березы сколько угодно. Что же стоит Минаю мне это организовать? Напиши Минаю сейчас же. Да еще кому-нибудь, есть же старые друзья, пусть позаботятся, пусть все знают, в каком я положении. Ну, он сам заговорил о Минае и о К. И теперь... Лишь письма самого не доставая, потому что брат писал в каких-то мрачных выражениях, а только отгибая и отпуская щелкающий клапаном замок редикюля, Капа сказала: «Ты знаешь, Паша, трезвонит ли о себе в К, это надо подумать. Минька пишет, ну, может, это еще неправда, что появился у них в городе Родичев и будто бы реабилитирован. Может это быть, а?» Пока она выговаривала это мерзкое, длинное слово «реабилитирован» и смотрела на замок редикюля, уже склоняясь достать письмо, она пропустила то мгновение, что Паша стал белее белья. «Что ты?» — вскрикнула она, пугаясь больше, чем была напугана этим письмом сама. «Что ты?» Он был откинут к спинке и женским движением стягивал на себе ее шаль. «Да еще, может, нет!» — она подхватилась. сильными руками взять его за плечи, в одной руке так и держа редикюль, будто стараясь навесить ему на плечо. Еще, может, нет. Минька сам его не видел, но люди говорят. Бледность Павла Николаевича постепенно сходила, но он весь ослабел. В поясе, в плечах, и ослабели его руки, а голову так и выворачивал на бок опухоль. «Зачем ты мне сказала?» Несчастным, очень слабым голосом произнес он. «Неужели у меня мало горя? Неужели у меня мало горя?» И он дважды произвел без слез плачущее вздрагивание грудью и головой. «Ну, прости меня, Пашенька, ну, прости меня, Пасик!» Она держала его за плечи, а сама тоже трясла и трясла своей завитой львиной прической медного цвета. «Да ведь и я теряю голову! И неужели он теперь может отнять у меня комнату? Нет, вообще, к чему это идет? Ты помнишь, мы уже слышали два таких случая». «Да при чем тут комната, будь она проклята? Пусть забирает!» Плачущим шепотом ответил он ей. «Ну как проклята? А каково сейчас Минаю стеснится?» «Да ты о муже думай! Ты думай, я как?» «А про Гузуна он не пишет?» «Про Гузуна? Нет». «А если все они теперь начнут возвращаться, что же это будет?» «Откуда я знаю?» — придушенным голосом отвечал муж. «Какое же они право имеют теперь их выпускать? Как же можно так безжалостно травмировать людей?»
1: «О, Генри, пока ждет автомобиль».

0: только начало смеркаться, в этот тихий уголок тихого маленького парка опять пришла девушка в сером платье.
1: Она села на скамью и открыла книгу, так как еще с полчаса можно было читать при дневном свете.
0: Повторяем, она была в простом сером платье. Простом ровно настолько, чтобы не бросалась в глаза безупречность его покроя и стиля.
1: Негустая вуаль спускалась с шляпки в виде тюрбана на лицо, сиявшая спокойной, строгой красотой.
0: Девушка приходила сюда в это же самое время и вчера, и позавчера. И был некто, кто знал об этом.
1: Молодой человек, знавший об этом, бродил неподалеку, возлагая жертвы на алтарь случая, в надежде на милость этого великого идола.
0: Его благочестие было вознаграждено. Девушка перевернула страницу, книга выскользнула у нее из рук и упала, отлетев от скамьи на целых 2 шага.
1: Не теряя ни секунды, молодой человек алчно ринулся к яркому томику и подал его девушке.
0: Строго придерживаясь того стиля, который укоренился в наших парках и других общественных местах и представляет собой смесь галантности с надеждой, умеряемых почтением к постовому полисмену на углу.
1: Приятным голосом он рискнул отпустить незначительные замечания относительно погоды.
0: Обычная вступительная тема, ответственная за многие несчастья на земле.
1: И замер на месте, ожидая своей участи.
0: Девушка не спеша окинула взглядом его скромный, аккуратный костюм и лицо, не отличавшееся особой выразительностью.
2: Можете сесть, если хотите. Право, мне даже хочется, чтобы вы сели. Все равно уже темно и читать трудно. Я предпочитаю поболтать.
1: Раб случая с готовностью опустился на скамью.
3: Известно ли вам...
0: Начал он, изрекая формулу, которой обычно открывают митинг-ораторы в парке.
3: Что вы самая, что ни на есть потрясающая девушка, какую я когда-либо видел. Я вчера не спускал с вас глаз. Или вы, деточка, даже не заметили, что кое-кто совсем одурел от ваших прелестных глазенок?
2: Кто бы ни были вы...
1: произнесла девушка ледяным тоном.
2: Прошу не забывать, что я леди. Я прощаю вам слова, с которыми вы только что обратились ко мне. Заблуждение ваше, несомненно, вполне естественно для человека вашего круга. Я предложила вам сесть. Если мое приглашение позволяет вам называть меня деточкой, я беру его назад.
3: Ради бога, простите.
0: Взмолился молодой человек. Самодовольство, написанное на его лице, сменилось выражением смирения и раскаяния.
3: Я ошибся, понимаете? Я хочу сказать, что обычно девушки в парке... Вы этого, конечно, не знаете, но...
2: Оставим эту тему. Я, конечно, это знаю. Лучше расскажите мне обо всех этих людях, которые проходят мимо нас каждый своим путем. Куда они идут? Почему так спешат? Счастливы ли они?
1: Молодой человек мгновенно утратил игривый вид.
0: Он ответил не сразу. Трудно было понять, какая, собственно, роль ему предназначена.
3: Да, очень интересно наблюдать за ними.
1: Промямлил он, решив, наконец, что постиг настроение своей собеседницы.
3: Чудесная загадка жизни. Одни идут ужинать, другие в другие места. Хотелось бы узнать, как они живут.
2: Мне нет. Я не настолько любознательна. Я прихожу сюда посидеть только за тем, чтобы хоть ненадолго стать ближе к великому, трепещущему сердцу человечества. Моя жизнь проходит так далеко от него, что я никогда не слышу его биения. Скажите, догадываетесь ли вы, почему я так говорю с вами, мистер...
3: Паркинстекер.
0: Подсказал молодой человек и взглянул вопросительно и с надеждой.
2: Нет,
1: сказала девушка, подняв тонкий пальчик и слегка улыбнувшись.
2: она слишком хорошо известна. Нет никакой возможности помешать газетам печатать некоторые фамилии. И даже портреты. Эта вуалетка и шляпа моей горничной делают меня инкогнито. Если бы вы знали, как смотрит на меня шофер всякий раз, как думает, что я не замечаю его взгляда. Скажу откровенно, существует всего 5 или 6 фамилий, принадлежащих к святая святых. И моя, по случайности рождения, входит в их число. Я говорю все это вам, мистер Скиппинпут?
3: Паркинстекер.
0: Скромно поправил молодой человек.
2: Мистер Паркинстекер, потому что мне хотелось хоть раз в жизни поговорить с естественным человеком, с человеком, не испорченным презренным блеском богатства и так называемым высоким общественным положением. Вы не поверите, как я устала от денег. Вечно деньги, деньги. И от всех, кто окружает меня, все пляшут, как марионетки, и все на один лад. Я просто больна от развлечений, бриллиантов, выездов, общества, от роскоши всякого рода.
3: Я всегда был склонен думать...
1: Осмелился нерешительно заметить молодой человек.
3: Что деньги должны быть все-таки не дурная вещь.
2: Достаток в средствах, конечно, желателен. Но когда у вас столько миллионов, что...
0: А она же включила фразу жестом отчаяния.
2: Однообразие, рутина. Вот что нагоняет тоску. Выезды, обеды, театры, балы, ужины. И на всем позолота, бьющего через край богатства. Порой даже хруст льдинки в моем бокале с шампанским способен свести меня с ума.
1: Мистер Паркинстекер, казалось, слушал ее с неподдельным интересом.
3: Мне всегда нравилось читать и слушать о жизни богачей и великосветского общества. Должно быть, я немножко сноб, но я люблю обо всем иметь точные сведения. У меня составилось представление, что шампанское замораживают в бутылках, а не кладут лед прямо в бокал.
1: Девушка рассмеялась мелодичным смехом. Его замечание, видно, позабавило ее от души.
2: Да будет вам известно,
1: объяснила она снисходительным тоном,
2: что мы, люди праздного сословия, часто развлекаемся именно тем, что нарушаем установленные традиции. Как раз в последнее время модно класть лед в шампанское. Эта причуда вошла в обычай с обеда в Олдорфе, который давали в честь приезда татарского князя. Но скоро эта прихоть сменится другой. Неделю тому назад на званом обеде на Мэдисон-авеню возле каждого прибора была положена зеленая лайковая перчатка, которую полагалось надевать, кушая маслины.
3: Да,
1: признался молодой человек смиренно.
3: Все эти тонкости, все эти забавы интимных кругов высшего света остаются неизвестными широкой публике.
2: Иногда,
0: продолжала девушка, принимая его признание в невежестве легким кивком головы,
2: иногда я думаю, что если б я могла полюбить, то только человека из низшего класса, какого-нибудь труженика, а не трутня. Но, безусловно, требование богатства и знатности окажется сильнее моей склонности. Сейчас, например, меня осаждают двое. Один из них – герцог немецкого княжества. Я подозреваю, что у него есть или была жена, которую он довел до сумасшествия своей необузданностью и жестокостью. Другой претендент – английский маркиз, такой чопорный и расчетливый, что я, пожалуй, предпочту свирепость герцога. Ну что побуждает меня говорить все это вам, мистер Покенстекер?
3: Паркинстекер.
1: Едва слышно прилепетал молодой человек.
3: Честное слово, вы не можете себе представить, как я ценю ваше доверие.
0: Девушка окинула его спокойным, безразличным взглядом, подчеркнувшим разницу их общественного положения.
2: Какая у вас профессия, мистер Паркинстекер?
3: Очень скромная. Но я рассчитываю кое-чего добиться в жизни. Вы это серьезно сказали, что можете полюбить человека из низшего класса?
2: Да, конечно. Но я сказала, могла бы. Не забудьте про герцога и маркиза.
3: Да.
2: Да, ни одна профессия не показалась бы мне слишком низкой. Лишь бы сам человек мне нравился.
3: Я работаю в одном ресторане.
1: Девушка слегка вздрогнула.
2: Но не в качестве официанта?
0: Спросила она почти умоляюще.
2: Всякий труд благороден, но личное обслуживание, вы понимаете, лакеи...
3: Нет, я не официант. Я кассир в...
0: Напротив, на улице, идущей вдоль парка, сияли электрические буквы вывески «Ресторан».
3: Я служу кассиром вон в том ресторане.
1: Девушка взглянула на крохотные часики на браслетке тонкой работы и поспешно встала. Она сунула книгу в изящную сумочку, висевшую у пояса, в которой книга едва помещалась.
2: Почему вы не на работе?
3: Я сегодня в ночной смене. В моем распоряжении еще целый час. Но ведь это не последняя наша встреча. Могу я надеяться?
2: Не знаю, возможно. А впрочем, может, мой каприз больше не повторится. Я должна спешить. Меня ждет званый обед, а потом ложа в театре. Опять, увы, все тот же неразрывный круг. Вы, вероятно, когда шли сюда, заметили автомобиль на углу возле парка, весь белый.
3: И с красными колесами?
0: Спросил молодой человек, задумчиво сдвинув брови.
2: Да, я всегда приезжаю сюда в этом авто. Пьер ждет меня у входа. Он уверен, что я провожу время в магазине на площади по ту сторону парка. Представляете вы себе путы жизни, в которые мы вынуждены обманывать даже собственных шоферов? До свидания.
3: Но уже совсем стемнело, а в парке столько всяких грубиянов. Разрешите мне проводить.
2: И если вы хоть сколько-нибудь считаетесь с моими желаниями...
1: Решительно, ответила девушка.
2: Вы останетесь на этой скамье еще 10 минут после того, как я уйду. Я вовсе не ставлю вам эту вину. Но вы, по всей вероятности, осведомлены о том, что обычно на автомобилях стоят монограммы их владельцев. Еще раз до свидания.
0: Быстро и с достоинством удалилась она в темноту аллеи. Молодой человек... глядел вслед ее стройной фигуре, пока она не вышла из парка, направляясь к углу, где стоял автомобиль.
1: Затем, не колеблясь, он стал предательски красться, следом за ней, прячась за деревьями и кустами, все время идя параллельно пути, по которому ушла девушка, ни на секунду не теряя ее из виду.
0: Дойдя до угла, девушка повернула голову в сторону белого автомобиля, мельком взглянула на него, прошла мимо и стала переходить улицу.
1: Под прикрытием стоявшего возле парка кэба молодой человек следил взглядом за каждым ее движением.
0: Ступив на противоположный тротуар, девушка толкнула дверь ресторана с сияющей вывеской. Ресторан был из числа тех, где все сверкает, все выкрашено в белую краску, всюду стекло, и где можно пообедать дешево и шикарно. Девушка прошла через весь ресторан, скрылась куда-то в глубине его и тут же вынырнула вновь, но уже без шляпы и вуалетки.
1: Сразу за входной стеклянной дверью находилась касса. Рыжеволосая девушка, сидевшая за ней, решительно взглянула на часы и стала слезать с табурета.
0: Девушка в сером платье заняла ее место.
1: Молодой человек сунул руки в карманы и медленно пошел назад. На углу он споткнулся о маленький томик в бумажной обертке, валявшийся на земле. По яркой обложке он узнал книгу, которую читала девушка. Он небрежно поднял ее и прочел заголовок.
3: «Новые сказки Шахерезады».
1: Имя автора было Стивенсон.
0: Молодой человек уронил книгу в траву и с минуту стоял в нерешительности. Потом открыл дверцу белого автомобиля, сел, откинувшись на подушку, и сказал шоферу три слова.
3: В клуб, Анри.

0: программе «Словесность текста» с Александром Ф. Скляром прозвучат новеллы из цикла «Звездные часы человечества» Стефана Цвейга. «Гений одной ночи», «Невозвратимое мгновение» и «Открытие Эльдорадо». Стефан Цвейг – один из самых популярных в мире австрийских писателей. Родился он 28 ноября 1881 года. Среди произведений автора – новеллы, эссе, очерки и романы. Первые новеллы Стефана Цвейга вышли в начале 20-х годов прошлого столетия. Знаменитые исторические миниатюры «Звездные часы человечества» 1927 года принесли писателю сначала европейскую, а потом и мировую славу. Новеллу Стефана Цвейга «Гений одной ночи» о маленьком капитане Руже де Лиле, который волей случая становится автором гимна французской армии «Бессмертные Марсельезы», читает Игорь Владимирович Кваша.
1: Марсельеза. 25 апреля 1792 года. 1792 год. Уже целых два, уже три месяца не может национальное собрание решить вопрос: мир или война против австрийского императора и прусского короля. Сам Людовик XVI пребывает в нерешительности. Он понимает, какую опасность несет ему победа революционных сил, но понимает он и опасность их поражения. Нет единого мнения и у партий. Жирондисты, желая удержать в своих руках власть, рвутся к войне. Якобинцы с Робеспьером, стремясь стать у власти, борются за мир. Напряжение с каждым днем возрастает. Газеты вопят. В клубах идут бесконечные споры. Все неистовее роятся слухи. И все сильнее и сильнее распаляется благодаря им общественное мнение. И потому столь знаменателен день 25 апреля 1792 года, когда военная эстафета доставила из Парижа в Страсбург сообщение о том, что Франция объявила войну. Тотчас же из всех домов и переулков хлынули потоки возбужденных людей. Торжественно полк за полком проследовал для последнего смотра на главную площадь весь городской гарнизон. Там его ожидает уже мэр Страсбурга Дитрих с трехцветной перевязью через плечо и трехцветной кокардой на шляпе, которой он размахивает, приветствуя дефилирующие войска. Фанфары и барабанная дробь призывают к тишине, и Дитрих громко зачитывает составленную на французском и немецком языках декларацию. Он читает ее на всех площадях, и едва умолкают последние слова, полковой оркестр играет первый из маршей революции «Карманьолу». Это, собственно, даже не марш, а задорная, вызывающая насмешливая танцевальная песенка, но мерный, звякающий шаг придает ей ритм походного марша. Толпа снова растекается по домам и переулкам, повсюду разнося охвативший ее энтузиазм. В кафе, в клубах произносят зажигательные речи и раздают прокламации. К оружию, граждане! Вперед, сыны отчизны! Мы никогда не склоним вы! Такими и подобными призывами начинаются все речи и прокламации. И повсюду, во всех речах, во всех газетах, на всех плакатах, устами всех граждан повторяются эти боевые звучные лозунги. К оружию, граждане! Дрожите, коронованные тираны! Вперед, свобода дорогая! И, слыша эти пламенные слова, ликующие толпы снова и снова подхватывают их. Барон Фридрих Дитрих приказывает раздать выступающим в поход солдатам вино и дополнительные пайки, а вечером устраивает в своем просторном особняке на пляс де Бройли прощальный вечер для генералов, офицеров и высших административных лиц, и царящее на нем воодушевление заранее превращает его в празднество победы. И вот в разгар речей и тостов барон Дитрих обращается к сидящему возле него молоденькому капитану инженерных войск по имени Руже. Он вспомнил, что этот славный, не то чтобы красавец, но весьма симпатичный офицерик полгода тому назад написал в честь провозглашения Конституции неплохой гимн свободе, тогда же переложенный для оркестра полковым музыкантом Плиелем. Вещица оказалась мелодичной. Военная хоровая капелла разучила ее, и она была успешно исполнена в сопровождении оркестра на главной площади города. Не устроить ли такое же торжество и по случаю объявления войны и выступления войск в поход? Барон Дитрих небрежным тоном, как обычно просит добрых знакомых о каком-нибудь пустяшном одолжении, спрашивает капитана Руже, не воспользуется ли он патриотическим подъемом, чтобы сочинить походную песню для Рейнской армии, которая завтра уходит сражаться с врагом. Руже – маленький скромный человек. Он никогда не мнил себя великим художником. Стихи его никто не печатает, а оперы отвергают все театры. Но он знает, что стихи на случай ему удаются. Хорошо, он попробует. «Браво, Руже!» Сидящий напротив генерал пьет за его здоровье и велит, как только песня будет готова, тотчас же прислать ее на поле сражения. Пусть это будет что-нибудь вроде окрыляющего шаг патриотического марша. Рейнской армии в самом деле нужна такая песня. Между тем кто-то уже произносит новую речь. Снова тосты, звон бокалов, шум. Могучая волна всеобщего воодушевления поглотила случайный краткий разговор. Все восторженнее и громче звучат голоса, все более бурной становится пирушка, и лишь далеко за полночь покидают гости дом мэра. Глубокая ночь. Кончился столь знаменательный для Страсбурга день 25 апреля, день объявления войны. Вернее, уже наступило 26 апреля. Все дома окутаны мраком, но мрак обманчив, в нем нет ночного покоя, город возбужден, солдаты в казармах готовятся к походу, а во многих домах с закрытыми ставнями более осторожные из граждан, быть может, уже собирают пожитки, готовясь к бегству. По улицам маршируют взводы пехотинцев, то проскачет, цокая копытами, конный вестовой, то прогрохочет по мостовой пушки, и все время раздается монотонная перекличка часовых. Враг слишком близок, слишком взволнована и встревожена душа города, чтобы он мог уснуть в столь решающее мгновение. Необычайно взволнованный Руже, добравшийся, наконец, по винтовой лестнице до скромной своей комнатушки в доме 126 на Гранд-Рю. Он не забыл обещание поскорее сочинить для Рейнской армии походный марш. Он беспокойно расхаживает из угла в угол по тесной комнате. Как начать? Как начать? В ушах его все еще звучит хаотическая смесь пламенных воззваний, речей, тостов. К оружию, граждане! Вперед, сыны свободы! Раздавим черную силу тирании! Но вспоминаются ему и другие, подслушанные мимоходом слова, то голоса женщин, дрожащих за жизнь сыновей, голоса крестьян, боящихся, что поля их будут растоптаны вражескими полчищами и политы кровью. Он берет перо и почти бессознательно записывает первые две строки. Это лишь отзвук, эхо, повторение слышанных им воззваний. «Вперед, сыны отчизны милой! Мгновенье славы настает!» Он перечитывает и сам удивляется. Как раз то, что нужно. Начало есть. Теперь подобрать бы подходящий ритм, мелодию. Руже вынимает из шкафа скрипку и проводит смычком по струнам. И, о чудо, с первых же тактов ему удается найти мотив. Он снова хватается за перо и пишет, увлекаемый все дальше какой-то внезапно овладевший им неведомой силой. И вдруг все приходит в гармонию. Все порожденные этим днем чувства, все слышанные на улице слова, ненависть к тиранам, тревога за родину, вера в победу, любовь к свободе. Ему даже не приходится сочинять, придумывать. Он лишь рифмует, облекает в ритм мелодии, переходившие сегодня в этот знаменательный день из уст в уста слова. И он выразил, пропел, рассказал в своей песне все, что перечувствовал в тот день, весь французский народ. Не надо ему сочинять и мелодию. Сквозь закрытые ставни в комнату проникает ритм улицы, ритм этой тревожной ночи, гневный и вызывающий. Его отбивают шаги марширующих солдат, грохот пушечных лафетов. Быть может, и слышит-то его не сам он, ружей чутким своим слухом, а дух времени, на одну только ночь вселившийся в бренную оболочку человека, ловит этот ритм. Все покорнее подчиняется мелодии ликующему и словно молотом отбиваемому такту, который выстукивает сердце всего французского народа. Словно под чью-то диктовку, поспешнее и поспешнее записывает Руже слова и ноты. Он охвачен бурным порывом, какого доселе не ведала его душа. Вся экзальтация, все вдохновение не присущие ему, нет, а лишь чудесно завладевшие его душой, сосредоточились в единой точке и могучим взрывом вознесли жалкого дилетанта на колоссальную высоту над его скромным дарованием, словно яркую, сверкающую ракету метнули до самых звезд. На одну только ночь суждено капитану Руже де Лилю стать братом бессмертных. На одну только ночь суждено капитану Руже де Лилю стать братом бессмертных. Первые две строки песни составлены из готовых фраз, из лозунгов, подчеркнутых на улице и в газетах, дают толчок творческой мысли. И вот появляется строфа, слова которой столь же вечны и неприходящи, как и мелодия. Вперед, плечом к плечу шагая, священно к родине любовь, вперед, свобода дорогая, одушевляя нас вновь и вновь. Еще несколько строк, и бессмертная песня, рожденная единым порывом вдохновения, в совершенстве сочетающая слова и мелодию, закончена до рассвета. Руже гасит свечу и бросается на постель. Какая-то сила, он и сам не знает какая, вознесла его до неведомых ему высот духовного озарения. А теперь та же сила повергла в тупое изнеможение. Он спит непробудным сном, похожим на смерть. Да так оно и есть. В нем снова умер творец, поэт, гений. Но зато на столе, целиком отделившись от спящего, который создал в порыве истинно святого вдохновения это чудо, лежит законченный труд. Едва ли за всю долгую историю человечества был другой случай, когда бы слова и звуки столь же быстро и одновременно стали песней. Но вот колокола древнего собора возвещают, как и всегда, наступление утра. Время от времени ветер доносит с того берега Рейна звуки залпов. Началась первая перестрелка. Руже просыпается, с трудом выбираясь из глубин мертвого сна. Он смутно чувствует, что-то произошло. Произошло с ним, оставив по себе только слабые воспоминания. И вдруг он замечает на столе исписанный листок. Стихи? Но когда же я их сочинил? Музыка? Ноты, набросанные моей рукой. Но когда же я это написал? Ах, да! Обещанная вчера другу Дитриху походная песня для Рейнской армии. Руже пробегает глазами стихи, мычит про себя мотив. но, как всякий автор только что созданного произведения, чувствует лишь полную неуверенность. Рядом с ним живет его товарищ по полку. Руже спешит показать и спеть ему свою песню. Тому нравится. Он предлагает лишь несколько небольших поправок. Эта первая похвала вселяет в Руже уверенность. Сгорая от авторского нетерпения и гордясь, что так быстро выполнил обещанное, он мчится к мэру и застает Дитриха на утренней прогулке. Расхаживая по саду, он сочиняет новую речь. Как? Уже готово? Ну что ж, послушай. Оба идут в гостиную. Дитрих садится за клавесин, Руже поет. Привлеченный необычный в столь ранний час музыкой приходит супруга мэра. Она обещает переписать песенку, размножить ее и, как истая музыкантша, вызывается написать аккомпанемент, чтобы сегодня же вечером можно было исполнить эту новую песню вместе со многими другими перед друзьями дома. Мэр, который гордится своим довольно приятным тенорком, берется выучить ее наизусть. И вот, 26 апреля, то есть вечером того же дня, на заре которого были написаны слова и музыка песни, она впервые исполняется в гостиной мэра города Страсбурга перед случайными слушателями. Вероятно, слушатели дружески аплодировали автору и не скупились на любезные комплименты. Но, разумеется, ни у кого из гостей особняка на главной площади Страсбурга не мелькнуло даже малейшего предчувствия, что в их бренный мир впорхнула на незримых крылах бессмертная мелодия. И вот, 26 апреля, то есть вечером того же дня, на заре которого были написаны слова и музыка песни, она впервые исполняется в гостиной мэра города Страсбурга перед случайными слушателями. Вероятно, слушатели дружески аплодировали автору и не скупились на любезные комплименты. Но, разумеется, ни у кого из гостей особняка на главной площади Страсбурга не мелькнуло даже малейшего предчувствия, что в их бренный мир впорхнула на незримых крылах бессмертная мелодия. Редко случается, чтобы современники великих людей и великих творений сразу же постигали все их значение. Примером может служить письмо супруги мэра своему брату, где это свершившееся чудо гениальности низведено до уровня банального эпизода из светской жизни. Ты же знаешь, мы часто принимаем гостей, и поэтому, чтобы внести разнообразие в наши вечера, вечно приходится что-то придумывать. Вот мужу и пришла мысль заказать песню по случаю объявления войны. Некий Руже де Лиль, капитан инженерного корпуса, славный молодой человек, поэт и композитор, очень быстро сочинил слова и музыку походной песни. Муж, у которого приятный тенор, тут же спел ее. Песенка очень мила, в ней есть что-то своеобразное. Это глюк, только гораздо лучше и живее. Пригодился и мой талант. Я сделал оркестровку, так что на мою долю выпало немало труда. Вечером песня была исполнена у нас в гостиной к большому удовольствию всех присутствующих. К большому удовольствию всех присутствующих. Каким холодом дышат для нас эти слова. Но ведь при первом исполнении Марсельеза и не могла возбудить иных чувств, ибо она не могла еще предстать во всей своей силе. Марсельеза не камерное произведение для приятного тенора и предназначена отнюдь не для того, чтобы исполняться в провинциальной гостиной одним единственным певцом между какой-нибудь итальянской арией и романсом. Песня, волнующий, упругой и ударный ритм, который рожден призывом к оружию граждане, обращение к народу, к толпе, и единственный достойный ее аккомпанемент — звон оружия, звуки фанфар и поступь марширующих полков. Не для равнодушных, удобно расположившихся гостей создана эта песня, а для единомышленников, для товарищей по борьбе. И петь ее должен не одинокий голос, тенор или сопрано, а тысячи людских голосов, ибо это походный марш, гимн победы, похоронный марш, песнь отчизны, национальный гимн целого народа. А пока слова и мелодии в их волшебном созвучии не проникли еще в душу нации. Армия не познала еще в ней своего походного марша, песни победы, а революция — гимна своей славы. Никто из генералов и не думает вводить у себя при походе новый марш. Очевидно, и этой песни Руже де Лиля, подобно всем предшествующим ей произведениям, суждено ограничиться салонным успехом одного вечера, остаться эпизодом провинциальной жизни, обреченным на скорое забвение. Но никогда живая сила, вложенная в творение мастера, не даст надолго упрятать себя под замок. Творение могут на время забыть. Оно может быть запрещено, даже похоронено. И все же стихийная сила, живущая в нем, одержит победу над приходящим. Месяц, два месяца, а походной песни Рейнской армии ни слуху, ни духу. Печатные и рукописные экземпляры ее валяются где-нибудь или ходят по рукам равнодушных людей. Но достаточно и того, если вдохновенный труд воодушевит хотя бы одного единственного человека. Ибо подлинное воодушевление всегда плодотворно. 22 июня на противоположном конце Франции, в Марселе, клуб друзей Конституции дает банкет в честь выступающих в поход добровольцев. За длинными столами сидят 500 пылких юношей в новеньких мундирах Национальной гвардии. В разгар банкета один из юношей, имя его Мерер, он студент-медик университета в Монпелье, стучит по своему бокалу и встает. Все умолкают и глядят на него, ожидая речи, тоста. Но вместо этого юноша, подняв руку, запевает песню, какую-то совсем новую, незнакомую им и неведомо как попавшую в его руки песню, которая начинается словами «Вперед, сыны отчизны милой!». И вдруг, словно искра попала в бочку с порохом, вспыхнуло пламя. Чувство соприкоснулось с чувством из вечной полюсы человеческой воли. Все эти выступающие завтра в поход юноши жаждут сразиться за дело свободы, готовы умереть за отечество. В словах песни они услышали выражение своих самых заветных желаний, самых сокровенных дум. Ее ритм неудержимо захватывает их единым восторженным порывом воодушевления. Каждая строфа сопровождается ликующими возгласами. Песня исполняется еще раз. Все уже запомнили ее мотив. И, повскакав с мест, с поднятыми бокалами, громовыми голосами вторят припеву. К оружию, граждане, равняй военный строй. На улице под окнами собрались любопытные, желая послушать, что это здесь поют с таким воодушевлением. И вот они тоже подхватывают припев, а на другой день песню распевают уже десятки тысяч людей. Она печатается новым изданием. И когда 2 июля 500 добровольцев покидают Марсель, вместе с ними выходит оттуда и песня. Отныне всякий раз, когда люди устанут шагать по большим дорогам и силы их начнут сдавать, стоит кому-нибудь затянуть новый гимн, и его бодрящий, подхлёстывающий ритм придает шагающим новую энергию. Когда они проходят по деревне, отовсюду сбегаются крестьяне поглазеть на солдат, марсельские добровольцы запевают ее дружным хором. Это их песня. Не зная, кем и когда она была написана, не зная того, что она предназначалась для Рейнской армии, они сделали ее гимном своего батальона. Она их боевое знамя, знамя их жизни и смерти. в своем неудержимом стремлении вперед. Они жаждут пронести ее над миром. Париж. Вот первая победа Марсельезы, ибо так будет вскоре называться гимн, сочиненный Руже де Лилем. 30 июля батальон марсельских добровольцев со своим знаменем и песней шагает по предместьям города. На улицах толпятся тысячи и тысячи парижан, желая оказать солдатам почетную встречу. И когда 500 человек, маршируя по городу, дружно, в один голос поют в такт своим шагам песню, толпа настораживается. Что это за песня? Какая чудесная, окрыляющая шаг мелодия! Какой торжественный, точно звуки фанфар припев! К оружию, граждане! Эти слова, сопровождаемые раскатистой барабанной дробью, проникают во все сердца. Через 2-3 часа их поют уже во всех концах Парижа. Забыты карманьолы, забыты все истасканные куплеты и старые марши. Революция обрела в Марсельезе свой голос, и революция приняла ее как свой гимн. А между тем в маленьком гарнизоне Хюнинга сидит никому на свете неизвестный капитан инженерных войск Руже де Лиль, прилежно вычерчивая планы траншей и укреплений. Быть может, он успел уже и забыть походную песню Рейнской армии, созданную им в ту давно минувшую ночь на 26 апреля 1792 года. По крайней мере, когда он читает в газетах о новом гимне, о новой походной песне, покорившей Париж, ему и в голову не приходит, что эта победоносная песня марсельцев, каждый ее такт, каждое слово ее и есть то самое чудо, которое совершилось в нем, произошло с ним далекой апрельской ночи. А между тем в маленьком гарнизоне Хюнинга сидит никому на свете неизвестный капитан инженерных войск Руже де Лиль, прилежно вычерчивая планы траншей и укреплений. Быть может, он успел уже и забыть походную песню Рейнской армии, созданную им в ту давно минувшую ночь на 26 апреля 1792 года. По крайней мере, когда он читает в газетах о новом гимне, о новой походной песне, покорившей Париж, ему и в голову не приходит, что эта победоносная песня марсельцев, каждый ее такт, каждое слово ее и есть то самое чудо, которое совершилось в нем, произошло с ним далекой апрельской ночи. Злая насмешка судьбы, это до небес звучащее, к звездам возносящая мелодия не вздымает на своих крыльях единственного человека, именно того, кто ее создал. Никто в целой Франции не думает о капитане инженерных войск Руже де Лиле, и вся огромная, небывалая для песни слава достается самой песне, даже слабая тень ее не падает на автора. Более чем на 40 лет, на тысячи и тысячи долгих дней суждено злополучному Руже пережить свой единственный в жизни подлинно творческий

0: всем досадивший, осаждаемый кредиторами, выслеживаемый полицией, он забирается под конец куда-то в провинциальную глушь и оттуда, точно из могилы, всеми покинутый и забытый, наблюдает за судьбой своей бессмертной песни. Ему довелось еще быть свидетелем того, как Марсельеза вместе с победоносными войсками Наполеона вихрем промчалась по всем странам Европы, после чего Наполеон, едва став императором, вычеркнул эту песню как слишком революционную из программ всех официальных торжеств. А после реставрации бурбоны и совсем запретили ее. И когда по прошествии целого человеческого века в июльскую революцию 1830 года слова и мелодия песни со всей былой силой вновь прозвучали на баррикадах Парижа, и король-буржуа Луи Филипп пожаловал ее автору крохотную пенсию, озлобленный старик не испытывает уже ничего, кроме удивления. Заброшенному в своем одиночестве человеку кажется чудом, что о нем кто-то вдруг вспомнил. Но и эта память недолговечна. И когда в 1836 году 76-летний старец умер в Шуази-Леруа, никто уже не помнил его имени. И лишь во время мировой войны, когда Марсельеза, давно уже ставшая государственным гимном, вновь воинственно гремела на всех фронтах Франции, последовал приказ перенести прах маленького капитана Руже де Лиля в дом инвалидов и похоронить его рядом с прахом маленького капрала Бонапарта. Наконец-то неведомый миру творец бессмертной песни мог отдохнуть в усыпальнице славы своей родины от горького разочарования, что лишь единственную ночь довелось ему быть поэтом.
1: Словесность текста с Александром Ф. Скляром.
2: В программе «Словесность текста» с Александром Ф. Скляром прозвучала новелла Стефана Цвейга «Гений одной ночи» из цикла «Звездные часы человечества». Читал Игорь Кваша.

0: Господи, пафос это напустил. Можно подумать, что-то такое произошло невероятное. Тоже мне событие.
1: А что событие? Прости меня, Маша, но такое бывает раз в году. Ну, хорошо, ладно. Может быть, это тебя устроит?

0: Да, дорогие друзья, так оно и есть. Сегодня исполняется ровно год, как в Санкт-Петербургском эфире появилась еженедельная воскресная программа «Отдушина».
1: Ну, конечно, это событие выглядит несколько бледно на фоне такого ярко-красного праздника, как День международной солидарности трудящихся, и такого светлого праздника, как Христово воскресенье.
0: С которыми мы вас, дорогие друзья, от всей души поздравляем.
1: Но уж поверьте, для нас этот день самый красный день нашего календаря.
0: Так что с праздником, Миша.
1: Да, Машенька, с днем рождения.
0: А поскольку на день рождения надо дарить подарки,
1: мы решили вам, дорогие друзья, и самим себе тоже преподнести подарочек, новую заставку. Вот раньше ее пела всеми своими четырьмя красивыми голосами автор и ведущая программы Марина Ланда.
0: А теперь ее попробуют спеть всеми своими...

0: Браво, Мишенька, браво! Как и всегда, слезы мешают мне слушать тебя.
1: Спасибо, ты знаешь, я так тронут.
0: Однако ближе к делу. Итак, нам исполнился год.
1: Да, что ни говори, а это уже возраст.
0: А значит, сегодня у нас есть повод поговорить о возрасте.

0: «Хорошо, когда 17 лет». Именно так пела в знаменитом фильме «Петер» знаменитая Франческа Гааль.
1: А знаешь, это действительно неплохо.
0: Только когда тебе 17 лет, об этом как-то не задумываешься.
1: А чего задумываться? Чего задумываться? Весь мир перед тобой распахнут. Все придумано, как будто специально для тебя.
0: Да, вся жизнь впереди, все обязательно получится. И первая любовь, и... Господи, как давно это было.
1: Да, давненько. Маша, что это мы с тобой заскрипели, как два старика?
0: Да, ну потому что нам с тобой уже не 17. Прости, и даже...
1: И даже уже не 18.

0: житье. Вся жизнь прошла, пора судьбой заняться.
1: Так сколько же вам лет, дитя мое?
0: Ах, много, сударь.

пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мое богатство.

0: нам молодым.
1: Жаль.
2: Чего тебе жаль, Машенька?
1: Что вместе с комсомолом теперь отменили возможность вечной молодости.
2: Да, а мне вот другого жаль.
1: А тебе-то чего жаль, Миш?
2: От того, что столько моих любимых песен проскочило, можно сказать, в таком бешеном темпе. Ну, просто бобслей какой-то.
1: Не ругайся. А это уж как в жизни. Вот только что было 17, алые паруса, можно сказать, поднимал. А вот уже и третий курс, и четвертый. А там, глядишь, институт закончил, и женился, и 3 раза развелся.
2: Да, да, да. И вот уже друзья звонят, напоминают. Не забудь, старик, не зажми свое 30-летие.
1: Да, а хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться, перед зеркалом чужим независимо держаться.
2: Хорошо всего хотеть, брать свое и не украдкой, гордо гривой шелестеть, гордо и славиться повадкой.
1: Туалеты затевать, порываясь с тем и с этим, вечно повод подавать раздувалом жарких сплетен.
2: Хорошо ходить конем, власть держать над полным залом, не дрожать над каждым днем.
1: Ох уж этого навалом.
2: Хорошо быть молодым.
1: Просто лучше не бывает. Спирт, бессонница и дым все идеи навевает.
2: Наши юные тела закаляет исступление.
1: Вот и кончилось ля-ля.

30 лет – это время свершений, 30 лет – это возраст вершины, 30 лет – это время свержений, тех, что раньше умами вершили, а потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвеся, 50 – это так же, как 20, ну а 70 так же, как 10. 30 лет – это время улыбок, а не плач и не смех со слезами. 30 лет – это время ошибок, за которые нет наказаний. 30 лет – это синие горы, вкус находки и ужас потери. 30 лет – это радость и горе.

0: Искали 30 лет, это поиски смысла. 30 лет это все-таки мало.
1: Судя по этой песне Юрия Кукина, вот 30 лет – это уже возраст.
2: Да, солидный и почтенный.
1: И поскольку для многих из нас большой жизненной отдушиной является подведение итогов…
2: Да для всей нашей страны главной отдушиной было подведение разнообразных итогов к разным датам.
1: Да, вот-вот. Вот в 30 лет многие призадумываются и кое-какие итоги подводят. Одни считают нажитые деньги, другие – сердца покоренных женщин. Третьи – сыгранные роли, четвертое – количество потерянного времени.
2: А по-моему, самой большой потерей времени является как раз подведение итогов. Не надо ничего подводить, надо просто жить и идти дальше.
0: Что было, то забудется, едва ли. Сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале. Тихо двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже, ровно вдвое. Там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою. Еще вторая молодость.
2: А ты знаешь, что больше всего выдает возраст?
1: Знаю. Седина, походка, одышка, жалобы на болячки и на то, что вот в наше время все было гораздо лучше.
2: Нет. Возраст выдают и скрывают его наши глаза.
1: Ну, поскольку глаза – зеркало души, как сказал классик. Да?
2: Так вот, если душа молодая, то и взгляд на жизнь молодой. Бывает, что вдруг из густой сети морщин сверкнут на тебя такие глаза, что какой там возраст.
1: Так что, как поется в одной хорошей песне...

0: А ведь эта песенка, Маша, из кинофильма «Служебный роман» когда-то год назад прозвучала в самом первом выпуске программы «Отдушина».
1: Да, песня, надо сказать, замечательная. По-моему, очень правильная.
0: Правильная?
1: Да, потому что как нет плохой погоды у природы, так, я думаю, нет никакого возраста у тех, кого мы любим.
0: То есть ты хочешь сказать, что, мол, любви все возрасты покорны?
1: Нет, не только это. Сколько бы лет ты не прожил с любимым человеком, ты все равно будешь видеть в нем то юное и прекрасное существо, в которое когда-то без памяти влюбился.
0: Ты с таким авторитетом рассуждаешь об этом, Маша, как будто тебе, по крайней мере, лет 90.
1: Да почему для этого самой надо жить до 90 лет? Что нет книг, фильмов? Разве нет рядом с каждым из нас людей, проживших целую жизнь, которые любили, любят и будут любить?

цветут кусты жасминные, и ты, как прежде, кажешься кудрявою рябиною.

0: проходит молодость, еще сильнее любится.
1: Вы слушали редкую запись, где поет Леонид Осипович Утесов, а аккомпанирует ему Александр Цвасман. Да, ностальгия по прошлому, наверное, свойственна каждому человеку.
2: И упорно, из поколения в поколение, неосознанно передается гордый девиз. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы.
1: И как все мы любим поворчать, что, мол, в прежние времена мужчины были не те, что ныне.
2: А у женщины-то тем более.
1: И песни были не те.
2: И воздух не тот.
1: И сахар был слаще.
2: И вода мокрее.
1: И даже мы с тобой, Миша, чего уж греха таить.
2: Хотя нам с тобой всего лишь год.
1: Да, тоже любим похвалить прошлое, да поругать настоящее.
2: А ты знаешь, по-моему, это не так плохо. Все же иногда надо остановиться, оглянуться, подумать и вслед за группой ГПД сказать:

0: Итак, дорогие друзья, подходит к концу юбилейный выпуск программы «Отдушина».
1: Спасибо всем друзьям нашей передачи, всем, кто нас слушает, любит и кто нам пишет.
0: И нам хочется хоть раз в году назвать, наконец, хоть некоторые имена тех, чьи письма подарили нам веру в то, что наша передача действительно нужна. Это Попов Леонид Петрович, Бурмистрова Татьяна Юрьевна, Глушкова Юля, Адашевская Людмила, семья Есипович, Бирина Галина Алексеевна, Соколова Наталья, Пономарева Ирина Александровна, семья Сафрай, Гаврилова Людмила Павловна, Левинштейн Людмила Михайловна, Волкова Надежда Григорьевна, Цицульников Михаил Яковлевич, Птицына Зоя Ивановна, Напылова Наташа, Крускова Юля, Первушина Татьяна Константиновна, Кутузова Елена Михайловна, Угрюмова Людмила и многие-многие другие.
1: Спасибо вам большое, дорогие друзья.
0: И, пожалуйста, продолжайте нам писать по адресу 191-011, Итальянская, 27, авторский канал, программа «Отдушина».
1: А прощаясь с вами ровно на неделю, все мы, звукорежиссер Михаил Куделин, оператор звукозаписи Надежда Исаева, авторы и ведущие программы Марина Ланда и Михаил Черняк, желаем вам...
0: Будьте здоровы, счастливы, удачливы, любимы и всегда молоды, сколько бы вам ни было лет.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина морская.

каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи. Полумрак, поцелуй на рассвете и вершина любви. Это чудо великое, дети, вновь мы с ними пройдем. Детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так ликуй и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это

0: Александр Федорович Борисов принадлежит к той плеяде актеров, составивших славу нашего театра, творчество которых стало мерилом актерского мастерства. О своем пути к сцене и актерском труде он рассказал в книге «Из творческого опыта». Сейчас, когда я пытаюсь представить себе самое начало моей актерской жизни, писал он, мне рисуются не первые роли, сыгранные мною, не первые занятия в студии, а тесная квартирка в затхлом и неприглядном домике неподалеку от Измайловского проспекта, булыжные мостовые, по которым я проделывал в детстве длиннейшие маршруты из одного конца города в другой, и люди с вечно усталыми и омраченными нищетой лицами, люди, среди которых я жил своей беззаботной мальчишеской жизнью. Из этой квартирки маленький Саша Борисов постоянно убегал туда, где ему виделся иной, волшебный и недоступный мир, в Измайловский сад, носивший тогда название «Сад Буф». До этого сада мне было рукой подать. Все служебные пристройки его выходили на наш двор. Тут были и пошивочные мастерские, и декорационные склады, и ресторанная кухня. Гремел ресторанный оркестр, бегали официанты. Из открытого летнего театра доносились мелодии популярных в то время оперетт «Пупсика» или «Веселой вдовы». Пробравшись через заднюю калитку в сад, я пристраивался на своем любимом месте позади железной колонки и, раскрыв от восторга рот, смотрел на репетицию. Со временем я стал в буфе, что называется, своим человеком. Если нужно было куда-то сбегать, кого-то позвать, кому-то купить табаку или французскую булку, я был тут как тут. Поручения я исполнял стремительно и точно, хорошо понимая, что закрепляю этим свои права завсегдатая дневных репетиций. Все проще и свободнее я чувствовал себя в их обществе. Я смелел настолько, что даже решился однажды представить им очередную репетицию в лицах. Передразнивал я всех без исключения, актеров и актрис, комиков и примадонн, показывал, как они ходят, говорят, шамкают, сколько помнится, очень смешил свою аудиторию. К артистам я относился в ту пору с величайшим любопытством и втайне преклонялся перед ними. В одном из спектаклей «В жрице огня» мне позволили выступить в массовой сцене. Через несколько дней после этого спектакля меня вызвал к себе директор театра и вручил мне первые заработанные мною на сцене деньги – серебряный рубль. Затем была трудовая школа, торговля газетами с задушевным другом детства Васей Соловьевым, прозванным Седым за его белые, как лен, волосы. Не так-то просто было распродать сотню экземпляров еще влажных от типографской краски газет. Что касается самого выкрика «Красная вечерняя газета!» Это было поистине искусство. Каждый газетчик придумывал свою сложную мелодическую фигуру и от раза к разу совершенствовал и развивал ее. А затем в доме номер 139 по Староневскому проспекту возник театр. Он так и назывался. Театр дома номер 139. Каждую субботу в арке дома вывешивалась от руки нарисованная афиша, и каждую же субботу давалось новое представление. На общем собрании домкомбеда было принято решение о предоставлении нам помещения бывшей начальной школы. Объявили субботник, разобрали на чердаках доски и в самой большой комнате школы смастерили помост-сцену. Стали мы мечтать о постановке больших пьес. Но, может быть, эти полудетские опыты так и остались бы приятными воспоминаниями юности, если бы не встреча Саши Борисова с одним из тогдашних корифеев Александринской сцены, великим Давыдовым. Совершенно случайно в доме соседа и близкого знакомого нашей семьи Михаила Васильевича Финникова пришлось мне встретиться с великим Давыдовым. В квартире у Финниковых регулярно устраивались небольшие домашние концерты, в которых участвовали многие известные артисты. После вечера у Финниковых мысль о том, чтобы самому стать актером, стала все определеннее и настойчивее тревожить меня. «Стоит, — думал я, — обратиться к Давыдову, продемонстрировать ему мои способности, и мечта моя осуществится». Жил Давыдов на улице Зодчего Росси, недалеко от театра. С трепетом шел я по величественной улице и мысленно повторял про себя четверостишие «Измены Никитина», которую выучил специально для Давыдова. «Ну вот, скажите вы, дорогой, — встретил меня Давыдов, — что вы уже в жизни преуспели, чем занимаетесь? Ну-ка, я вспомнил сейчас, как пришел вот точно так же к знаменитому артисту Шумскому, тоже в первый раз и тоже домой. И вот Шумский говорит мне: чем так хорош театр? Чем он вам нравится? Вы испытали очарование как зритель. Вы видите театр только из партера. Видите аплодисменты, успех, вызовы, цветы. Но знаете ли вы, какой ценой покупается порою успех? Он покупается ценою обид, унижений, ценою борьбы, интриг. Соревнования и борьба за жизнь, за успех самые жесткие – это на сцене. А за рампой – тупость критики, сплетни города, злые и глупые карикатуры, пренебрежение общества, зависть товарищей при успехе, злорадство при падении и полное забвение после смерти как апофеоз. Вот что такое деятельность актера. Избави вас Бог от всего этого. Ищите другой дороги, их уж не так мало. Это сказал мне Шумский. Конечно, в наши дни вас ничего такого не ждет. И все-таки... А впрочем, покажите, что вы умеете. Давыдов внимательно выслушал измену и, помолчав немного, с доброй, успокаивающей улыбкой сказал: «Что ж, игра в глазах у вас есть, способности тоже. Поэтому и рекомендую вам закончить как следует быть среднее образование, потом поступить в высшее, получить диплом, словом, стать человеком в полном смысле слова. И уж после этого обязательно пойти на сцену. А способности у вас есть, и актером вы будете». «Ну, а как же, Владимир Николаевич, когда же мне учиться в театральной школе? Ведь это столько лет пройдет, а я хочу быть актером». Но Давыдов был неумолим. Подавленный, глубоко обиженный, вышел я из комнаты, чувствуя себя самым несчастным человеком на свете. Давыдов стоял у окна, выходившего во двор, и кивком головы подозвал меня к себе. «Ну, а если уж так не терпится, Войдите в эту парадную, поднимитесь на третий этаж и скажите в канцелярии, что я вас прислал подать заявление. Спустя год, уже закончив среднюю школу, поработав в порту на разгрузке пароходов и на строительстве портовой железной дороги, Борисов пришел в студию при Александринском театре. Экзаменовал его Юрий Михайлович Юрьев. Именно он и станет учителем молодого Борисова на сцене. Волю, настойчивость, упорство воспитывал в нас Юрий Михайлович Юрьев, заставляя день за днем тренироваться. Безукоризненное владение всеми внешними средствами актерской выразительности Юрьев понимал как необходимую предпосылку для успешного решения больших внутренних задач. Он заставлял нас постоянно думать о своей ответственности перед искусством, театром, зрителями, поддерживал в своем классе строжайшую дисциплину и неустанно контролировал нашу работу над собой за пределами студии. На портрете, подаренном мне, он написал: «Помните и мой завет, завет первого вашего учителя, лаборемус, работать». В 1928 году Александр Борисов был зачислен в штат театра-студии Академического театра драмы. Так начался его путь на профессиональной сцене, полный большого труда, радостей и тревог. Меня занимали довольно много. Почти всегда у меня была работа в театре. За первые 10 лет своей работы я сыграл около 30 ролей, очень различных по характеру, по требованиям, которые предъявлялись этими ролями ко мне как к актеру. Нужно было пропустить через себя всю эту галерею несхожих человеческих характеров, и в этом формировалось и росло актерское мастерство. Давно известно, что книги, прочитанные в юности, только в зрелые годы раскрываются перед нами во всей своей глубине. По мере того, как человек взрослеет и расширяется его собственный опыт, картины, созданные великими художниками, становятся для него все более ясными, рельефными и живыми. Обращение Борисова к русской классике в его работах на радио было глубоко продуманным и внутренне обусловленным. Это было чтение мастера, способного воспринимать и чувствовать все грани произносимого слова. Именно в радиоработах Борисова особенно проявилась мягкость и лиричность его дарования. Послушайте фрагмент рассказа Ивана Сергеевича Тургенева «Певцы» в его исполнении.
1: Яков, начинай. Яков взялся рукой за горло. Что-то, брат, того, что-то, вот не знаю, право, что-то того. Но полно, не робей, стыдись. Чего вертишься? Пой, как Бог тебе велит. И дикий барин потупился, выжидая. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами. Особенно рядчик, у которого на лице сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха проступило невольное легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же, наконец, Яков открыл свое лицо, оно было бледно, как у мертвого. Глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел. Первый звук его голоса был слаб и неровен, и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас. Мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием. За вторым третий, и понемногу, разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня.

Петрушка, пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос. Он был слегка разбит, извинел, как надтреснутый. Он даже сначала отзывался чем-то болезненным, но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно беспечная грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и так и хватало вас за сердце. Хватало прямо за его русские струны. Песня росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение. Он уже не робел. Он отдавался весь своему счастью. Голос его не трепетал более. Он дрожал. Но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся.

0: А в театре, между тем, шла работа над постановкой Бориса Годунова. И здесь Борисов был занят сначала в роли юродивого, потом самозванца. Общение с Пушкиным через постижение драматургии созданных им образов, долгие раздумья над глубинами пушкинского слова были чрезвычайно плодотворны. И на радио Борисов обратился к чтению Пушкина. Были им прочитаны «Барышня-крестьянка», «Метель».
1: В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврил Гаврилович. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по 5 копеек в бастон с его женою, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марию Гавриловну, стройную, бледную и 17-летнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей. Мария Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя. Владимир Николаевич в каждом письме умолял Марию Гавриловну предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты, наконец, героическим постоянством и несчастьем любовников, и скажут им непременно: «Дети, придите в наше объятие». Мария Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец, она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уже Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Мария Гавриловна не спала всю ночь. Она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое – к своим родителям. Перед самым рассветом она задремала, но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою и не могла. Наступил вечер. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и по обыкновению благословили, она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресло и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель. Ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за ней 2 узла. Они сошли в сад. Метель не утихала. Они на силу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Кучер Владимира помог барышне и ее девушке усесться, уложить узлы, шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Теперь обратимся к молодому нашему любовнику. Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника, на силу с ним уговорился, потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, кому явился он, отставной 40-летний корнет Дравин. Согласился с охотой. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмидт в усах и шпорах и сын капитана-справника, мальчик лет 16, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться. Уж давно смеркался. Он велел заложить маленькие сани в одну лошадь и один, без кучера, отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Мария Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего 20 минут. Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло. Владимир очутился в поле. И напрасно хотел он снова попасть на дорогу. Лошадь ступала на удачу, и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму. Сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около 10 минут. Рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился. Начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Время шло. Владимир начинал сильно беспокоиться. Наконец, в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. «Слава Богу!» – подумал он. «Теперь близко!» Жадрино находилось тотчас за рощей. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать. Дорога была гладкая, лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. Но он ехал, ехал, а Жадрино было не видать. Рощи не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади, бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать, и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира. Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу. Жадрино было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его. Он поехал на удачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 4 или 5 дворов. Владимир поехал к ней. У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что тебе надо? Далеко ли до Жадрина?» «До Жадрина далеко ли? Да, да, далеко ли?» «А недалече, верст десяток будет». При всем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти. «А отколе ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Не можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей до Жадрина?» «Какие у нас лошади?» – отвечал мужик. «Да и не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько им будет угодно». «Ну, постой», – сказал старик, опуская ставень. «Я тебе сына вышлю, он тебе проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Да что тебе надо?» «Что ж, твой сын сейчас выйдет, обувается. А ты прозяб, взойди, погрейся». «Благодарю, высылай скорее сына». Ворота заскрипели, парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил его Владимир. «Да уж скоро свинет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова. Пели петухи, и было уже светло, как достигли они Жадрина.

0: прелестным. Но за всем этим тенью встает жгучая тоска раздавленного судьбой существа, которое когда-то жаждало жить, но по-настоящему не пользовалось этой первейшей привилегией человека. Воскресным утром 22 июня 41 года Борисов вместе со своим учителем Юрием Михайловичем Юрьевым должен был играть сцену из «Леса» на концерте в Петродворце. Я позвонил Юрию Михайловичу и нерешительно спросил: «Ну как, Юрий Михайлович, поедем?» В ответ раздался строгий и спокойный голос моего учителя: «Дело есть дело, дорогой. Никто нас не освобождал. Надо соблюдать дисциплину. Едем». Где-то внутри у меня жила надежда, что концерт отменят. Но нет, концерт начался. Тогда я стал умоляющим тоном уговаривать Юрия Михайловича отказаться от выступления. «Вы только поймите, сцена у нас смешная. А кому сейчас охота смеяться?» Но Юрьев второй раз за этот день прикрикнул на меня: «Вы что, с ума сошли? Соберитесь сейчас же. Вы на работе и обязаны работать». Очень скоро я понял, как он был прав. В первые месяцы войны, до эвакуации театра, Александр Федорович Борисов начал работать на ленинградском радио в радиопередаче «Сеня Ястребков». Боец Сеня Ястребков должен был выступать перед микрофоном как непосредственный участник боев и как своего рода обозреватель военных действий. Злые и язвительные остроты в адрес фашистов Сеня чередовал с пародийными и лирическими песнями. В этой радиопередаче впервые прозвучала песня Соловьева-Седова «Играй мой баян». Уже после войны Борисов сыграл свои главные роли в кино. Зрителям памятны и его академик Павлов, и Мусоргский. Кинематограф принес Борисову успех. Он стал народным артистом. В 1976 году Борисов впервые исполнил на радио поэму Константина Симонова «Иван да Марья». Актера забросали письмами. Такое обилие писем он получал только в ту пору, когда вышел на экран Мусоргский. Борисов мог сердечно и тепло рассказать о своем бесхитростном герое. Поэму Симонова он прочел на одном дыхании. Эта запись сохранилась в фондах нашего радио.
1: Дорогая Мария Петровна, 30 лет я вас помню ровно. С того детского далека, с того самого незабвенного в бывшем монастыре военного дивизионного городка, где ваш муж служил компулеротой, а отец мой помкомполка, где вы слыли первой красавицей в общежитии начсостава, и где я, позвольте представиться, жил в соседней келье направо с мамой, с папой, в маленькой комнате, долговязый такой. Не помните. Вы казались мне очень старой в мои 9 тогдашних лет. Вы любили петь под гитару, заглядевшись на лунный свет. А всего вам, Мария Петровна, было 24 ровно. И Иван Степановича тоже. Вы его на месяц моложе.

На Херсонщине, под Каховкой, в январе 20-го года приглянулся он вам, комвзвода, невысокой, поджарой, ловкой. Над губой усы, как стрелки, и глаза с татарской косинкой, и рука на черной косынке пулей ранена в перестрелке. Приходилось в году том грозном многим женам, да и невестам, кочевать с бригадным обозом по сожженным Махно уездам. Скоро свыклись с армейским бытом, научились вы без опаски делать раненым перевязки и глаза закрывать убитым. И сейчас вот сидим мы с вами, перебрасываемся словами. На тарелку, как гостю званному, вы кладете мне все подряд, а сама нет-нет на Каханова, да и кинете быстрый взгляд. Он, пройдя через все сражения, седоватый стал, грузноватый. Может быть, по чьему-то мнению, даже трошки подстарковатый. Ну, а вам, хоть вся жизнь с ним вместе, все он кажется, как невесте. Может быть, потому так кажется, что не с тихих дней, не с лазури, начиналась жизнь прямо с бури. Ну, а в бурю все крепче вяжется. Было всякое в жизни этой, было счастье ближе и дальше, но как в песне на совесть спетой, одного в ней не было — фальши.

0: Час вечерний, время особое, когда за день, сойдясь заранее, нас толпою злые и добрые обступают воспоминания. Эшелона дымные полки, первый бой, что до слез не сладок, бомбы в раненых на двуколке, первый ненависти припадок. Ну а вам про что вспоминается в этот вечер, Мария Петровна? Тот июнь, где все начинается, муж назначен приказом вровно принимать дивизию срочно и лететь, пока без семьи. Жаль, привык здесь дальневосточник. Ну да ладно, всюду свои. Поцелуй на аэродроме, а с утра начало войны. Кто поймет до конца вас, кроме командирской, как вы жены? Жить при нем часовым бессонным, кочевать с ним по гарнизонам, по медвежьим углам недобрым, по учениям да по маневрам, жизнь прожить, как рука с рукою. А когда война началась, что за горькое горе такое? Без него вы, а он без вас. Хуже нету этого худа. Слушать, слушать каждую ночь лишь обрывки вестей оттуда, где ничем ему не помочь, где ваш муж, считая бесчестием без приказа выйти из боя, лег с дивизией своей вместе, Киев загородив собою. Вам про смерть его написали двое тех, что к своим попали, когда смерти его не бросали, даже как могилу копали. Так в подробностях всех жестоки были эти солгавших двое, что вы там, на Дальнем Востоке, еще долго жили вдовою. А что все же его увидали, сам нисколько не виноват он. Виноваты в этом солдаты, что присягу не зря давали, что тащили на плащ-палатках полумертвого командира, да тот фельдшер, что клал заплатки на пробитые в теле дыры, да ночами небо безлунное, да здоровье его чугунное. На Урале на полдороги было первое ваше свидание. 10 суток в пути, в тревоге, ко всему готовясь заранее, торопясь, тесемки халата оборвав в приемном покое, вы бегом вбежали в палату, чтобы увидеть, что с ним такое. Усадил у себя на койке, побледневший, одутловатый. Все шутил про свои осколки, что уже разыскали 5-й, а 6-го по донесениям как не роют, никак не выроют. И приходится, нет спасения, ждать, пока всего разминируют. Но внезапно будто сломалась им придуманная броня. И да ты посидела малость. Скоро, мать, обгонишь меня. Вы сидели рядом, молчали. Долго руку в руке держали и глядели ему в глаза. В глубине их жила слеза. Не растроганная, а страшная, ледяная, расплаты ждавшая за разгром и гибель вчерашнюю, за дивизию мертвой павшую. Так хотелось поехать с ним, с дорогим, своим, золотым, мыть, стирать бы ему рубашки, промывать ему в ранах гной, ни женою, ни те замашки, санитаркой простою в строй, только чтобы с ним всюду рядом, а убьют так одним снарядом. Не хотела просить, откажет. Слава Богу, характер знала, но к отъезду решила, скажет. И в последнюю ночь сказала. Сел еще в бинтах на кровати. Стали ласковыми глаза. Час молчал все. Волосы гладя, а потом отрезал: нельзя. Да сиди уж там, где сидела, мне спокойнее будет для дела. Ну, а дело его война, значит, снова молчи, жена.
1: Константин Симонов писал Борисову: «Вы принадлежите к числу тех замечательных артистов, встреча с которыми оставляет в душе частицу той доброй силы, которой вы делитесь со зрителями. Я благодарен вам, как театральный и кинематографический зритель, за очень и очень многое». И эту благодарность ощущали все, кто видел Александра Федоровича Борисова на сцене или на экране. Благодарность за его добрый талант, которым он щедро делился со всеми.

Ой ты, Русь моя родная, хаты в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Как захожий богомолец я смотрю твои поля, а у низеньких околиц звонно чахнут тополя. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткий спас, и звенит за карагодом на лугах веселый пляс. Побегу по мятой стежке на приоль зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою.

Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни, сердцем подпевать, только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под откосы, сколько там нарядных мужиков и баб, что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. Эх, поэт, послушай, слаб ты или не слаб? На земле милее полно плавать в небо. Как ты долы любишь, так бы труд любил. Ты ли деревенским, ты ли крестьянским не был? Размахнись косою, покажи свой пыл. Ах, перо не грабли, ах, коса не ручка, но косой выводят строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под весенней тучкой их читают люди всякие года. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу. Я ли вам не свойской, я ли вам не близкой? Памятью деревни я ль не дорожу? Ни почем мне ямы, ни почем мне кочки. Хорошо косою в утренний туман выводить подолом травяные строчки, чтобы их читали лошадь и баран. В этих строчках песня, в этих строчках слово, потому и рад я в мыслях ни о ком, что читать их может каждая корова, отдавая плату теплым молоком.

Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. Нынче юность моя отшумела, как подгнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес почтальон. Не у всякого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала, никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но подолгу о чем-то мечтала у калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал, и вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, с лаем ливисто ошалелым, меня встрел молодой ее сын. Мать честная, да как же схоже, снова выплыла боль души, с этой болью я будто моложе. И хоть снова записки пиши, рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за разбуженный в сердце май, поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга введу тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом.

Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где каланчой с березовой вышкой взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там в их бедном неприглядном быте, какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не смог я распознать. Приметный клен уж под окном не машет, да на крылечке не сидит уж мать, кормя цыплят крупичатую кашей. Стара, должно быть, стала. Да, стара. Я с грустью озираюсь на окрестность. Какая незнакомая мне местность. Одна, как прежняя, белеется гора, да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище, подгнившие кресты, как будто в рукопашной мертвецы застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на подожок, идет старик, сметая пыль с бурьяна. «Прохожий! Укажи, дружок, где тут живет Есенина Татьяна?» «Татьяна? Ха. Да вон за той избой! А ты ей что, сродни?» «Аль, может, сын пропащий?» «Да, сын. Ну что, старик, с тобой? Скажи мне, отчего ты так глядишь, скорбящий?» «Добро, мой внук, добро, что не узнал ты деда!» «Ах, дедушка, ужели это ты?» И потекла печальная беседа слезами теплыми на пыльные цветы.

Эх вы сами, а кони, кони! Видно, черт их на землю принес. В залихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Ни луны, ни собачьего лая в стороне, вдалеке, в пустыре. Поддержись, моя жизнь удалая, я еще не навек постарел. Пой, ямщик, в перекор этой ночи. Хочешь, сам я тебе подпою про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, да заложишь в оглобли коня, да приляжешь на сено охапку, вспоминай лишь, как звали меня. И откуда бралась осанка, а в полночную полутьму разговорчивая тальянка уговаривала не одну. Все прошло, предел мой волос, конь сдох, опустел наш двор, потеряла тальянка голос, разучившись вести разговор. Ну и все же душа не остыла, так приятны мне снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет. Несказанное, синее, нежное. Тих мой край после бурь, после гроз, и душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло, не кляну. Словно тройка коней оголтелая прокатилась во всю страну, напылили кругом, накопытили и умчались под дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Колокольчик ли, дальнее эхо ли, все спокойно впивает грудь. Стой, душа, мы с тобою проехали через трудный положенный путь. Разберемся во всем, что видели, что случилось, что сталось в стране, и простим, где нас горько обидели по чужой и по нашей вине. Принимаю, что было или не было, только жаль, на 30-м году слишком мало я в юности требовал, забываясь в кабацком чаду. Но ведь дуб молодой, не разжелудясь, так же гнется, как в поле трава. Эх ты, молодость, буйная молодость, золотая сорви голова!

ветер, серебряный ветер в шелковом шелесте снежного шума. В первый раз я себе заметил, так я еще никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею и я не печален. Мне все равно, эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто вначале. Глянет ли женщина с тихой улыбкой, я уж взволнован, какие плечи. Тройкаль проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней и лечу далече. О, мое счастье и все удачи! Счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер серебряный.

мелколесье, степь да дали, свет луны во все концы. Вот опять вдруг зарыдали разливные бубенцы. Неприглядная дорога, да любимая вовек, по которой ездил много всякий русский человек. Эх, вы сани, что за сани, звон и мерзлый осин. У меня отец крестьянин, ну, а я крестьянский сын. Наплевать мне на известность и на то, что я поэт. Эту чахленькую местность не видал я много лет. Тот, кто видел хоть однажды этот край и эту гладь, тот почти березки каждой ножку рад поцеловать. Как же мне не прослезиться, если с Венкой в стыне звень рядом будет веселиться юность русских деревень. Эх, гармошка, смерть отрава, знать с того под этот вой ни одна лихая слава пропадала трын травой.

Отговорила роща золотая березовым веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник зайдет, пройдет и вновь оставит дом. О всех ушедших грезит коноплянник с широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, а журавлей относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава, как дерево роняет тихо листья, так я роняю грустные слова. И если время ветром разметая сгребет их все в один ненужный ком, скажите так, что роща золотая отговорила милым языком.

Цветите, юные, и здоровейте телом. У вас иная жизнь, у вас другой напев. А я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей навеки присмирев. Но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнут ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким «Русь».

0: Тони и волшебная дверь. Моим детям и всем детям Америки, для которых я пишу слишком мало, посвящаю эту книгу. Говард Фаст. Часть вторая. Тони и старый доктор Форбс.
1: Тише! Тише, дети! Тише!
2: В первый весенний день мечтательная рассеянность охватила весь класс. Солнечный денек пробуждал в детях настроение, мешавшее тем, кто их учит. Хотя мисс Клетт рассказывала урок, Тони ее не слушал. Мысли его были далеко. Если схематически изобразить, как располагались мысли Тони во время объяснения мисс Клетт, получится примерно так.
1: Капитан Генри Гудзон провел свой корабль полумесяц мимо Сэнди Хук в Лор-Бэй в сентябре 1609 года.
3: Интересно, как называется это старое высохшее дерево? Вон на том дворе, а?
1: В сентябре 1609 года. Дело в том, что капитан Гудзон искал легендарный морской путь через наш континент.
3: А вот воробей. Забавная птичка. Даже в сильные холода в Нью-Йорке всегда можно увидеть воробья.
1: Полумесяц был первым европейским кораблем, вошедшим в устье Северной реки.
3: Птичка называется английский воробей. Наверное, потому что его вывезли из Англии. Ни разу не видел таких птичек по ту сторону двери.
1: Но когда капитан Гудзон убедился, что нашел не морской пролив, а только реку, это было для него величайшим разочарованием.
3: Ведь по ту сторону двери очень много птиц. Я видел там и каменных синих дроздов, и малиновок, и поползней, и колибри, и дятлов. А вот английских воробьев там нет. Значит, правда, что их вывезли из Англии? Интересно, что получится, если такой воробей залетит за мной через дверь? Он будет там, когда его там еще не было.
1: Тони!
3: Да, мисс Клетт.
1: Тони, если ты слышал мой вопрос, отвечай, пожалуйста.
2: По правде говоря, Тони не слышал вопроса. Мисс Клетт спрашивала про Уолл-стрит и постройку стены, от которой улица получила свое название. В наше время Уолл-стрит, расположенная в центре Нью-Йорка, улица огромных домов, где вершат свои дела крупные монополии. Мисс Клетт только что рассказала о том, что давным-давно, когда Нью-Йорк был еще всего-навсего маленькой голландской деревушкой, Питер Стайвесант выстроил стену вдоль всего поселка для защиты голландских поселенцев от набегов индейцев. После этого мисс Клетт и задала вопрос о том, когда и зачем была построена стена. Тони не слышал вопроса, так же, как и предшествовавших ему пояснений мисс Клетт. Поэтому он, вероятно, и сам не смог бы объяснить, почему, сказал в ответ.
3: Незачем было строить стену для защиты от индейцев. Индейцы никогда никого не трогали, пока Ван Дайк не убил бедную дромаху из-за персика. Он был дурной человек, и если поселенцы выдали его индейцам, как предлагал отец Питера, все обошлось бы хорошо, и не пришлось бы строить стену.
1: Боже мой, боже мой, о чем ты говоришь?
3: О стене на Уолл-стрит.
1: Тони Мактавишливи, Какое отношение имеет вся эта чепуха к стене на Уолл-стрит?
3: Я думал, вы спросили меня, почему была построена эта стена.
1: Ох.
3: И я объяснил, что старик Стайвесант, деревянная нога, был вынужден построить ее, потому что поселенцы были без того недовольны им. Но стена была никому не нужна. Ван Дайк не имел права застрелить женщину из-за персика. Все готовы винить во всем индейцев.
1: Довольно, Тони! Хватит!
2: Тони сидел на сетке от кровати на заднем дворе и глядел на дверь. Это была обыкновенная дверь из сосновых досок, скрепленных планками сверху, снизу и наискось. В общем, она представляла собой простейший из всех известных человечеству тип двери. Это доказывало, что конструкция двери совсем не изменилась за последнее тысячелетие. Тони не очень ясно представлял себе, что такое тысяча лет, но рассматривая дверь, Тони был вынужден признать, что в ней нет ничего особенного.
3: Конечно, каждый человек уверен в том, что, открыв дверь, можно только увидеть двор за забором. Так и случилось, когда дверь открыл отец.
2: А с другой стороны, то не казалось естественным, что дверь ведет не только в совершенно другое место, но и в совершенно другую эпоху. Вопрос о месте и времени никогда не волновал Тони. Ему случалось открывать дверь тысячу раз, и каждый раз он видел только кучу хлама, неотъемлемую принадлежность всех задних дворов этого района. Он делал так множество раз. Но однажды наступил день, когда у Тони появилось какое-то особенное чувство. И с этого времени он стал открывать дверь только тогда, когда у него появлялось это чувство. Когда это произошло впервые, он пошел прямо к двери, открыл ее и там увидел. Увиденное не удивило его, не озадачило и даже не испугало. Так оно и должно было быть. Дверь вдруг превратилась из обыкновенной в волшебную и открывалась в далекое прошлое. В прошлое, когда остров Манхэттен был одним из прекраснейших уголков Земли, когда его еще не безобразили высокие уродливые здания и не пересекали грязные улицы. Нет, кругом расстилались только зеленые пастбища, густые леса и были разбросаны маленькие фермы голландских поселенцев.
3: Интересно, что делает сейчас Питер?
2: На этот вопрос можно было ответить, только посмотрев своими глазами. Тони встал и направился к двери. Улыбка ожидания осветила его лицо. Он открыл дверь и шагнул через нее.
4: Ты не думаешь, что надо показать его врачу?
5: Ну, конечно, нет. Он здоровый мальчик. И хороший мальчик.
4: Конечно, хороший. Я и хочу, чтобы он остался хорошим. А если он будет так лгать, каким человеком он вырастет?
5: Может быть, ему кажется, что он говорит правду. Ты же знаешь, у детей это бывает.
4: Знаю. Но у других детей не так. Другие дети играют.
5: Тони тоже играет. То, что он говорит, не ложь.
4: Нет, ложь. Мне совестно слушать его. Я мог бы понять, если б мальчик лгал по необходимости, чтобы избавиться от наказания. Дурно, но это, по крайней мере, понятно. Но ему, видимо, просто нравится лгать.
5: Куда он опять делся?
2: Как будто в ответ на эти слова в комнату вошел Тони в разорванных на коленях штанах со спустившимся чулком на одной ноге. Его лицо пылало, через всю щеку шла красная царапина. Его переполняло радостное волнение и торжество, которое он не в силах был скрыть.
6: Вот и я.
4: Что с тобой, Тони?
5: Что случилось?
4: Ты дрался, Тони?
6: Нет.
5: Откуда же эта царапина?
6: Поцарапался, мама, и все.
4: А как это случилось? Ты не хочешь рассказать?
6: А ты все равно не поверишь.
4: Почему?
6: Потому что я получил ее там, за дверью.
4: За какой дверью?
6: За дверью в заборе.
4: Ты хочешь сказать, что поцарапался на соседнем дворе?
6: Нет, я поцарапался, когда играл с индейцами в сумво.
4: Ты опять за свое? Это решает вопрос. Мы сегодня же пойдем к доктору Форбсу.

0: есть люди, которые старея отдаляются от детей. Другие, наоборот, приближаются к ним. Таким был доктор Форбс.
1: Так-с. Ну что же, давайте-ка мы с Тони побеседуем с глазу на глаз, а? Вы посидите в моей приемной, почитайте географический журнал.
2: Хорошо, доктор.
1: Вот, радио можете не выключать, оно нам не помешает.
2: Хорошо.
1: А мы с Тони побеседуем об этой самой двери. Я больше всего на свете люблю беседовать про двери, особенно про те, которые открываются. В наши дни, мистер Ливи, слишком много дверей закрыто наглухо.
2: Да, да, да.
1: Пойдем, Тони, пойдем.
0: Доктор сдвинул очки на лоб, сложил свои пухлые руки на круглом брюшке, придававшем ему весьма респектабельный вид, и с интересом, даже с восхищением, стал разглядывать Тони.
1: Так вот ты какой, Тони! Ну, вот что. Мы сейчас достанем конфеты и поговорим, как мужчина с мужчиной. Ты знаешь, Тони, я ведь их прячу по привычке. Мне приходилось прятать конфеты от дочерей. Мои две дочери всегда боялись, что я растолстею, и у меня появится брюшко. Они уже замужем, и у меня, как видишь, уже брюшко. А я все еще прячу, дружи, по привычке. Нет, что ты? Возьми фиолетовое, оно с анисом. Вот. Так. Текс. Так значит, Тони, никто не верит тебе, когда ты говоришь про дверь.
3: Кажется, никто.
1: Насколько я понимаю, дело происходит так. У тебя появляется какое-то особенное чувство, и ты уже знаешь, что тебя ждет. Ты открываешь дверь, проходишь через нее и оказываешься во дворе Питера Ван Добена, который жил очень-очень давно, когда Нью-Йорк был еще маленькой голландской деревушкой. Правильно, Тони?
3: Да, сэр.
1: Таким образом, ферма Ван Добена должна находиться на углу Молд-стрит и Холстон-стрит. Это можно проверить. Это ферма, Тони.
3: Вы бы назвали ее фермой, доктор, а Питер называет ее иначе.
1: А как ее называет Питер?
3: Бувери.
1: Бувери. Смотрите, пожалуйста. А ведь верно? Бувери. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Ешь конфеты, ешь. Ешь. Ну, а сегодняшняя история в классе началась из-за Уолл-стрита. Как я понял, ты сказал, что незачем было бы строить стену, если бы этот дурак и подлец Ван Дайк не застрелил бедную индианку. Это правильно, я с тобой согласен. Все это ты мог узнать за какой-нибудь час в публичной библиотеке. Но ты, кажется, знаешь даже, как звали эту индианку, хотя до сих пор ее имя оставалось неизвестно.
3: Нет, всем известно ее имя. Ее звали Драмака. Питер рассказал мне все на следующий же день после того, как это случилось. Она была дочерью вождя.
1: Подожди-ка, у них не было вождей. Вы сквестики не имели вождей.
3: Нет, у них были вожди. Я знаю. Потому что это случилось, когда вожди пришли от иракезов. Старик послал за ними.
1: Какой старик?
3: Стайвесант. Мой голландский товарищ всегда его так называет. Старик.
1: Ага. Ну, это понятно. Ты ешь, ешь конфеты, ешь. Правда, я слышал легенду, будто три иракезских вождя приходили к Питеру Стайвесанту по его приглашению, но я ей никогда не верил. Зачем им было приходить?
3: Не знаю. Знаю только, что я их видел.
1: Где? Наверное, за этой твоей проклятой дверью.
3: Да.
1: Ай-яй-яй-яй. Ешь конфеты, ешь. Теряю самообладание из-за этой мальчишеской фантазии. Нужно опровергнуть его выдумку, проколоть ее, как мыльный пузырь, чтобы она лопнула. Показать ему, что все это существует только в его воображении. Не называть его лгуном, но сделать так, чтобы он понял, что это выдумка. Так-с. Ну, Тони, ты нашел чудесную дверь. Действительно волшебную дверь. Я бы сам хотел пройти через нее на ту сторону. Ну, конечно, трудно договориться. Ведь они говорят по-голландски, правда? Даже твой товарищ Питер Ван Добен, наверное, говорит по-голландски.
3: Конечно, по-голландски.
1: Вот, видишь. Стало быть, с ними нельзя разговаривать, не зная голландского языка, а?
3: Нет, нельзя.
1: Но ведь Ты не умеешь говорить по-голландски?
3: Нет, немножко умею. Я научился немного говорить по-голландски, а Питер по-английски. Вот так мы и разговариваем.
1: Ах, вот что так. Так ты, наверное, и со мной сможешь поговорить по-голландски.
3: А вы знаете голландский язык?
1: Я говорю по-немецки и понимаю по-голландски. Если ты что-нибудь мне скажешь, я пойму. Ну, спроси, скажем, как меня зовут. Ну? Ну?
3: Хо хайт йо?
1: Ага.
3: Хо макт йо хэт?
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Ой, простите, доктор. Вы изменились в лице, и я спросил, что с вами. Я машинально продолжал говорить по-голландски.
1: Ага. Ты действительно нашел волшебную дверь. Да я ж дрожу, тебе говорю. Сейчас. Да. Я даже на минуту забыл, что я доктор. Слушай, у тебя на щеке порядочный царапин. Дай-ка я ее промою. Ох. Где ты поцарапался?
3: Играл в сумво.
1: Сумво?
3: Угу. Это индейская игра. Сегодня мы с Питером ходили в индейскую деревню. Сначала они нас не принимали в игру, потом приняли. Там я и поцарапался.
1: А как играют в сумво?
3: Мячом. Мяч размером с большой апельсин. В каждой команде по 22 игрока. В эту игру играют и дети, и взрослые. Но всегда игра начинается с того, что Патрия бросает на поле мяч.
1: Как ты его назвал?
3: Патрия. Ну, так его называет Питер, его отец. Он старый-старый и считается отцом всей деревни. У него нет почти никаких обязанностей, только сидеть на солнышке и разрешать споры. Особенно, когда ребята заспорят. Ну, а иногда он еще бросает в игру мяч. Вот как в сумво. Индейцы называют его Пателло. Но мы с Питером зовем Патрия. Он дает нам кусочки рыбы, сладкой, как конфета, потому что она варится в кленовом сиропе. Вот. Но когда хотят начать игру, так, он бросает мяч в воздух. Так, кто-нибудь подхватывает мяч своей клюшкой и отбивает его.
1: Клюшкой? Тони, как выглядит эта клюшка?
3: Ну, простая ореховая палка, изогнутая с одной стороны, как ручка у трости. Между самой палкой и изогнутой частью натянута сетка из полосок сырой кожи. Этой клюшкой ловят и бросают мяч.
1: Где ты видел эту игру, Тони? Это же травяной хоккей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Я не знаю, что такое травяной хоккей. Но сегодня не приняли нас с Питером в эту игру. Вот откуда и царапина.
1: Немедленно давай доедим дрожжа. Ах, уже все съели, да. Так. Слушай, Тони, слушай, мой мальчик. Ты собираешься снова пойти туда через дверь?
3: А вы никому не скажете?
1: Ну, друг мой, ты и представить себе не можешь, сколько секретов хранится в моей старой голове. Пойдешь?
3: Пойду.
1: А что, если ты мне принесешь что-нибудь оттуда?
3: Из-за двери?
1: Ага.
3: По-моему, это нехорошо.
1: Тони, ты ведь знаешь, что я собираю предмет обихода индейцев. Мне бы хотелось иметь пару вот таких вот клюшек, да и мячик не помешал бы. Подумай об этом, Тони, подумай. И если решишь оказать услугу мне, старому чудаку, я буду очень тебе благодарен. Вот. Ну, а теперь беги домой. Мне нужно поговорить с твоим отцом.
3: До свидания, сэр.
1: Подожди! Тони, поди сюда.
3: Да, сэр.
1: Ты, помнится, говорил, что три ирокезских вождя приплыли по реке повидаться со старым сантом деревянной ногой.
3: Когда его назвали деревянная нога, он чуть не взбесился. Его так дразнили ребята, и он всегда гонялся за ними с палками.
1: Очень интересно. Но вернемся к ирокезским вождям. Угу. Как они были одеты? Ты ведь их, кажется, видел.
3: Угу. На них были длинные плащи. По-моему, из белых оленьих шкур. Они выглядели совсем не так, как теперешние индейцы. Я сразу подумал, что они короли. Так богато их плащи были расшиты бисером и маленькими кусочками оленьих рогов. На ногах они носили что-то вроде крак, а волосы у них были длинные, белые, как снег.
1: На голове они, конечно, носили убор из перьев.
3: Да что вы! Вовсе нет никаких перьев. А что-то вроде корон, сделанных из дерева и украшенных по бокам оленьими рогами. Ну, как у древних викингов на картинках.
1: Ну, хорошо. Хорошо, иди. До свидания.
3: До свидания, сэр.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Кажется, я начинаю верить мальчугану.

0: Доктор Форбс хорошо понимал, что он слишком стар, чтобы поверить даже на миг хотя бы одному слову о волшебной двери Тони. Поэтому он решил больше не заниматься чепухой и принялся за чтение толстой книги в зеленом переплете. Скучной, усыпляющей книги о внутренних болезнях, которая могла успокоить любое разыгравшееся воображение. Но мысли его все время возвращались к волшебной двери. Наконец он закрыл книгу и снял телефонную трубку, чтобы позвонить своему старому другу. Этого друга звали Айзак Гилмен, и был он хранителем лучшего музея американских индейцев. Вот ему-то и позвонил доктор Форбс по телефону.
1: Алло, алло, спит старый козел.
2: Я слушаю.
1: Алло, Айк.
2: Кто это?
1: Это я, я.
2: Ты старый дурак?
1: Да, это я. Здравствуй, голубчик.
2: А, здравствуй.
1: Слушай, Айк, что ты скажешь, если я сообщу тебе, что индейцы племени Вейсквестиков играли в травяной хоккей?
2: Я скажу, что ты знаешь об индейцах даже меньше, чем я предполагал.
1: А что, ты думаешь, они не знали этой игры?
2: Конечно, нет. Ни у одного очевидца нет даже упоминания о ней. Вряд ли они могли не заметить такую массовую игру.
1: Конечно, тебя там не было.
2: А ты был. Звонить человеку в середине ночи, чтобы узнать, играли ли в Вейсквестики в травяной хоккей, старый болван.
1: Что?
2: Я говорю болван.
0: Доктор Форбс и Айзак Гилмен были большими друзьями. То есть они беспрестанно спорили, кричали друг на друга, обвиняли друг друга в самых невероятных и ужасных грехах и оставались друзьями. Большей частью предмет их споров составляли индейцы.

0: Поскольку мы заговорили о любви, я полагаю, что нужно дать выступить женщине. Вы не находите?
1: Конечно, вы правы. Тем более, что рассказ Аркадия Арканова, который исполнит артистка эстрады Ашрафова, так и называется «Любовь».
2: Я хочу вам сказать, самый главный в семье муж. Мужчина иначе создан, не как женщина. У него другая структура. Он хрупкий. Нет, за ним ухаживать надо, честное слово. Улыбаться, ласковые слова говорить. Тогда все будет в семье в порядке. Я это знаю, потому у меня хорошо все. А у меня есть подруга, она это не понимает. Она приходит домой с работы, все деньги до копейки отдает мужу. Чтобы он на эти деньги крутился весь месяц, как хочет. Сама ничего не делает. Нет, честное слово, я говорю правду. Палец о палец не ударяет. Или телевизор смотрит, или газеты читает. Бедный муж, бедный человек, год терпел, два терпел. Потом говорит, слушай, ты что со мной делаешь? У меня уже ранние морщины на лице наступают. Ты меня в кинотеатр не водишь, книги не читаешь, а с тобой сидеть по субботам на куриной комнате, смотреть, как с подругами проферанс играешь, я больше не хочу. Взял ребенка, пошел к маме. Она на коленях его умоляла, чтобы он вернулся. Ни за что. Пока она ему голландские бритвы не купила и теплое нижнее белье, он домой не пришел. Почему вы смеетесь? Можно так относиться к мужу? Можно так относиться к любимому человеку, который, может быть, если захочет, с тобой проживет до конца жизни? Честно, что вы? Я правда говорю. Когда мой муж домой приходит, я сразу в кресло сиди, отдыхай, не дыши. Сиди, отдыхай, ничего не делай, кормилец. Неужели я разрешу, чтобы он что-нибудь дома делал, он так устает? Вообще, бедные мужчины, как они много работают. Как они устают, честное слово, я правда говорю. Мой муж говорит, что иногда они всем отделом целый день над одним словом думают. Они вчера 3 часа думали, как одно слово в 3 клетки положить. Кроссворд думали. Я говорю, надо весь отдел в 1 клетку посадить. Сиди, отдыхай, мне даже его зарплата не надо. Вот честное слово я говорю. Пускай деньги принесет, зарплату можешь себе оставить.

хорошо, чтобы он что-нибудь дома делал, не дай бог, стирал порошком, чтобы весь день потом чихал. Или обед готовил, лук резал, чтобы из его прекрасных глаз слезы капали. Что вы, я все сама делаю. Женщины, вы не должны быть эгоистками. Если только вы будете нравиться своему мужу, что значит, он больше никому не нужен, что ли, будет? Что вы, я недавно в литературной газете прочла. Одна женщина писала, я не помню ее фамилию. Муж – это не настольная лампа, которая светит для тебя одной. Да, да, да. Муж – это люстра, которая светит всем и для всех. Я только вам хочу сказать, сейчас уйду, я только вам скажу, когда вы сегодня придете домой, уже будет темно. Приглушите звук у телеприемников у радиоточки. Закрутите все водопроводные краны. Проверьте, чтобы не было утечки газа. Потушите все ненужные электроприборы и зажгите люстру.

0: Поздравляю вас! Экзамен на роль компьютера вы выдержали.
1: Тем более, что буква А – это моя буква. Артист Александр Артеменко.
0: И вы, естественно, хотите продолжить свое участие в нашем альбоме.
1: Было бы очень лестно.
0: Тогда последнее испытание. Название какого ансамбля лучше всего поможет нам перейти от буквы А к букве Б?
1: Абба!

закончилась передача «Альбом эстрады от А до Я». Авторы радиопередачи – Олег Левицкий и Ефим Захаров. В роли компьютера – артист Александр Артеменко. Режиссер – Анатолий Липовецкий. Звукооператор – Елена Татаринова. Ведущая и редактор передачи – Зинаида Гармаш.

Продолжаем нашу программу. Сейчас в эфире литературная передача. Предлагаем вашему вниманию инсценированный рассказ Николая Лескова «Жемчужное ожерелье». Запись из фондов радио.

0: Вам немножечко выпивать? И мне немножко. Ваше здоровье.
1: Ваше здоровье.
2: Да. Хотите святочный рассказ?
1: Да, да, да.
2: Ну, извольте, извольте. Что от такого рассказа требуется? Чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера от Рождества до Крещения, так? Чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, вы согласны?
0: Конечно.
1: Да, да, да.
2: Имел какую-нибудь мораль, ну, хоть вроде опровержения вредного предрассудка. И, наконец, чтобы оканчивался непременно весело.
0: О, да.
1: Конечно, конечно.
2: И еще одно. Он должен быть истинное происшествие.
1: Ну.
2: И будьте уверены, я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, потому что оно касалось моего родного брата. Назад тому 3 года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил. И точно его какая муха укусила. Приступил ко мне и моей жене с неотступной просьбою. Жените меня!
0: Жените меня!
1: Ой, ой, ой! Да что так?
0: Ну, спасите вы меня от невыносимой скуки одиночества. Опостылила холостая жизнь. Надоели сплетни, вздор провинции. Хочу иметь свой очаг. Хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы, но жените.
1: Да все это прекрасно. Женись, Господь тебя благословит. Надо иметь в виду хорошую девушку.
0: Так подумайте.
1: Да ведь такую, чтобы тебе пришлась по сердцу, и чтоб ты у нее нашел расположение. А на все это надо время.
0: Да, времени довольно. 2 недели святок венчаться нельзя. В это время вы меня и сосватаете, а на крещение обвенчаемся и уедем. А?
2: Я думал, что все это пустяки и затея далекая от исполнения. А между тем, возвращаюсь к обеду со службы домой, а жена мне...
1: Ой, у нас была Машенька Васильева. Мы посидели за чаем. Твой брат и сказал, прекрасная девушка, что много выбирать. Жените меня на ней.
2: Что? Он что, совсем одурел?
1: Чего ж непременно одурел-то? По-моему, ты всегда уважал безотчетные симпатии, влечение сердца.
2: Но, знаешь, матушка, все это хорошо вовремя и кстати, когда эти влечения и вытекают из признания видимых превосходств души и сердца. А это что это такое-то? Что это такое? В одну минуту увидел и готов... обрешиться на всю жизнь.
1: Ой, ой, ой, да ведь Машенька-то именно такая и есть. Девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного верного сердца. Притом и он ей понравился.
2: Как? Ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием.
1: Ну, признание, не признание. Так разве не видно? Любовь это, ну, по нашему женскому ведомству, мы ее в самом зародыше замечаем.
2: Эй, сваха! Побойся последствий своего легкомыслия.
1: И не думаю бояться. Твой брат прекрасный человек. И Маша премилая девушка. И как они дали слово заботиться о счастье друг друга, так и исполнят.
2: Как? Они что уже Слово друг другу дали?
1: Да, да. Ну, пока иносказательно, но понятно. Вечером я с твоим братом еду к Машеньке, и если он понравится старикам...
2: Очень рад. Очень рад. Только не мешает тебе и моему братцу помнить, что Машенькин отец всем известный, богатый сквалыжник.
1: Ну и что из этого? Вспомни, у Тургенева все лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.
2: Да ты хоть знаешь, что ее отец, выдавая замуж двух старших сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал. А уж первые два зятя сами пройды. И если он их надул, и они теперь все во вражде с ними, то уж моего братца, который с детства страдал утрированной деликатностью, он и подавно оставит на бабах.
1: То есть как это? Как это на бабах?
2: Ох-хо-хо-хо-хо. Уж будто и не знаешь. Да ничего не даст Машеньке, и вся недолга.
1: Ага, значит, по-твоему, получить путную жену, хотя и без приданого, это называется остаться на бабах. Значит, если бы я была богата и принесла тебе большое приданное...
2: О! О! О! О, этого я уже не выдержал, повернулся и пошел к себе в кабинет. Черт знает, что за сцена. И не забудьте, после 4 лет счастливой и ничем не возмущенной супружеской жизни. Досадно, обидно и непереносимо. И из-за чего? Да сегодня сыну родному не укажешь, на ком жениться, не то что брату. Ну, в общем, я решил не вмешиваться в эти дела. А, по счастью, в ближайшие дни я был очень занят одним делом в суде. Домой являлся только поесть да выспаться. И вот когда я под самый сочельник явился домой, закончив все дела, жена пригласила меня осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками. Так, ну и что же это такое?
1: А это дары жениха невесте.
2: Вот уже как. Ну что ж, поздравляю.
1: Да. Они помолвлены, и, несмотря на твое карканье, будут... Пресчастливый, вот
2: ну,
1: так.
2: Ну уж если ты ручаешься, то да. будут. Не зря пословица говорит. Кто думает 3 дни, тот выберет злые дни. Не думать вернее.
1: Так ведь это вы думаете. Что нас выбираете, а в существе это все вздор.
2: Слушай, ты подумал, о чем говоришь? Я вот тебя, например, выбрал, именно сознавая твои достоинства.
1: А вот и врешь.
2: То есть как ты вру?
1: Ты выбрал меня совсем не за достоинство.
2: А за что же?
1: За то, что я тебе понравилась.
2: Ну, ты что же, отрицаешь в себе достоинство?
1: Да немало. Ну, достоинство во мне есть. А ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.
2: Однако же, я целый год и ждал, и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?
1: Да чтобы... Смотреть на меня.
2: Неправда. Это неправда.
1: Да.
2: Я изучал твой характер. Что за пустой смех?
1: Ой, да нисколько не пустой. Ты ничего во мне не изучал. И изучать не мог.
2: Это почему?
3: Да потому что... Потому что ты был в меня влюблен.
2: Да? Ну, пусть так. Но это не мешало мне видеть твои душевные свойства.
3: О, еще как! Мешало! Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением. Да.
2: Однако.
3: Да полно думать. А ну-ка переодевайся. И скорее едем к Машеньке. Мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты принесешь ей и брату свои поздравления.
2: Там было подношение даров и принесение поздравлений. И все мы порядочно упились веселым нектаром шампани. Ну, в этом настроении долго ли время тянется? Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, мочемордием, что оправдали дедовское речение «Руси есть веселье пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданном молчал, но зато сделал дочери престранный подарок. Он сам надел на нее при всех богатое жемчужное ожерелье.
3: Ой, ой.
4: Вот тебе, доченька,
3: красота.
4: Штучка с наговором.
3: Папа.
4: Ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет. А если украдет, то не обрадуется. Это вечное.
3: Ой, да что же это такое?
2: Жемчуг был круглый, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье было сделано в старом вкусе, что называлось рефидию, ряснами. Назади начато небольшим кофимским зерном, а потом все крупнее и крупнее бурмитское. И, наконец, что далее к низу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла, поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата.
4: Ну что, Дашенька, довольна ли ты подарком?
3: Ой, спасибо, папенька.
4: Да, да у тебя никак слезы на глазах.
3: Ах, Николай Иванович, да разве ж вы не знаете, жемчуг знаменует и предвещает слезы, а потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.
4: Ну, во-первых, это пустые предрассудки, и если мне подарят жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгобуса, то я ее сей же час возьму. А я, сударыня, в свое время все эти тонкости проходил и знаю, что нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви. а замужним дамам нельзя дарить аметиста. Но, тем не менее, я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали.
1: Аметист – это одно, а жемчуг – другое.
4: Жемчуг – жемчугу тоже рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих пресных вод. Тут без слезы берут. Я знаю, что надо дарить. Вот то и дарю дочери, что надо. А вы зря ее пугаете.
1: Папенька.
4: Ну, не плачь, не плачь, мое дитя. И выбрось из головы, что мой жемчуг принесет тебе слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга. И ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего.
2: Ну, на том все и успокоились. Брата с Машенькой после крещения перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых. Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа.
0: О, пока Машенька переодевается, проходите сюда, гости дорогие.
1: Да что ты?
2: Что такое? Что такое? Что такое? Твое веселье напоминает мне один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья.
0: Ой, да считай, что так оно и есть. Правда, веселье мое не только от ожидаемых радостей семейной жизни, а от неожиданного благополучия от моего тестя. Вот письмо от него, полученное сегодня утром по городской почте. Читайте.
1: Ну-ка, ну-ка, давай. Так, предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может. Этот жемчуг фальшивый. Ой, ой, ой, негодяй.
0: Ой. Да нет, нет, ты не прав. Я ведь приданого не искал. Я искал одну жену. Стало быть, мне никакого огорчения в том, что жемчуг фальшивый, нет. Одно меня озабочивало, как сказать об этом Маше. И вот, сижу я у окна, думаю... А того не заметил, что дверь-то забыл запереть. И вдруг слышу...
4: Позвольте.
0: Извольте.
4: Зятюшка, здравствуй.
0: Здравствуйте, вот это мило. Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами. Это против всех обычаев, мило и дорого.
4: Ну что за счеты, мы свои. Я был у обедни, помолился за вас... И вот просвиру вам привез.
0: Спасибо, спасибо, дорогой тесть. Позвольте обнять вас и поцеловать.
4: А ты письмо мое получил?
0: Ну как же, получил, конечно.
4: Чего ты смеешься?
0: Ну что мне делать, это очень забавно.
4: Забавно?
0: Ну да, как же.
4: А ну подай-ка мне жемчуг.
0: Извольте.
4: Так. Есть у тебя увеличительное стекло?
0: Да нет, конечно.
4: А у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Я ведь начало состоянию своему положил тем, что деньги в рост под залог давал. Знаешь ли, нет?
0: Слышал, слышал.
4: Ну, так смотри на замок под собачку.
0: Зачем?
4: Нет, ты смотри, смотри. Ты, может, думаешь, что я тебя обманываю?
0: Да ну что вы, я вовсе так не думаю.
4: Нет, ты смотри, смотри.
0: Ну, вижу. Ну, надпись французскими буквами. Бургильон.
4: А, то-то. Убедился теперь, что этот жемчуг действительно фальшивый?
0: Ну, вижу.
4: И что же теперь ты мне скажешь?
0: Да то же самое, что и прежде. Это до меня не касается. Я вас об одном буду просить.
4: Проси, проси, проси.
0: Позвольте не говорить об этом Маше.
4: Вот тяно. Почему же?
0: Ну, так.
4: В каких именно целях ты не хочешь ее огорчить?
0: Да, это между прочим.
4: А еще что?
0: Я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца.
4: Ну, для отца она теперь отрезанный ломоть, который караваю не пристанет. Ей главное теперь муж.
0: Не скажите, не скажите. Сердце не заезжий двор. В нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, к мужу другая. И кроме того, муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться, чтобы уважать жену. А для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям.
4: Вот ты какой практик. Я, любезный зять, наживал свое состояние своими трудами, но разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все похвальные. Но такое мое время было. Да и не умел я наживать иначе. В людей я не очень верю. Про любовь слыхивал, только в романах читает. А на деле видел. Все денег хотят. Двум зятьям своим я денег не дал. И они ко мне теперь жен своих не пускают. Кто ж из нас благороднее, они или я? Я денег не даю, а они живые сердца портят. Вот как. И ты знаешь, что я сделаю?
0: Что?
4: Я им денег не даю.
0: Так.
4: А вот тебе возьму и дам.
0: Ну.
4: Сейчас же дам. Вот 3 билета по 50 000. Бери.
0: Не возьму, Николай Иванович.
4: Не возьмешь?
0: Не возьму, не возьму.
4: Это почему?
0: Щекотливое это дело, Николай Иванович. Понимаете, Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры нет. Это вызовет у сестер зависть и неприязнь. Да бог с ними, бог с ними. Оставьте эти деньги у себя. И когда благоприятный случай примирит вас с дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. Одним нам не надо.
4: Вот как зятёк. Марья!
5: Да-да, бегу! Ой, здравствуй, папенька!
4: Здравствуй, здравствуй, дочь! Поздравляю тебя!
5: Спасибо, папа, от меня и от мужа.
4: А счастлива быть хочешь?
5: Ой, конечно, хочу, папа, и надеюсь.
4: Вот так скажу тебе. Хорошего ты себе мужа выбрала.
5: Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал.
4: Бог дал, а я придам.
5: Как?
4: Я хочу тебе прибавить счастье.
5: Как, папа?
4: Вот 3 билета.
5: Да.
4: Все равные.
5: Ну?
4: 1 тебе, а 2 твоим сестрам. Раздай им сама. Скажи... что ты даришь.
5: Папа! Папочка! Как ты замечательно придумал! Спасибо, папа!
4: Ну вот сразу на колени. Встань, встань! Ты нынче по народному слову княгиня. Тебе неприлично в землю мне кланяться.
5: Ой, я так счастлива, папа, за сестер.
4: А, то-то и есть. И я счастлив. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья.
5: Да.
4: Я пришел тебе тайну открыть. Подаренный мною тебе жемчуг... фальшивый. Меня им давно сердечный приятель надул. Да ведь какой непростой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей.
5: И Бог с ним, папа, и слава Богу, папа.
4: Вот то-то и оно. А вот у тебя муж простой души, да истинной.
5: Да.
4: Такого надуть невозможно, душа не стерпит.
5: Да.

Ну вот вам и весь рассказ. И скажите мне, что он не отвечает форме и программе святочного рассказа, когда в нем все для этого есть. И слегка фантастичное событие, и искоренение вредного предрассудка, и веселое окончание. Но главное, я вам ручаюсь за то, что это истинное происшествие. И случилось оно в истинно святочные дни, от Рождества Христова и до крещения. Хотите верьте, хотите нет. Лучше верьте.

0: Прозвучал инсценированный рассказ Николая Лескова «Жемчужное ожерелье». В этой постановке были заняты артисты Татьяна Тарасова, Лидия Мельникова, Владимир Труханов, Евгений Агафонов, Андрей Тенетко. Режиссер Владимир Горьков. Запись из фондов радио.
1: Рэй Брэдбери. Лучшее из времен. Страницы книги.

0: когда откроются двери нашего восприятия, перед нами предстанет удивительный и прекрасный мир человеческого духа.
1: Так написал замечательный английский поэт Уильям Блейк. Люди изобрели створки, двери, окна, дверцы и забавляются ими до бесконечности. Чуть приоткроют и, словно чего-то испугавшись, силы захлопнут. И, наверное, будут играть так вечно, ведь в створках есть неразгаданная тайна. Можем ли мы сказать, что именно скрывается за вратами воображения? Можно лишь указать путь к створкам, которые называются просто книги.

Было лето 1929 года. К тому времени мне, Дугласу Сполдингу, только исполнилось 12, и я еще ни разу не покидал своего маленького городка Гринтауна в штате Иллинойс.

0: С поезда сошел человек.
1: Качающаяся трость и чемодан, длинные волосы, каштановые с проседью, и шелковистые усы, и бородка клинушком, и орел учтивости окружал его, словно стайка птиц. На крыльце он остановился, чтобы обозреть наш Гринтаун. Что он разглядел с крыльца? Может быть, то, чего мы не могли разглядеть? Или наоборот, он слушал? Может, услышал вдали гудение из парикмахерской, где мистер Винески, который вскоре станет его врагом, с видом прорицателя щипал косматые головы и жужжал своей машинкой? А может, он услышал совсем иное, как вдали, в пустующей библиотеке, по хрупким солнечным лучам скользит вниз золотистая пыль, а в закутке кто-то скрипел и постукивал, и опять скрипел чернильным пером тихая женщина, словно запертая в норе, как мышь. Она тоже войдет в жизнь этого нового человека. Возможно, он и в самом деле слышал то, чему суждено было стать частью его жизни. А пока незнакомец отвернулся от своего будущего и увидел настоящее. Меня, привставшего, глядя на него, гостя из прошлого.
2: Диккенс. Меня зовут Чарльз Диккенс.
1: Вот так он сказал мне, приветливо помахал рукой, и все. Дверь захлопнулась. Он был там, внутри, вместе с дедушкой. Расписывался в книге постояльцев, четко выводил на бумаге свое имя. Чарльз Диккенс, эсквайр. И только спустя бесконечное мгновение я, опомнившись, рванулся следом за ним.
3: Сэр, как вы сказали ваше имя?
2: Чарльз Диккенс.
3: Да, но я думал, что вы...
2: Умер? Ничего подобного. Жив-здоров. И очень рад встретить здесь читателя и, как я понимаю, почитателя и знатока. Верно?
3: Дедушка, познакомься с мистером Чарльзом Диккенсом.
4: Ты говоришь, Дуглас? Что этого вот джентльмена зовут Чарльз Диккенс?
3: Да, Диккенс.
4: Ха, что ж, красивое имя. Хотя встречались мне имена и позаковыристее. Ну что ж, я рад встрече, рад.

0: Нельзя этого делать в самый разгар вдохновения. Пусть пишет.
1: О, Дуглас, это ты? А вы? Друг Дугласа? Мистер Диккенс? Позвольте представить. Мистер Диккенс, мисс Эмили.
0: И смерть меня не остановит.
1: О, да, я писала эти строки. Но как вы узнали?
0: О, мисс Эмили, вы поэт. Слышал, как вы скрипели пером. И это было прекрасно.
1: А что вы? Это так? Пустяки?
0: Это вовсе не пустяки. Я видел, как вы повторяли про себя эти строки, когда шли к нам. Я умею читать по губам, мэм.
1: О, тогда вы знаете и то, что...
0: И смерть меня не остановит. Чудесное стихотворение.
1: Чудесное. А собственные мои стихотворения такие скверные. Вот я и переписываю, чтобы научиться.
0: Превосходный способ учиться.
1: Ваши слова очень много значат для меня, мистер Диккенс. Знаете, я прочла все ваши книги.
0: Все?
1: Все те, которые вы до сих пор издали, сэр.
2: Ну, он только что закончил еще одну книгу. Она называется «Повесть о двух городах».
0: А вы, мэм?
1: Я? Я не посылала ни одного стихотворения даже в городскую газету.
0: Но вы просто должны это сделать. Завтра. Нет, сегодня же.
1: Мне некому их даже сперва прочесть.
0: Да полно. Вот, малыш, вот перед вами, прошу, возьмите мою визитную карточку. Чарльз Диккенс, эсквайр.
1: Чарльз Диккенс.
0: Который, с вашего позволения, при случае охотно заглянет сюда, чтобы проверить, все ли благополучно в этом хранилище книг. Но мы отнимаем у вас драгоценнейшее время. Муза ждет. До свидания, дражайшая леди.

0: Ну как, мистер Диккенс?
1: Что ж, небо синее, парень.
0: Да, сэр.
1: А трава, заметь себе, это зеленая. Ветер. Ты только вдохни, какой благоуханный ветер. Чувствуешь?
0: Чувствую, сэр.
1: Мир полон нуждающимися, малыш. И ты их чувствуешь, этих нуждающихся друг в друге. Мир просто кишит обездоленными, покинутыми людьми, и ты их находишь. Малыш, мир — это живая мозаика. И сегодня ты сложил вместе две плитки этой мозаики. Если ты понимаешь, о чем я.
2: Ну вот, почти и вся история. Стоит только добавить, что ровно через месяц они уехали от нас. Как кто? Мистер Диккенс и бывшая заведующая библиотекой, мисс Эмили. Впрочем, ее теперь правильнее было бы называть миссис Диккенс. Да, именно так. А осенью я получил письмо от них и прочитал вслух дедушке, от которого у меня не было секретов.
0: Дорогой малыш, сегодня вечером мы в одном городе, завтра в другом, а послезавтра поедем дальше. У Чарли вся неделя занята лекциями, и впереди у нас светлые надежды. Мы усердно работаем, и, нужно ли говорить, очень счастливы. Чрезвычайно счастливы. Он называет меня Эмили.

0: Моя Эмили. Мы помешанные, малыш. Люди это говорят, мы сами это знаем, и все равно продолжаем в том же духе. Помешаться на чем-то вместе очень хорошо. Быть помешанной и одинокой, этого я бы просто не выдержала. Чарли шлет тебе привет и просит передать, что он твой покорный слуга, как и я, твой бывший библиотечный друг. Чарли говорит, что твой дедушка – вылитый Платон. Только не говори ему об этом, Эмили.
1: Я сложил письмо и передал дедушке, чтобы он смог его прочитать еще раз. Но он держал его в руках, не читая, и, устремив взгляд в осенний сумрак, повторял.
2: Так-так. Так-так.
3: Знаешь, а по-моему, они вовсе не помешаны.
2: По-моему, тоже. По-моему, тоже.

Вот и все. Захлопнулась створка, а с ней исчез тот удивительный мир, в который мы заглянули лишь ненароком. И перед нами вновь закрытая дверь, как обложка книги. Или обложка книги, как закрытая дверь. Нужно только захотеть и решиться приоткрыть створки в прекрасный и удивительный мир. Мир книг. Так что смелее, вперед!

Автор сценария Виктор Калашников, режиссер Николай Грунин, музыкальный редактор Елена Носкова. В спектакле принимали участие актеры Людмила Долгорукова, Инна Алабина, Вячеслав Дугин, Алексей Борзунов и Вячеслав Шалевич.

Падите все, оставьте одного царевича со мною. Умираю. Обнимемся. Прощай, мой сын. Сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже, сейчас явлюсь перед тобой, и душу мне некогда чистить покаянием. Но чувствую, мой сын, ты мне дороже душевного спасения. Так и быть. Я подданным рожден, и умереть мне подданным во мраке б надлежало, но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно, ты невинен. Ты царствовать теперь по праву станешь. Я за все один отвечу Богу. О, милый сын, не обольщайся ложно, не ослепляй себя ты добровольно. В дни бурные державу ты приемлешь, опасен он, сей чудный самозванец, он именем ужасным ополчен. Я с давних лет в правление искушенный мог удержать смятение и мятеж. Передо мной они дрожали в страхе, возвысить глаз измена не дерзала. Но ты, молодой, неопытный властитель, как управлять ты будешь под грозой, тушить мятеж, опутывать измену? Но Бог велик, он умудряет юность, он слабости дарует силу. Слушай, советника, во-первых, избери надежного, холодных зрелых лет, любимого народом, а в боярах почтенного породой или славой, хоть шуйского. Для войска нынче нужен искусный вождь. Басманова пошли, и с твердостью снеси боярский ропот. Ты с малых лет сидел со мною в думе, ты знаешь ход державного правления. Не изменяй течение дел, привычка — душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы казни. Можешь их отменить. Тебя благословят, как твоего благословляли дядю, когда престол он Грозного приял. Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпуская. Будь милостив, доступен к иноземцам, доверчиво их службу принимай. Со строгостью храни устав церковный. Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать велику скорбь или великий праздник. О, милый сын, ты входишь в те лета,
когда нам кровь волнует женский лик, храни, храни святую чистоту невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою, мать почитай, но властвуй сам собою, ты муж и царь. Люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься. Все кончено, глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад.

0: Сима. Так. Святое пострижение. Ударил час. В монахи царь идет, и темный гроб моею будет кельей. Повремени, владыка-патриарх, я царь еще. Внемлите мне, бояре, все тот, кому приказываю царство. Целуйте крест Феодору, Басманов, друзья мои. При гробе вас молю ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад, и непорочен. Клянетесь ли? Клянетесь. Я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, и вольные, и тайные обиды. Святый Отец, приближься, я готов.
1: Время — вещь необычайно длинная. Были времена, прошли былинные, ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети строфа, воспаленной губой припади и попей из реки по имени Факт. Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем. Я хочу, чтобы с этой книгой побыв, из квартирного мирка шел опять на плечах пулеметной пальбы, как штыком строкой просверкав, чтобы из книги через радость глаз от свидетеля счастливого в мускулы усталые лилась строющая и бунтующая сила. Этот день воспевать никого не наймем. Мы распнем карандаш на листе, чтобы шелест страниц, как шелест знамен, над лбами годов шелестел. От боя к труду, от труда до атак, в холоде, голоде и наготе держали взятое, да так, что кровь выступала из-под ногтей. Я видел места, где инжир соевой росли без труда у рта моего. К таким относишься иначе. Но землю, которую завоевал и полуживую выненчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где капли льешься с массами, с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и насмерть.

Я – дирижер тишины. Оркестр – звуковая рама. Ноты – запретные плоды на древе познания. Все инструменты – варианты скрипичного ключа. Нотный стан – звуковая клетка для птиц. Птицы – улетающие ноты. Симфония – стая птиц. Опера – готика голосов. Пять горизонтов – линия нотного стана. Партитура – пашня, засеянная проросшими нотами. Рояль – простор тишины. Арфа – силок для звука. Скрипка – деревянный скрипичный ключ. Смычок – бродяга струн. Пальцы – бродяги клавиш. Клавиши – провалы молчания. Судьба – мелодия жизни. Душа – пространство между двумя мембранами. Барабан – христианский инструмент. Ударят в правую щеку, подставляет левую. Голос – сгусток воздушной ласки. Пение – ласка звуком. Струны – радуга звуков. Литавры – летающие мембраны. Классика – музыка людей для людей. Авангард – музыка ангелов для богов. Гармония – логика звука. Небо – партитура звезд. Галактики – скрипичные ключи. Луна и солнце – литавры света. Земля – оркестровая яма. Тишина – партитура, набитая нотами до отказа. Млечный путь – линия ладони, судьба – ладонь небесного дирижера, ночное небо – приподнятая крышка рояля. Метаметафора. Амфора нового смысла. Как паровоз в одной лошадиной силе, как конница в паровозе. Дебаркадер – уже корабль. Корабль – еще дебаркадер. Радуга из всех горизонтов. Пчела, утяжеленная только полетом. Как когорты снежинок уходят в Галлию, отслаиваясь в сугроб ледяною поступью, ступая по лету, лето в лето влетая из лета в лето, ударяя в литавры, таврии, тавромахи, андромахи над аэродромом, где все самолеты давным-давно улетели.

окружении умеренно вянущих роз обмирает в рыданиях лето. Гаснет радужный крест стрекозы, где Христос пригвождается бликами света. Поднимается радужный крест из стрекоз, пригвождается Господу взор, распинается радужно-светлый Христос на скрещении моря и гор. Крест из моря горы, крест из моря небес, солнце лунный мерцающий крест, крест из ночи и дня, сквозь тебя и меня, двух друг друга врастающих чресл.

По комнате бродит медведь тишины. Я заброшен сюда из другого светлого века. Мне смешно, когда четыре стены на одного свободного человека. Нет, я не строил клетку из кирпичей. Это не я придумал замазывать солнце стеклом. Люди, хотите, я позову врачей, и они прикажут разрушить каменный дом. А я заброшен сюда из другого, светлого века. Для меня ваше здание – каменное ничто. Мне смешно, когда на одного свободного человека надевают железное и каменное пальто».

Накал страстей достигает выси. Я пьянею от страсти, а ты от мысли. В любви все до единого новички, если утонули в зрачках зрачки. Здесь любое знание, заблуждение, даже наслаждение, не наслаждение. Все моралисты грузны и грозны, в любви все позы религиозные.

Дорога у нас за плечами, Млечный путь осыпался лучами. Месяц плыл над небесным логом, Бумеранг запущенный Богом.

мои начальники, хрусталь и ночь, мои помощники, печаль и пламя. Двуногий день вторгается в луну, и отраженный бог в надежде плачет. Как радуга затачивает нож, так я молчу и думаю о боге. Прозрачный череп исчерпал всю ночь, избыток звезд переполняет горло, ныряя в мир, я вынырнул в себя и оказался в замкнутом пространстве. Утром я не открыл окно, чтобы не выйти в сад. Там в саду не цвела сирень и не горел закат. Там я не задал себе вопрос, но получил ответ. Это не тот и не этот сад, тот, а не этот свет.

0: Баллада о двух сугробах. И герцог Дегиз, и доктор Гааз. Все это история не про нас. И герцог любил, и доктор болел, а я даже не был. Я только белел на белом, чтоб не было видно меня, палитрою млея и спектром маня, сугробом бездонным из бездны сквозной, среди бесконечных ветров и дорог два вихря слились в солнцелунный сугроб. Преобразование ряда птиц сводит всякий полет к нулю. Если в числителе единица, нуль в знаменателе равняется кораблю. Корабль из звука вмещает пламя, оставляя позади лед. Расстояние между двумя громами больше, чем горизонт, выходит за горизонт, уходит за горизонт. Когда корабль вытесняет море, оно равно кораблю. Поэтому тела в любви невесомы, но как корабль по волнам несомы. Вес вытесненного тела равен нулю. Поцелуй.
1: В это время змея, сползающая с откоса в мазуте, оставляет кожу на шпалах, как шлейф карениной. В это время в гостиную валивается Распутин, и оттуда вываливаются фрейлины. Все охвачено единым вселенским засосом. Млечный осьминог вошел в осьминога, двое образующих цифру восемь. Друг из друга сосуд другого так в засос. Устремляется море к луне, так в засос. Пьет священник из чаши церковной, так младенец причмокивает во сне, жертвой будущей обескровлен.
0: Новый Лаокоон. Я проходил по кладбищу из смеха, где памятник в виде поцелуев, ухмылочек, улыбок и гримас. Вот памятник доверчивой улыбки, вот памятник обманчивой улыбки, вот памятник насмешек над собой. 100 херувимов радостных смеялись, 100 серафимов нежно улыбались, и только я с улыбкою печальной стоял один на кладбище из смеха и вежливо смеялся над собой. Вот памятник из нежных поцелуев. Губами я слепил 100 торсов белых, 100 страстных слепков высились незримо. Я их воздвиг из воздуха, любя. Когда тела от них освобождались, я их формировал в объятиях нежных. Я их лепил с собой из белой глины. Но более всего из поцелуев и взглядов образовывались слепки. То в виде мчащегося паровоза, то в виде вертолета, парохода, плывущего в морях из женских волн. Взгляд никогда ни в чем не повторялся. Всегда он видел что-нибудь другое, другую грудь, совсем другое лоно, другие плечи и другие губы у женщины всегда-всегда одной. Все 100 одежд от тела освобождались, и на полу, как мы переплетались, все скомкано в клубок летящих тел. Из всех искусств важнейшая любовь. Оно сродни ваянию из тела, когда тела ваяют всех из всех. Герр Лессинг описал Лаокоон. Там все неправильно, поскольку все тела видны без пустоты, творимой ими. А интересна только пустота. Она подвижна и необозрима. Она останется, когда тела исчезнут, И если эту пустоту заполнить, получится собор апостола Петра со всех сторон, облепленный телами, и страшный суд, где мускульное небо из всех людей, воскресших и умерших, на самом деле из одних объятий все можно сотворить, что есть и было. Амур и Психея. Амур любил Психею, а Психея любви его не ведала, психуя. Их поглотила всех стихов стихия, Амура, стих и психику Психеи. Я язычник языка, я янычар-чар. Язык мой, не мой, не мой, верь сия, версия. Бабочка. Земля летела по законам тела, а бабочка летела, как хотела. Диптих. Часть первая – невеста, часть вторая – проститутка. Невеста лохматая светом, невесомые лестницы скачут. Она пальчики человечит, она петли дверные вяжет. Голос, сорванный с древа, держит горлом, вкушает, либо белую плаху глотает, на телесном батуте пляшет. Ширеет ширмой, мерцает медом под бедром топора ночного, рубит скорбную скрипку, тонет в дыре деревянной. Саркофаг щебечущий вихрем, хор бедреющий саркофагом. Дивным ладаном захлебнется голодающий жорнов восемь перемалывающий храмы. Что ты, дочь обнаженная? Или ты ничья, или, звеня сосками, месяц сирень турбобур непролазного света, в холеный футляр двоебедра и секиры можно вкладывать только себя. Мне не нужна без тебя вселенная, истина эта проста, как опять. Я повернул свое время вспять, чтобы не видеть тебя никогда. Без тебя, без вселенной, один на один, любим, нелюбим, нелюбим, любим. Я серый плотник, я сколотил табуретку, и вот сижу на ней посреди себя, и нет никого здесь, кроме меня и моей табуретки. Вот она, шотландская бездна. Засветите день, приостановите смерть. Далее, далее, вплавь в пустыню, где нет тебя, где нет меня. О, свобода горькая, как мертвые губы, прощальная, костеневшая. Ты не знаешь, в какую сторону сдвинется вдруг пустыня. Но даже если не сдвинется, ты не знаешь. Не растрачивай себя на Китай. Будет время, когда не будет даже Китая. В моей крови нет золота, но свобода одинокой любви – это тоже где-то в крови. Всемирная сотня кражи добра, смело за мной в небесную проститутку врывайся. Итак, Шанхай, Ханой, Ханан, отдаленные местности, где живут ханаанцы – гордые, как проститутки, мои классовые друзья по борьбе со смертью. Дзен-наездница. Ямбообразная дзен-наездница Октавия, я умоляю тебя, будь на октаву выше голоса. Голос – это изнанка пороха, выворачивание, взрыв, поделил друг на друга поровну, пол полумертвых, пол полуживых. Господи, это молитва пороха, дважды два, три. Дзен-наездница, внутри голоса, внутри три, внутри три, три внутри. Но и в бесконечности, где мы были, нас никто не видел, но все мы знали. Бесконечность — это пушистый заяц, непрерывно скачущий по поляне. Ах, поляна Ленна, поляна света! Ах, поляна солнца, поляна света! И еще поляна, еще поляна, и еще поляна, но не поляна, а скорее поле, и всюду заяц, скачущий от кустика к перелеску, лес, перелесок, перелесок, лес, в лес, перелес, перелез, в лес. Гамлет в Ижорском монастыре. Распоясался, как паяц на веревочке, как слон в посудной лавке, как принц в Эльсиноре. Принц, вы не любите меня, принц? Я принц и пиально вас люблю, потому что я принц. В монастырь, не женский, не женский монастырь, где все нежно, где ни одного тупого угла, где все зеркала звенят от венецианской нежности, где в каждом зеркале кто-нибудь обнажен, где падают с неба заснеженные собаки, где дворник-пианист Гофман расчищает звуковую дорожку граммофонной иглой, где колокольный жираф тянет шею к небесной маме, а около колокольни слоняется слон посудный из северной севрской лавки, и время от времени кто-то трогает что-то. Тогда кричи, кричи сколько хочешь. Я не убивал свою мать. Боже мой, кому это интересно?

О, слон с востока летящий, на самых слоеных крыльях, в пространстве сна расслоенный, лишь к вечности прислоненный, как старый комод летящий, ты весь из витражных стекол, мерцающих леденцами из музыки и шарманки, шарниры, шины, насосы, стеклянные псы и бусы, короны из шоколада, серебряный меч из липы, картонный щит и, конечно, газетный шлем на макушке. Никто никому не нужен, все более чем железны, спокойны и неуязвимы, железнодорожны. Но слон с востока летящий, наполнен пляской щемящей, нарушивший злое время, вернувший громаду детства, он снова тебе напомнит, что ты все равно ребенок и крайне далек от смерти, которая где-то рядом.

Шахматы ожили. Гроб раскрывается, как шахматная доска. Из него высыпаются все фигуры и разбегаются кто куда. Вронский женится на Ките. Анна влюбилась в Левина. Пушкин Ленский убивает Дантеса Онегина. Маяковский застрелил Лилю Брик и уехал в Париж. Пастернак женится на Явинской и едет в Италию. «Сквозь ферзя я вижу тебя, уходящую сквозь меня». В горло врезался снежный вихрь в ледяном пространстве зрачка. Очи делают ход конем, остается все за углом.

Ход конем к себе, выдох. Ход конем от себя, вдох. Шахматные ходы из выдоха, вдоха. Воздушные шахматы прозрачны, все фигуры призрачны. Два воздушных коня, два легких справа и слева. Кони скачут, как молния, зигзагообразно. Молниями дыхания вычерчен горизонт. Не пересчитать всех коней в извилинах шеи из мозга. Каждая планета в небе ходит конем. Это результат иллюзии и незнания. Я говорю: ко мне, конь, конь ко мне. И конь летит из незнания в мироздание.

отлегло уже от зубного и навалилось глазное. Шахматы знают белый ритм клавиш, ход конем ля, партия ферзя до, белые начинают си, черные заканчивают ре. Можно сыграть шахматную партию на рояле. Концерт-турнир черно-белых рыцарей, ладьи и рояля. Вливается рояль в ладью, и затихает ладья.

Иероглиф чая. Я всего лишь необы чайный домик, где чай не пьют, но летают от чая к чаю. Ара матовый по рокурта. Иероглиф чая. Иероглиф Бога. Возможно, что Бог в середине Китая летает, витая, витает, летая. Или он, или ада, или он, или ада. В середине бинокля таится зверь, именуемый перспектива. В середине иглы, где бредет верблюд, пролегает пространство Трои. Севернее Тулуз-Лотрека или южнее юга, в середине иглы, где бредет верблюд с караваном и бедуином. Уходя в пространство Тулуз-Лотрека, крестный ход расправил свои хоругви в лабиринте юбок всех танцовщиц. Клоунесса Люшикауэ и танцовщик Валентин – только две стороны одного ушка. Валентин вибрирует, как железнодорожный мост. Люшикао глотает все поезда. Вслед за поездом в туннель уходит верблюд, хотя горбы его непролазны. Валентин пляшет на острие иглы и извивается сладострастно. В середине иглы беснуется крестный ход, ощетинясь хоругвями, как ахейцы. Люшикао идет на выход и кланяется. Ахейцы, бросив свои хоругви, обороняются у входа в Елену. Елена стоит на ступенях храма. Храм стоит на ступнях Елены. Белоснежный мрамор ее колен осеняет пропорции всех колонн. Как коринфский ордер стоит Елена, вплетаясь в кудрявый мрамор троянских храмов. Она иглу в руках держит и вышивает троянскую битву, где Валентин танцует на стороне троянцев, а на стороне ахейцев клоунесса Люшикао. Уже из юбок ее выскакивает троянский конь, набитый ахейцами и донайцами. Уже Валентин отмеривает тростью такт, погоняя троянцев. Но тут игла упала из рук Елены, и рухнули стены. Внутри Елены беснуется битва. На двух горбах одного верблюда стоят два города — Рим и Троя. Кто строил Трою, тот в Риме вымер. Кто был Парисом, тот стал Парижем и Мулен-Ружем, где Люшикао в ушке игольном, а в острие иглы — Валентин. Девятая симфония для Бонапарта.

Наполеон всегда помнил в битве, как Бетховен помнил в агонии, партитуру Аустерлица, полигон 9-й симфонии. Бетховен открыл зеркальный рояль, свет стекал в рояль, как в Титаник течь. В черных клавишах была ночь. Он не то играл, не то смотрел. Наполеон смотрел в рояль, как в трюмо. Перед ним он чистил зубы, засыпал, играя баю. Рояль, говаривал Наполеон, незаменимая вещь в бою. Его выдвигал на передовую генерал-маршал, рояль играл боевые марши. Во все стороны от него свет слад, в пространство зеркальных лад. Лучи скрестились, началась битва света, Наполеон зажмурился и упал с коня. А в небе Лондона вместо битвы показывали мираж кино. В небе стоял зеркальный Наполеон.

Он, зеркальные пушки палили из света в свет, светлое воинство брало в небесный плен всех, кто в битве зеркал пересилил смерть. Говорят, что струны пронизывают весь мир. Говорят, вселенная наша один рояль, где глухой Бетховен или слепой Гомер повторяют один и тот же ночной хорал. Слепота начинается там, где звук переходит в свет. Глухота начинается там, где свет переходит в звук. Жизнь кончается там, где смерть переходит в жизнь. Смерть кончается там, где жизнь переходит в смерть. Пока гнался Наполеон за Кутузовым, Кутузов ушел в леса. Пока гнался Кутузов за Наполеоном, Наполеон ушел в небеса. Там Наполеон напрасно искал поле боя. Бой от него уходил куда-то. Он и сейчас водит по небу за собою облачных кавалеристов Мюрата.

0: Коза.
1: Станция прямого слежения, унавоживания и наваждения. Местонахождение неизвестно и впредь не будет. Но из дальнего бюро автомата прилетело знание. Козы не будет. Эта весть, как громом с ясного неба, поразила всех паразитов, облетела всех негодяев и завлекла в капусту. Граждане, сегодня козы не будет.
2: Так нет же, нет. Пусть предъявят мне доказательства. Пусть принесут мне рога и копыта и вымя. Тогда это будет подлинно и псевдонаучно. Прощай, коза Дереза, больше мы не увидимся. По небу течет твое млеко, и огненными знаками начертано в зените полуночи. Отныне и сегодня козы не будет.
0: Компьютер любви. Небо — это высота взгляда. Взгляд — это глубина неба. Боль — это прикосновение Бога. Бог — это прикосновение боли. Выдох — это глубина вдоха. Вдох — это высота выдоха. Свет — это голос тишины. Тишина — это голос света. Тьма — это крик сияния. Сияние — это тишина тьмы. Радуга — это радость света. Мысль — это немота души. Свет — это глубина знания. Знание — это высота света. Конь — это зверь пространства. Кошка — это зверь времени. Время — это пространство, свернувшееся в клубок. Пространство — это развернутый конь. Кошки — это коты пространства. Пространство — это время котов. Пушкин — это вор времени. Поэзия Пушкина — это время вора. Солнце — это тело луны. Тело — это луна любви. Пароход — это железная волна. Вода — это пароход волны. Печаль — это пустота пространства. Радость — это полнота времени. Время — это печаль пространства. Пространство — это глубина времени. Человек — это изнанка неба. Небо — это изнанка человека. Прикосновение — это граница поцелуя. Поцелуй — это безграничность прикосновения. Женщина — это нутро неба. Мужчина — это небо нутра. Женщина — это пространство мужчины. Время женщины — это пространство мужчины. Корабль — это компьютер памяти. Память — это корабль компьютера. Море — это пространство луны. Пространство — это море луны. Звезды — это голоса ночи. Голоса — это звезды дня. Корабль — это пристань всего океана. Океан — это пристань всего корабля. Кожа — это рисунок созвездий. Созвездие — это рисунок кожи. Христос — это солнце Будды. Будда — это луна Христа. Проститутка — это невеста времени. Время — это проститутка пространства. Ладонь — это лодочка для невесты. Невеста — это лодочка для ладони. Верблюд — это корабль пустыни. Пустыня — это корабль верблюда. Красота — это ненависть к смерти. Ненависть к смерти — это красота. Созвездие Ориона — это меч любви. Любовь — это меч созвездия Ориона. Малая медведица — это пространство большой медведицы. Большая медведица — это время малой медведицы. Полярная звезда — это точка взгляда, взгляд — это ширина. Небо, небо — это высота взгляда. Мысль — это глубина ночи, ночь — это ширина мысли. Люди — это межзвездные мосты. Мосты — это межзвездные люди. Страсть к слиянию — это перелет, полет — это продолженное слияние. Слияние — это толчок к полету. Голос — это бросок друг к другу. Страх — это граница линии жизни в конце ладони. Непонимание — это плач о друге. Друг — это понимание плача. Расстояние между людьми заполняют звезды. Расстояние между звездами заполняют люди. Любовь — это скорость света, обратно пропорциональная расстоянию между нами. Расстояние между нами, обратно пропорциональная скорости света — это любовь. Интер — нет. www.ru — вру. Ру — собака. W I love you. www.ru вру. Ты собака, я собака, я тебя люблю, лю-ю. Тошно, тошно, тошно, тошно, блю. Жизнь собака, смерть собака. Точка ру. www.neumru. Конфирмация Беатриче. В долине самых дальних долин я встретил середину льва. Середина льва была впереди него. Шел лев вдали от своей середины, вынутый из себя. Так я шел, не подозревая, что давно уже покинул свой абрис. Я увидел тело без очертаний, зеркальный лабиринт, где взгляд, проваливаясь в отражение, летит во все отражения. Такой зеркальной была Беатриче, когда, сияя, прошла в реверансе, огибая алтарь. И пока плыла в вежливом реверансе, ее обтекал алтарь и собор окружал витражами. Шла Беатриче прозрачная, как облатка причастия, похожая на монокль, еще не изобретенный. Я всегда хотел окинуть мир сквозь облатку, прозрачную, как корпус Део, тело Господне после воскресения. Принимала причастие Беатриче. Я же видел во влаге ее гортани взгляд, как шмель, блуждающий в розе. Беатриче изнутри была роза. Спал лев между лепестками, блуждал ягненок, проносится дароносится вглубь, и ангел ударяется крыльями об небо из Беатриче. Ад, словно обруч хула-хуп, опадает кругами вокруг ее стана. Рай и чистилище такими же кругами возносятся от щиколоток с заветным чреслом. И еще круги стягивались к сердцу и расходились от него радужными лучами. Я видел только треть Беатричи и четверть льва, зато ягненок и роза, умноженные на 100, распространялись всюду. Дробился лев и множилась Беатрича. Еще был Вергилий, похожий на сирень. Он все осыпался сиреневыми телами, и был надломлен его голос, как ветвь сирени в руках Беатриче, еще на кусте, но уже в руке. Нет никаких границ, пределов и горизонтов, поэтому взгляд ни на чем не может остановиться. Видит гору, а за ней море, внутри моря рыбу, внутри рыбы солнце, в солнце Беатриче, в Беатриче себя. И снова лев, ягненок, середина льва, треть ягненка, четверть себя, всего себя, вокруг себя, внутри Беатричи, вокруг Беатричи, в море, в чреве Левиафана. Понял я в середине Левиафана. Чем дальше погружаешься, тем больше становишься, пока сам не станешь Левиафаном Никит поглотил Иону, Иона пожрал кита. Понял я в середине Беатричи, где пролегает граница между тем, кто был мной или кто мною будет, между львом и ягненком, отражением и зеркалом, Данте и Беатричи. Она пролегает всюду.

между Гауди вдаль уйдет Сальватор Дали. Улетает клетка в птицу, а птица в мысль. Сальватор Дали запрещает зеленый цвет. Сальватор Дали велел созерцать лазурь. Из лазури Лазаря вышел пещерный гроб. Лазарь встал, но гроб остался внутри. Золотые буквы планет пишут в небе нашу судьбу. Можно прочесть их тайные письмена. Кто умеет читать еще не пройденный путь, тот прочтет, что будет, но никогда не поймет, что есть. Поэма «Зверь я». Я хочу играть с тобой в свое «я». Если нет тебя, то меня нет здесь. Я привитый к тебе черенок привой. Я в разрезе срез, я в срезе разрез. Чувство, именуемое любовью, океан, вливаемый в океан, я привит к тебе, как черенок к подвою. Ты стакан, не вмещающий океан. Но и океан только продолжение того, что переполняет краешки губ. Каждое слово лишь порождение от единого корня люб. Корень люб, суффикс «ль», окончание «ю». Ю-эль-люб, эль-ю-люб, люб-ю-эль. Я твое я твое ё, я твое ю, я твой кедр, ты моя ель. Эль-Елена, Елена-эль, ель-Елена, Елена-ель. Я не человек, любимая, нет, у меня есть тело, но я — любовь. Тело сплетено из твоих тенет, где улов — любовь. А любовь из волн, сладкая волна, как девятый вал, захлестнула горло и тянет вглубь. Я успею только сказать «I love», но ведь это тоже от корня «люб». Многоэтажный титаник из слов с корнем «люб» перерастает океан и тонет в себе самом. Море любви, тысячи гор бы из волн верблюд, сам в себе несущий знойный самум. Вот уже и нет никакого зла, ты и я, но это уже напалм. Это поезд, летящий в речной вокзал. Это пароход, плывущий в депо вдоль шпал. Потому что небо — только кровать, где не уместиться даже двоим. Потому что нет края того ковра, самолета, на котором мы все летим. Иногда я думаю, что Париж был придуман, чтоб в нем жили не мы, а другие. Да и рай был создан для того лишь, чтобы изгнать из него Адама. Я, как строитель, строивший дом, не с фундамента, прямо с крыши, неизгоняемый из рая Адам, остаюсь в тебе, как в Париже. Я, наверное, дирижер для полета автопилота. Взмах, перелет, Москва-Париж. Взмах, перелет, Москва-Рим. Взмах, и сам над собой летишь, как вертолет или херувим. Граница тел, соприкосновение. Я, прикасаясь к соприкосновению, я завидую своей тени. Она сливается с твоей тенью. Быть может, сам я такая тень, ангела, влюбленного в твое лоно, я привит к твоей ноготе, как коринфский акан в колонне. Мне никогда, нигде, никого не нужно, если я не с тобою. Я привит к твоей ноготе, как черенок к подвою. Мне все яснее, что я не я. Мне все понятней, что ян не инь. Я не ты, если инь не ян. Ян не инь, если я не ты. Потому что у чувства есть волчий прикус, и оно не может отпустить тело. Если тело — сгусток звериных чувств, то оно уже душа, а не тело. Я устал посылать к тебе этих радужных нежных птиц. Я уже получил ответ у свирепого клюва в сердце. Я хочу сыграть в свое «я» в рокировке тел блиц. Я хочу оказаться в середине тесного солнца, в середине литавр. Я хочу быть звук или ключ, когда «я» ускользает голо.
Я изнеженный зверь под названием скрипичный ключ, извергающий ноты из логова и глагола. Я отчаянный ключник со связкой звонких «я», открывающий двери в кущи, изваяние из «я», рык зверья из рулат соловья. Тут поставить бы точку, но в этом отчаянный риск. Точка — только источник, в котором утонет мир Арарат, поэтому вместо точки будет звериный рык, потому что я рад, потому что я град на вершине горы Арарат, где растет виноград. Торопись, свое логово, зверь, настигай свою суть. Неизбежен финал скаковой охоты. Изливай свое «я» в нежногубое устье из уст. Ты охотник и зверь, потому что ты зверь и охотник. Это тигр саблезубый берет меня в нежную дрожь своей пасти. Или тысячерогий сахатый вознес на рогах и разнес мои части почаще. Часть меня — глаз Азириса, вырванный с сетом. Фаллос Бога и главная часть — твое сердце. Откупорив крышку рояля, звук переполняет с собой лазурь. Так в горле моем этот крик возник, признание в том, что я — только зверь. Линия Мажино. Модель девушки собрана из стекла. Девушка — окно. Девушка — стеклянная дверь. Девушка — утепление из стекловолокна. Девушка — оранжерея. Вся из оранжерей. Встала из мрака, младая, сосками пурпурными Эос. Клеила марки на марки, миледи, с сургучами, печатая Эрос. Здравствуй, любимая, я приобщен к тайной щелке, тем, что защелкнута дверь, как луна на ущербе. Пара от античных терм, где из смальты не пол, но дно. Всем пароходам дан трюм, а мне открыто трюмо, створки раскрыты, отражение обнажено, где пролегает нежная линия Мажино.

возьми меня за руку и введи в свой луч, где нежится в отражении отражение, где двухголосая звезда обгоняет время и приплюснутый паяц вытанцовывает себя. Возьми мой голос и введи в свою телесную линзу, как пламя в пламя. Пусть расстояние станет прозрачней льда, лед растает, пусть небо свернется в клубок под солнечным одеялом. Отдели меня от теплого сна, чтобы я был только пробуждением в незастеленном пространстве, на смятом времени, когда замерзнут все птицы и улетят все звезды. Так сладко быть отдельно от продолжения, милый мой львеночек и провёныш.

я бы не дышал, а пел. Только бы хватило дыхания, только бы знать, что ты слышишь, только бы чувствовать тобой свое «я», только бы лететь в твое «ё», летящее, только бы нырять с собой в твою «ю», только бы плыть, как плот сквозь плоть, только бы находить себя в твоем «я», только бы не отделять себя от тебя, только бы быть твоим «я», только бы не женить вне себя, только бы сближаться, только бы продолжаться в нежном жиме, только бы вырваться сквозь тебя в себя, любя, не любя, ты и я, минимальное расстояние между нами, ты и я, единственная преграда, но из-за этой преграды разверзается пропасть «я».

искренне все еще сумасшедший ваш. Я еще продолжаю быть и не быть. Я вещь ваша, вещая ваша вещь, вещая вещь ваша, которую надо любить. Вот, например, пепельница, она нужна. Вот вешалка, на нее вешают ненужные вещи. Разину нужна персидская княжна. Мне нужны ваши руки, ваши губы и ваши плечи. Меня можно использовать, как стакан, выпить до дна, потом отставить. Но только прошу вас, после выпитого вина отпечаток губ ваших на мне оставить. Молитва – это корабль, плывущий сквозь наготу. Молитвенная луна и солнце из поцелуя. Молитва – это корабль с младенцами на борту, когда он плывет в любовь кормой океан целуя. Всемирная тишина не может все заглушить. Нам кажется, что мы есть, и этого очень много. У Шивы есть много рук, но он не умеет шить. У Бога есть много ног, а наша любовь двунога. Двуногая нагота распахнута в горизонт. Никто нигде не живет, все временно проживают. И только корабль любви плывет через Гелеспонт. Живые давно мертвы, но мертвые оживают.

0: Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, средь мальчишек всегда герой, часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой, и навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот: «Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет». И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная, дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая, словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет.
1: «Его не собьешь, не податлив», — подумал Собакевич. «Ну, бог с вами, давайте по 30 и берите их себе».
2: «Нет, я вижу, вы не хотите продать. Прощайте».
1: «Позвольте, позвольте», — сказал Собакевич, взявший за руку и ведя в гостиную. «Прошу, я вам что-то скажу».
2: «К чему беспокойство? Я сказал все».
1: «Позвольте, позвольте», — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказание за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.
3: «Прошу прощения, я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда, прошу».
2: «Право, я напрасно время трачу. Мне нужно спешить».
3: «Посидите одну минуточку. Я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово».
2: Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет.
3: «Хотите угол?»
2: «То есть 25 рублей?» «Не-не-не-не-не-не-не, даже четверть угла не дам, копейки не прибавлю!»
1: Собакевич замолчал. Чичков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание.
3: «Какая же ваша будет последняя цена?» —
2: сказал наконец Собакевич. «Два с полтиною».
3: «Право, у вас душа человеческая все равно, что пареная репа. Уж хоть по 3 рубли дайте».
2: «Не могу».
3: «Ну, нечего с вами делать, извольте. Убыток, да уж нрав такой собачий. Не могу не доставить удовольствия ближним. Ведь я чай нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке».
2: «Разумеется».
3: «Ну вот то-то же. Нужно будет ехать в город».
2: Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил списочка крестьян, Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже со значением похвальных качеств. А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриванием всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренне. Эк, наградил-то тебя Бог! Вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит.
3: Готова записка, сказал Собакевич, обратившись.
2: Готова? Пожалуйте ее сюда.
3: Теперь, пожалуйте же, задаточек, сказал Собакевич.
2: К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.
3: Все, знаете, так уж водится.
2: Не знаю, как вам дать. Я не взял с собой денег. Да, вот 10 рублей есть.
3: Что ж 10? Дайте, по крайней мере, хоть 50.
2: Пожалуй, вот вам еще 15. Итого 25. Пожалуйте только расписку.
3: Да на что же вам расписка?
2: Все, знаете, лучше расписку. Не равен час, все может случиться.
3: Хорошо, дайте же сюда деньги.
2: На что же деньги? У меня вот они в руке. Как только напишите расписку, в ту же минуту их возьмете.
3: Да позвольте, как же мне писать расписку? Прежде нужно видеть деньги.
2: Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывший их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток 25 рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавший записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.
3: «Бумажка-то старенькая», – произнес он, рассматривая одну из них на свете. «Немножко разорвана. Ну да между приятелями нечего на это глядеть».
2: «Кулак, кулак», – подумал про себя Чичиков, – «да еще и бестия в придачу».
3: «А женского полу не хотите?»
2: «Нет, благодарю».
3: Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.
2: Нет, в женском поле не нуждаюсь.
3: Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона. Кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.
2: Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами, говорил Чичиков, прощаясь.
3: Да уж, само собой, разумеется. Третьего сюда нечего мешать. Что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте. Благодарю, что посетили. Прошу и впредь не забывать. Коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.
2: Да, как бы не так, думал про себя Чичиков, садясь в бричку. Под вас полтиною содрал за мертвую душу чертов кулак. Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый. И у губернатора, и у полицеймейстера видались. А поступил как бы совершенно чужой. За дрянь взял деньги. Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет. «Подлец! До сих пор еще стоит!» – проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивший к крестьянским избам, отъехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, поднявший где-то на дороге притолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу. «Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтобы не мимо господского дома?»
3: Мужик, казалось, затруднился сим вопросом.
2: «Что ж, не знаешь?»
3: «Нет, барин, не знаю».
2: «Эх ты! А и седым волосом еще подернула!»
4: Скрягу Плюшкина не знаешь? Того, что плохо кормит людей?
3: Заплатанный! Заплатанный! Вскрикнул мужик.
4: Было им прибавлено и существительное, к слову, заплатанный. Очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ, и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и в потомство. Утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом не хитри и не облагораживай свое прозвище, хоть застав пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка все равно, что писанная, не вырубливается топором. А уж куды бывает метка все то, что вышло из глубины Руси. Все сам самородок, живой бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт, на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы, одной чертой обрисован ты с ног до головы. Несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает выражение его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца, легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза, затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец. Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко так вырвалось из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

0: Алло.
1: Привет, милочка. Я тебя не разбудила?
0: Разбудила.
1: Так и знала. Мир котик принадлежит тому, кто встает когда? Рано. Знаешь, в чем твоя беда?
0: Знаю.
1: Ну ладно, 15 минут на сборы, я жду тебя внизу, я на машине, есть серьезный разговор. Прокатимся, поговорим, а? Чао, ничего предложение?
0: Хорошо, сейчас буду.
1: Куда поедем?
0: Я не знаю.
1: Сегодня утречком сняла сирену с машины. Ростик ее установил, чтобы воры не залезли. Артисты – это такие дети. Каждый раз, когда Ростик собирается выйти на сцену, его коллеги забираются в машину, и сирена начинает гудеть. Да-да-да. Ростик, естественно, борется между любовью к машине и долгом.
0: Но долг, конечно, побеждает.
1: Конечно. Но зато у Ростика седые волосы появились. Вот такие наши семейные дела. Ну так куда все-таки поедем? Может быть, какое-нибудь романтическое место, например, на могилу Веневитинова?
0: Я не люблю могил.
1: Ну что ж, поедем в усадьбу Тютчева. Это 25 километров, как, ничего?
0: Ну, поедем к Тютчеву.
2: Поехали.
3: Бип-бип.
4: Усадьба Тютчева – это имение Муранова, которое перешло к Тютчеву от семьи поэта Боротынского. Большой поэт Тютчев прожил почти 70 лет. Он был современником крупнейших исторических событий, начиная с Отечественной войны 12 года и кончая Парижской коммуной.
1: Как настроение?
0: Еще утро испортить не успели.
1: Человек сам творит своего настроения. Я готова повторять это бесконечно. Надо раз и навсегда сказать себе, я не позволю себя расстраивать. Беды проходят, расстроенные нервы остаются. И чаще улыбается. Вот и весь секрет.
5: Поэзия самого Тютчева, раскрывающая целый мир образов и чувств, корнями связана с землей. И в этом ее сила. Именно эта любовь к жизни, любовь к настоящему, прошла через всю жизнь и творчество поэта.
1: Если ты помнишь, когда объявили, что за границу не поеду я, а поедешь ты, все обернули, чтобы посмотреть, как я буду реагировать. Ну, я взяла себя в руки. Подошла к телефону, позвонила к Ростику и сказала буквально следующее. «Ростик, милый, какая радость! Я не еду за границу! Наконец-то мы сможем побывать с тобой в Суздале!» И ты знаешь, с тех пор мы с Ростиком полюбили осматривать древние храмы. Во-первых, красиво, во-вторых, на воздухе.
4: Усадьба представляет из себя редчайший памятник русской культуры по той причине, что ее удалось сохранить в том же виде, в каком она была 100 лет назад.
0: Бензин кончается.
1: Ну ладно. Как полагается женщинам, мы поговорили о всякой чепухе. Вот.
0: А что? Вот.
5: Тютчев был монархистом. Но это не мешало ему порою с большой остротой осознавать несоответствие между его представлением о монархии и ее конкретным воплощением в русском самодержавном строе.
4: Сложность и противоречивость поэзии Тютчева были обусловлены сложностью и противоречивостью его отношения к окружающей действительности.
1: Давай на чистоту, иначе я не умею, ты это знаешь. Я не одобряю твою поездку на Каспий. Во-первых, я не понимаю, чем ты там будешь заниматься. А во-вторых, все решат, что ты не сама туда едешь, а тебя отсылают по каким-то там причинам. Но все это сторона дела практическая. Мы с тобой идеалисты, я это знаю, нам на это наплевать. Но есть и другая сторона дела. Я созвонилась с ним. Он в ужасном состоянии. Ты извини, что я вмешиваюсь, но, по-моему, сейчас не время.
0: А что не время?
1: Ну, он не настолько окреп на новом месте, этот удар. А я поняла, что для него это действительно удар. У него опустятся руки, он перестанет работать, потом он бросит все и уедет за тобой.
0: А ты, кажется, пишешь с ним сейчас одну работу.
1: Ты сказала, это нехорошо. То, что он стал директором института, это лучше для нас всех.
0: Я не понимаю, по какому праву ты вмешиваешься.
1: Это не твоя жизнь, это жизнь института.
0: Да, я рада помочь институту, но я не могу ради института.
1: Да-да-да, конечно, ты уже не любишь. Все это прелестно в 17 лет, но после 27 лет, прости меня, это несерьезно. Любишь, не любишь, все это беллетристика. Время сейчас трудное, время напряженное. Наконец ты возьмешь себя в руки и поймешь, что сейчас надо.
0: Надоть.
1: Ты всегда была талантлива, но ты, прости меня, всегда была глупая.
0: Да, я в школе слово «Москва» писала через «А» до 6 класса. Мне почему-то казалось несправедливым по отношению к словам писать не те буквы, которые слышатся, а те, которые условились писать. И ты хочешь, чтобы я поняла слово «надо»?
1: А если это касается твоей судьбы, твоей научной судьбы?
4: Тонкий мастер Тютчев не стремится блеснуть внешними эффектами или изысканностью формы. Основным стихотворным размером, которым пользовался поэт, был ямб. Чаще всего это ямб четырехстопный, реже пятистопный, еще реже смешанный. Трехсложные размеры у Тютчева крайне редкие, а напись-то...
0: Что касается моей научной судьбы, ты тут волнуешься зря. Тут я достигла. Тут у меня великолепное сочетание любимого тобой слова «надо» и моей юной романтики. Для того, чтобы мне по-настоящему работать, мне надо как минимум себя уважать. А для этого мне надо заниматься делом, в которое я верю. Даже если в него не веришь ты. Позволь мне это. Ну, позволь. Ты же добрая, ты мне позволишь. А о нем не беспокойся, он никуда и никогда не уедет, в этом-то его беда.
1: Мне жаль тебя это слышать, я тебя люблю.
0: Но ведь это ты меня любишь, а не я тебя. Когда я вернулась, и он решил со мной расстаться, я убеждена, что первый, кто советовал ему это сделать, на правах друга и хорошо относясь ко мне, была ты, да?
1: Ай, бог с тобой.
0: Ты чудно ответила, не солгала. А теперь, значит, ты поняла, что если мы с ним расстанемся, то так будет хуже для тебя, и ты искренне решила, я подчеркиваю, искренне, потому что ты умеешь делать искренне сразу несколько вещей, в этом твоя сила. Значит, он говорил с тобой обо мне? Ха, это же надо. Это с ума надо сойти, чтобы говорить с тобой обо мне.
1: Приехали.
4: Как приехали? Усадьба Тютчева.
5: Как приехали? Солнце светит золотое, блещет озеро струи. Здесь великое былое словно дышит в забытьи. Дремлет сладко, беззаботно, не смущая дивных снов и тревоги мимолетной лебединых голосов.
2: Эй, товарищ.
3: Да?
2: Это усадьба?
3: Да.
2: Музей открыт?
3: Если вам так хочется.
2: А почему же замок висит?
3: Значит, музей закрыт.
2: Но есть тут кто-нибудь кто?
3: Директор в Москву уехал, сторож на рынок пошла.
2: А замдиректор?
3: Это было бы слишком для одной усадьбы.
0: Как странно. Мы же не встречались целую жизнь. И вдруг встречаемся. Вы когда сюда приехали?
3: На рассвете. Рассветное солнце.
0: Значит, вы действительно были? Вы действительно звонили? А что вы здесь делаете?
3: Какая жажда точности. Она отличает людей, причастных к техническому прогрессу. Сегодня же очень веселый день.
0: Да. А почему веселый?
3: Сегодня традиционный день цирка. Красочные кавалькады пройдут по городу. Сотни клоунов пройдут по городу. Они будут смеяться, они будут плакать, они даже будут все рыжими. И все равно никто не удивится. Послушайте, а может быть мне покинуть эту старинную усадьбу и примкнуть к красочной кавалькаде?
0: А зачем?
3: О, я смогу делать за вас массу полезных вещей.
0: Да, например?
3: Например, смеяться. Смеяться вы будете сами. А я буду плакать за вас.
0: А я вспомнила. Я вас видела в детстве.
3: Правильно. Когда говорят о клоунах, всегда говорят о детстве.
0: А как же я могла вас забыть?
3: Как же вы могли меня забыть?
0: Вы мне приснились однажды. Вы шли впереди и играли на дудочке. А я бежала сзади по теплым лужам, и мне было хорошо.
3: Вам будет хорошо. Смотрите, я вынимаю дудочку.
0: А у вас она есть?
3: Ну, разумеется. Разве можно в день цирка выходить на улицу без дудочки? Это просто неприлично. Я буду стоять на вокзале, ждать вас и играть на дудочке.
0: Но я не приду.
3: Тихо. И шепчите, как в детстве перед сном, когда верят, что все исполнится завтра.
0: Какое высокое небо. И голос дальней птицы.
3: Какое высокое небо. И голос дальней птицы.
0: И трава зеленая.
3: И трава зеленая. Все исполнится.
0: Все исполнится.
3: Все исполнится.
0: Все исполнится.
3: Все исполнится.
5: Привет.
6: Хорошо.
7: А кто взял?
6: Нет, цена. Добрый день.

0: Прелестно в 17 лет, но прости меня, после 20 лет это несерьезно. Любишь, не любишь, все это билетристика. Время сейчас трудное, время напряженное. Наконец ты возьмешь себя в руки и поймешь, что. Да-да, ты уже не любишь. Все это.
1: А если это касается твоей судьбы?
2: А теперь, значит, ты поняла, что если мы с ним расстанемся, так будет хуже для тебя, и ты искренне решила, я подчеркиваю, искренне, потому что ты умеешь делать искренне несколько вещей, в этом твоя сила. Значит, он говорил с тобой обо мне? Это же надо. Это с ума надо сойти, чтобы говорить с тобой обо мне.
1: Приехали.
3: Как приехали? Усадьба Тютчева.
4: Как приехали? Солнце светит золотое, блещут озеро струи, здесь великое былое, словно дышит.

0: и шепчите, как в детстве перед сном, когда верит, что все исполнится завтра.
1: Какое высокое небо! И голос дальней птицы.
0: Какое высокое небо! И голос дальней птицы.
1: И трава зеленая.
0: И трава зеленая. Все исполнится.
1: Все исполнится.
0: Все исполнится.
1: Все исполнится.
2: Откуда?
0: Смотрите, я вынимаю дудочку.
1: А у вас она есть?
0: Разумеется. Разве можно в день цирка выходить на улицу без дудочки? Это просто неприлично. Как тихо.
3: Стихотворение «Чаепитие на Арбате». Пейте чай, мой друг старинный, забывая бег минут. Желтой свечкой стеаринной я украшу ваш уют. Не грустите о поленях, о камине и огне. Плед шотландский на коленях, занавеска на окне. Самовар, как бас из хора, напевает вашу честь. Даже чашка из фарфора у меня, представьте, есть. В жизни выбора немного, кому день, а кому ночь. Две дороги от порога, одна в дом, другая прочь. Нынче ж вы в дому прогретом, а не в поле фронтовом, не в шинели, и об этом лучше как-нибудь потом. Я для вас, мой друг, смешаю в самый редкостный букет 5 различных видов чая по рецептам прежних лет. Кипятком крутым бурлящим эту смесь залью для вас, чтоб былое с настоящим не встречалось хоть сейчас. Настояться дам немножко, осторожно процежу и серебряную ложку рядом с чашкой положу. Это тоже вдохновение. Но, склонившись над столом, на какое-то мгновение все же вспомним о былом. Над безумной рекою пулеметный ливень сек, и холодную щекою смерть касалась наших щек. В битве выбор прост до боли, или пан, или пропал. А потом живые в поле мы устроили привал. Нет, не то, чтоб пировали, а очухавшись слегка, просто грелись на привале кипятком из котелка. Не было напитка краше, благодарствуй, котелок, но встревал в блаженство наше чей-то горький монолог. Как бы ни были вы святы, как неправедно житье, вы с ума сошли, солдаты, это дрянь, а не питье. Равнодушие вас погубит и забывчивость убьет. Тот, кто крепкий чай разлюбит, сам предаст и не поймет. Вы представьте, друг любезный, как нам были всем смешны парадоксы те из бездны фронтового сатаны. Ведь казалось, что крученный чайный лист, трава и сор пред планетой, обреченный на страдания и позор, что напиток именитый, но средь скорби и разлук целый мир полузабытый.

перед нами ожил вдруг, и клянусь вам, друг мой давний, не случайность древних лет, эти чашки, эти ставни, полумрак и старый плед, разговор текущий скупо, и заварки колдовство, и как будто даже скука, но не скука, естество, и счастливый час покоя, и завидное такое мирной ночи торжество.

Безумству храбрых поем мы песню. Безумство храбрых — вот мудрость жизни.

0: Медленно прошел день, бессонная ночь, и еще более медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не являлся. Наступил вечер и ночь. Вздыхал и шаркал по стене холодный дождь. В трубе гудело, под полом возилось что-то. С крыши капала вода, и унылый звук ее падения странно сливался со стуком часов. Казалось, весь дом тихо качается, и все вокруг было ненужным, омертвело в тоске. В окно тихо стукнули. Раз, два. Она привыкла к этим стукам, они не пугали ее, но теперь вздрогнула от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро подняла ее на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла дверь. Вошел Самойлов, а за ним еще какой-то человек с лицом, закрытым воротником пальто, в надвинутой на брови шапке.
1: Разбудили мы вас.
2: Не спала я.
1: Здравствуйте, мамаша. Не узнали?
2: Это вы, Егор Иванович?
1: А здесь. У нас к вам дело есть.
3: Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел известный вам Николай Иванович.
2: Разве он там?
3: 2 месяца и 11 дней. Да. Видел там хохла.
2: Да.
3: Он кланяется вам. И Павла, который тоже кланяется. Просит вас не беспокоиться и сказать вам, что на пути его местом отдыха человеку всегда служит тюрьма. Так уж установлено заботливым начальством нашим. Затем, мамаша, я приступлю к делу. Вы знаете, сколько народу схватили здесь вчера?
2: Нет. А разве кроме Паши...
3: Он 49-й. И надо ждать, что начальство заберет еще человек с десяток. Вот этого господина тоже.
1: Да, и меня.
2: Мать почувствовала, что ей стало легче дышать. Не один он там. Наверное, долго держать не будут, если так много забрали.
3: Правильно. А если мы ухитримся испортить им эту обедню, так они и совсем в дураках останутся. Дело стоит так. Если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павлоса, товарищи, и же с ним ввергнут в узилище.
2: Как же... Как же это...
3: Очень просто. Ну, иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте... Был Павел, были книжки и бумажки. Нет Павла, нет ни книжек, ни бумажек. Значит, это он сеял книжечки-то? Ага. Ну и начнут они есть всех. Жандармы любят только окорнать человека, чтобы от него остались одни пустяки.
2: Я понимаю, понимаю. Ах, вас... Господи, да как же теперь...
1: Всех почти выловили, черт их возьми. Теперь нам нужно дело продолжать по-прежнему. Не только для дела, а и для спасения товарищей.
3: А работать некому. Литература у нас есть превосходного качества. Сам делал. А как ее на фабрику внести, сие неизвестно.
1: Стали обыскивать всех в воротах.
2: Так что же... Ну, а как же...
1: Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой?
2: Знакома? Ну?
1: Поговорите с ней. Не пронесет ли она?
2: Ой, нет. Нет. Баба она болтливая, нет. Как узнает, что через меня. Из этого дома нет, нет. Вы мне дайте. Дайте мне. Уж я устрою. Я сама найду ход. Я Марью же и попрошу. Пускай она меня себе в помощницу возьмет. Мне хлеб есть надо, так... работать надо же. Вот я и буду обеды туда носить. Уж я устроюсь.
4: Так.
2: Они увидят, Павла нет, а рука его даже из-за строга достигнет. Они увидят.
3: Чудесно, мамаша. Знали бы вы, как это превосходно. Прямо очаровательно.
1: Я в тюрьму, как в кресло сяду, если это удастся.
0: Ей было ясно. Если теперь листки появятся на фабрике, начальство должно будет понять, что не ее сын распространяет их. И чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала от радости. Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили: «За дело взялась Ниловна». И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят. Другие тревожили ее печальное сердце словами соболезнования. Третьи озлобленно ругали директора, жандармов, находя в груди ее ответное эхо. А поздно вечером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя себе места, не зная, что делать. И ее беспокоило, что вот уже скоро ночь, а Егор Иванович не несет литературу, как он обещал. За окном мелькали тяжелые серые хлопья осеннего снега. Мягко приставая к стеклам, они бесшумно скользили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след. Она думала о сыне. В дверь осторожно постучались. Мать быстро подбежала, сняла крючок. Вошла Сашенька. Мать давно ее не видела, и теперь первое, что бросилось ей в глаза, это неестественная полнота девушки.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Давно не видать было вас. Уезжали?
5: Нет. Я в тюрьме сидела. Да, вместе с Николаем Ивановичем. Вы помните его?
2: Как же не помнить? Мне вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили.
5: Да.
2: А вот про вас я не знала. Никто и не сказал, что вы там.
5: Да, что же об этом говорить? Мне, пока не пришел Егор Иванович, переодеться надо.
2: Ой, мокрый вы вся.
5: Я листовки и книжки принесла.
2: Давайте.
0: Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с нее точно листья с дерева посыпались на пол, шелестя пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их с пола.
5: Вот.
2: Ой, а я смотрю, полная вы такая, думала, замуж вышли, ребеночка ждете. Ой, сколько принесли.
5: Вот.
2: Неужели пешком?
5: Да.
0: Она теперь снова стала стройной и тонкой, как прежде.
6: Мать видела, что щеки у нее ввалились. Глаза стали огромными, и под ними легли темные пятна.
2: Только что выпустили вас. Вам бы отдохнуть, а вы...
5: Да нет, нужно. Скажите, как Павел Михайлович? Ничего?
2: Ничего. Да ведь он себя не выдаст.
5: Да, ведь у него крепкое здоровье, да.
2: Не хворал никогда. Дрожите вы вся. Вот я чаем вас напою, с вареньем малиновым.
5: Ой, спасибо.
0: На другой день, в полдень, мать спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих, грубо ощупывали всех входящих во двор, переругиваясь с ними. В стороне стоял полицейский и тонконогий человек с красным лицом и быстрыми глазами. Мать передвигая коромысло с плеча на плечо, из-под лобья следила за ним, чувствуя, что это шпион.
2: Меня-то пропустили бы. Видите, человек с ношей. Спина ломится.
0: Иди, иди, сердито крикнул сторож. Рассуждает тоже. Мать дошла до своего места, составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась. К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы, и старший Василий, хмуря брови, громко спросил: «Пироги есть?»
2: «Завтра принесу».
0: Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул: «Эх ты, мать честная!» Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листовок.
2: «Щи! Лапша горячая! Похлебка, каша!»
0: И, незаметно вынимая книги пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пятном, точно огонь спички в темной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно со злорадным чувством говорила ему: «На-ка тебе, батюшка!» Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворенно: «На, во!» Вечером, когда она пила чай, за окном раздалось чмоканье лошадиных копыт по грязи и прозвучал знакомый голос. Она вскочила, бросилась в кухню к двери, по сеням кто-то быстро шел, у нее потемнело в глазах, и, прислонясь к косяку, она толкнула дверь ногой.
1: «Добрый вечер, Ненько!»
2: «Андрюша! Ай, Андрюша!»
0: Обняв плечи матери, он ввел ее в комнату, а она, прижимаясь к нему, быстрым жестом отирала с лица слезы и жадно всей грудью глотала его слова.
1: «Кланяется вам Павел. Здоровый, весел, как только может быть. Хорошо держится, ровно, твердо. Скоро его выпустят, говорю вам».
2: «Скоро. Я знаю. Скоро».
1: «Ну вот и хорошо, коли знаете. Ну, наливайте же мне чаю, говорите, как жили».
2: «Очень я люблю вас, Андрюша».
1: «С меня немного довольно. Я знаю, что вы меня любите. Вы всех можете любить. Сердце у вас большое».
2: «А знаете, что я сегодня сделала? Пронесла на фабрику литературу».
1: «Ого! Ого, ну это не шутка! Это дело! Павел-то как рад будет, а? Это хорошо, Ленько! И для Павла, и для всех!»
2: «Вот».
0: Мать уже трижды ходила просить свидания с Павлом, и каждый раз жандармский генерал, седой старичок с багровыми щеками и большим носом, ласково отказывал ей. «Через недельку, матушка, не раньше. Через недельку мы посмотрим, а сейчас невозможно». Он был круглый, сытенький и напоминал ей спелую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плесенью. Он всегда ковырял в мелких белых зубах острой желтой палочкой, его небольшие зеленоватые глазки ласково улыбались, голос звучал любезно, дружески.
2: «Вежливый, все улыбается».
1: «Да-да, они ничего, ласковые, улыбаются. Им скажут: а ну вот этот умный и честный человек, он опасен нам, повесть-ка его. Они улыбнутся и повесят, а потом опять улыбаться будут».
2: «Тот, который у нас с обыском был, проще. Сразу видно, что собака».
1: «Угу».
0: Наконец, ей дали свидание. И в воскресенье она скромно сидела в углу тюремной канцелярии. Кроме нее, в тесной и грязной комнате с низким потолком
6: было еще несколько человек, ожидавших свиданий. Должно быть, они уже не в первый раз были здесь и знали друг друга. Между ними лениво и медленно сплетался тихий и липкий, как паутина, разговор. Порою входили арестанты, серые, однообразные, в тяжелых кожаных башмаках. Входя в полутемную комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели кандалы. Все было странно спокойно и неприятно просто. Казалось, что все издавна привыкли, сжились со своим положением. Одни спокойно сидят, другие лениво караулят, третьи аккуратно и устало посещают заключенных. Сердце матери дрожало дрожью нетерпения. Она недоуменно смотрела на все вокруг, удивленная этой тяжелой простотой. Толстый надзиратель с квадратной рыжей бородой крикнул ее фамилию, оглянул ее с ног до головы и, прихрамывая, пошел, сказав ей: «Иди за мной».
2: Она шагала, ей хотелось толкнуть в спину надзирателя, чтобы он шел быстрее. В маленькой комнате стоял Павел. Улыбался, протягивал руку. «Здравствуй, здравствуй».
4: «Да ты успокойся, мама».
2: «Ничего».
6: Павел спрашивал ее о здоровье, о доме. Она ждала каких-то других вопросов, искала их в глазах сына и не находила. Он, как всегда, был спокоен, только лицо побледнело, да глаза как будто стали больше.
2: «Саша кланяется. Скоро ли выпустят они тебя? За что посадили? Ведь вот бумажки эти опять появились».
4: «Опять?
6: Об этих делах запрещено говорить», — лениво заявил надзиратель. «Можно только о семейном».
2: «А разве это не семейное?»
6: «Уж я не знаю, только запрещается», — равнодушно настаивал надзиратель.
4: «Говори, мама, о семейном. Что ты делаешь?»
2: «Ношу на фабрику все это. Щи, кашу, всякую Марину стряпню и прочую пищу».
6: Павел понял. Лицо у него задрожало от сдерживаемого смеха. Он взбил волосы и ласково, голосом, какого она еще не слышала от него, сказал:
4: «Хорошо, что у тебя дело есть. Не скучаешь».
2: «А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали».
6: «Окончилось свидание», — заявил надзиратель, глядя на часы.
4: «Ну, спасибо, мама. Спасибо, голубушка.
7: Ты не беспокойся, скоро меня выпустят».
2: Он крепко обнял ее, поцеловал. И, растроганная этим, счастливая, она заплакала. Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями. «Ловко я ему сказала, понял он. Понял. А то бы не приласкал бы. Никогда он этого не делал».
6: Жизнь текла быстро. Дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое. И оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди. Озабоченно вполголоса беседовали с Андреем, и поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожно, бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение. Казалось, все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились. Одни – насмешливые и серьезные, другие – веселые, сверкающие силой юности, третьи задумчиво тихие, Все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное. Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла, и в этой толпе он становился незаметным для глаз врагов. Однажды из города явилась бойкая кудрявая девушка. Она принесла для Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами: «До свидания, товарищ».
2: А проводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто семеня маленькими ножками, шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкой, как бабочка. Товарищ! Эх ты, милая! Дай тебе, Господи, товарища честного на всю твою жизнь! Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала все яснее. Ее ласкали и грели их мечты о торжестве справедливости, и, слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала ее их простота и красивая, щедрая небрежность к самим себе. Она уже многое понимала из того, что говорили они о жизни. Чувствовала, что они открыли верный источник несчастья всех людей и привыкла соглашаться с их мнениями. Но в глубине души не верила, что они могут перестроить жизнь по-своему и что хватит у них силы привлечь на свой огонь весь рабочий народ. Каждый хочет быть сытым сегодня. Никто не желает отложить свой обед даже на завтра, если может съесть его сейчас. Немногие пойдут этой дальней и трудной дорогой. Немного глаз увидит в конце ее сказочное царство братства людей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их бороды и порой усталые лица, казались детьми.
6: Но все они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, говорили о добром. И, желая научить людей тому, что знали, делали это, не щадя себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ее опасность, и, вздыхая, оглядывалась назад, где темной узкой полосой плоско тянулось ее прошлое. У нее незаметно сложилось спокойное сознание своей надобности для этой новой жизни. Раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видела, что нужна многим. Это было ново, приятно и приподняло ей голову. Она аккуратно носила на фабрику листовки, смотрела на это как на свою обязанность и стала привычной для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз ее обыскивали, но всегда на другой день после того, как листки появлялись на фабрике. Когда с нею ничего не было, она умела возбудить подозрения сыщиков и сторожей. Они хватали ее, обшаривали, она притворялась обиженной, спорила с ними и, пристыдив, уходила, гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра. Однажды в праздник мать пришла из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая радостью, точно теплым летним дождем. В комнате звучал крепкий голос Павла.
2: Вот и пришел, и дома.
6: Он наклонился к ней, бледный. В углах его глаз светло сверкали маленькие слезинки. Губы вздрагивали. Секунду он молчал. Мать смотрела на него тоже молча. Хохол, тихо насвистывая, прошел мимо них, опустив голову, и вышел во двор.
4: Спасибо, мама.
6: Радостно потрясенная выражением лица и звуком голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая биение сердца, тихонько говорила:
2: Христос с тобой. За что?
4: За то, что помогаешь великому нашему делу. Спасибо. Когда человек может назвать мать свою и по духу родной, это редкое счастье.
6: Она молча, жадно глотая его слова открытым сердцем, любовалась сыном. Он стоял перед нею такой светлый, близкий.
4: Я, мама, видел, многое задевало тебя за душу. Трудно тебе. Думал, никогда ты не помиришься с нами. Не примешь наши мысли, как свои, а только молча будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело было.
2: Андрюша очень много дал мне понять.
4: Он мне рассказывал про тебя.
2: Егор тоже. А Андрюша даже грамоте хотел учить.
4: А ты сконфузилась и сама потихоньку стала учиться.
2: Уж он подглядел. Позвать бы его. Нарочно ушел, чтобы не мешать.
7: Андрей, ты где?
8: Здесь. Дрова колоть хочу.
7: Иди сюда.
8: Видите, Ненька, какой он, Павел. Вместо того, чтобы наказывать, начальство только откармливает бунтарей.

У нее сладко замирало сердце. Она была опьянена радостью. Но уже что-то скупое и осторожное вызывало в ней желание видеть сына спокойным, таким, как всегда. Было слишком хорошо в душе, и она хотела, чтобы первая, великая радость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце такой живой и сильной, как пришла.

0: под насыпью во рву некошенном лежит и смотрит, как живая, в цветном платке на косы брошенном, красивая и молодая. Бывало, шла походкой чинную на шум и свист за ближним лесом, всю обойдя платформу длинную, ждала, волнуясь под навесом. Три ярких глаза набегающих, нежней румянец, круче локон, быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальней из окон. Вагоны шли привычной линии, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели, вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу, сад с кустами блеклыми, ее жандарма с нею рядом. Лишь раз гусар рукой небрежную, облокотясь на бархат алый, скользнул по ней улыбкой нежною, скользнул, и поезд вдаль умчала. Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая, тоска дорожная, железная, свистела сердце, разрывая. Да что, давно уж сердце вынуто, так много отдано поклонов, так много жадных взоров кинуто в пустынные глаза вагонов. Не подходите к ней с вопросами, вам все равно, а ей довольно. Любовью, грязью или колесами она раздавлена, все больно.
1: Про стихи. Это выжимки бессонниц. Это свеч кривых нагар, это сотен белых звонниц первый утренний удар, это теплый подоконник под черниговской луной, это пчелы, это донник, это пыль и мрак и зной.
2: Шумит, пробираясь кустами, усталое сытое стадо. Пастух повстречался не старый с насмешливо-ласковым взглядом. Табак предлагает отменный, радушную радует речью. Спасибо, товарищ почтенный, за добрую встречу. Парнишка идет босоногий, он вежлив, серьезен и важен. Приметы вернейшей дороги с готовностью тотчас укажет и следует дальше влекомой своей особой задачей. Спасибо, дружок незнакомый, желаю удачи. Девчонка стоит у колодца, она обернется, я знаю, и через плечо улыбнется, гребенку слегка поправляя. Другая мне девушка снится, но я не боюсь порицания. Спасибо и вам, озорница, за ваше внимание.

0: Обыкновенное чудо. Какое странное название. Если чудо, значит необыкновенное. А если обыкновенное, следовательно, не чудо. Разгадка в том, что у нас речь пойдет о любви. О любви можно и говорить, и петь песни, а мы расскажем о ней сказку. А начинается наша сказка просто. Когда-то, не помню уж когда, был я волшебником, чего только не было в молодости. Но вот я женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как волшебника не корми, все его тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям. Она идет, моя жена. 15 лет я женат, а до сих пор влюблен в жену свою, как мальчик, честное слово, так. Идет она, вот пустяки какие, а сердце бьется так, что даже больно. Здравствуй, здравствуй, жена. Что с тобой? Кто тебя посмел обидеть?
1: Ты.
0: Я, не может быть, ах, я разбойник, что же это я окаянно наделал?
1: Кого ты ждешь?
0: Никого.
1: Смотри мне в глаза. Неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Да ты себя скорее обманешь, чем меня. Ну, признавайся, разом.
0: Ладно, ладно, милая моя. Будут у нас сегодня гости. Будут, ты уж прости меня, я стараюсь. Я уже домоседом стал, но требует душа чего-нибудь этакого волшебного. Ну, не обижайся, будут гости. Вот, сейчас. Слышишь, едет. Это он, тот самый юноша, из-за которого и начнутся у нас удивительные события.
1: Это юноша? Как юноша?
0: Забыл тебе рассказать. Просто-напросто забыл, и все тут. Шел по лесу, вдруг вижу навстречу молодой медведь. Подросток еще. Голова лобастая, глаза умные. Разговорились мы с ним слово за слово, понравился он мне. Сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку. Раз, два, три... Ну, чего тут сердиться, я не понимаю. Небо было ясное, погода была прекрасная.
1: Замолчи! Терпеть не могу, когда для собственной забавы мучают животных.
0: Здравствуй, сынок.
1: Здравствуй, сынок. Как тебя зовут?
2: Медведь.
1: Как?
2: Медведь.
1: Тебе трудно, сынок?
2: Да, хозяйка, быть настоящим человеком очень нелегко.
1: Сейчас же, если ты меня любишь, преврати его в медведя. Сейчас же отпусти его на свободу.
0: Дорогая моя, милая моя, он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем.
2: Не спешите, дорогая хозяйка. Увы, это случится не так скоро. Я вновь стану медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня.
1: Как ты говоришь?
2: Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса полюбит и поцелует меня, я разом превращусь в медведя и убегу в родные мои горы.
1: Боже мой, как это грустно.
0: Почему?
1: А о принцессе-то вы и не подумали.
0: Пустяки, влюбляться полезно.
1: Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, а он вдруг превратится в дикого зверя.
0: Дело житейское, жена.
1: Но ведь он потом убежит в лес.
0: И это тоже бывает.
1: Сынок. И ты бросишь влюбленную девушку.
2: Увидав, что я медведь, она меня сразу разлюбит, хозяйка.
1: Что ты знаешь о любви, мальчуган?

Медведь и принцесса встретились и полюбили друг друга. А когда медведь узнал, что его любимая принцесса, он вскочил на своего сумасшедшего коня и ускакал без дороги в горы. Он боялся погубить ее и себя. Кто мог себе представить, что принцесса будет во всем не похожа на других принцесс?

А принцесса, добрая, беспомощная принцесса, переоделась в мужское платье и поскакала вслед за любимым. Замечательная девушка, молодчина. Бедный король, ее любящий отец со свитой поскакал вслед за ней. В горах есть превосходный трактир, который построил мой друг-трактирщик. Там живут охотник со своим учеником. И принцесса поступила в ученики к охотнику. Ее никто не узнает, вот в том-то все и дело. Я сделал так, что медведь и принцесса встретятся в этом трактире. Они встретятся. Они обязательно встретятся.

0: Простите, молодой человек, у вас нет сестры. Посидите со мной немного, пожалуйста. Дело в том, что вы удивительно похожи на одну девушку, которую мне необходимо забыть как можно скорее. Куда вы?
1: Не хочу напоминать то, что необходимо забыть.
0: Боже мой, голос ее.
1: Вы бредите.
0: Очень может быть, я как в тумане. Я скакал трое суток, без дороги, без отдыха. Проехал бы дальше, но мой конь заплакал, как ребенок, когда я хотел миновать эту гостиницу.
1: Вы убили кого-нибудь?
0: Да что вы!
1: От кого же бежали вы, как преступник?
0: От любви.
1: Какая забавная история.
0: Не смейтесь. Я знаю, что молодые люди жестокий народ. Я сам был таким 3 дня тому назад, с тех пор поумнел. Вы были когда-нибудь влюблены?
1: Не верю я в эти глупости.
0: Я тоже не верил, потом влюбился.
1: Кого же это, позвольте узнать?
0: В ту самую девушку, которая так похожа на вас. Я влюбился и был счастлив, недолго, но зато как никогда в жизни. Потом вдруг я понял ясно, что и она влюбилась в меня.
1: Какой удар для влюбленного.
0: Да в этом случае страшный удар. И страшнее всего мне стало, когда она сказала, что поцелует меня.
1: Глупая девчонка.
0: Что?
1: Презренная дура.
0: Ты так не смей говорить о ней.
1: Она этого стоит.
0: Дерзких щенят наказывают. Защищайся.
1: К вашим услугам. Уже дважды я мог убить вас.
0: Мальчуган, а я ищу смерти.
1: Отчего же вы не умерли без посторонней помощи?
0: Здоровье не позволяет. Принцесса. Принцесса, вот счастье. Вот беда, почему вы здесь?
1: 3 дня я гналась за вами, и только в буре потеряла ваш след.
0: А вы 3 дня гнались за мной?
1: Да, чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Знаете, что вы для меня все равно, что бабушка, да еще чужая. И не собиралась я вовсе влюбляться в вас. Я все равно отомщу вам, умру, а отомщу.

0: Бежать. Бежать, медведь проклятый. Она сердилась и бронила меня. Я видел только ее губы и думал только об одном. Вот сейчас я ее поцелую. Медведь проклятый, бежать. Трактирщик.
1: Да, сударь?
0: Мне нельзя встречаться с ней. Я люблю ее.
1: Кого?
0: Принцессу.
1: Она здесь?
0: Она здесь. Здесь она переоделась в мужское платье. Она ученик охотника.
1: Принцесса нашлась. Принцесса нашлась, ваше величество. Король! Принцесса нашлась.
2: О, поздравляю.
1: Ваше величество. Где она?
3: Ваше величество, она...
4: Трактирщик, дай капель.
1: Каких тебе капель, охотник?
4: Ну, а почем я знаю? Ученик мой захворал. Не ест, не пьет, отвечает не в попад.
1: Что это?
5: Ничего чего, я умру, он и то не заметит.
4: Да нет, новенький мой заскучал.
3: Принцесса!
4: Кто-кто?
1: Твой новенький переодетая принцесса.
5: Мог тебя заешь, а ведь я ее чуть по шее не стукнул.
4: Нахал, болван! Мальчика от девочки отличить не может.
5: А вы-то сами отличили?
4: Да есть мне время заниматься подобными глупостями.
1: Тише ты! Тише ты! Где принцесса?
4: На, любезный, ты не ори. У меня работа тонкая, нервная. Я пришибу и отвечать не буду.
1: А? Это король.
4: О, простите, ваше величество.
1: Где моя дочь?
4: Сидит в нашей комнате, сидит, смотрит на огонь и скучает.
1: Проводите меня к ней.
4: О, я с удовольствием, ваше величество. Я вас провожу, а вы мне дипломчик. Дескать, обучал королевскую дочку благородному искусству охоты.
1: Вот тебе.
3: Ваше величество, пойдемте.
6: Ну, сейчас мы услышим пальбу.
7: Какую пальбу?
6: Принцесса дала слово застрелить каждого, кто последует за ней.
7: Она не станет стрелять в родного отца.
6: Конечно, да, да, да, знаю я людей. Для честного словца обычно не жалеют и отца.
7: Ох, тихо! Его величество, он разгневан.
6: Ой, сейчас казнить опять начнет. Я и так... Ой. Простужен. Ой, вот нету работы вреднее придворной.
1: Я в ужасном горе. Она сидит там у огня, тихая, несчастная, одна. Вы слышите? Одна. Я ее растил, берег, а теперь вдруг не могу ей помочь. Она за 3-9 земель от меня. Ну, ступайте. Может быть, мы можем ей помочь. Ступайте.
6: Стрелять будет.
1: Ну и что? Вы все равно приговорены к смерти. Бумаги мне!
7: Бумаги мне!
1: Бросим жребий.
3: Вот шляпа, ваше величество, вот шляпа.
1: Так, тот, кто вытянет бумагу с крестом, пойдет к принцессе.
7: Ваше величество, позвольте мне поговорить с принцессой. Мне есть что сказать.
1: Не позволю! Не позволю! Жребий! Жребий! Первый министр, вы первый!
7: Нет! Актив!
1: Тяните!
7: Тяну!
1: Ну, разворачивайте!
7: Разворачивай! Увы, государь!
1: Славьте Господи!
7: На бумаге нет креста!
1: Зачем орать надо было, увы, болван?
7: А почему так со мной разговариваешь?
1: Тише вы! Говорите, сударыня, тяните.
7: Благодарю вас. Мне идти, государь.
6: От всей души поздравляю, царствие вам небесное.
1: А ну-ка покажите мне бумажку, сударыня. Вы врунья, сударыня. Вот народец так и норовит обмануть. своего бедного повелителя. Следующий. Министр-администратор, ваша очередь. Тяните. Куда вы идете?
6: А куда?
1: Откройте глаза, вот шляпа рядом со мной.
6: Тихо, тихо.

0: что значит?
1: Нет, это я, то есть я хотел сказать, увы. Ну вот, честное слово, ну, не знаю, но провалиться мне сейчас просто вот на этом месте, не вижу никакого креста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая жалость. Следующий, пожалуйста.
0: Дайте-ка мне ваш жеребий, сударь.
2: Кого?
3: Бумажку живо.
0: Нет креста.
1: Нет.
0: А это что?
1: Где?
0: Вот, перед глазами у вас.
1: Какой же это крест? Что это за крест?
2: Это крест?
1: А? Ну, я не знаю. Это мне скорее напоминает, ну, может быть, букву?
0: Нет, это не буква. Это он и есть. Идите. Идите. Идите.
1: Люди.
4: Что вы делаете, люди? Мы бросили дела, забыли сан, звание, поскакали в горы по чертовым мосткам, по козьим тропкам. Что довело нас до этого, люди?
1: Ой, только давайте серьезно раз в жизни поговорим. Нет никакой любви на свете.
4: Есть.
1: Ну, вам-то уж совсем стыдно. Солидный человек, трактирщик, дельце свое имеете.
4: И все же я берусь доказать, что любовь существует на свете,
1: да
4: ваше
1: нету
4: величество.
1: Ее, нету, ваше величество, нету. Людям я не верю. Сам никогда не влюблялся. Значит, меня посылают на смерть ради выдумки, предрассудка.
0: А почему принцесса страдает?
1: По молодости лет.
0: Ну, ладно, сказал последнее слово приговоренного и отправляйся. Живо. Отправляйся. Ни слова застрелю. Эки дьявол, а? И зачем только я слушал его? Он разбудил во мне тетю, которой каждый мог убедить в чем угодно. Бедняжка 18 раз была замужем, не считая легких увлечений. А вдруг никакой любви нет у дочки ангина? Или бронхит? А я мучаюсь. Аманда.
5: Да, ваше величество.
0: Есть любовь на свете?
5: Нет, ваше величество.
0: Почему?
5: Ваше величество, я любила одного человека, но он оказался таким ничтожеством, что я перестала верить в любовь. Теперь я влюбляюсь во всех, кому не лень. А все равно...
0: Оринтия!
6: Да, ваше величество.
0: А ты что скажешь о любви?
6: Все, что вам угодно, кроме правды, ваше величество.
0: Почему?
6: Говорить о любви правду так страшно и так трудно. Я давно разучилась это делать. Говорю то, чего от меня ждут.
0: Есть любовь на свете?
6: Есть, если вам угодно, ваше величество.
0: Может быть, ее нет?
6: Нет, если вам угодно, ваше величество. Есть только легкое увлечение, которое всегда кончается пустяками.
0: Вот вам и пустяки. Вот вам и пустяки.
7: Царство ему небесное, ваше величество.
4: А может, он, она, они промахнулись?
7: Дурак, болван, о ком говоришь?
0: Тише вы! Тише вы! Я радуюсь! Я радуюсь! Наконец-то моя дочка вырвалась из той проклятой теплицы, в которой я, старый дурак, ее вырастил. Теперь она поступает, как все нормальные люди. У нее неприятности. Вот она и палит, в кого попала. Растет. Дочка.
8: Эй, трактирщик.
9: Да, ваше величество.
8: Прибери там в коридоре тело министра-администратора.
3: Ваше Величество!
6: Министр! Ой,
0: промахнулась!
8: Так, вы почему живы, нахал?
1: Да потому что это я стрелял.
8: Вы?
1: Да вот представьте себе.
8: В кого?
1: В кого, в кого? В принцессу, в кого? Да жива, жива! Перепугались.
8: Эй, да. Эй, вы там, палача, плаху и рюмку водки. Водку мне, остальное ему.
1: Только не, вот не торопись, любезный.
8: Ты с кем это так говоришь?
1: Да с тобой говорю, папаша. Не торопись. Принцесса моя невеста.
6: Бей в барабаны! Труби в трубы, караул в ружье!
5: Он сошел с ума!
8: Рассказывай толком, а то убью.
1: Расскажу, расскажу с удовольствием. Вообще люблю рассказывать о делах, которые удались. Господа, вы садитесь.
6: Что? Нет.
1: Да садитесь, господа. Я же не возражаю. Садитесь. Не хотите, да? Ну, смотрите, как хотите. Ну, значит, так. Пошел я, как вы настаивали, к девушке. Пошел, а сам думаю, ох, думаю.

0: чувство на шейке жилка бьется. Ну, то да сё, пятое, десятое. Ох ты. Ну, я ее обнял, следно чмокнул самые губки.
1: Замолчи, я убью тебя.
0: Уже убивали сегодня, ничего не получилось. На чем я остановился?
2: Это чмокнул.
0: А чмокнул я ее в самые губки.
1: Замолчи.
0: Ваше Величество, как бы так сделать, чтобы вот молодые люди, подростки, меня бы не перебивали? Неужели трудно? Ну, поцеловались мы, значит. А потом она говорит, ступайте, говорит, к папаше. Расскажите ему про все. А здесь пока девочкой переоденусь.
2: А, черт знает что. Эй,
3: да,
2: эй,
3: да,
2: свита,
3: слушай,
2: поищите что-нибудь в аптечке. Я потерял сознание. Остались одни лишь чувства. Тонкие, едва определимые. То ли мне музыки хочется и цветов, то ли зарезать кого-то. Чувствую, творится что-то неладное. А взглянуть в лицо действительности нечем.

Вот видите, как все запуталось, перепуталось. Но, наконец, распуталось так неожиданно, что я, волшебник, привыкший к чудесам, и то всплеснул руками от удивления. Медведь и принцесса так любили друг друга, что не могли не встретиться. И произошло чудо. Она поцеловала его, а он остался человеком. Любовь так переплавила его, что ему никогда уже не стать больше медведем. И были они так счастливы, что просто чудо.

0: Я
1: Юрьевича.
0: знакома была с Серовым Анатолием, герой Советского Союза,
1: А как
0: который
1: это случилось?
0: на одном аэродроме одно время стояли и 15-й, и 16-й стояли на одном аэродроме, летали с одного аэродрома. Вот эскадрилья Серова была там.
1: Вот, кстати говоря, Степанова из эскадрильи Серова.
0: Я знаю,
1: Знаете, да?
0: да, Степанова я хорошо знаю.
1: А как вообще, каким был Серов? Вот как он вам запомнился?
0: Ну, о Серове, когда испанцы смотрели на Серова, спрашивали, чем вы кормите ваших мужчин, что они такие большие. Он невероятно громадный человек был, очень добродушный, очень веселый, отличнейший летчик, но невероятных размеров. Свой маленький И-15, по-моему, с трудом втискивался. Такой он был громадный, такой большой. Я рядом с ним была какой-то пигелицей. Аделина работала с ним какое-то время. Она тоже маленького росточка, худенькая девочка была. Около него она, ну, крошка.
1: Но он уральский богатырь.
0: Богатырь, именно богатырь. Именно богатырь. Ну, потом...
2: Кстати, этот самолет мне пришлось, вернее, испытывать в Москве, под Москвой, точнее, Чкаловск есть. Вот там я был летчиком-испытателем вместе с Серовым. И с Серовым там воевали, и друг другу в гости ходили. И жаль, конечно, что он погиб преждевременно.
3: А вы знали Серова
2: Да,
3: хорошо?
2: я Серова очень хорошо. Мы с ним были товарищи, вот как летчики испытали.

0: были товарищи по Испании, он ко мне приезжал на отдых, я к нему приезжал на отдых. И вот раз я к нему приехал, и в этот момент налет был на истребительный аэродром, он эскадрой там командовал, и мы с ним в рефугу сошли. А рефуг по-испански называется, по-нашему, убежище. И правда, малая бомба, но попала точно в убежище. И мы смеялись, вы обнялись там, все дрожало. Говорят, ну, Толя, он говорит, ну, Саша, мы с тобой в рубашке родились. В общем, все хорошо.
1: А каким он был вообще человеком? Вот ваш Серов. Как он даже внешне
0: Ну,
1: выглядел?
0: во-первых, если внешне, это очень мощная фигура была. Очень я высокий, а у него, очевидно, около 2 метров такой мощный мужчина был. Сильный мужчина был. Летчик замечательный был. Тоже дальневосточник. Тоже дальневосточник. Он оттуда приехал летчиком-испытателем. Вот. Честный, правдивый. Летчики его очень любили. Почему это? Ну, вот Борис Смирнов в своей книге он пишет про Испанию, что кого равняет, что мы настолько любили Серова, летчика, истребителей. И когда он пишет про меня, он говорит, что сенаторов это бомбардировщика был Серов. Меня приравнивают к Серову. Я, конечно, горжусь. Я не Серов, горжусь. Так, как я и горжусь Чкалову. Я его знал хорошо. Мы с ним летали. Он меня проверял ночью на пилотаж. Кстати, поставил мне высшую оценку, пятерка.
1: Это Чкалов?
0: Да, Чкалов. Ведь я тогда летчиком был в Витебске, Белорусского фронта. Это тоже мощный летчик такой. Я пилотировал, неплохо пилотировал, а он мне говорит, что так пилотировать нельзя. Вот смотри, как я сделал переворот. Он мне сделал переворот. Я говорю, это технический пилотаж, убийство, а не пилотирование. Он говорит, Саша, только так. И вот в войну я понял резко, может быть, даже грубо. Нужно пилотировать самолет, чтобы зайти или уйти от противника, или выбрать соответствующую позицию.
1: А вот Серов и Чкалов, в каких они были отношениях?
0: Я вот и не знаю. Я, например, вот Чкалова, я знал очень хорошо.
1: Угу.
0: Мне думается, он только его знал понаслышке. Потому что и даже знал, очевидно, как летчика по Чкаловски. Хотя он там уже тогда Чкалов не работал, он на заводе работал ведущим испытателем. Я думаю, знал. Они что-то имели общее в пилотировании, что это такие к отношению, к простому отношению к летчикам. Как-то любовью все к ним горели, понимаете ли, за счет простоты. Ведь мне кажется, что командир не должен хамить. Какой бы там человек, летчик, там не летчик, не должен хамить. Он должен всегда быть вежливым, внимательным, культурным, обходительным, знать настроение каждого летчика. Это обязательно. Вот. А тогда, конечно, будет какой-то толк.
1: Я почему спрашиваю вас о Серове и о Чкалове? Я потихонечку набираю одновременно, когда встречаюсь с людьми, которые их знали, их уже осталось мало, вы понимаете, рассказы о Серове и о Чкалове. Мне это очень важно. Может быть, когда-то мне удастся сделать это. О Чкалове много сказано, а вот о Серове меньше.
0: Да, это замечательный летчик, пилотирует очень хорошо, бесстрашный шел в бой, понимаете, он же ночью сбил даже самолет. А если сейчас сбить самолет с теми прицелами радиолокационными, которые... А тогда ведь прицелов никаких не было. Нужно только зрение, искание, соображение. Конечно, авиация была несколько другая. Сейчас в моем понятии несколько сложной техника, но она летчику несколько, конечно, упрощает.
1: Но она помогает,
0: помогает
1: ему просто,
0: конечно.
1: Скажите, пожалуйста... Мне, пожалуйста, каким был, как вы вообще вот встретились с Серовым? Вы прямо из страны летели туда?
2: Нет, Серов уже, я прилетел в июне, в конце июня месяца, прибыл в Испанию.
1: Сделай там закладочку мне. На тебе бумажку. Сейчас, одну секунду. На. Потом на отдельный ролик мне это.
2: Я в Испанию прибыл туда в конце июня месяца, и когда... распределяли летчиков, прибывших на замену тех, которые уже сражались. Вот. И нас отобрали в группу как раз ленинградцев. Причем попали все мы ленинградцы. Вот, Сюсикалов, я, Попов, Горох, все даже из одной бригады. Понимаете? То есть мы уже были, ну, такой коллектив, друг друга знали, каждого характера, что если...
1: Вы уже закончили к этому времени училище все?
2: Да, это все. Я закончил в 33-м году училище. Все в 35-м году уже были, имели большой опыт, так сказать, в воздушных сражениях, на учениях внутри Союза. Уже готовили себя к встрече с реальным противником, так сказать. Мечтали сражаться. Вот.
1: А вы какое училище кончали?
2: Я Борисоглебское училище, военное Борисоглебское училище. Я первый раз летной школы Асавиахима закончил здесь, в Тушино, под Москвой, а потом, значит... Качество добровольцев, у меня все добровольцы, я везде всю жизнь добровольцы. Мне никто никогда не приказывает, куда идти, я все сам просился. И вот нас отобрали группу, и Евгений Александрович Птухин сказал, что вы будете направлены летать на И-15 истребителях. И мы так немножко восприняли это, ну что И-15 это скорость меньше, чем И-16 истребители. Вот, и... Ну, его слова, что вы попадете в такую эскадрилью, которой командует Серов Анатолий, которая провела много воздушных боев, ни одной потери не имеет, и очень хороший коллектив. Вот это нас, значит, прелестило.
1: Вдохновило,
2: да?
1: Несмотря потери... на огорчение технического
2: конечно,
1: характера,
2: потери,
1: да?
2: Потери тоже пугали. Поэтому. Да. Мы же люди были, что нельзя бы говорить, что человек не боится ничего.
1: Да.
2: Мы нас перебросили на этот аэродром, и действительно нас встретил Анатолий, такой, знаете, раскованный человек.
1: Как он выглядел хоть внешне?
2: Блондин, широкий, большой лоб высокий, голубые глаза и улыбка. И первое, что встретил, вот орелики прилетели. Такое добродушие, понимаете, похлоп по плечам, не то, что там, кто да и что, ничего не дал допрашивать, ну, вот все.
1: Они не были похожи с Чкаловым вместе?
2: Нет.
1: Так вот, оба, нет?
2: Нет, образа не было, конечно, вот тут. Нет, Анатолий вот такой уралец, с Урала, нет, такой тип северный, Сибири, такой, знаете, вот. Ну, рослый был, ему было 29 лет, такой, знаете, как говорят...
1: Могучий.
2: Вальяжный.
1: Могучий и вальяжный, да?
2: Да, вот.
1: Ну, испанки там, наверное, мерли, так думаю, когда на него смотрели.
2: Нет, я вам скажу, понимаете, нам полевые аэродромы были. Испанки там, как говорят, ну, служит состав, который, значит... Кончи всякие сидвели, которые обслужили нас, на меня, когда был, вставали в 4 часа утра на аэродром, приезжали поздно, так сказать, и потом такие полевые условия. Ну, Анатолий был, конечно, фигура такой, красивый был, мужчина такой интересный. Ну, да, то, что его улыбка, смех. Но никогда его нельзя было задумчивым видеть, понимаете, угнетенным каким-то, понимаете, какие бы ни были сложности, даже вот... Когда были гибели наших товарищей, то Анатолий так умел себя держать и, так сказать, воодушевить, разобрать ошибки, причины, убедить, так сказать, что этого не случится, надо быть более коллективным. И вот я встретил, он первый, что, значит, начали нас тренировать. И он каждый из нас посмотрел, на что мы способны. Я помню, что на высоту 5000 слетали метров, знаете, бои такие учебные. И он стал доверять. Первый, я помню, бой, когда он повел, была большая группа фашистов, и там, конечно, как круговерь какая-то, как вороны, носится, ничего я не понял. И он, когда прилетел, сказал, ну как, Евгений, сбил? Я говорю, да нет, страшно было, конечно, страшно. Ну вот, правильно, надо сказать. Ну, первый раз всегда так бывает. Только свари, не отрывайся от группы никогда. Ты еще, как говорят, желторотый, понимаете. И вот он мне, Анатолий, дал целую, так сказать, ну, школу, искусство, видение, видеть противника, заходы, все. И, может быть, вот благодаря его я так, собственно, из летчика стал командиром звена, командиром эскадрильи, потом по его рекомендации, значит, командиром группы. И Анатолий много, значит, мне помог, значит, в ориентации. Вообще фигура, значит, такая, значит, ну, яркая, как летчик. Я считаю, что вот из советских летчиков наиболее такой. Может, понимаете, он как-то, вот, нельзя сказать, что смелый, понимаете, он просто... Ну, не было этой границы, понимаете. Он вроде как будто и со смехом вылетал сюда. И прилетал, когда бои были, смеялся, понимаете. Он заражал нас этим. Мы как-то веселые прилетали после боя, садились, все. Вот. Тут же футбол начинал играть, понимаете, все. И так, это очень колоритная такая фигура была в этом отношении, понимаете. И мы его очень уважали. И главное, всегда летал сам, с нами. Никогда не было случаев, чтобы Анатолий... Ну, были какие-то дела, которые, ну, там, в штаб уезжался, нужно было вылетать без него. Но такие наиболее ответственные операции всегда прикрывал, как вверху, смотрел, и мы верили. Когда Анатолий впереди, у нас было полное уверенность, что будет успешным. Скажите, это тоже не каждому дается, понимаете. Человеку убедить своих подчиненных, что в него верили. В него верили, понимаете, очень верили. Вот такой же Иван Трофимович Еременко был, который в Киеве сейчас живет. Генерал-лейтенант тоже самое. Он, так сказать, фигура рядом с Серовым, понимаете, он вот такой очень искусный летчик. Вот. Он более такой, знаешь, тоже, ну, не сказал, что очень веселый был, но в его фигуре, в его, так сказать, вот динамизме тоже была всегда у всех вера, понимаете, Еременко в воздухе, понимаете, умели разовать. И вот так после последовали, готовили командиры эскадрильи, Гусев Александр, Девоченко, Сильверстов, ряд других товарищей, так сказать, получили школу такую большую.
1: А Серов приехал уже в Испанию героем? Или он в Испании?
2: Нет, он получил героя после
1: в Испании.
2: Испании.
1: Да,
2: да, после Испании.
1: Да.
2: Он получил героя после, вот, я вам скажу, когда он убывал уже из Испании, в декабре месяц, как в январе.
1: Да.
2: Герой Советского Союза присвоили. Ну вот, к сожалению, погиб. Вот, трагически, да.
1: Трагический случай, да.
2: Так был. Я считаю, что виднейшим был нашим таким деятелем авиации. Вот. Он возглавлял главную инспекцию ВВС, готовил кадры. И вот когда мы прибыли в Монголию, да, вот, Грицевец Сергей, он тоже в Испании сражался, Сережа Грицевец. Кравченко, Григорий, когда дважды герои стали в Монголии. Вот, Смушкевич. И у нас был человек 17 летчиков, когда в Монголии началось вот это японское, так сказать, нападение. Мы были вызваны в Кремль, к Ворошилову. Была поставлена задача, как я помню, Ворошилова слова, говорит, вот, вас отправляем туда. В Монголии наведите там порядок. То есть вы из Китая были, вот Кравченко там ряд был, таких, которые в Китае совет нас, группа такая. Почему порядок? Потому что там японская авиация делала налеты на аэродром нашей советской авиации, и погибли много летчиков. Но не умели еще опыта, и вот нам было дано задание. Действительно, мы там месяц не обозначали себя. Распределил нас Мушкевич по эскадрильям, мне дали тоже эскадрилью. И мы практически наших летчиков советских там показывали воздушные бои, все приемы. И скажем, что эффект очень большой был. Ведь 660 самолетов японских было сбито, правда, и наших. 179 летчиков погибло в Монголии. Это не бескровные, конечно.
1: Но война есть война.
2: Война есть война. Но всего 660 самолетов японцы потеряли. Потому что это искусство, конечно, мы считаем... что вот помощь, так сказать, эти летчики, которые в Испании были, в Китае, они здесь с этим сыграли и воодушевили нашу летчику, и сразу, значит, уже началось то, что положено советской авиации. Да.
1: Скажите, пожалуйста, а вот наша авиация, ну вот Испания, так сказать, вот если нарисовать ее, ну я вот так вот условно, вот она, да, вот так вот, вот Испания.
2: Да, примерно.
1: Примерно. Значит, вот я знаю, что Северный флот был расчленен вот на две части, вот так, наш флот, да. Республиканский имеется в виду. А как помещалась авиация наша?
2: Ну, знаете, вам сказать, вот, допустим, на вот север Баски, все, здесь тоже были авиации. Наши были эскадрильи 16-х, вот Зайцев там участвовал, Смирнов после перелетел. Вот Мадрид, понимаете, вот. Когда Мадрид, эта авиация здесь была сосредоточена. И в то же время на побережье отдельные звенья были охраняли.
1: На Атлантическом побережье.
2: Да, да, да, на Средиземное море. Вот Барселона. Вот когда Арагонский фронт был, вот здесь, вот Сарагоса, вот здесь. Вот здесь аэродромы были скоплены авиации. Здесь ослаблено было, что сюда уже из Мадрида там тишина была. Так отдельные просто дежурные звенья были. Но одно время здесь Картахену прикрывали порт, понимаете, морской там, когда Малага была сдана. Но в основном были фронтовые авиации. Вот Арагонский фронт тут был, потом вот Мадрид, с Мадрида переброшен сюда. И вот здесь в основном сюда точно было. То есть не по всей Испании, а там, где нужно было сосредоточить наиболее количество.
1: А вот этот период, вот сейчас вот осенний, вот этот ноябрь, ну, самые большие бои были под Мадридом, это конец октября.
2: Ноябрь до октября, когда ведь там же не было республиканской авиации, фактически не были какие-то отдельные самолеты, и все, и когда прибыли вот наши летчики, самолеты.
1: Это было, по сути дела, первая такая
2: воздушная схватка, когда фашисты получили, как говорят, значительный урон от наших истребителей. Это вот 4 ноября, 6 ноября. И последующие числа до примерно 19 ноября 1936 года было почти, я сейчас не могу точно сказать, но было большое количество бомбардировщиков сбитых и истребителей. Правда, 3 наших летчика погибло тогда здесь под Мадридом в ноябре месяце. Вот. Ну, это уже был эффект, когда почувствовали и население Мадрида, что небо защищено. Ну, после там было, вот когда Гвадалахарская операция, когда итальянский корпус пытался пройти к Мадриду, там был, как говорят, более 120 тысяч войск, и колонны шли, и вот погода была очень плохая, и когда была обнаружена эта колонна, то вот авиация, это как раз Яков Владимирович Смушкевич, был главный советник, принял решение атаковать, штурмовать истребителями вот эту колонну, и фактически эта итальянская колонна была разогнана вся авиации, а потом уже войска танки пошли, значит, добили их. Вот. В общем, большая роль, конечно, авиации. Вот. Ну и когда вот закончилась мадридская операция, брюнетская операция закончилась, уже наступило натишье, фашисты начали вот здесь на Сарагосу операцию отвлекающую, и на севере. Ну, север не удалось ничего сделать, там были наши истребители, и все, ну, там войска республиканского не было, оттуда авиация была эвакуирована. И после сюда точно была вот район Сарагоса, Турель. И когда вот прорыв был фашистских войск на Средиземное море, авиация была, конечно, еще действовала, ну, в разных местах. Ну и потом вот последние бои был Сергей Герцевец, проводил на реке Эбра, около поселка, населенного пункта Гандеса, где бригадисты дали большой бой, отбросили фашистов. То же самое, если было бы там, с республиканской стороны принято решение вот, перебросить войска, значит, с центральной Испании туда, конечно, может быть, и по-другому сейчас было бы все сделано, картина другая была бы. Там авиация наш действует. И последний бой Сергей Горцевец улетал уже в Москву, то есть он уже возвращался. И вот вам характер советского летчика. Ему завтра, значит, сказали, убывай чемоданы, убывай. И он все говорит, нет, я все должен последний бой совершить. Это был последний бой, который стоил ему, мог быть, жизни все. И он в своей эскадрилье, он, потом ряд, Грицеве, Николай Герасимов, потом еще ряд, они совершили еще несколько вылетов. Испанцы, летчики, очень благодаря, они просили, не надо лететь, вы убываете, вы можете погибнуть. И все, последний день, завтра убывать, он накануне совершает еще боевой вылет, Сережа Горцевец. Он очень был искусный летчик, это, скажи, фигура. Я с ним очень дружил, в Монголии после. Он 30, почти 3 самолета там в Испании сбил. Вот, вообще такой был. Ну, тоже трагически погиб.
3: Он как погиб?
2: Он погиб во время неудачной посадки одного летчика. Ему, как говорят, винтом срубили голову. На посадке в
3: суд. Это во время войны?
2: Нет, это было в 1939 году. Мы были на совещании. Проводили совещание под Оршей. Вызывали нас, возвращались на аэродром уже в сумерках. И Сергей сел нормально. А один из летчиков, так сказать, как-то не сориентировался в направлении. И на этот самолет, так сказать, не спланировал. Сергей погиб. Это был вообще исключительно, конечно, летчик, смелый, исключительно, как товарищ, вот, такой Беларуси, сам душевный такой был. Григорий Кравченко, понимаете, тоже такой, значит, фигура такая. Ну, вообще, назвать можно очень много летчиков. Смирнов Борис, Александр Зайцев, вот. Люди, которые, как говорят, отдавались полностью себя, они не искали ни орденов, говорят, ни знак различия. Летчики были, и все. Мы считали, что мы летчики, понимаете, мы должны летать, понимаете, должны летать, уничтожать. Вот.
3: А вы с танкистами приходилось вам встречаться?
2: Нет, не приходилось.
3: Не приходилось? Нет.
2: Потому что они были на передних линиях фронта, мы были всегда 30-40 километров от фронта где-то, там, значит, не было никаких встреч.
3: Есть кто-нибудь сейчас из танкистов вот, в активе остался в вашем?
2: Я не могу сказать, это надо
3: узнавать
2: в комитете вот, ветеранов испанской секции. Есть, конечно, танкисты. Есть.
3: Хотелось бы кого-то еще из танкистов найти.
2: Ну, вот, это надо вам с Валентиной Михайловной. У нее полный каталог.
3: Да?
2: Карточек, кто, какие-то танкисты. Услышите эту фигуру вообще. Он здесь рядом живет, но он глуховат, сейчас глухой. Если бы так было время, можно сейчас бы его пригласить. Это рассказ, вообще рассказчик исключительный. Он генерал-лейтенант, командовал во время войны воздушной армии. Обаятельнейший человек. Вот здесь это недалеко живет с нами. Но, к сожалению, стал глуховат, но его приглашают выступать. Он рассказывает вообще захватывающе.
3: А нельзя его пригласить?
2: Я думаю, что можно. Вот, он здесь недалеко живет.
3: Остановим.
2: Если, возможно, если жена дома, то, значит, в Памплоне собираются немецкие летчики, какое-то торжественное собрание. И сенатор вылетает, бомбит эту столовую, понимаете, в Памплоне.
3: А вообще, вам приходилось с ним встречаться, да? Во время войны в Испании?
2: Ну, как это встреча, понимаете, мы рядом аэродром были, они в воздухе. Мы, значит, их встречаем, чтобы их не подбили фашисты, так сказать, отдельные встречи, понятно. Больше часа уже здесь, после.
3: А он вообще командовал бомбардировщиками, да?
2: Бомбардировщиками СБ.
3: Вот вся эта, все эти...
2: Он эскадрилья, большая эскадрилья у него бомбардировщик, группа такая была. Он летал на Саламанку, на острова, Балиарские острова летал. Он на север Франции, он провел эскадрилью Смирнова, когда надо было истребителей подбросить на север с Мадрида. Он лидирует эскадрилью истребителей на высоте 6 тысяч метров. И подлетая Сан-Себастьян, эскадрилья вот на пределе горючего встретила фашистский самолет, завязали бой. И сенатор сел на аэродром даже после.
3: С пустыми баками, да?
2: Да. И вот они фактически бой вели истребители уже на пределе, понимаете, шли через фашистскую территорию. Он лидировал их, вот, сенатору. Вообще в Испании он еще много сделал, конечно.
3: Он тоже герой, да?
2: Герой Советского Союза, да.
3: Ну, летчиков больше всего героев.
2: Ну, я вам скажу, 59 героев, из них 35 летчиков было присвоено.
3: Да.
2: Из 59 героев, 29 посмертно. Там какое-то количество танкистов.
3: Да.
2: Вот,
3: да.
2: Советника, да, два советника. Да.
3: А Берзаня вам не приходилось встречать?
2: Нет, ну, советники были все, понимаете.
3: Это далеко там, от далеко нас. Далеко от нас начальство.
2: В штабах были все.
3: Понятно. А Орловского вам никогда не приходилось встречать?
2: Нет,
3: тоже
2: никого
3: нет, да?
2: Вот. Мы, говорю, были на аэродроме.
3: А вот переводчики ваши, у вас кто был из женщин-переводчиков?
2: Ой, у меня женщин не было, у меня был мужчина, я уж не помню его.
3: Ага.
2: Там много было переводчиков, которые прибыли, вот мигранты из Аргентины, Мексики, которые, которые вот... Вот это Альсон Роско, она 1905 года отец увез, уехал в Мексику, и она там вроде родилась, сестра его старшая, поэтому язык-то не знали, как эмигранты были от царского правительства. А когда вот началась война, они были в Советском Союзе, их знания испанские да, направляли. Поэтому там переводчики менялись все время, те, кто знали.
3: Ну, теперь я выключу этот магнитофон и хочу задать вам вопрос один. Выключи. Эта трагедия закончила, вернее, эта испанская эпопея закончилась трагически.
2: Да.
3: Как удалось уцелеть тем, кто уцелел?
2: Ну, как вам сказать, я не совсем понимаю уже вопрос, как вот уцелеть, смотрите, где уцелеть.
3: Ну, когда 37-й же год был.
2: Ну, те высокие чины, почему они там все это нам?
3: Нет, я говорю, они вас, хоть вас Бог уберег, что называется, понимаете?
2: Ну да, правильно, конечно, возможно.
3: Да, потому что ведь все самое руководящее, все самое...
2: Да, нам до сих пор, конечно, Рычагов, и Смушкевич, и Птухин.
3: От хор тоже сюда ведь,
2: хор, да?
3: Да.
2: Нет, хора болит, хор погиб. Нет, хор погиб, он в Великой Отечественной войне в плену был, и там сбежал, там расстреляли фашистов. Вот. Вот такой, в Испании еще много таких, это называлось, по авиации были, пусть, репрессированы.
3: Да.
2: Шахт.
3: Да.
2: Пумпер, которые первые летчики были, они командовали здесь.
3: Ужасная трагедия.
2: Ну, кто, ну, лет через 150 архив, может, полезет.
3: Да, разберется.
2: Если не сожгли, если.
3: Да. Скажите, пожалуйста, а...
2: Была по расчету, какие-то были какие-то ошибки, понимаете, может быть, недостаточно информации правительства было за подготовку к войне, понимаете, и, так сказать, не переход на новую технику. Ну, жестокость была проявлена, то есть, может, по-другому надо было решать эти вопросы, понимаешь. Ну, Рычагов, конечно, командовать... Военно-воздушный сил, он был старшим лейтенантом в Испании, еще не подготовлен, не надо было такие чины давать, и такую власть, понимаете, все. Ну, мальчишка, по счету, было, понимаете, вот, правда, гражданская война, ну, и Шорс командовал чуть не дивизию 14 лет.
3: Ну, это гражданская война.
2: Война, понимаете, да. А здесь другое, здесь требовалось другие, да, так сказать, подготовка, все, нужно было готовить из них высококвалифицированных командиров, через академии, все. Да. Ну, кадры были, как говорят, расстроены, выдвигали молодежь, опыта не имели, какие-то просчеты были. Но это дело, как говорят.
3: Бог с ним. Да. А в войну вот испанский опыт пригодился, конечно?
2: Ну, как вам сказать, конечно, пригодился на первых порах. Вот, вот эта скалиная атака, которую применяли, понимаете. А потом начало войны было тоже на 16-й и 15-й. Вот, вот. Ну, здесь немножко было... Противоположная сторона, понимаете, истребители другие, у них были скорости, а мы оставались на низких скоростях, понимаете, тоже несли потери большие. Пригодился опыт в каком смысле? Не было радио. Ведь, к сожалению, мы самолет до 43-го года, ведь в Испании уже фашисты имели радио, японцы имели радио. Что такое бой? Ну, я махал.
3: Крыльями только, да?
2: Слушай меня... условными сигналами. Но когда по радио ты сказал, иди атакуй то, я там, у нас не было управления в воздухе, понимаете?
3: Да, только в 43-м году. Кошмар.
2: Вот в 43-м году только появились радиостанции на самолетах истребителей, понимаете? Причем такие, знаете, не очень устойчивые, понимаете, более. И вот институт, работали, я помню, в 40-м году я испытывал радиостанцию, 20 километров летишь, сплошной шум, грохот, ничего не поймешь. Это было, конечно, фашисты имели уже радио, понимаете. Вот. Это было оружие, которое нам не хватало, понимаете. Вот на первых порах, конечно, здесь уже не испанский опыт, а просто наша неподготовка. Может быть, это и сыграло роль в отношении
3: потери.
2: Претензий, потери, да. Что, собственно, не занимались, да, этим делом.
3: 40... Я даже как-то не подумала, что только в 43-м году, мать родная.
2: Ну что, на як первых, вот, на истребителях появились рации, понимаете. Ну, были на бомбардировщиках, были эти громадные ящики, понимаете, настройки там, радист с ручками, все. Бомбардировочная авиация была обеспечена, конечно, дальние и все. А вот истребители, где для вас даже боя, все.
3: Да, где как раз и упреждение, и вы связь.
2: Ну, все, ну, все, ну, связь, все, связь, да, с землей, да, понимаете, наведение, понимаете,
3: да,
2: все.
3: Да, да, да,
2: это только,
3: да,
2: вот в 43-м году уже началось, значит, вот Кубань, когда И уже и Сталинград тут, да, с рацией, уже спасли, так сказать, руководство молодого земли, наблюдать и наводить истребителей и помогать, понимаете. А тут, да, я тоже, значит, да, безмолвны были все.
4: Ты жил один, друзей ты не искал, и не искал единоверцев. Ты острый нож безжалостно вонзал в открытое для счастья сердце. Безумный друг, ты мог бы счастлив быть. Зачем? Средь бурного ненастья мы все равно не можем сохранить неумирающего счастья.

Прошлую передачу, как вы помните, я закончил упоминанием о наших французских союзниках, чья страна с 1940 по 1944 год была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В этот трагический для Франции период в партизанском подполье создавались и исполнялись песни сопротивления. В эти годы расцвел талант великой Эдит Пиаф, певшей в кафе и ресторанах, на улицах и на эстраде, а также в фашистских концлагерях для французских военнопленных. У меня нет французских записей военных лет, в основу которых были бы положены русские и советские мелодии. Но есть любопытная пластинка более раннего периода. Она, я думаю, тоже пойдет в дело. И это, надеюсь, не будет диссонансом в нашей основной теме. Речь здесь пойдет о двух облетевших весь мир мелодиях из нашего популярнейшего фильма в исполнении французского эстрадного ансамбля, записавшего их на пластинку еще до начала войны, в 1934 году, специально перед выходом на экраны Франции советской кинокартины «Веселые гарсоны». Вы, конечно, догадались, что речь идет о кинокомедии Григория Александрова «Веселые ребята» с Любовью Орловой и Леонидом Утесовым в главных ролях. Ну, французы, как принято считать, люди легкомысленные, ко всему относятся легко и с веселой шуткой, и потому даже нашим канонизированным текстам придали чисто французский национальный колорит. Первым номером пойдет знаменитый «Марш веселых ребят», который по-французски звучит «Vive la vie, vive la joie et l'amour», что в переводе значит «Да здравствует жизнь, веселье и любовь». Исполняют «Les Frères Pégéry» и «Le Orchestre des Frères Chanté par Marcel». Я прошу простить меня за мой прононс, но это значит «Исполняют братья Пежери со своим поющим оркестром из Марселя». Ну, тут на пластинке не указано, кто именно из братьев Пежери поет, но, видимо, остальные играют. Может, они поют попеременно. Послушаем эту замечательную запись.

Ну, а сейчас «Танго сердце» из того же кинофильма. По-французски оно названо «Le Jeu du cœur», что в переводе значит «игра сердца» или «играющее сердце», если вам так нравится. Благодаря синкопированному ритму получилось настоящее аргентинское танго. Особенно вы почувствуете это в середине. Там идет такая раскачка, чисто аргентинская, что, по-моему, очень красиво.

В одной из прошлых передач, посвященных музыке наших союзников во время Второй мировой войны, я говорил и о фильмах, снимавшихся в Голливуде в этот период. Нельзя в этой связи не упомянуть о картине с триумфом, прошедшей по экранам мира, в том числе пользовавшейся огромной популярностью и в нашей стране, главным образом благодаря таланту, музыкальности и огромному женскому обаянию главной героини, роль которой исполняла Дина Дурбин. Фильм назывался «Сестра его дворецкого» «His Butler's Sister». Снят он был в 1943 году в Голливуде режиссером Фрэнком Борзиджем. Зрители старшего поколения искренне полюбили веселую, находчивую и всегда неунывающую Энн, главную героиню фильма «Сестра его дворецкого» в исполнении Дины Дурбин, для которой временные неурядицы и препятствия на пути основной цели – завоевания любви прекрасного принца, в данном случае композитора, лишь подогревали зрительские симпатии и переживания за судьбу прекрасной Золушки. Этот сюжет бессмертной сказки Шарля Перро в бесконечных вариантах повторялся в американских музыкальных мелодрамах и нашел в лице Дины Дурбин, настоящее имя которой Эдна Мэй, идеальную исполнительницу в облике девушки-подростка. Еще частично угловатой и не оформившейся, но именно благодаря очарованию юности, завоевавшей сердца миллионов. Советские зрители видели несколько фильмов с участием Дины Дурбин. «Сто мужчин и одна девушка», «Первый бал», «Брак по неволе». Я дал названия, под которыми фильмы шли в нашем прокате. Но самой популярной стала, безусловно, картина «Сестра его дворецкого», полюбившаяся нашему зрителю еще и потому, что в нем была затронута и так называемая русская тема. По сценарию, в одном из эпизодов фильма действие происходит в русском ресторане Нью-Йорка, куда попадает героиня, молодая очаровательная девушка, обладательница великолепного голоса, талант которой требует общественного подтверждения. И она это блестяще реализует, исполнив попурри из русских песен и романсов для красивого и грустного официанта по имени Саша в сопровождении случайно оказавшегося на эстраде русского хора. Что из этого получилось и как приняла публика выступление дебютантки, вы услышите в конце фонограммы фильма, которая сейчас прозвучит. Этот номер неоднократно демонстрировался по телевидению, звучал по радио, вы наверняка его не раз видели и слышали. Но не беда, если прослушаем еще раз, потому что Дина Дурбин поет действительно замечательно, и хотя явно присутствие акцента в исполнении русских песен американкой, делает она это настолько мило и органично, и так тонко и верно чувствует природу русской песни, что ей веришь, и многие зрители думали, что она и вправду уроженка России. Между прочим, подпевает ей и аккомпанирует ансамбль песни и пляски донских казаков. Конечно, не советский, а составленный из эмигрантов, служивших во время гражданской войны в казачьих частях Белой армии, что, естественно, в титрах фильма, шедшего на наших экранах, не афишировалось. Этой картиной, как и другими, сделанными в США в период войны, подчеркивались симпатии американского народа к Советской России, принявшей на себя основную тяжесть борьбы с фашизмом.

Это была Дина Дурбин в фильме «Сестра его Дворецкого». Ее артистическая карьера закончилась в 27 лет. Актриса не смогла преодолеть штампов «Вечных Золушек», в роли которых ее заставляли сниматься, а взрослые ее работы в кино зрители не хотели принимать. И в 1949 году Голливуд разорвал.